0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. 101.ru.
1: Все на чистоту.
2: И вновь мы вернулись, да, в нашу студию. Мы с Людмилой Парабас.
3: Да.
2: Мы с капсулами страсти для, да, женщин и мужчин, которые предлагает Людмила. Это уникальные капсулы, которые, да, дарят, в общем-то, новое ощущение сочности жизни.
3: Да.
2: Вот так бы я сказал.
3: Вернемся, да,
2: да, вернемся к пенной вечеринке,
3: о которой вы говорите. Я просто хотела сказать,
2: да,
3: что,
2: да,
3: еще получат покупатели капсул,
2: что
3: кроме
2: еще?
3: Самих капсул.
2: Да.
3: Вы получите контактную книжку, где, да, будут обозначены контакты ваших, так сказать, угу, предполагаемых напарников. Потому что если вы пойдете один, куда бы то ни было, на пенную вечеринку,
2: да,
3: ли, на какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь малайскую дискотеку,
2: ну,
3: ли,
2: да,
3: в одиночестве, да, обязательно, да, да, вот пристанут, понимаете,
2: да,
3: с этим личным, личным, личным.
2: И отличным. Что же?
3: Так вот, а вы можете из контактов выбрать из наших, опять-таки, подопечных себе друга, и будете гарантированы, что будете получать удовольствие исключительно от пены, исключительно от звука, исключительно от освещения,
2: mm-hmm,
3: исключительно от самих ощущений. Вам не нужно будет идти на контакт, вот этот пресловутый личный, вот этот,
2: да,
3: вот, замшелый.
2: Замшелый, действительно.
3: Да, да, да.
2: Погрузитесь в ощущения,
3: да,
2: призывает нас Людмила Парабас.
3: Да.
2: Какой же вам большое мы говорим за это спасибо.
3: Да, пожалуйста, ребят, да, пожалуйста.
2: Огромное.
3: Да.
2: И давайте обязательно с вами еще встретимся.
3: Зовите,
2: назначим.
3: Я приду.
2: И еще, конечно, встречи.
3: Конечно, да.
2: С яркой, сочной женщиной.
3: Да.
2: Людмилой Парабас. Спасибо вам огромное.
3: Чао.
2: Чао.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
3: Вперед, ротозеи!
4: Итак, снова с вами программа «Вперед, ротозеи», «Ватага ротозеев», движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было покупать и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь проблемы.
5: Это, видите, да. это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса...
4: Мировая закулиса,
5: вот,
4: да.
5: Мировая,
4: да,
5: закулиса...
4: Да. Да.
5: Ведет нас куда-то к каким-то страшным вещам, когда выясняется, что ноги потеют, и людей обвиняют. А во всем виновата, оказывается, носки.
4: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки — это ваш...
6: Произнесите.
5: Уже вслух произнесите.
6: Давайте вслух, не бойтесь. Мы ждем Сергей и Джон. Уже для чего?
4: Вы знаете, я скажу, потому что у нас смелая передача, я могу сказать. Потому что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать, да? Это, не побоюсь этого слова, подмышки.
6: Конечно.
4: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
6: Вот и все.
4: Майка — наше все.
6: Это и есть.
5: Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро,
4: да.
5: Как внятно, как четко. В потливости виноваты носки. Всегда нужно носить майку.
4: А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
6: Я вам скажу больше. Зачем прикрывать гланды?
5: Нет. Галстук — это просто культура.
6: Культура и как это? Это, я вам скажу, это стиль.
5: Эстетика.
6: Эстетика.
5: Эстетика.
6: Это ориентир, это стержень.
5: Потому что мы оба Ленинград.
4: Вот.
6: И я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее. Теория.
5: Да, уже коснулись.
6: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии. Ну, вы знаете, что такое чистый заступ?
5: Заступать или не заступать иметь?
6: Вот и все.
4: Переступ. Да. Нет, именно в заступать.
5: Заступить за черту.
6: Да.
5: Вот, собственно,
6: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
4: Принцип, так сказать, принцип движения.
6: На этом все построено. Это золотая, это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
4: Потрясающе. Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, скольких тем мы сегодня просто прикоснулись к многому. И к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала. И все это благодаря нашим гостям прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ратозеев». До свидания.
5: До свидания, спасибо.
6: Всего доброго.
4: Спасибо.
3: Вперед, Ратозеи!
0: Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
7: С нами хорошо. 101.ru
8: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
9: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sanoo, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen.

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Now.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Машина времени.
1: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
2: Доброго-доброго.
1: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что. Мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас. Да. 10 минут всего. Да. Она пока что забирает, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее. Да. Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
2: Шаг
1: человечества. Шаг. Это больше, чем полет в космос?
2: Больше.
1: Я уверен. Конечно. Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
2: Да.
1: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9?
2: Ну, конечно.
1: То есть я могу и на 2 минуты назад?
2: Можно.
1: И на 3 минуты вперед?
2: А я вам объясню.
1: А на 8 минут я могу?
2: Можно.
1: А на 9?
2: На 9 сложнее.
1: Но 10?
2: Лучше сразу 8 и 10.
1: А шаг через 2?
2: Вы
1: это связано с технологическими, так сказать.
2: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть. Ага. Сбоит. То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
1: Вот так вот.
2: На 9 очень сложно.
1: Очень сложно.
2: Очень сложно.
1: Вот какой у меня вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени, да, до 11 минут.
2: До 11.
1: 11 минут туда и 11 минут обратно.
2: Да.
1: То есть,
2: да,
1: увеличится.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, да, я вот что хочу у вас, да, спросить. Люди путешествуют в будущее. Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
2: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
1: Больше.
2: На 10 минут прошлое. А я объясню. А я
1: объясню.
2: Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио. Фоменко Фейк-радио. Мне очень нравится. Очень нравится. Вот, особенно, когда вот эти вот... А, ну, вот потом расскажу. Да. Вот программа «Сексуальная революция» у вас есть. Ой, я с удовольствием... Я, знаете, с чем как бы это связываю? Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад? Они хотят оттянуть.
1: Продлить, так сказать,
2: удовольствие.
1: Скажите, пожалуйста, вы, да, не собираетесь, да, наладить выпуск машин времени,
2: да,
1: в портативном виде?
2: То есть, имеется в виду...
1: Ну, чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
2: Ну, вот согласен, согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране. Вот. Но проще, когда человек покупает это устройство. Оно так и называется... Смарт-умс.
1: Смарт-умс?
2: Да, смарт-умс.
1: Смарт-умс.
2: Да, смарт-умс.
1: А где можно приобрести его?
2: И Машвре.
1: Машвре, но это комбинат.
2: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени, сокращен. Да, да. Конечно, да, да, Машвре.
1: Я просто хочу спросить, да, где приобретать?
2: Приобретать. В Зюзино первое. Зюзино
1: это ваш первый комбинат?
2: Это первый комбинат. Там выпускают эти портативные смарт-умс. Смарт-умс Машвре. Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartumsmashvre.org.ups.
1: О,
2: да.
1: Понимаю.
2: Вот, обязательно, обязательно.
1: Так.
2: Там есть пароль, там, ну, все, знаете, там вам
1: зарегистрировались.
2: Зарегистрировались, все.
1: Оплатили.
2: Оплатили.
1: Получили.
2: Курьер вам привез. Привез курьер. И вы тут же при нем первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10.
1: Проверяйте. Проверка. Гарантия? Просто... Гарантия?
2: Абсолютно гарантия.
1: Да. А сколько гарантия на аппарат?
2: 10 лет.
1: 10 лет.
2: 10
1: вот
2: лет,
1: что,
2: да,
1: я хочу, да, спросить.
2: Да, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
2: Да, да.
1: Ну, потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
2: Да.
1: Вот что хочу узнать.
2: Да.
1: Ну, и, конечно, продлевают всяческие удовольствия.
2: А, да, да. Очень много обращаются. Вот за этим очень много
1: обращений. Ну, то есть получается так, что, например, человек просыпается утром.
2: Утром, да.
1: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
2: Не ахти, не ахти, да. Это у нас так и называется.
1: Уходит на 10 минут назад.
2: Да.
1: Засыпает снова.
2: Засыпает.
1: Просыпается и уже в нормальном.
2: И уже нормально.
1: Вот оно что.
2: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
1: Ахти и не ахти.
2: Да.
1: Вот об этом вы нам сейчас, давай, расскажете через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
0: Машина. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
4: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
5: Kato Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki and the Tora on the road, hei!
4: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
5: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niin kuin olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
6: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
5: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
4: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
5: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Текс. Эй, Кевин, Филли.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас Фоменко Фейк Радио, и с вами Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий. Удивительная программа «Жизнь лаборанта». Казалось бы, как мало внимания уделяется сегодня лаборантам в целом. Конечно, и ученым тоже удивляется немного времени, но лаборантам совсем никто не уделяет никакого времени. И сегодня у нас в гостях профессиональный, фантастический, удивительный лаборант, человек, который посвятил себя всего этой лаборантской деятельности. Встречаем Марат Красовский-Банич. Здравствуйте, Марат.
4: Здравствуйте. Сразу можно прямо спросить, как же удалось вам сегодня вырваться?
5: Смотрите, с трудом. Вообще, вы даете, как меня вообще могли с операцией прям взять. Кукштейна, это вообще невозможно. Она вообще меня никуда не пускает.
4: Борис Израильевич Кукштейн, да?
5: Да, конечно.
3: Ну, давайте, дорогие друзья, поговорим о том, что, Марат Красовский-Банич, это же, вы же, как говорится, уже во втором, в третьем даже поколении лаборант.
5: В четвертом уже поколении.
3: В четвертом. О, бог ты мой! Ну, то есть, я так понимаю, что ваш дедушка, прадедушка, да, он был лаборантом у доктора Пирогова.
5: Конечно, у Пирогова лаба. Да, конечно.
3: Удивительно. Удивительное дело. Но вы не пошли по стопам прадедушки, не стали медицинским лаборантом. Нет. А вы же расскажите подробно.
5: Да. Эх, ребят, понимаете, решил как-то иначе свою ускорить жизнь. Угу. Понимаете, потому что, медицина, это все понимают. А вот, понимаете, какие-то другие отрасли надо было бы как-то затронуть, что ли, понимаете, как-то привнести. И много открытий еще не сделано. Мне так казалось, когда я еще мальчишкой был.
4: Ага.
5: Понимаете?
4: Да.
5: Вот. И хотелось что-то открывать все время, потому что в медицине уже почти все открыто.
4: Ну, в общем,
5: у нас еще много всего еще предстоит, так сказать.
4: Понимаете?
5: Да?
4: Вот если можно, скажите, все-таки на лаборантах все держится, скажите, или нет?
5: Лаборант рознь.
4: Вот.
5: Во-первых.
4: Ну-ну.
5: Во-первых, лаборант рознь.
4: Так.
5: А есть люди ответственные.
4: Так.
5: Есть, честно сказать, разгильдяй. Полный разгильдяй. И среди лаборантов, кстати, разгильдяев очень много. Представляете?
4: Ну и разгильдяев даже.
5: Конечно. Во-первых, неприятное отношение к инструменту. С этого все начинается, с этих простых вещей.
4: Ну, естественно.
5: Потому что мерный горшок должен быть всегда промыт.
4: Мерный горшок?
5: Да.
4: Угу.
5: Да.
4: Угу.
5: Это важно.
4: А вот скажите, пожалуйста, вот как все-таки, вот над чем вы работаете в данный момент? Вот мы же ждем этого от вас, наконец. Ну,
5: сейчас
4: над
5: мы,
4: чем?
5: Сейчас мы с профессором Рясовым разрабатываем тонкий...
4: С Рясовым?
5: Рясов.
4: Да-да-да.
5: Тонкий выход флавоноидов.
4: Тонкий выход?
5: Флавоноидов. Да.
4: Ого. Извините, ради бога. Владислав!
3: Да, и я что хотел спросить вас. Дорогой вы наш Марат Красовский-Банич, скажите, пожалуйста, что вас больше все-таки притягивает, физика или химия?
5: Знаете, отвечу вам честно.
4: Да.
5: Ботаника мне больше всего притягивает.
4: Как интересно.
3: Ну, вы никакого отношения к ботанике не имеете.
5: Ну, как же не имеем? Мы с Ясовым как раз сейчас разрабатываем очень интересную историю, очень интересную.
4: Подождите, а вот в школе вы говорили, что вы были первый по гербариям.
5: Первый. И по гербариям я был первый. Угу. И на Олимпиаде очень много выигрышей у меня было.
4: Вот пока мы, да, так сказать, начали этот разговор, мы сделаем легкую паузу и затем вернемся. Да,
3: с удовольствием.
4: С удовольствием в нашу студию.
1: Жизнь лаборанта.
3: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
6: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок

0: face la mândra.
1: Da, numai șe, șe, șe.
2: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Марадонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой, либо раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «Курюк! Курюк! Курюк! Туи!» Спугнутая птица издает резкое «Вить-вить-вить-вить-вить-вить-вить».
6: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности.
7: Для тебя
6: и, может быть, для него.
8: О-о-о, все о еле.
9: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
10: Классика в эфире.
11: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
12: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
10: Классика в эфире.

Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов.
1: Так вот, 90 раз, но не об этом же не было сказано, естественно, ни разу, потому что это
0: Подождите, это же секретная,
1: разработки. Я могу сейчас просто об этом. Я раньше об этом не мог. Оно, естественно, Тысин, повторяя его фамилию, теперь и его фамилию можно говорить. Раньше нельзя было говорить Тысин, а теперь можно. Тысин Георгий Феоктистович. Он он мой... Как называется? Он мой прародитель, можно сказать. Не биологический, но космический.
0: Прародитель космонавта, первого космонавта с пониженной гравитацией.
1: Я коснусь, я еще вам хочу отдельно сказать, что ведь мы уже... Вот сейчас будет сенсация. Владик, я побывал на планете... с такой же пониженной гравитацией, как и я.
0: Это Луна?
1: Да нет, это даже не Луна. Это спутники, которые невидимы нам, которые находятся не очень далеко, они, конечно, в нашей Солнечной системе. Я не буду говорить точную сейчас координаты, потому что нас...
0: Ну, потому что идет, во-первых, космическая гонка.
1: Идет гонка, да. Она продолжается, ее никто не отменял, да, к сожалению. Понимаю. Поэтому... А координаты этой планеты – это планета-карлик. Это планета-карлик.
0: В нашей Солнечной системе. Неизвестная нам. Ну, теперь уже известная.
1: Но известная только нам. Она только нам известна. Так вот, Тысин... Он мне сказал, сынок, так прямо... Я в этот момент уже готовился к 88-му своему отправке туда. Я был на этой планете уже, я уже сказал, 90 раз.
0: Это основная ваша миссия.
1: Первые были неудачные, просто обшивка корабля не давала. Обшивка была плохая, ее заменили. Я не смог... Я ботинками все время цеплялся об обшивку. Я не мог приземлиться. Никак.
0: Вот чем.
1: При низкой гравитации планеты и при моей низкой гравитации обшивка...
0: Низкая на низкое, получается, на низкое, вообще отсутствие.
1: Плюс обшивка корабля разодрала мне колено. Ну, там Тысин потом, естественно, извинялся. Он говорил, сынок. Он так меня... Вот так вот поцеловал. А я люблю, когда он меня целует. Вот. Хотя мы натуралы. И вы поймите, мы натуралы с низкой гравитацией. Вот так.
0: Обалдеть.
1: Вот так.
0: Вы знаете, я хотел даже сказать сейчас...
1: А это ценно, я вам скажу.
0: Сейчас, мне даже, вы знаете, это прозвучало прям как тост.
1: Да.
0: И я даже хотел, вы знаете, сказать, ну, может быть, давайте выпьем.
1: А я с собой беру, вы знаете, записи.
0: Не надо.
1: Нет, не то, что вы подумали.
0: Я понимаю вас. Шиповник?
1: В полет я беру шиповник.
0: Я знал.
1: Да, конечно.
0: Скажите вот еще что. С возрастом низкая гравитация еще больше понижается или остается на том же самом уровне?
1: Знаете, что я вам скажу? Конечно, знаете, не хочется.
0: Понимаю.
1: Понимаете?
0: То есть это с годами уже так, да?
1: С годами уже не хочется.
0: Не хочется с годами.
1: Не хочется.
0: Да? Это, кстати, вот низкая пониженная гравитация, она и повлияла, может быть, сама.
1: Она и повлияла.
0: У вас
1: вот когда...
0: нет детей.
1: У меня нет детей.
0: Да.
1: И не хочется.
0: Понимаю вас.
1: Понимаю. Вот я вам все скажу. Хотя я вам скажу, был момент, когда захотелось, но когда меня Тысин вот так целовал, а мы натуралы понимаем цену, вот когда отец космический целует космонавта.
0: Космического сына,
1: по сути.
0: В каком-то смысле.
1: Да, вот здесь мне захотелось ребенка.
0: Понимаю.
1: Да.

0: Твой край.
1: Флора и фауна.
2: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
4: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: ООО «Автобоб».
8: Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
10: Лицензия 4578432988488.
11: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса.
1: Фоменко Фейк Радио.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц, я прежде всего, потому что...
1: Это закрытая пока информация.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Хорошо. С Бустом?
1: Ну, господи, это ничего интересного, он просто филер.
0: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то...
2: Он не может рассказать про Шульца.
0: Он не может про Шульца рассказать. Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха Шульца?
1: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературой.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
0: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
0: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
0: Да, ну вот скажите, про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидентов. А я не знаю, что за такая у вас... задача говорить про резидентов, если
0: хорошо.
2: У нас,
0: Нильс.
2: Например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
0: Ну, расскажите про друга
2: который
0: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
0: Вот. Ну, давайте мы расскажем.
1: Конечно.
0: Про
1: я
0: Мартина.
1: Только хочу спросить.
0: Да.
1: Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому что...
0: Ну, давайте, вернитесь.
1: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
0: Да, спасибо. Это так приятно.
2: Считайте до трех, да, про себя.
0: Не нервничайте,
2: да.
0: Ну, хорошо.
2: Не надо нервничать. Главное.
0: Да.
2: Да.
0: Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
3: Уменьшение и увеличение вещи достаточно сложно, но при этом они простые.
0: Нет, ну как это вот вы добиваетесь? Что это...
3: Второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
0: Ну,
3: о Мартине, прошу прощения.
0: О Мартине
3: мы и так говорим.
2: Да, да.
3: Конечно, да. Надо же поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик.
0: Угу.
3: Он действительно, он так много делает для службы, его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
0: Что он делает, вот скажите?
3: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
0: да.
3: Он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
0: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно, да, на вот этой вот бумаге, там все прорисовано.
0: На кальке.
3: Ну и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: Идем по кальке. По выкройке, как любит говорить гном.
0: Вообще удивительно.
3: По выкройке, как любит говорить гном.
0: Гном. И вообще мне приятно, что вы так и называете, знаешь, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да?
3: Конечно.
0: Босс-гном. Как это... Какая-то редкость в наше время, босс-гном.
3: Ну, вы знаете,
0: да?
3: В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, когда босс-гном, это хорошо.
0: Да?
3: Да.
0: Ну, а скажите, вот...
2: Конечно.
0: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
3: Босс-гном?
0: Босс-гном. Гном-босс.
3: Гном-босс.
0: Да.
3: А может быть, вы... Ну, а что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
0: Ну, как бы у него маленькие...
2: Ручки.
0: Маленькие, у него маленькие ножки. У него
3: зато
0: маленький...
3: у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
0: О, боже мой.
2: Понимаете?
0: Боже
2: в нашем деле ни ручки, ни ножки,
0: да,
2: не
0: нужен
2: помогут.
0: Да, нужен мозг.
3: Конечно.
0: Извилины.
3: Конечно.
0: Извилины. Извилины Мартина.
3: Я у вас хочу спросить. Ну, вот у вас, как вы считаете, вот вы могли бы, так сказать, ну... по возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить...
0: Ну да, да, да.
3: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
0: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала...
3: А в полете?
0: Да тем более.
2: А в бреющем?
0: В бреющем тем более.
3: Ну, а что вы тогда?
0: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
3: А где уважение?
0: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.
4: Судьба резидента. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: легко. Онлайн-радио. 101.ru. Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно, и у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями, он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это он просил его называть Икс. А этот человек, да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек Икс, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
3: Да, правильно.
2: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
3: Я все понимаю, подожди. Я просто пришел, потому что... Но как-то уже все, уже дальше невозможно. Я просто уже в этом, я глубоко уже.
2: Погрязли.
3: Да, и поэтому я выговориться, что ли. Выговориться я хотел, просто у меня уже сил просто, у меня нет сил, и я поэтому пришел.
2: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
3: Кому?
2: Властям?
3: Каким?
2: Каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
3: Да они не отвечают за рыбу.
2: Они отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
3: Ладно, я так скажу.
2: Скажите.
3: Как тебя зовут? Ира?
2: Ирина.
3: Ира или Ирина?
2: Ирина, пожалуйста.
3: Ирина, пожалуйста. Это что, твоя фамилия, что ли?
2: Так, вы хотели меня что-то спросить?
3: Да.
2: Спрашивайте.
3: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля – это такой опасный, конечно.
2: Опасный, да,
3: но,
2: да.
3: Да. Но это интересный бизнес поначалу был.
2: Угу.
3: Вот, ну, и потом и в любом случае рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет и...
2: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянула вот эта
3: меня
2: вот компания?
3: Просто, да, меня...
2: Поймал, так сказать, в своей сети?
3: Ну, да, там были люди, которые как бы занимались этим. И, в общем, они меня привлекли к этому, они меня затащили в этот... В ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
2: Вот этих вот несчастных вот рыб,
3: ну,
2: да?
3: Ну да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
2: Скажите, а защита вообще, защита прав?
3: Вы имеете в виду...
2: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
3: да знаю, я знаю.
2: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
3: Виться не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
2: Вы
3: короче,
2: еще шутите,
3: дело...
2: да?
3: Да,
2: потрясающе,
3: да.
2: Просто
3: а что мне остается-то? Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Что мне говорить?
2: Да вы на полном краю, понимаете?
3: Понимаете?
2: Товарищ Икс.
3: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да.
2: Да.
3: Права рыб-самок, да. Права рыб-самок, да, так и называется.
2: Которые вы совершенно
3: да,
2: просто, как сказать, наступаете на них.
3: Да, я знаю.
2: Они
3: да
2: поруганы, Вань.
3: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
2: Боже.
3: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
2: Ну-ка, и вот тогда у меня вытекает следующий вопрос.
3: Ну?
2: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
3: Да боюсь, естественно.
2: Ведь что... есть сейчас рыбы-убийцы, это же всем известно.
3: Рыбы-кобели — это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
2: Да, вот на этой,
3: на этой
2: страшной ноте мы пока приостановимся и скоро вернемся, чтобы узнать до конца всю правду об этом.

0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Без промаха.
3: У меня, у Влада Жульпацкого, в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
4: Да.
3: Так вот, что я хочу у вас спросить.
4: Спросите.
3: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
4: Да, именно так. Mm-hmm. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
3: Mm-hmm.
4: Иначе что?
3: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
4: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну, для оплаты. Mm. Иначе просто не зарегистрируют отношения.
3: Ага.
4: Конечно, да.
3: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как-то нужно платить, если это госпрограмма. Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
4: Ну.
3: Вот так вот, да?
4: Ну, а как же, понимаете?
3: То есть, как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги.
4: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. Поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
3: А-а-а.
4: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
3: Да. Понимаю.
4: Никто,
3: вас.
4: Понимаете?
3: Понимаю.
4: А
3: но
4: потом...
3: как вам удалось так? Как, вот, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
4: да.
3: Сегодня семью, молодую,
4: да.
3: новую семью,
4: да.
3: не регистрируют без графы «сбылось».
4: Нет, не регистрируют, конечно.
3: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
4: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
3: Вот.
4: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
3: да.
4: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
3: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
4: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
3: Ага.
4: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
3: Ага.
4: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить. И тогда все будет хорошо. И даже, не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. Ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
3: Вот такой у меня вопрос, скажите, да. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки,
4: да.
3: проходят все сегодняшние брачующиеся?
4: Ну, скажу честно, конечно, я не одна.
3: А-а-а.
4: Иначе это было бы невозможно. Ну, работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
3: Понимаю.
4: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение. И, конечно, все стремятся ко мне. Что я могу поделать? Я даже сама иногда рекомендую. Идите к Зине. К Зинаиде. Она прекрасно это делает. Ну, нет, говорит, хотим к вам.
3: Понимаю.
2: Без промаха.
0: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Классика в эфире.
7: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, Однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
3: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
5: Следующий. Касса здоровья.
3: Мы продолжаем программу. Напомню, дорогие друзья, что у нас сегодня в студии находится Жаков, да, Виталий Витальевич, да, хирург, да, да, который, да, изобрел новый метод, да, операций без вмешательств.
8: Просто дую на попок.
3: Да, ну, как, да, говорится.
8: Ну, а это так, это как и говорится, так оно и есть. Угу. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Угу. Не надо сильно вторгаться в это. Угу. Просто попок это...
3: А сколько уже вы провели операций 200. Без вмешательств?
8: 200. Да вы что? Да, да.
3: Это мы сегодня, получается...
8: Вы, получается, присутствуете, сегодня, я, да? Сейчас я запью. Да. Конечно.
3: Слушай, а мы сегодня просто...
8: Конечно.
3: Так у нас сегодня просто, как говорится, радостное событие. Не случайно мы пригласили сегодня Виталия Татюжакова. Да, да, да, да, нашего хирурга, который дует на пупок и делает операции без вмешательства.
8: Абсолютно. 15 минут.
3: Скажите, вот уже школа открыта?
8: Да.
3: Вот это вот беспупковое.
8: Да. Эта школа так и называется. Дыши.
3: А, да, школа дыши. Да?
8: Школа дыши. Школа дыши.
3: Интересно,
8: школа
3: много дыши. Ли, ну, вот эти, вот эта пупковая метода,
8: да?
3: Пупковая,
8: да,
3: метода,
8: да,
3: она,
8: да,
3: много,
8: да,
3: ли уже собирает учеников?
8: Много. Но я отсеиваю, я просеиваю, как будто это зерна, вы знаете, зерна от плевел. Зерна от плевел, вы понимаете, что такое? 15 минут мне
3: еще
8: достаточно.
3: Еще такой вопрос. Да. Мешает ли
8: классическое хирургическое медицинское образование людям, которые хотели
9: очень
8: бы...
9: Очень мешает, очень мешает. Потому что они приходят с кафедры и начинают сразу мне диктовать. Они диктуют, что мне делать. Не надо, я сколько раз говорил вам, отведите это от себя. Узрите. Понимаете, о чем я говорю? Узрите.
8: Понимаю. Понимаю. Вот, да. И они так, в принципе, и
9: Да, и они видят это.
8: Видят это.
9: И что им? Могу по ладошке просто постучать. Бесполезно.
8: И все буквально.
10: Скажите, да. А вот так вот, если я буду навскидку спрашивать, да. А вы навскидку отвечаете?
9: Ну, давайте.
10: А вот у сердца, вы же делаете операцию,
9: да,
10: на сердце?
9: Конечно.
10: Вот, да, такой вопрос. А какая мать, как мать у сердца?
9: Мать, какая мать? Да. Я сейчас скажу вам, какая мать у сердца. У сердца Уабас. Да.
10: А отец?
9: Отец Ухн.
10: Ух ты.
9: Вот.
10: Ну и теперь самый главный вопрос.
9: Да, пожалуйста.
10: Мозг.
9: Мозг не изучен.
10: Ах, вот да. Оно что.
9: Вот как я вам скажу, не надо вторгаться в пределы. В эти пределы.
10: Господи, ты,
9: простите,
10: Боже,
9: это ни в коем случае, потому что это абсолютно другая. Это пределы, это другие сферы.
10: Ну, это стимул.
9: Это стимул.
10: Конечно.
9: Это стимул.
10: Конечно.
9: 15 минут всего.
10: То есть вы все, готовитесь, да. Вы готовитесь, да. И к нейро.
9: К нейро, конечно.
10: Но пока нет, потому
9: пока
10: что,
9: нет.
10: Как я понимаю, напомню, что у нас сегодня Жаков Виталий Витальевич,
9: да,
10: заслуженный хирург, операции без вмешательства, программа «Касса здоровья».
9: Да.
10: Значит, напомню, дорогие друзья, что все, на всем теле делает операции без вмешательства,
9: да.
10: Виталий Витальевич, но, хочу я заметить, мозг еще не изучен.
9: Не изучен, мозг не изучен.
10: Поскольку мы не знаем, кто мать мозга?
9: Да, мы не знаем.
10: И не знаю, кто отец мозга.
9: Нет, я даже не могу предположить, просто я не могу это, даже это не укладывается пока что у меня в голове.
10: Но вы работаете над этим.
9: Конечно.
10: Мы очень надеемся.
9: Да.
10: Мы очень надеемся, что в ближайшее время
9: я приду к вам.
10: Вы вскроете эту проблему и как раз
9: я приду к вам.
10: Найдете мать мозга.
9: Я найду вас.
10: Господи.
9: Да.
10: Я рад.
9: Спасибо.
10: Виталий Витальевич. И нас был в гостях в программе «Касса здоровья» Виталий Витальевич Жаков. Выдающийся хирург. Медик. Хирургия без вмешательств.
5: Кто следующий? «Касса здоровья». Флора и фауна родной планеты.
11: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
0: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: людей.
1: И вот снова мы с вами в студии. Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина-аноним. Женщина, скажем так, гимн. Гимн Пасквиля, гимн вот всего, скажем так, что связано с я даже не знаю, как это назвать. Да, наверное, это будем называть это чернуха.
0: Да. Нет, извините, назовите это так, как называется эфир. Зашипись.
1: Зашипись. В общем, председатель...
0: Нет, не председатель, я директор, прошу прощения.
1: Директор, извините, генеральный, конечно.
0: Ну, конечно, генеральный, какой же еще?
1: Генеральный директор Зашипись, да. Так называется фирма ваша. Вот, Ксения Тыхина.
0: Да.
1: Да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждашь.
0: Да.
1: Покончил с собой, да. После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице,
0: да.
1: Где он говорил, признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
0: Не, ну, сначала я как бы... Сначала было интервью с любовницей, с его, которое было написано мной, потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело. Не понимаю, зачем вы об этом говорите.
1: Нет, ну почему это...
0: Ну, оно не сильно интересно, не сильно интересно. Бывают гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
1: У нас?
0: У нас, да.
1: А у вас? Я понимаю.
0: У нас. У вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, не волнуйтесь.
1: Хорошо, я буду ждать.
0: Я начала уже работать.
1: И да?
0: Да, конечно. Интересно. Понимаете, у меня все время в работе все. Как бы нет ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает.
1: Да что вы?
0: Да. Ну, да,
1: потому что... А как же вы обходитесь?
0: Ну, вот обхожусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим. Ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят. Это отдельные люди совершенно, да. А в это время я пишу.
1: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
0: Во-первых, я люблю писать.
1: Любите писать?
0: Во-первых, я люблю писать.
1: Да.
0: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
1: Врожденная?
0: Да, врожденная пунктуация.
1: Как вот интересно.
0: Мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчество, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательных баз, нам совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
1: Да,
0: то
1: я
0: в этом
1: понимаю.
0: Есть какая-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу,
1: Захватывает работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались мне, значит, люди разучились писать.
0: Люди разучились писать, да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиж и письмо».
1: Вот, «Жиж и письмо». Вот как?
0: «Жиж и письмо», да.
1: Скажите, каков спрос?
0: Вы знаете, огромные,
1: большой,
0: просто
1: да?
0: Огромные, понимаете? Но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот сейчас поступают такие странные просьбы,
1: да.
0: А напишите на меня что-нибудь.
1: Напишите на меня.
0: Да. А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется,
1: ну,
0: часто.
1: Ну да, то есть,
0: да.
1: Это же,
0: да.
1: В общем-то, и
0: да.
1: Пиар.
0: Да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
1: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
0: это была не
1: да?
0: певица, это был певец.
1: А, это певец.
0: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
1: Ах,
0: если
1: вот
0: вы
1: она.
0: Помните, да, но это мы разоблачили, как сказать, это было письмо разоблачения.
1: А, это было письмо разоблачения.
0: Письмо разоблачения, да, при том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
1: А вы как восприняла это сама певица?
0: Она была удивлена, вы знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как бы увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шума в этом, она очень мне звонила и благодарила.
1: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
0: смелость,
1: самом
0: смелость, понимаете,
1: гребне.
0: Смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
1: Ну, вам
0: бояться.
1: Иногда и плюют ведь.
0: Плюют, ну и что, ну я вытерлась, да пошла дальше.
1: Да, действительно,
0: а что
1: конечно.
0: Такого? Ну и что
1: конечно.
0: Такого?
1: Конечно, вытрись.
0: Ну что это такое? Это просто слюна, но она же не ядовитая, в конце концов.
1: В конце концов.
0: Смешно говорить.
1: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге. Так и называется. Это просто слюна.
0: Это просто слюна, да. Это просто слюна. А потом, понимаете, ну, как сказать...
1: Это ваша вот третья уже, по-моему, книга.
0: Да, третья книга вышла.
1: Это просто слюна 3 уже.
0: Да, да, да, да. Поэтому не надо бояться, не надо бояться. Надо быть, ну, рисковыми, рисковыми людьми. Не бояться, а даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам совершенно неинтересно. Совершенно она стала неинтересна. То, что она достаточно скучная. Да кому она нужна, эта правда?
1: Согласен.
0: Поэтому не бояться просто о чем вот как
1: творить.
0: Сказать? Творить, да, творить историю,
1: вы
0: да.
1: Вы творите.
0: Мы творим
1: Господи,
0: историю.
1: Господи, сколько же вы уже натворили?
0: Я прилично натворила, да. Во-первых, 3 книжки, потом, ну...
1: Ну если... да, какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
0: Ну, вот,
1: чтобы вы порекомендовали начинающим, да. кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина пирог бумаги, помните?
0: Да-да-да. Рука к перу, да? Вы как раз вспоминали мою третью книгу, вот да? Это вот, это «Только слюна», да?
1: «Только слюна»,
0: да. «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
1: Пиши и не думай.
0: Пиши и не думай.
1: А, вот им вы посоветуете молодым.
0: Молодым, конечно, да.
1: Которые начинают,
0: пиши и не думай.
1: Да.
0: Пиши
1: которые
0: не думай.
1: Еще борются с этой правдой.
0: Да, писать, не писать.

0: то вторая – это только рука.
1: Только рука?
0: Да.
1: То есть практически это у вас только слюна, только рука.
0: Да-да-да.
1: И как бы только пиши.
0: Только пиши, да, только пиши.
1: Только в путь.
0: Только в путь, так говорится, да.
1: Как приятно.
0: Да, но будем закругляться,
1: дорогая,
0: наверное.
1: Дорогая Ксения, будем закругляться,
0: да,
1: потому что
0: у меня
1: я
0: уже
1: знаю,
0: все.
1: Вы
0: я...
1: меня предупредили, да. У вас пресс-конференция.
0: То, что я могла здесь сделать в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
1: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
0: Да-да-да.
1: Это, естественно, письма анонимные.
0: Ну, конечно, конечно, конечно. Это все для организации Жишипись, да.
1: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо,
0: да,
1: что вы вырвались.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо,
0: хорошо.
1: Приходите еще, пишите.
0: Пожалуйста, да.
1: Пишите.
0: Обязательно, да.
1: Всего вам самого-самого доброго.
0: До свидания.
2: Для людей.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Фоменко Фейк Радио. Об отношениях.
1: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вот. Вышедшая из волн
2: Иногда морских. Из волн, иногда из леса.
1: Иногда вышедшая из леса.
2: Но могу иногда, из болота выйти.
1: Иногда только что, слезшая с мотоцикла.
2: Да, да. Очень да, много, да. Все, что хотите.
1: Все, что хотите.
2: Все, что угодно.
1: Это вот хорошее.

0: женщина все, что хотите, в этом что-то есть.
1: Вам нравится?
0: Да, мне очень нравится.
1: Конечно.
0: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
1: Падки, да.
0: Попадаются в сети.
1: Да.
0: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
1: Да, да, да. Остаются мальчишками.
0: Мальчишками, да. И опять играют в эти войну, да, в космическую, да, и так далее. Но вы же, у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
1: Ну, конечно, очень много. Ну, разных. Слава богу, да, у меня позволяют все средства. Что угодно, абсолютно.
0: Что угодно, так сказать.
1: То есть, да, сейчас я оделась в спокойную гамму. Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, и чтобы как-то расслабить обстановку, чтобы...
0: Да.
1: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
0: А может быть, действительно, кто-то... Может, кто-то уже и лег...
1: Кто-то переспал чуть-чуть, может быть, да.
0: Чуть-чуть, соснул, как бы, часок или там полчасика.
1: Да.
0: Понимаю.
1: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
0: Женщина...
1: Только много всяких...
0: Женщина-релакс.
1: Вот, да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
0: Да, я понимаю, о чем?
1: Чуть-чуть хочется.
0: Хочется немножко
1: легче,
0: снизить.
1: Легче, обороты.
0: Да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительно сочетание.
1: Ну, потому что надо и так, и так, и как
0: и так,
1: угодно.
0: И так, и по-разному.
1: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
0: И все, это же невозможно. Это, ну, просто это дятел какой-то, да, получается. Да. А мы же не о дятлах.
1: Нет, нам дятлы не нужны совершенно.
0: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист,
1: снегирь.
0: Женщина-снегирь, да, женщина, ну, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
1: Ну, да? Ну, хорошо, пусть будет так.
0: Пусть будет так, а по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в них.
1: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных,
0: да,
1: которые я записала. Вот антистресс.
0: Да?
1: А для сна.
0: Да?
1: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
0: Угу.
1: Есть несколько бодрых записей,
0: угу,
1: взбадривающих,
0: да,
1: которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей,
0: да,
1: цели.
0: Да,
1: такое,
0: да,
1: тоже, да, есть.
0: Да. Удивительно.
1: Да.
0: Боже мой, это ж надо ж было нам наконец-то вот пригласить, да, вот это.
1: Я рада.
0: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
1: Хочу вам сказать,
0: да,
1: что я не единственная.
0: Да что вы?
1: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
0: Вы что? Что,
1: да,
0: вы говорите?
1: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
0: А у вас ученицы?
1: Они уже так хорошо разминают.
0: А, то есть у вас же целая... Вы преподаете,
1: да,
0: у вас,
1: конечно,
0: своя школа.
1: Конечно.
0: Как она называется, школа? Школа калька?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
1: Ну, конечно.
0: Мы обязательно увидимся.
1: Я думаю, да.
0: Всего-всего.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Пока.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Единственный в мире выживший самец богомола Виктор, просил не называть его фамилию, выживший после Саити. И мы с Ириной Рыбладзе, я Владислав Жульпацкий, Ирина Рыбладзе, продолжаем свое интервью. Здравствуйте еще раз, Виктор.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, какой процент выживает после соития с самкой богомола?
1: Нулевой, абсолютно нулевой. После того, как немножко меня вяжет после соития. Я ведь буквально после соития прошло очень мало времени.
0: Вы сразу к нам?
1: Я сразу к вам.
0: Удивительно.
2: Пока еще вяжет, да?
1: Но еще вяжет. Вот. Но вы знаете, вот и Ирочка, вот я. Я представлял себе Ирочку, но сейчас не будем об этом. Действительно, это...
0: То есть вы хотите сказать, что самцы богомола слушают радио?
1: Да.
0: Водят машины?
1: Конечно.
0: То есть, в принципе, можно самцов увидеть и за рулем иногда?
1: Можно за рулем.
0: А в метро?
1: Никогда.
2: Никогда.
0: Под землей никогда?
2: То есть, есть какие-то принципы, да? Именно то, что под землей?
1: Конечно,
2: это мешает. То есть, трамвай, троллейбус может быть?
1: Да, троллейбус, трамвай, да.
0: А как вот общество людей, сообщество людей реагирует на вас, когда вы в таком виде шли?
1: Вы знаете, ну вот мы встречались недавно с одним звукорежиссером. Он записывал вот эти звуки соития, когда я разговариваю, когда самка трепещет, когда она распластана абсолютно, и я ей разговариваю, говорю с ней, говорю, и после этого...
0: Вот так. Скажите, а каково вообще вот это вот, ну, каково вот это вот вообще, в принципе, осознавать, что вы единственный богомол, который остался в живых?
1: Это тяжело, это ответственность, это, в конце концов, мне кажется, каждый раз мне кажется, что это что-то новое для меня. Я буду повторять это обязательно.
0: То есть вы хотите сказать, вы нашли ключ,
1: да,
0: как
1: ключ.
0: Остаться в живых?
1: Это ключ.
0: И не хотите его сообщить?
1: Нет, это маленький пин-код.
2: А, хорошо, да, а тогда такой вопрос. От скольких самок вам удалось ускользнуть?
1: 14.
2: О, да вы что, ну это цифра, это серьезно. А скажите, пожалуйста, не было ли случаев преследования? Ну, потом, знаете, уже спустя год может самка подкараулить где-то вас. Это же так достаточно...
1: Да, не знаю. Но когда она топчется на месте, я в этот момент быстро убегаю.
0: Я хочу спросить, а вы, так сказать, ну, специально проходите какие-то курсы, тренировки, может быть, у вас есть?
1: Да, конечно.
0: Ой, тренируетесь, может быть, бег отдельно, бег отдельно, может быть.
1: Бег отдельно, ноги отдельно, все отдельно. Вот, я чувствую, да.
0: Я хотел бы поговорить с вами сейчас, Ирочка, если вы не против,
2: ну, конечно.
0: Я хотел бы задать вопрос про усики.
1: Но усики, как мы иногда мы говорим в трусике,
0: Господи,
1: усики,
0: ну что?
1: Да, она бы так и называем. Потому что усики это и есть наши трусики. Потому что мы
0: ну, ходим. Странно, честно.
1: Мы же, нет, ну это действительно.
0: У вас же усики на голове?
1: Нет, да. Но я знаю, ну а вы понимаете, это же привлекает самку.
2: Самка. То есть трусиков вы не носите?
1: Нет, конечно.
0: То есть зачем, нет зачем смысла никакого?
1: Никакого смысла. Зачем вы задаете эти вопросы, Ирочка? Взрослая.
2: Просто очень любопытно знать. Нам все интересно, понимаете, о вашей жизни.
1: Я понимаю, да. Если это приятно. Если я чувствую в меду какие-то там, например, у меня принадлежности в меду, я окунаю.
0: Ну, вообще, вот давайте так.
1: Да.
0: Вы согласны с тем, что самка богомола, которая съедает после спаривания, имени самца,
1: да.
0: Она, ну, так сказать, может вполне называться чудовищем.
1: Да, конечно. И обычно так я и говорю, до свидания, чудовище.
0: У меня такой вопрос тогда. Само чудовище, оно понимает, что оно чудовище? Вообще вы, как сказать, ваш контакт...
1: Думаю, что не до конца.
0: Не до конца, понимаете?
1: Да?
0: Вообще, каково это, спариваться с чудовищем?
1: Я вам скажу. Хочется как-то постучать, даже провести самки немножко по губам. Но это я образ говорю, какие
0: потому что это все очень опасно.
1: Это очень опасно.
0: Спаривание с самкой богомола.
1: Это на грани.
0: Очень
1: на
0: опасно.
1: Грани
0: на
1: постоял.
0: Этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. Вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
1: Давайте.
0: Через две, через три.

0: Классика в эфире.
1: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным?

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья, они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри — это высокоинтеллектуальная элита. Элита, люди другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, остро вопрос. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
1: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
1: Конечно.
2: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
2: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
2: В общем, да, конечно. Это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать.
1: Да.
0: Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
2: В него не попадает ничего.
1: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
2: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, ничто не касается.
2: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно. Которые абсолютно. Атакуют порой человека.
1: Да, да.
0: Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня касательно этой темы. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
1: Ну, как вам сказать?
2: Ну, говори. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все.
1: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Так вы, да. Я прошу прощения, да. Видели самого, так сказать.
1: Видел.
0: И видели, как его,
1: говорится. Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
1: Я видел тех, которые...
2: Теперь вы понимаете, откуда природа и интеллектуальность?
0: Подождите, понимаю природу и интеллектуальность, но, Викочка, можно я буду вас так называть? Ну, скажите мне, пожалуйста.
2: Да.
1: Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу спросить. А вот 2098 лет это Артур, а Виктория...
2: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
2: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком.
2: Да,
0: ага, скажем, понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
2: Нет.
0: В единой группе упырей? Или вы были в разной? Упыри были на разных концах?
2: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: Да. О, боже мой!
2: Да, это очень история.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному, но прежде чем мы перейдем, сделаем небольшой перерыв. Итак, это программа «Ветер перемен», и сегодня у нас в гостях Артур и Виктория, два потрясающих упыря, возраст которых 2000 лет.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
2: С нами хорошо. 101.ru.
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.

0: действительно, как они выбирают?
1: Свой, у меня свой.
0: Ну, понимаю, да, конечно. Уж пятый дубасит,
1: да,
0: планету.
1: Уже, слава богу, да, да, уже это.
0: А сколько вы уже по времени дубасите-то?
1: Да 24 года.
0: Вот обалдеть, вот можно.
1: Вот так вот, да.
0: Вот. Но меня, кстати, вот очень взволновала тема передубасить все.
1: Передубасить. Ну, это можно. Иногда я берусь за это, потому что когда мне приносят отдубашенную какую-то там вещь, но явно, что ее дубасили совершенно не серьезные люди. Угу. И тогда я передубашиваю это все. Я могу передубасить там, например, ну, какой-нибудь там, я не знаю, чехол. Какой-нибудь громадный чехол. Угу. Вот у вас там чехлы есть, например.
0: Есть, конечно.
1: Да, ну вот.
0: Конечно. Да у меня все в чехлах. В
1: ну вот, и это правильно, кстати. Я тоже сам себе делаю.
0: Так, да, да, самое. Понимаю.
1: Я могу передубасить вам все чехлы ваши, пожалуйста.
0: Ага,
1: я могу
0: милый.
1: Вообще.
0: Да, вот теперь о ценах. О ценах, конечно, это важно.
1: Цены нормальные, так сказать, я не задираю их. Я знаю разницу, когда ко мне там из Саудовской Аравии люди обращаются. Это один разговор. Если вы там обратитесь, передубасить могу вообще, так сказать, за полцены просто.
0: Да, обалдеть.
1: Да, да, вот и все. Да.
0: Скажите, вот так вот с улицы очередь большая?
1: С улицы, да, люди пытаются, так сказать, но они записываются, там уже
0: какие-то. И стоят, записи, бывает, даже по 3,
1: стоят,
0: по 3, 4, 5, 5 дней.
1: По 5 дней.
0: Да, я слышал тоже. Но что-то с этим надо делать, понимаете?
1: Надо сделать. Я хочу автоматизацию такую придумать, так сказать, автоматизированно, чтобы это все было, чтобы люди могли подъехать к ним сразу. Бортовой журнал, как я его называю, так сказать, ну, у дубасеров это называется бортовой журнал. Вот, и чтобы там было сразу написано, отдубасил столько-то, там, передубасил это, или вдубасил там, например.
0: Я иногда бывает, кому-то бывает.
1: Кому-то бывает вдубасит там тоже. И это тоже. И затем мы отправимся с ними там на какие-то, я не знаю, там переговоры.
0: Понимаю.
1: Естественно. Ты там еще раз вдубасим. Это тоже бывает. Это
0: понимаю вас. Понимаю. Чья спецовка?
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: доказал вам, что с силой мысли я могу поднять карандаш, а могу не поднимать. Понимаете, о чем речь?
1: Ну, понимаю.
0: То есть на вас может пахнуть.
1: А может не пахнуть.
0: Да, совершенно. Вот вы начали потихоньку вскарабкиваться на эту гору. На гору под названием «Ваша IQ». Я не буду больше применять это словосочетание IQ.
1: Да, я
0: Давайте будем говорить просто «Ваша смекалка». У вас же есть смекалка?
1: Да я вообще удивительно смекалиста. Понимаете? Удивительно
0: смекалиста. Скажите, что смекалка подсказывает вам? Ну? Где нитка? Что смекалка вам подсказывает? Посмотрите на меня внимательно, меня, после этого на карандаш и ответьте. Я задал вопрос, Ирина.
1: Что нитка исчезла.
0: Правильно. Нитка была у вас в голове. Я заставил вас...
1: Я поняла уже, что вы мне несколько раз уже сказали, что нитка была в моей голове. Я это поняла.
0: Я вытащил нитку из вашей головы. Вы стали просветленной. Вы просветлились? Вам стало светло в вашей голове, Ирина? Свет включили у вас в голове или нет? Сейчас я включу в вашей голове свет.
1: Не надо, я прошу вас, не надо включать в моей голове свет. Мне как-то уже, понимаете, немножечко не по себе.
0: Хорошо.
1: Уважаемые слушатели, зрители, понимаете, ну, разные люди бывают на наших передачах. Ну, вот этот вот, понимаете, напор, с которым происходит вот эта вот встреча.
0: Это не напор, это бронзбойт. Это разные вещи, Ирина. Вы работали с бронзбойтом, скажите?
1: Мне кажется, что вы все-таки сейчас используете уже не лобный, вот этот вот, не глазной, а какой-то другой уже, понимаете, посыл, который мне не нравится, понимаете, и пахнуло уже, понимаете, какой-то нехорошей юностью просто.
0: Вот, вы правильно почувствовали, что пахнуло нехорошей юностью. А что такое нехорошая юность?
1: Давайте не будем вдаваться в подробности. Мы сейчас забредем в какие-то страшные вообще дебри.
0: Зачем вы позвали меня?
1: Я хотел посмотреть, как вы силой мысли можете двигать предметы. Но все это превратилось в какую-то странную и вообще совершенно загадочную историю, понимаете? Нитка, которая оказалась у меня в голове, потом мне нужно включить свет, потом IQ у меня не тот, понимаете? Все вам не так. А вам что-нибудь нравится вообще?
0: Да, мне нравится ваш костюм. У вас замечательный костюм.
1: Значит, вам нравится желтое? А как известно, желтый цвет любят, знаете, сами кто?
0: Да, конечно. А кто сказал, где
1: что
0: граница?
1: Это цвет желтый, да. Я понимаю.
0: Да, где мы... граница между сумасшествием и несумасшествием? Желтый цвет сумасшествия, Ирина. Поздравляю вас.
1: Да это я вас поздравляю.
0: Вы закончили сейчас, помолчите. Вы закончили первый курс моего преподавания, который так и называется «Нитка в голове».
1: Нитка в голове. Да. А как называется институт, в котором вы преподаете? Ну, чтобы желающие могли к вам прийти.
0: Ну, если очень хочется, пожалуйста, мой институт. Но только он называется «Место мысли».
1: «Место мысли».
0: Да.
1: Место мысли, и можно туда поступить, есть какой-то
0: курс. Туда можно поступить, можно пройти курсы.
1: Обучение бесплатное?
0: Обучение платное.
1: Думаю, дорого, да?
0: Да, очень дорого.
1: А, уважаемые слушатели, ну вот, в общем, кто, если есть желающие поучиться...
0: У меня очень много учеников, Ирина.
1: Уже?
0: Все они сейчас без нитки в голове. И у всех у них в голове включен свет.
1: Да, да, да.
0: А вы можете себе представить, когда у человека включен свет в голове, что, на что он способен? Вы понимаете?
1: Страшно.
0: Вы хотите, чтобы у вас в голове включили свет?
1: Нет.
0: Поздравляю вас.
1: Спасибо. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, у нас в гостях был Иван Возгенович Закарян. Все желающие обучиться у него, вынуть нитку, повысить IQ, понизить IQ, по желанию, конечно, могут обращаться в институт. Нет, в институт, который называется «Место мысли». Правильно я все сказала?
0: Правильно. Сейчас я закончу этот разговор, и вы прекратите разговаривать через несколько секунд. Силой мысли. Видите, вы прекратили говорить.
1: Всего хорошего. До свидания, дорогие.
2: Сила мысли. подсвечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Стоп, гнус! Вот что я хочу спросить, Алексей, да, Захарович. Скажите, что будет, ну... Ну, давайте, что? Алексей Захарович, что ж поправим. Алексей Захарович не вечен.
2: Ну, ладно, ладно. Ну, говорите уже. Да,
1: ну, что ж.
2: Ну, что,
1: ну что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, ну, так сказать, геолого-разведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
2: Понимаю.
1: Страна останется без нефти и газа.
2: Ну, в общем,
1: если
2: да.
1: Вы не, так сказать...
2: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
1: Ну, да? Я понимаю, что она, да, как бы знает предположительно, что где-то там.
2: Да.
1: Но там же гнус, туда не войдешь,
2: вот.
1: А вас нет.
2: Так вот, объясню, я есть.
1: Вот оно в чем.
2: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
1: Вот оно что.
2: Конечно.
1: Удлиняет вашу
2: удлиняет,
1: жизнь.
2: Удлиняет, конечно. Она,
1: ну, то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
2: 70-80, я бы сказал.
1: Вот так, да?
2: Да. От 80.
1: От 80.
2: Но, ну, если сам Пызев, конечно,
1: а
2: еще будет
1: давайте,
2: жив.
1: Давайте, да, сейчас о, да, другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алексей Захарович.
2: Да ладно.
1: Нет.
2: Да.
1: Это человек удивительный, который, так сказать, ну, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус,
2: да,
1: в тайге.
2: Да.
1: Значит, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
2: вот
1: это?
2: Значит, я довел это до совершенства.
1: Угу.
2: Как я стреноживаю гнуса?
1: Угу.
2: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
1: Угу.
2: Как бы конь – это конь.
1: А гнус – это гнус.
2: Гнус – это гнус.
1: Угу.
2: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
1: Обалдеть.
2: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные, как бы, вещи. Mm-hmm. Я и с ветеринарами провожу
1: беседы.
2: Скажите,
1: наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
2: да,
1: хорошо ли оплачивается ваш труд?
2: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп-гнус».
1: Mm-hmm.
2: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как,
1: ну,
2: бы...
1: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, ну, скажем, кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
2: Кровь?
1: Да.
2: Пробовал.
1: Ничего?
2: Ничего. Абсолютно.
1: Гнус не реагирует?
2: Гнус не реагирует никак.
1: На выделенную кровь?
2: На выделенную кровь.
1: То есть у вас что-то там совмещается с
2: Я
1: чем-то?
2: Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
1: И не дается, да?
2: Не
1: Пока
2: дается.
1: Пока не дается, нашим ученым не удается.
2: Нет,
1: правильно,
2: нет,
1: я понимаю?
2: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
1: Меня вызывают как раз из геолого-разведочной экспедиции,
2: ага,
1: и спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
2: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
1: На сайте?
2: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
1: А, stopgnus.a.
2: Да, да, точка А.
1: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
2: Как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус... Его место обитания – это, прежде всего, чаща.
1: Mm-hmm.
2: Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
1: mm-hmm,
2: понимаете?
1: Так вот, кровососущий.
2: Кровососущий, mm-hmm, конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm, выманить его можно на что? Выманить его можно на...
1: Другого гнуса.
2: Нет, на веточку можжевельника.
1: Вот оно же.
2: Конечно.
1: Что? Так примитивно.
2: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
1: И как бы истреноживаете?
2: Истреноживаю.
1: Удивительно.
2: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще, с ним можно даже купаться.
1: Вот оно что.
2: Да.
1: Значит, дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
2: Да.
1: Спасибо вам огромное.
2: Конечно.
1: Проблемы гнуса, да,
2: да,
1: но
2: да,
1: они,
2: да,
1: полностью, да, так сказать, нами раскрыты.
2: Абсолютно.
1: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
2: Я вам больше скажу.
1: То есть так, существует, но не кусает.
2: Не кусает.
1: Существует, но не летает.
2: Не летает, да.
1: Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
2: В тряпочку.
1: Молчи, гнус, молчи.
2: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую хочу выпустить. Да. Первая книга была, вы же знаете, «Железы».
1: Да,
2: нет.
1: Гнус, да. Да. Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень, очень трудно, да, потому что вы все время в экспедиции, вы все время там,
2: да.
1: Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, да, о наших месторождениях, да, да, работаете с вахтовиками. Угу. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнуса, да, увеличивался.
2: Спасибо.
1: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
3: Стоп, гнус! Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым,

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: В эфире программа «О цирке», «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях, удивительная женщина, цирковая женщина, женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке, всю жизнь.

0: Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткинд.
1: Я знаю, я знаю.
0: Да, русифицированная, да. Да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
0: На очень большом.
1: На очень большом.
2: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
0: Ой, мне приятно.
2: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
0: Пожалуйста.
2: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, ни каким воздушным гимнастом.
0: Нет, вольтежировкой нет.
2: Нет, у вас не было. Вы не стали, ну, вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
0: Маэстро.
2: Маэстро. Да. А, кстати, почему нельзя называть его имя?
0: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Да, поэтому и должны быть оставаться, сказать, тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
1: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
0: Да.
1: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
0: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
2: На лучший предыдущий.
0: А на предыдущий?
2: Как вы стали? Что можно? Вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно, да.
0: Я как стала это заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
3: Антре! Антраша! Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом...

сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Крутимся волчком. Забегаем вперед. Трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении, это фантастическое открытие.

0: Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпатский, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот. Это мазь гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь. Я здесь.
0: Я здесь. Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня.
1: Да,
0: удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпатский сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну, когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Вот
1: Боря,
0: это,
1: я здесь.
0: Да.
1: Боря.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпатский совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, я просто спрятался, и ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря, напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И, собственно, и вот я, собственно... Давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
0: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: С нами легко.
1: Онлайн-радио. 101 ру.
2: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
3: Электрошарлеты.
4: Здравствуйте, дорогие наши друзья! В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня наконец-то нам удалось его уговорить просто. Передо мной замминистра Владыкин Гусар Алексеевич.
5: Давай остановимся. Значит, это важный момент. В своем сложном плотном графике он нашел время.
4: Да, давай, поехали.
5: Понимаешь, да?
4: Все, поехали.
5: Это не какой-то, сука, клоун. Это, блядь, человек, который снимет тебя с работы.
4: Но... Я понял. Понимаешь? Поехали. Доброго здоровья, мои дорогие друзья. С вами в студии Фоменко Фейк Радио. Юрий Бурзон, напротив меня человек, которого мы долго добивались. Он нашел в своем плотном графике буквально маленькое окошечко. Перед нами замминистра. Владыкин Гусар Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
4: Да. Сразу к вам вопрос. Гусар Алексеевич. Вы отвечаете за инфраструктуру.
5: Ну,
4: так
5: да.
4: ли это?
5: Ну да.
4: Ну да.
5: Но не за всю.
4: Ну, вот не все-таки.
5: Юра!
4: Да, да, да.
5: Вы поймите.
4: Да.
5: Вы поймите прежде
4: да.
5: всего.
4: Да.
5: Мы слуги!
4: Да, конечно.
5: Мы обычные слуги. Ну,
4: конечно, Гусар Алексеевич, ну, конечно, я понимаю.
5: Ну вот.
4: Да. Ну, все-таки, Гусар Алексеевич, вот давайте я самого основного и самого главного хочу сказать. Это то, в общем, за что мы вам говорим все большое-большое спасибо. За то, что мы действительно... наша жизнь изменилась. Наша жизнь... стало лучше, явно. Явно, мы это чувствуем.
5: Спасибо.
4: И это прежде всего, это вот новшество, и это изобретение, естественно, в инфраструктуре транспорта. Вот. Это электрошаролеты. И я вас прошу...
5: просто, Леша, шаролеты. Во-первых, это электрошаролеты. Ну, блядь, там все написано.
4: Извини.
5: Определяете. Да не все, да, но не все, потому что это шутка. Да, но не за всю. Сначала давай.
4: Гусар Алексеевич.
5: Блядь, прочитай текст, пожалуйста.
4: Все, пишем. Гусар Алексеевич, но вы все-таки определяете.
5: Ну, я определяю, да.
4: Да.
5: Но не все.
4: Не все, понимаю. Я понимаю. Гусар Алексеевич, пожалуйста, про шаролет.
5: Ну, во-первых, электрошаролеты.
4: Да, вот.
5: Электрошаролеты.
4: Вот.
5: Значит, завтра мы предоставим... опытные образцы электрошаролетов.
4: Так.
5: В двух вариантах.
4: О, господи,
5: да.
4: Боже мой.
5: Первый вариант – «Викинг».
4: Так.
5: И второй – «Асока-9».
4: «Асока-9»,
5: да.
4: Ага, ага, ага.
5: Значит, так. «Викинг» для частного VIP-пользования.
4: Так, так.
5: А «Асока-9» – это общественный транспорт. Вот. Ну, что я могу сказать сразу?
4: Да.
5: Электрошаролеты
4: да.
5: – это прорыв в мировой технологии.
4: Да. Да.
5: Будущее здесь. Уже здесь.
4: Уже
5: сегодня здесь.
4: Уже.
5: Да, сегодня здесь. И не случайно, так сказать, наше министерство вкладывало такие средства и такие, так сказать, человеческие, прежде всего, ресурсы вот в этот потенциальный проект. Мы уже сразу, и это благодаря, так сказать, министру, я, конечно, ну я зам министра,
4: я понимаю,
5: министра, но благодаря министру,
4: ну, да.
5: уже вот тогда стало понятно, 9 лет назад, когда мы начинали проект,
4: да.
5: что электрошаролеты – это будущее. Сегодня мы абсолютно решаемся понятия пробка.
3: Электрошаролеты.
2: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять.
7: петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Быть или не быть?
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр Z. Итак, они беременны, да? Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает. Ощущение.
4: Я соглашусь.
3: Наверное, надо на овощи налегать.
5: Я соглашусь.
4: Курага.
3: Курага,
4: да. Мы с Сашей перешли на курагу.
3: Компоты,
4: курага, да. Кисель можно.
3: Кисель, да.
4: А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
3: Да, вот видите, любит. Александр все-таки не потребляет, да, не потребляет.
4: Да.
3: Кисель, да. Это все-таки не его, да.
4: Не его это кисель.
3: А вот пюре?
4: Что?
3: Брокколи там, брюссельская, да?
4: Что вы, конечно.
3: Прелесть.
4: А Сашка готовит как? Ай, ну что вы, это же просто... Я у него учусь.
3: Скажите, да, ну а вы уже покупаете всякие вот эти вот детские?
5: Ну что вы, плохая примета.
4: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
3: Серьезно?
4: Ну,
3: а я не думала, что мужчины верят в приметы.
4: Нет, ну единственное, вот я...
3: Или вы не верили, а теперь уже поверили.
5: Я
4: подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как.
3: Вяжете?
4: Да.
3: А вязать плохая примета.
4: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем.
3: А-а-а.
4: Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
3: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
4: Да.
3: Просто коробками шлют эти пинетки.
4: Да, к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
3: да.
4: Будущему папе.
3: Да.
4: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пинетки.
3: Как сложить пинетки.
4: Да.
3: Конечно. Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
5: Нет.
3: Раздельно?
5: Конечно.
3: Ага.
4: Ну, да. Потому что у Саши он...
5: Все-таки это не близнецы, давайте.
4: Ну, не
5: так.
4: Давайте. Конечно. И потом, я сова, Саша жаворонок.
3: Вы сова?
4: Да, я сова.
3: Да?
4: Да.
3: А какая?
4: Сова, ну, скажем так...
5: Долгонос.
4: Сова, Сашка, я не знаю. С юмором. Вы знаете, нас выручает юмор.
3: Сова с юмором. Когда... Ну, отлично.
4: Сова с юмором. Когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так. Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
3: Мужской, да.
4: У женщин
3: проще. Вот, а скажите, вот да. Что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль?
5: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход... Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. Забеременел раз и на...
4: И за уши не оттянешь.
5: На 15 триместров понеслось.
3: Ты свободен.
4: Да, ты свободен, 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
3: Да, легко и просто.
4: И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
3: Уже так даже,
4: да? Да, я вот...
3: Ну что ж, я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится. И действительно, планеты другие обнаружить.
4: Я вам скажу.
3: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
4: Мы их называем последыши. Последыши, даже так.
3: Не обижают?
4: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
3: Конечно, я с этого начала.
4: И вот почему-то вспоминается, ну не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот комсомольцы, ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
3: Вот видите,
4: Саша эту песню...
3: Я думаю, что это тоже со школы осталось.
4: Со школы, да конечно.
3: Мы же, да. Ну что, я вот вижу, Александр подустал чуть-чуть, он как бы чуть-чуть млеет.
4: Ну,
3: да.
4: Чуть-чуть, да.
3: Поэтому
4: чуть-чуть.
3: Давайте закругляться.
4: Ну, токсикоз,
3: потому что утомлять я вас не имею права. На вас такая миссия возложена, что, извините, у нас вас надо беречь, холить, лелеять. Поэтому спасибо вам большое, Александр, спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми, так что берите с них пример. например. Смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
5: До свидания.
3: А сейчас новости.
2: Быть или не быть?
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
7: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет.

0: мною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
1: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
3: Удилище! Мы вернулись к вам через мгновение. Напротив меня сидит Прикаспий Валентинович Раков. Я бы сказал так, гроза мутантов. Валентин Прикаспич, я бы так вас назвал.
4: Ну, да, мы остановились, да. Мы проговорили с вами о рыбокрысах.
3: О рыбокрысах.
4: Да, моего первого мутанта, пойманного.
3: Пойманного.
4: Ну, сейчас иглобой у нас. Это продукт
3: любви. Ну, и вот сейчас иглобой.
4: Да. Продукт любви ежа и трясогуза.
3: Да, да,
4: значит,
3: да.
4: Ну, и яйцекладущий, как я говорил, и яйценосящий.
3: Носящий, да.
4: Вот как. Какая инструкция, если вдруг вы в этот пасмурный день встречаете на опушке, скажем, идущего вдоль болотистой местности,
3: ага,
4: вдоль вырубки, так сказать,
3: да,
4: они обычно...
3: Ну, лесосека,
4: идет, да. Идет иглобой.
3: Да, что
4: не
3: делать?
4: Не торопясь, волочит как свои
3: яйца,
4: да. Вам его нужно. Я не хочу вас расстраивать.
3: Ну уж, пожалуйста.
4: И я прошу партию синих...
3: Ага.
4: Немножко принять сторону,
3: да?
4: Потому что так. Опасен иглобой.
3: Опасен.
4: Как
3: а вот синие-то все-таки борются за него.
4: Бог,
3: знаете?
4: С ними, бог с ними. Порвут одного синего, вот два иглобоя.
3: Да как
4: разорут одного-двух,
3: одного-двух синих.
4: На вскидку, хоп,
3: хоп,
4: и все.
3: И все.
4: Дело в том, что когда иглобой в его зоне, помеченной зоне, территории...
3: Он же метит.
4: Метит.
3: Он где метит,
4: он пометил,
3: конечно,
4: зону.
3: Да.
4: У него там до 50 самок.
3: Да. И он запах не... стоит такой...
4: Ой, господи.
3: Ой, боже мой, господи.
4: Если он всех пометил, а у него еще, как говорится, есть еще...
3: Еще порох.
4: Семенники еще, так
3: еще,
4: сказать, полный
3: еще,
4: рот.
3: Еще полный, да, он, да, да, да.
4: Соответственно, он эти семенники может куда угодно.
3: Вот, вот, вот, вот.
4: Он даже засматривает, как говорится, и на людей.
3: И на женщин.
4: И на мужчин.
3: И на мужчин.
4: Не боюсь я этого слова.
3: Ой-ой-ой.
4: Ну, конечно, вы же по следам-то видите, как.
3: Ну, я же вижу, пока... вот
4: ну,
3: эти.
4: Он же какие волочит, он яйца.
3: Такие
4: свои
3: семенники, что,
4: он
3: боже
4: эти
3: мой.
4: Он и мужикам, и баб.
3: Батюшки мои, все, господи боже мой.
4: Поэтому стрелять ему.
3: Стрелять.
4: Прям в область сердца.
3: Ну, что лучше,
4: а
3: картечь?
4: Область сердца, как я говорил, да. Область сердца
3: область
4: находится...
3: Сердца.
4: В надпаховой области, понимаете? У него ведь сердце, так сказать, и вот пах, они связаны. То есть сердце как бы тащит пах, понимаете?
3: Сердце тащит пах.
4: И где у него разум, хочется спросить?
3: Да.
4: Неизвестно.
3: Удивительно.
4: Куда тащит, как говорится, сердце, туда пах и пошел.
3: Туда пах
4: вот
3: пошел. Вот хотелось бы, вот завершая, так сказать, нашу с вами встречу, как-то все-таки поговорить о том, что, ну... Чего вы ждете дальше, как бы вот какого мутанта вы себе можете представить? Я не знаю, вот в самой вашей бурной фантазии. Потому что вы же знакомы с пометом иглобоя. Но вы видели и другие пометы ведь.
4: Ну, чего я только не видел.
3: Чего только не видел.
4: Ну, я вот сегодня на радио боюсь, так сказать, и напугать.
3: Ну, не надо уж теперь, зрители, наши радиослушатели готовы к таким испугам. Уж после иглобоя-то. Ну, говорите уж.
4: Ох, боюсь сказать.
3: Скажите уж, какой помет вы еще видели, вот честно? С чем нам предстоит встреча нашему человечеству?
4: Мясохват.
3: О, господи, боже мой.
4: Мясохват.
3: Что же это такое?
4: Мясохват – это самый, я не боюсь этого слова, неизученный,
3: угу,
4: опасный субъект на территории нашей планеты.
3: Боже мой.
4: По сути, он абсолютно еще не изучен.
3: Ага.
4: Но уже ясно.
3: Угу.
4: ни иглобой, ни рыба-крыс по своей кровожадности, свирепости и скорости размножения и близко не подходит к мясохвату.
3: Боже мой, то есть такое сильное распространение.
4: Ой-ой-ой, да нет, пока еще нет, но...
3: Но...
4: Один мясохват...
3: Да.
4: Это примерно... 5000 иглобоев.
3: Боже мой, ну это просто это невозможно. С этим надо уже на правительственном уровне уже как-то бороться. Вы же сами понимаете.
4: А я вам скажу.
3: Ну, скажите, вот, пожалуйста, я вам скажу.
4: Здесь армия.
3: Да.
4: Только армия.
3: Армия уже вам поможет, да?
4: Да я считаю, что...
3: Армия поможет.
4: Примерно так. Один мясохват, один полк.
3: Один полк. Один мясохват, один полк.
4: Полная вот, победа.
3: Полная победа. Вот мы все-таки за победу с Прикаспием Валентиновичем.
4: За человечество.
3: За человечество. И пусть оно выживет в этой борьбе с мутантами.
4: Спасибо.
3: Я благодарю вас.
4: Спасибо.
3: Спасибо вам огромное.
5: Флора и фауна родной планеты.
2: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Я закрываю счет 2 пальцами. Мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
2: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Ну, во-первых, я не случайно про шершня заговариваю, потому что это само собой. А вот шмель уникален сам по себе. Уникален. Шмель не любит, когда его постоянно подгоняют. Его нельзя подгонять. Он чувствует свою природу. Он чувствует свое предназначение. Его надо немножечко только осторожно не пугать.
1: Александр, простите, вы на вопрос просто не отвечаете. Совершенно не отвечаете на вопрос.
0: Спрашивают,
1: зачем вообще это делать?
0: Объясняю, потому что он тужится. Шмель тужится. Вы понимаете, он садится на
2: свиток. И в этот момент, когда он тужится, мы должны его разыграть.
0: Конечно.
2: Каким образом?
0: Удивительно, но шмеля можно разыграть только в двух случаях.
1: Вот
0: Изольда Тихоновна настаивает. Мы два института, вы знаете, друг с другом. Мы как бы немножко потруниваем. Но это чуть-чуть потруниваем. А на самом деле, я говорю с двух, она говорит с трех.
1: Конечно, с трех.
2: Кому верить?
0: А кому верить? Я скажу, шмелю, природе верить. Природа сама, она сама позаботится.
2: Для чего?
1: Вот, для чего? Александр, понимаете, вопрос.
0: Для чего?
1: Для чего?
0: Объясню. А потому что он тужится.
2: Ну, мы поняли, он тужится?
0: Он тужится.
2: Ему нужно в этот момент разыграть.
0: И он превращается, его надо разыграть для того, чтобы он оплодотворил всех вокруг. Всех. Он оплодотворяет и маленький цветочек, и большой, и средний, и такой секой. Разные цветочки у него создается свой какой-то мир удивительный. Понимаете? Он два раза это делает. Два раза. Зольда Тихоновна считает, что три. Не знаю. Я смотрю шмель.
2: А вот теперь я все-таки хочу спросить вас. А дальше, после того, каким способом мы разыгрываем? Вот и Зольда Тихоновна.
1: Вы меня спрашиваете? Ну, наконец. Спасибо.
2: Как разыграть шмель?
1: Ну, как разыграть? Во-первых, нужно иногда менять цветы. То есть он летит к одному, надо быстренько сменить цветок. То есть разыграть его.
2: Неожиданно.
1: Да, конечно. Сменить колокольчик на ромашку, например. Он это любит. Вы знаете, он оценит. Он вас отблагодарит.
2: Вот так вот, да?
1: Да.
2: Скажите, а вот перехитрить пчелу?
1: А, перехитрить пчелу – это совершенно другая задача. Перехитрить пчелу – это связано абсолютно с человеком. То есть, например…
2: То есть вы сейчас даете прямо конкретные советы пчеловодам?
1: Естественно. Абсолютно. Если вдруг пчела захотела сесть вам на руку, то вы должны изловчиться каким-то образом и подставить ей другую часть тела, чтобы она немножко в заблуждение ввелась, понимаете? Она тогда чуть-чуть ориентиры пропадают, и она начинает путаться, но, как ни странно, настроение ее улучшается.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
6: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Харлем. Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом
2: истуканом... Фу ты, гасотор! Фу. Говори, не называй его.
1: Хорошо. Вот с течением...
2: Сапоги скажи.
1: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
2: Да, Сереженька.
1: Соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
2: Да.
1: А ведь они уже, Игнат истукан.
2: Опять?
1: Игнат, сапоги.
2: Сапоги.
1: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
2: Да их всех надо помелить. Помелить всех. Взять колесо обозрения и помелить всех. Прямо там.
1: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
2: Вот, оно. И вот все Выхино.
1: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
2: Почему дважды? Знаешь, нет? Сереженька, чувствуй дух, чувствуй твой дух тоже. Угу. Пошел, сейчас дух твой пошел. Угу. А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
1: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
2: 9.
3: Ой-ой-ой.
2: 9.
1: Прям 9 умовений?
2: 9 умовений.
1: Обалдеть.
2: И я скажу тебе на. Обалдеть – это истукановское слово. Скажи лучше «о-баба».
1: «О-баба».
2: О, молодец.
1: «О-баба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
2: Да.
1: Спасибо вам большое, Терентий.
2: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
0: Харлям. Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
7: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Entisiluokan vaunussa uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
8: Tervetuloa, gentlemen!
7: Huutaa käskyn terävän iso pat, ja pari kertaa kattoon laukaisee.
8: Niitä kuin jokainen nyt niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
7: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
9: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
7: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppanisa sanoja ja kohta murahtaa.
8: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likaisen viilaluolaan tietävät vetää.
7: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
7: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
5: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
7: Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2.5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать. Ну и, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Представьтесь, пожалуйста.
5: Амия.
4: Я не слышу. Представьтесь, Амия. Пожалуйста.
5: Амия.
4: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2.5 минуты до рекламы. 2.5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
5: Айк.
4: Айк.
5: Айк.
4: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
5: Очень болит.
4: Я понимаю, откуда вы звоните? Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2.5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я не боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
5: Засан.
4: Понимаю, понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
5: Айк, болит нос.
4: Что у вас
5: нос,
4: болит, Айк?
5: Нос.
4: Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому можем не... Положите ладонь на нос. На нос, Айк.
5: Я сделал.
4: Закройте глаза.
5: Да?
4: Закройте глаза.
5: Закрыл.
4: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
5: Не путаются. Путаются. Закрыл. Болит.
4: Я сейчас работаю. Не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить. У нас всего 2.5 минуты до рекламы. Поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
5: Очень.
4: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте, до свидания.
5: Ставлю.
4: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
6: Я должен поблагодарить вас.
4: Спасибо, спасибо. Да, да не нужна, да, благодарность. Мы все стоим на страже здоровья нации.
6: С нами был...

0: в эфире.
1: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя. Вливался в поток, заставило его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку. Музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
2: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
0: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
4: Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Да. Автор книг «Окулизм. Второе века. Видеть, как слышать». Создатель препаратов «Слезы в порошке» и «Глазной мусс». Этот доктор, дорогие друзья, лечит

0: наши глаза всю жизнь. Что мы узнали из нашей короткой, но интересной беседы? Мы узнали, что 10 миллиардов хлопков глазами, так сказать, так называемых морганий, положено человеку в жизни. Больше уже это перебор. Что еще? Мы узнали, что веко, как таковое, имеет мозоли уже ко второй половине жизни. Если соитие в первый раз... Соитие, я имею в виду первые половые отношения между мужчиной и, женщиной. Прошу прощения, да, прошу прощения. Это первый раз. И в это время вы моргнули больше 34 раз, оно считается недействительным, это соитие. Да. Ну и, наконец, самое главное, это проблема, на которой мы остановились. Кислое веко.
1: Кислое
0: веко. Кислое веко – это окисление. Это, кстати, век. Почему?
1: Да. Почему?
0: Потому что в организме избыточное количество железа. Я правильно понимаю?
1: Правильно.
0: Ну, век таким образом окисляется.
1: Да.
0: То есть веки у железных людей окисляются веки. Это может быть даже... Вы знаете, вот мне сейчас показалось, что это неплохая даже могла бы быть песня.
1: А вы знаете, ведь все-таки вы к рок-н-роллу не просто ведь
0: да.
1: Относитесь.
0: Да, ну да, да, да. И вы знаете...
1: Как это звучит? Как это прозвучит?
0: У железных людей окисляются веки. И порою...
1: И порою вблизи. Нам не видно.
0: И порою не пей.
1: И порою не пей.
0: И порою не пей.
1: Да. Нам не видно низкий.
0: Нет. Ну, как же так? Подождите. Да. Ну, давайте, смотрите, давайте.
1: Ну, давайте, да. Сначала, пожалуйста, да.
0: У железных людей окисляются веки. Не жалеем...
1: Ох. Не жалеем... себя.
0: Не жалеем... Ты за всех не радей, вот.
1: Ты за всех не радей.
0: У железных людей окисляются веки.
1: Конечно.
0: Ты за всех не радей. Будь с врачами навеки. Вот такие стихи сегодня рождаются. Да.
1: Будь с врачами навеки.
0: Сегодня будь с врачами навеки. Борис Степанович Ширай сегодня у нас в гостях. Доктор медицинских наук. Вернемся к кислым векам.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Расскажите, пожалуйста, подробно, что можно сделать, какие лекарства вы готовите для тех, у кого уже кислые веки сегодня?
1: Вижу, когда я вижу.
0: А вот еще, простите, да, мозоль уходит как таковая? Мозоль на веках уходит, когда появляются кислые веки?
1: Конечно.
0: То есть кислые веки, по сути, лечат мозоли?
1: Они лечат мозоль, то есть получается, что как бы замена одного другим.
0: Mm-hmm. Что хуже?
1: Хуже и то, и другое.
0: И то, и другое плохо.
1: И то, и другое плохо. Плохо просто. Плохо. Изначально нужно что делать? Прокапывать.
0: Прокапывать.
1: Да.
0: Если прокапывание не помогает.
1: Закапывать. Просто закапывать.
0: Просит вот. Прокапывание и делать закапывание.
1: Закапывать. Mm-hmm.
0: То есть просто взять и закопать.
1: Просто закопать.
0: Вот это разговор.
1: Вот.
0: Если у человека кислые веки, его легче закопать.
1: Конечно.
0: Я так и знал.
1: Вот.
0: Я так и знал.
1: И
0: легче закопать человека.
1: Сразу закрыть.
0: Конечно, я понимаю вас. Человека легче закопать.
1: Вот о чем я.
0: А потом его придется откопать.
1: Конечно, нет, через какое-то время.
0: Да. Ну и пройдет уже, как говорится, это вялое вот это кислые веки заболевание.
1: А все, уйдет. Эта коррозия уйдет.
0: Великолепно.
1: Конечно,
0: Вы видите, как получается, Борис Степанович, ваш уровень вашей медицины, уровень вашей работы, он сегодня зиждется в основном на, так сказать, я бы сказал, на очень тонких вещах, на природных явлениях.
1: Вот.
0: Закопал, откопал,
1: вот.
0: Откислился, раскислился,
1: да. Закопал,
0: намозолил,
1: прокапал.
0: Отмозолил, как говорится,
1: конечно.
0: Мусс, порошок. Все это, как говорится, ваших рук дело.
1: Да?
0: Ну что ж, сегодня в программе «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио у меня, Владислава Жульпацкого, был сегодня Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук.
1: Очень приятно.
0: Автор открытия «Мозолистые веки».
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие и мелодичные свисты. Кли, и кли, и кли.
2: С нами хорошо. 101.ru Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
4: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
2: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
5: Здравствуйте!
4: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им их трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
5: да.
4: И как их зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
5: Да.
4: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
6: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
5: Да.
6: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
4: Знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
6: Люди ждут.
4: Мы в эфире, люди ждут.
6: Когда первый раз? Вот удивительно.
4: Вот.
6: Ирма, вы же юнга.
5: А, да.
6: Здорово. Таких бы побольше.
5: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
6: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
5: Да.
6: Ну вот и расскажите. Как?
4: Ну это у вас в семье вообще семейное чехлить катамараны?
5: Да.
4: Ну? Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби?
5: Хобби.
4: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
5: Нет.
6: Все время.
4: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то, истерично, я не пойму.
6: Она просто купается. Она купается.
4: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то, я не
6: пойму. Она купается.
4: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
6: СМС-ки, да. Давайте я прощупил смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
4: Чего вы все время ржете, вторая? Вторая смс-ка.
6: Сейчас давайте четвертую. Можно я сразу прочту?
4: Хватит ржать! Четвертая смс-ка, да?
6: Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
4: Я хочу все-таки...
6: Звонок.
4: Звонок, подождите.
6: А, ну ладно, сейчас.
4: Звонок примем потом.
6: Повисите
4: пока. Звонок потом. Потом звонок. Вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
6: Ничего, у меня там висит один.
4: Висит один. Ну давай, пускай он задаст вопрос.
6: Может, хорошо, давайте вопрос. Вопрос ваш, вопрос.
7: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, вот, хочу все равно. Я хочу.
4: А как вас зовут?
5: Нужно кататься на катамаране.
4: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
7: А меня зовут?
4: Как вас зовут, представьте.
7: Лючка. Меня вот просто Лючка.
4: А имя, это фамилия, я понимаю.
7: Имя? Турка. Ну, я приехал.
5: Чего?
7: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух, трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
4: Спасибо, Турка, спасибо, ребята, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
6: Давайте выборочно.
5: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
4: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
5: Не скажу.
4: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
6: Давайте прочтем.
4: СМС-ы.
6: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
4: А здесь без подписи.
6: А без подписи, да. Ну ладно, без подписи.
4: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
6: Сколько?
4: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
5: Много.
4: Ну отвечайте цифру примерно. Ну по инфляции.
5: Ой, не знаю.
6: У меня такое впечатление, что передача у нас заканчивается.
4: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
5: Да.
4: А мы нет.
6: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
4: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачислить катамаран. Да. Все, пока.
6: Пока-пока.
3: «Лабиринт Леонардо».
4: Короче, это... Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачислить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну, даже люди там, ЮПРСТ.
5: Ну, слушайте, ну, а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
4: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
5: Не, ну, побольше.
4: 1000? 3?
5: Если турка.
6: Ну.
4: 7?
5: А сколько катамаранов можно купить?
6: Да сколько?
4: Давай 7.
6: Давай. 7. Договорились?
5: Ну, да.
4: Мало?
5: 10.
4: Да. Ну, давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
5: Каких рублей, ты чего?
4: Ты чего, козлел, я не пойму.
5: Какие рубли?
4: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
6: Вот ты же.
4: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
6: Я приглашаю кого неизвестно.
4: Конечно.
6: Если 10 раз уже.
4: Конечно.
6: Ты чего?
4: И все.
6: Ну, что же мне сказать?
4: Выходим.
5: Нет, ну...

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
2: Энергия. Так вот, если договориться с двором, договориться, то можно вот так вот утром, проводя вот эти хороводы, не мелкие внутрисемейные, а вот эти дворовые хороводы, большие, вот таким образом зарядить друг другу, как бы все машины, которые у вас там во дворе стоят, вы все машины будут заряжены.
3: Конечно.
2: Да, и целую неделю будете есть.
3: Господи, и просто мы вам благодарны, потому что понимаете, сейчас пока еще не очень продуманы вот эти зарядки, зарядные эти вот устройства, вот эти батареи. Вы знаете, во-первых, люди мучаются.
2: А теперь, понимаете, они могут... зарядка совершенно будет не нужна, потому что будет хороводка.
3: Хороводка. А, так называется хороводка.
2: Хороводка, конечно.
3: Ага.
2: Хороводка. Но, опять-таки, хоровод – это одна энергия.
3: Да?
2: Энергия бегуна – немножко другая энергия.
3: Так.
2: А тут нужно, смотря куда что. Вот для зарядки автомобиля бегун очень хорош, например.
3: Так.
2: Ну и хоровод подойдет.
3: Так.
2: Для чего? Там, понимаете?
3: А вот катер как, например?
2: Катер тоже хорошо. Но вы знаете, иногда можно и к женщинам, которые с рынка идут, подключаться.
3: А
2: потому что
3: почему?
2: Это особая энергия. Она очень мощная, очень сильная.
3: Да.
2: Хорошо работает. На ней пищу хорошо готовит. На вот этой вот энергии вот это вот...
3: А как вы подключаетесь с женщинам,
2: вот
3: которые
2: это...
3: идут...
2: С рыночной энергией.
3: С рыночной.
2: Да. Да, с рыночной, да.
3: Нет, а как к женщине? К бегуну мы поняли.
2: Ну, а к женщине, а что тут такого? Во-первых, она не бежит.
3: Не бежит.
2: Во-первых, она с тяжелыми сумками идет.
3: Да, то есть она идет...
2: С тяжелыми сумками.
3: И вся занята как бы тяжесть.
2: Да, да.
3: С нее течет
2: все. Она занята мыслями про обед, про то, про что, про какие-то...
3: И тут вы подключаете вашу...
2: Да, мы ее опять-таки не напугали.
3: Вот это вот покажите еще раз.
2: Не напугал.
3: Нега...
2: Нега-4.
3: Нега-4. Вы подключаете к женщинам, да?
2: Да, Нега-9.
3: Или Нега-9. А так что лучше-то подключать? Нега-4 или Нега-9?
2: Ну, вы знаете, вот...
3: Или просто более...
2: Чтобы получить рыночную энергию, это, наверное, все-таки Нега-9.
3: Нега-9,
2: да? Да-да-да.
3: Ага.
2: Мне кажется, да. А бегун покомпактнее. Вот.
3: Покомпактнее, понимаю.
2: Вот.
3: Очень приятно.
2: Значит, подключаетесь к этой даме.
3: Так.
2: А разговор...
3: Назовем ее дама.
2: Да.
3: X,
2: да,
3: например.
2: Да,
3: да. Да,
2: опять-таки,
3: да.
2: Охватываете, окутываете ее разговорчиком.
3: Да, конечно.
2: А потом придете домой, да и еду приготовите себе совершенно ее энергии.
3: Потрясающе. Дорогие друзья, оказывается, вы не только машины подзаряжаете, а вы можете на этом готовить
2: пищу,
3: еду,
2: пищу. Пища будет очень вкусная,
3: просто простая женщина с рыночной. То есть, как бы с рыночной энергией.
2: С рыночной энергией.
3: С рыночной энергией. Это очень приятно. Луизочка, дорогая.
2: Да.
3: Не буду вас задерживать, я знаю, что вас ждут еще на конференции.
2: У меня нет, у меня еще два хоровода.
3: А, два хоровода, а потом конференция.
2: А нет, а потом еще бегуны, у меня несколько бегунов есть на примете, очень хорошие ребята, но, как сказать, мне же это нужно незаметно сделать.
3: Незаметно, конечно.
2: Да, но я знаю, когда они бегут, поэтому вот хочу еще
3: подключиться,
2: подключиться, посмотреть, как там у них
3: все. Подключись к бегуну,
2: А я вам желаю вообще не затягивать, и давайте-ка... Встаньте-ка на вечерний хоровод, потом на утренний, да.
3: Да я, может быть, и ложиться не буду тогда,
2: Вы знаете, а может, и не захочется.
3: А, действительно, я ловлю вас на слово.
2: Хороводка – это такая вещь.
3: Хороводка, ох, заводит
2: как. Да, захороводит, да.
3: Спасибо, Лусечка.
2: Да.
3: Вот прямо, нет слов. Нет
2: всем
3: слов.
2: Всем здоровья и счастья.
3: Да.
2: Энергии,
3: и
2: зеленой энергии.
3: Всем зеленой энергии. Мы прощаемся с Луизой Мозес Щегла. Благодарим ее за зеленую энергию, которую она изобрела.
4: Энергия.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Важная сила.
3: И вот мы вернулись с вами, дорогие друзья, в нашу студию. С вами, как всегда, Юрий Бурзон. И передо мной Евгения Павловна Урина, врач, да. Уринотерапевт. И да. Она рассказывает о том, почему же все-таки подопытные ежи, которые как бы используются Евгенией Павловной, почему именно они привлекли вас?
4: Оказалось, что мыши сразу дохнут просто все. Моментально. Сколько ни возьми.
3: То есть они не выдерживают.
4: Не напасешься, получается.
3: Ну, да, я
4: мышей,
3: понимаю.
4: Крысы не выдерживают этих испытаний.
3: То есть вот как-то вы начали соединять икру и мочу.
4: Да, все.
3: И как бы им предлагать это в рацион.
4: Да.
3: Мыши стали не выдерживать. А ежи, тем не менее, держались до последнего.
4: Был огромный падеж.
3: Падеж?
4: Падеж.
3: Кого?
4: Мышей.
3: Мышей. Ну, мыши. А вот про ежей все-таки, вот расскажите, как они выдерживали?
4: У ежей тоже падеж наблюдался, но не в таком количестве.
3: Ну, вот вы говорили, на брюшке сыпь.
4: На брюшке
3: что
4: сыпь,
3: еще?
4: А потом удушье, смерть, все.
3: Вот так. Угу. Ну, понимаю, я понимаю.
4: Да, понимаете, чтобы исключить это все-таки у человека не хотелось.
3: Нет, конечно, у человека не должно быть этого. Вы знаете, вот еще все-таки хотелось бы сказать. Ну, просто побольше, скажем так, рассказать об вот этом. Знаете, когда говорят, вот постоянно нам муссируется это в прессе, так сказать, в СМИ вообще, да, да. Что это омоложение, да?
4: Нет, вот это вот еще
3: вот развейте один... этот миф,
4: вот,
3: пожалуйста,
4: да, вот этот миф тоже,
3: дорогие
4: мы...
3: друзья, послушайте,
4: да, да,
3: интересно.
4: Да, как сказать, говорим правду в этой книге,
3: да.
4: Я пишу правду, что это совершенная ложь, абсолютно
3: вот.
4: Никакого омоложения нету, наоборот, есть взросление.
3: Какое? Что это означает? Ну, что значит взросление?
4: Взросление, ну вот мне, например, 33 года.
3: Ну, замечательно, очень хорошо.
4: Вот, ну, видите, как сказать, я и выгляжу я очень взрослым человеком.
3: Это очень хорошо.
4: Да, мне тоже это, ну, я считаю, что это хорошо, потому
3: нет,
4: что...
3: вы повзрослели, действительно.
4: Я повзрослела, но главное...
3: Я бы даже сказал, вы возмужали.
4: Ну, возмужала, может быть...
3: Ну, в какой-то степени.
4: Не знаю, я бы хотела еще чуть-чуть возмужать, но у меня пока не выходит.
3: Ничего-ничего, это выйдет. Единственное, что вы скажете, там есть какая-то...
4: Вытяжка,
3: скажем,
4: есть.
3: Какая-то дифференциация. То есть
4: да.
3: Для мужчин...
4: Если
3: что
4: мужчин,
3: такое взросление если... там для женщин, и что такое взросление для мужчин с помощью урины?
4: Ну, взросление у мужчин происходит несколько этапов.
3: Так-так.
4: Сначала в основном отражается на психологическом аспекте поведения мужчины.
3: То есть как часто, как долго нужно принимать урину?
4: Нет, ну вот как бы первый этап, он длится года два, наверное.
3: Два года, мужчина, да, принимает,
4: да,
3: урину?
4: Да, еще не упаренную в чистом
3: неупаренную?
4: Виде.
3: Неупаренную?
4: Да. Угу. Еще неупаренную урину в чистом виде.
3: Вот единственное, что чуть поподробнее по поводу упаренной.
4: Это я потом расскажу, когда перейдем ко второму этапу.
3: Значит,
4: сначала в первый этап принимается,
3: да?
4: Принимается неупаренная обычная моча.
3: Так-то?
4: Своя только.
3: Только свою?
4: Исключительно
3: нельзя,
4: своя.
3: Вот нельзя вот супруга, и чтобы
4: нет,
3: моча
4: это другой
3: супруга.
4: Организм. Опять-таки, может история такая же быть, как
3: с ежами.
4: Да, как с ежами.
3: А пробовали с ежами вот супруги, чтобы ежей?
4: Мы пробовали все, мы на ежах вообще. Мы все попробовали на ежах.
3: Вы выехали, вы практически, вы знаете,
4: ну,
3: дорогие друзья.
4: Знаете, да, ну не случайно, Павлов, ну не случайно. Как
3: и вся
4: логотип,
3: ваша лаборатория выехала на ежа.
4: Логотип нашей книги – это еж.
3: Да, да.
4: Это еж в небольшой лужице.
3: Еж твою действительно, и как ты хочешь сказать,
4: да.
3: Эх!
4: Да, ёж, да, на желтом фоне. Ну, сами ёж понимаете, что
3: фоне.
4: Это значит.
3: А, да, у вас же эмблема, господи, я забыл.
4: Ну, конечно.
3: Есть
4: я
3: замечательная
4: вот, к сожалению,
3: эмблема.
4: Я, забыла значки принести.
3: Надо,
4: вам
3: надо.
4: Ёж
3: на желтом фоне. Это,
4: да,
3: замечательно, это красиво.
4: Да, да, мы вот стали недавно выпускать.
3: Да, да, да. Да.
4: Так вот,
3: пожалуйста, да.
4: Значит, я возвращаюсь к тому,
3: да,
4: что есть несколько этапов взросления,
3: да, да, да,
4: мужчин.
3: Да.
4: Первый этап длится 2 года, и это еще не упаренная урина, своя принимается.
3: Своя, так.
4: Это
3: так,
4: когда
3: так.
4: Это в основном психологический аспект. аспект. Ведь, потому что мы работаем, ведь, понимаете, как сказать, сначала нужно было снять вот эти вот блок закрепощения, вот этих ложных табу, потому что это табуированная тема, как, прием мочи, которые, и все эти, как бы, ограничения, они очень, ну, как сказать, влияют на реализацию человека.
3: Вот я хотел, извините, ради бога, я просто, чтобы... Есть такая вот тоже дифференциация, как собирать урину для того, чтобы ее пить. Есть дифференциация танева.
4: Танева?
3: Да, ну, Танев этим занимался, ну, так сказать, знаю, он написал свою книгу «Моя моча». Так и написал он.
4: Не ожидала, что мы сегодня с вами в студии будем говорить о Таневе.
3: Нет, не будем о Таневе, конечно, о Таневе. И вы знаете, я скажу, давайте забудем этого Танева, бог с ним.
4: Немного мне странно.
3: Да-да-да. И теперь давайте как раз сделаем легкую паузу лучше.
4: Да.
3: А вы передохнете, и мы вернемся в студию.
1: Влажная сила.
0: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование – и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
1: Сексуальная революция.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
3: Да.
2: В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
3: Ну, например, вот...
2: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
3: Ну, естественно, конечно, я же открыл.
2: Эластопласт.
3: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
2: Вот какой у меня
3: вагины.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Ну, вопрос.
3: Да.
2: Так сказать, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
3: Нет, очертания.
2: Очертания.
3: Сначала очертания.
2: И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
3: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власой как бы обрушится на вас.
2: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
3: Да, это воздушная,
2: упрямая,
3: это
2: новое. Герань.
3: Упрямая герань. Мы сейчас работаем над этим.
2: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
3: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
2: Упрямая
3: герань. Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
2: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
3: Конечно.
2: Вагины с изменяемой шириной?
3: Естественно.
2: Скажите, пожалуйста, автономия?
3: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
2: Обалдеть.
3: Вы можете себе представить?
2: Обалдеть.
3: В любых режимах вы можете как угодно использовать.
2: То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
3: Случай в самолете, да. В походе, например.
2: Случай в походе. В поезде есть, да?
3: В поезде,
2: То есть вообще в целом на транспорте?
3: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
2: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
3: Да.
2: Что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках. И основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
3: Да, Владислав.
2: И вот я хочу вам сказать, да.
3: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
2: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
3: Нет, все-таки
2: какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
3: Я бы посоветовал все-таки власть сойки вам. Власть сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
2: Ну, теперь вопрос
3: такие
2: будет прямым.
3: Есть. Ну, пожалуйста.
2: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
3: Да, конечно. Конечно. Ну, естественно.
2: А вот эти прототипы, они живы?
3: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
2: Да, «Ком в горле».
3: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
2: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
3: Отвечают на все открыто абсолютно.
1: Сексуальная. Революция. Флора и фауна родной планеты.
4: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
1: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
5: С вами Робо.
6: Локосок.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, и с

0: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
2: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
3: На правах рекламы.
4: И вновь я с вами, Ирина Рывладзе. Наша передача «На правах рекламы». И у нас в гостях потрясающий Орест Мазонидис. И он рассказывает о новом, как сказать, веянии, о том, что сейчас больше всего востребовано. Это однушка-студия.
5: Однушка-студия
4: 700 квадратов.
5: В Мразево, в комплексе «Зе Музыка».
4: «Зе Музыка», да.
5: Да. Значит, интересно, что однушка-студия от 700 квадратов, да. Значит, пришел охотник, да, например.
4: Скинул, так сказать.
5: Холостяки, скинул, да.
4: Сбрую, да.
5: Скинул,
4: положил
5: сапоги,
4: дичь, да.
5: У него топчан, да. Топчан 18 квадратов.
4: Угу.
5: Ну, один топчан.
4: Да.
5: То есть по нему можно ходить. Это и, как бы, извините, сексодром. Ну, что говорить,
4: да.
5: Для холостяка.
4: Ну,
5: да?
4: Что это действительно, у нас, да, вот, говорим обо всем прямо.
5: Он ходит, бегает, да. Он топчет его. Ну, то есть это как бы...
4: Топчется на нем, да.
5: Топчется на нем, он танцует, потому что The музыка играет.
4: Да.
5: Везде играет музыка. У нас все в музыке.
4: У охотников какой звук преобладает? Если мы говорили, что вот
5: свистуля,
4: у кого-то журчит...
5: Свистуля, свистуля.
4: А, то есть все время посвистывает что-то.
5: Что-то посвистывает. Он как бы подсвистывая укладывается,
4: да.
5: На ночлег.
4: На ночлег, а да. Там можно и палатку разбить.
5: Залив как бы горя или радость,
4: да.
5: Если от того, кого он поймал.
4: Горячительным, да.
5: Да, горячительным у него стоит. У него бар,
4: да.
5: Бар 50 квадратов.
4: Да. А правильно ли я поняла, что вот эти вот, собственно, 700 квадратов,
5: да.
4: Они и для того, чтобы, если вдруг ему захотелось разбить палатку.
5: Ну, конечно.
4: Да можно и палатку разбить,
5: он,
4: да.
5: Он может пойти в поход, не выходя,
4: не выходя
5: из своей однушки.
4: Вот понять, это потрясающе.
5: О,
4: это потрясающе.
5: Гениально.
4: Если учесть, что с вами всегда работает художник Константин...
5: я понял, о чем.
4: Павис.
5: Павис,
4: да,
5: ну,
4: да. Так
5: Павис,
4: вот, так, там вся эта однушка, она и оформлена, как просто ты в лесу.
5: Павис так и оформляет, что ты, ощущение у тебя полное, что ты как бы
4: да.
5: у дрозда. Например.
4: У дрозда в гостях.
5: У дрозда в гостях, да. Пожалуйста.
4: Замечательно. Замечательно.
5: Дрозд как живой, хочется его погладить, приголубить.
4: Да.
5: А это рисунок,
4: да.
5: Пависа.
4: Прекрасно,
5: как
4: прекрасно.
5: Да.
4: А скажите,
5: да.
4: Пожалуйста, а вот кроме вот этих вот однушек студий,
5: да.
4: Я знаю, что сейчас особо еще тоже популярностью пользуются трешки-распашонки. Почему? В чем вдруг?
5: Трешки-распашонки,
4: да.
5: Как бы, ну это в свое время, так сказать, это вот любили люди, чтобы была, чтобы можно было ходить
4: направо и налево.
5: А направо-налево.
4: Направо-налево.
5: Некоторые так,
4: то есть,
5: до сих пор мужчины и ходят.
4: Да, да.
5: Направо и налево.
4: А скажите,
5: вот.
4: Ну вот эти,
5: да.
4: Вот новые тройки распашонки,
5: да.
4: Которые в комплексе The Музыка тоже
5: The
4: находятся.
5: Музыка,
4: да.
5: Да.
4: Они отличаются? Что-то в них, новшества какие-то есть?
5: Новшества есть.
4: Да.
5: Там, скажем так, оригинальный пол.
4: Оригинальный
5: Аллегран.
4: Пол.
5: Он где-то теплый, где-то холодный. Где-то
4: очень
5: теплый,
4: холодный, да?
5: Да, где-то ледяной просто.
4: Интересно.
5: Это же одновременно и терапия. То есть вы спокойно,
4: да,
5: идете по своим этим самым делам.
4: Делам.
5: Ночью.
4: Да.
5: То есть вы идете ночью по своим делам.
4: Заходите в туалет, там холодно и дует.
5: Там холодно и дует.
4: Вы знаете, как это прекрасно.
5: Причем вы делаете так, и начинается жара.
4: Фантастика
5: и
4: просто.
5: И стома. Зной. Как бы,
4: да.
5: У вас печет, там специальное солнце. Там сделано солнце, которое опускается,
4: да.
5: Прямо над унитазом. И это,
4: то есть это уже,
5: это
4: как
5: настоящее.
4: Сказать, шаг вперед после климат-контроля, после,
5: да.
4: Всего.
5: Вы сделали так, и огурцы свисают. Огурцы. То есть,
4: да
5: вы взяли,
4: что?
5: Вы здесь же, сидя на унитазе, вы сняли огурчик. В пупырышках. Он,
4: да,
5: уже,
4: да,
5: прямо,
4: да, да, да, да.
5: На. И прям,
4: прекрасно.
5: О, как, бо, и вкусненько.
4: А
5: и
4: в туалете
5: закусили.
4: Огурцы, а
5: и здесь
4: спальни...
5: же бар.
4: А.
5: Здесь же бар тоже на 10 квадратов.
4: А квадратов сколько туалет, простите?
5: Туалет 40 где-то, 44.
4: Ну, 40 квадратов нету, тогда, да, возможно, возможно.
5: Туалет, так сказать, нормально.
4: Да.
5: То есть вы можете отдохнуть там же, прилечь.
4: То есть, ну, я поняла.
5: Да.
4: Туалет. Это не только туалет. Вот
5: нет,
4: вы
5: конечно,
4: не случайно
5: нет,
4: свою деятельность
5: нет,
4: начинали
5: нет.
4: С туалетов. Мы сейчас об этом узнаем.
5: Хорошо.
4: Скоро мы узнаем все от Ореста Мазонидиса.
5: Ловлю вас на слове.

0: nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leikkaa, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ru.
3: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
4: Любовь на сервере.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог.
6: Ну, да.
5: Вы посмотрите, подождите,
6: давайте,
5: хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
7: Да.
5: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
7: Да.
5: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28-11-996.
7: О!
6: Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
5: Вот.
6: Вот так просто говорим.
5: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
7: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
5: Я хочу задать вопрос.
6: Давайте.
5: Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
7: Да.
5: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
7: Да совершенно.
5: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
7: Мало того,
5: мы понимаем, что человек нарушает.
6: Нарушает.
5: И это зафиксировано.
7: И жестко нарушает.
5: Жестко нарушает.
7: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
5: Да.
7: Не злоупотребляй звездочками.
5: Вот так.
6: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое?
7: Береги звездочку.
6: Нижнее подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это надо же беречь свою звездочку. Особенно это к девушкам относится.
5: Ну, давайте перейдем к оцифрованной любви.
6: Ну, давайте.
5: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
6: Ну-ка.
5: А вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, встретился глазами, Кранит. Встретились глазами с красивой, потрясающей девушкой.
6: Да.
7: Интересно.
5: Как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
6: Я скажу вам.
5: WhatsApp?
6: Нет, никаких WhatsApp'ов даже. Mm-hmm. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
5: Ах, вот.
6: Да, я твитну.
5: А что вы твитните?
6: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Цифра, двойные скобки, 97-15-85.
7: Козырек.
5: И вдруг.
6: Да.
5: То есть, а если девушка решает принять ваше
6: девушка, если
5: вот
6: готова.
5: Вот это смелое предложение. Могу сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
6: Скажу, что
5: этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке.
6: Конечно,
5: дали мне список. Этот код означает... Кранит посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
6: такой код.
5: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
6: Конечно.
5: Вот.
6: И
5: она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
6: Что?
7: Она ему отвечает. 555.
6: Так.
7: 318. Верхняя запятая, апостроф. И двойное подчеркивание.
6: Интересно.
5: И вот этого Кранит уже никак не ждал. Оцифрованная любовь. Он никак не ждал, потому что он-то думал, что, так сказать, эта девушка просто ответит ему 607-311-52.
6: Она
5: отвечает ему 555. Такое начало. И он думает, господи, так о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки? Тут уже, как говорится,
6: Снимай пиджачок и...
7: Да.
6: Двойной,
5: и давай-ка на бачок.
7: И давай-ка на сервер.
6: Вот.
7: И все это тоже отсылается на сервер.
5: Это все на сервере. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают. Уже обмануть нельзя.
6: Потом уже видно,
5: вы сами согласились, говорит, например.
6: Не нужны брачные контракты.
7: Вообще ничего не нужно.
6: Все на сервере, легко. Назим,
7: пожалуйста.
6: Если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркивание.
7: Я даже больше вот что вам скажу, что к Раниду сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
6: Вот.
5: Ага.
6: Может быть так.
7: Она несовершеннолетняя еще.
5: Например.
6: Да, например.
7: А ну-ка.
5: То есть будет это звучать, конечно, по-другому. Ну, 976-311-500-28 дельта 4 квадратные скобки.
6: Да. 4 квадратные скобки.
7: И все, понимаешь, что надо отвалить.
5: И тогда Кранит совершенно спокойно отвечает: тогда 17-32-86.
7: Да.
5: Точка.
7: Спасибо, это что означает, просто спасибо.
5: Простите, не знал.
4: Любовь на сервере. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
2: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь. Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного, да, все-таки поговорим о самом главном.
3: Давайте.
2: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как я уже говорил, вы 7 раз женаты, и вот, наконец, 8-й раз вы собираетесь...
4: Он меня бьет.
3: Ну, подождите, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
4: Он давайте. Меня бьет.
3: Да.
2: Давайте все-таки, да, Ничка, да, сейчас, секунду, да, мы, да, все, да, узнаем, сейчас все узнаем. Да. Ну, я вот что хочу спросить. Значит, я понимаю, что двое суток без подзарядки не вполне может себе работать.
3: Да.
2: Вот что мне хочется спросить,
3: да,
2: у вас.
3: Да.
2: Всеволод. Ну, я сейчас упускаю вот эту фразу, которую сказал сейчас не, он
3: нет,
2: меня
3: я
2: бьет.
3: Объясню, я объясню,
2: объясните.
3: Конечно,
2: я хочу узнать все-таки, да, что такое секс с искусственной женщиной.
3: Это все.
2: Вот оно.
3: Вот оно, да.
4: Бьет.
3: Я вам скажу, когда, наконец, это случилось, угу, а Ничка ведь...
2: Не сразу
3: разрешила, так сказать, мне...
2: Потому что такая программа
3: такая
2: стояла.
3: Такая программа, да.
2: Да, вы знали, да, вы знали,
3: да,
2: что...
3: Я знал. Про...
2: Да.
4: А теперь бьет.
2: Господи.
3: Ну, а это она...
2: Родная
3: это она,
2: моя, подождите.
3: Да, подождите. Ничка, ну подожди.
4: Почему?
3: Сладкая моя.
4: Почему?
3: Сладкая
4: почему?
3: Моя.
4: Почему?
3: Сладкая...
4: Почему?
3: Ну, начинается. Так вот, вы поймите, Ния – это искусный человек, но она настолько иногда... Я теряюсь. Я вдруг утром встаю, я говорю: «Ния!» Ну, так как бы я говорю. «Идить колодрить!» Ну,
4: и бьет.
3: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел. Ну, просто задел вазой.
2: Минуточку, вы, да, задели, да, так сказать, голову?
3: Ну, не совсем. Вот видите, она плачет.
2: Тело?
3: Да, тело.
2: Давайте вернемся к приятным разговорам.
3: Да, да, да.
2: То есть вы метнули в нее вазу?
3: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
4: Просто ударил вазой.
3: Нет, ну просто ваза выскользнула.
4: По голове.
3: Ваза выскользнула из рук.
4: Поэтому мне дали другой паричок.
3: Да. У Хироюка там как бы это при несколько париков выдается. Это как бонус.
2: А, понимаю. Сменные комплекты.
3: Сменный комплект.
2: Вот что я хочу спросить.
4: Был испорчен.
2: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные руки, запасная, так сказать...
3: Часть нижняя.
2: Нижняя часть,
3: да-да-да.
2: Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть.
3: Всегда.
4: Пока только паричок испортился.
3: Ничего страшного, абсолютно ничего страшного.
2: Ничка, вот что я хочу спросить.
3: Да.
2: Я хочу задать вопрос Нии, я могу?
3: Да, конечно.
2: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым?
3: Да, вот скажи честно, скажи, Ничка.
4: Приходится.
2: Ах, вот оно что.
3: Интересно.
4: Но приходится.
2: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
4: Установлено все.
2: Понятно.
4: Согласно программе, иногда испытываю что-то, но чаще приходится.
2: Ах, вот оно что. Понимаю, Всеволод.
3: Нет, я объясню.
4: Он бьет.
3: Да, Google все-таки так заложил вот эту вот программу речевую, да, что эти слова...
4: Продвинутая.
3: Вот, продвинутая.
2: Давайте,
3: да,
2: так, да, скажите, да, с чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
3: Ну, конечно.
2: И поэтому я хочу спросить, прямо откровенно хочу спросить. Секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
3: Лучше. Это земля и небо. Помнишь, мы говорили с тобой, Ничка, земля и небо?
4: Не помню.
3: А-ха-ха-ха.
4: Я вредничаю.
3: Она вредничает.
2: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать.
3: Ну,
2: сегодня
3: что?
2: У нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу. Это фантастика. Оказывается, что сегодня наши технологии, ну, технологии землян, дошли уже до такого уровня, что, в принципе, уже мы можем создавать и жить вместе с искусственными женщинами. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
4: Помогите.
3: Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне.
4: Помогите.
3: Иди, иди на Астру.
0: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
5: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
3: За и против!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! «За и против» программа «Здесь и сейчас» на Фоменко Фейк Радио. Да. Я Владислав Жульпанский, да. И рядом со мной лидер сухих – это Любовь Потанова, и лидер одутловатых – это Сергей Груздев. Мы уже выяснили, что одутловатые – это те люди, которые имеют потрясающую возможность протискиваться. Да. Это первое «за». А вот какая есть, какое «за» есть у сухих сегодня? Что нам ответит Любовь?
4: Знаете, гораздо, это сложный вопрос, гораздо сложнее ответить, что против, может быть, сухих, потому что, в отличие от одутловатых, которым нужно протискиваться, нам даже протискиваться не нужно, мы везде, потому что мы сухие, мы мобильны, мы гигиеничны, мы чистоплотны, мы впереди.
2: Вот оно что. И вот теперь мы будем выяснять, кто прав. Ага, эти простые дебаты за и против, кто прав? Одутловатые или сухие? Сергей Груздев представляет одутловатых, а Любовь Потанова сухих.
3: А я сразу хочу сказать. Сразу. А чистоплотность?
4: Да, можем, пожалуйста, да? Интересно.
3: Да. Не надо шамкать этими самыми. Не надо шамкать. Понимаете? Иссушенность. Это означает что? Ну все, губы землей обметало. Понимаете? Нету мощи. Нету этой удали. Когда ты прямо чувствуешь свое тело. Ты греешься и греешь других.
2: Скажите, вот как вы считаете, любовь, скажите, вот как вы считаете, сухость,
4: да,
2: влияет на семейные отношения?
4: Конечно, очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этой вот напускной мощи рассадник инфекций. Где влажно, там заводится бактерия. Моментально. Просто моментально.
2: И вот я сразу на это задаю вопрос Сергею Груздеву одутловатому. Скажите, вот в вашей одутловатости действительно много, как я понимаю, жидкостного начала.
3: Очень. А вода – это жизнь. А вода – это впрыск. Берем любой Ламборгини, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Я люблю
2: Ламборгини. Я, честно говоря, не очень понимаю.
3: Это машина. У меня парк машин, и я люблю, так сказать, ездить. Я люблю скорость. Это как бы жидкость. Ты протекаешь прямо внутрь этого Ламборгини, да? Как мы говорим, кокпита, если так уж совсем по-спортивному. И тут же ты включаешь energy. Start energy. Зажигание.
2: К чему этот рассказ?
3: Рассказ тому, что там начинается... впрыскивание. И я скажу, когда скорость тебя развивает твои волосы, ты чувствуешь, что ты уже завтра. Ты там. Ты находишься в завтрашнем дне. И там
2: не понимаю, какое отношение это имеет. Какое это отношение имеет к одутловатым. Не понимаю.
4: Позвольте мне сказать.
2: Да, конечно, девочка, конечно.
3: Я
4: попросила бы молчать. Потому что вы думаете, что мой голос я сорвала, потому что я кричала на дебатах. Нет, потому что этот человек, он все время чихает, сморкается. У него много жидкости, брызжет слюной. И слюна попала в меня с инфекцией. И я прошу вас быть аккуратнее, просто аккуратнее.
2: А вообще возникает вопрос, вот такой прямо у меня к Сергею Груздеву. Я как-то неторопливо начинаю занимать позицию любови Потановой, хотя и не имею на это права. Но в общем и целом мне кажется, да, что, конечно, любовь права. Конечно, в вашей одутловатости много негигиенично.
4: Да и болезненно выглядит просто. Просто болезненно.
3: Я вам сейчас отвечу.
2: Вы ответите на болезненность после того, как мы вернемся обратно в эфир. Сейчас короткий небольшой перерыв.
1: За и против. Флора и фауна родной планеты.
5: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско, площадь, некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть, приятно просто беседовать с
0: Итак,
1: тобой.
0: Понимаешь? Второй вариант мы разбираем. Все
1: второй
0: анализы
1: вариант, сдал. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прошептала тебе, сказала, он мод.
0: Или
1: мод.
0: Транжир.
1: Или транжир. Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если, скажите, а если все не, и не мод, и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок сюда.
1: Всасывается и туда, и сюда. Ага. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант, это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется мот и транжира навсегда.
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят... Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. Мне кажется, я поняла. То есть вы даете вот эту вот справку, мод навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: К сожалению, это так бывает. И это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: Все по-честному, да.
0: И понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то
1: поехать. Можно попасть в любой лагерь.
0: А, вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попадает.
0: Северный какой-то, да? Я так
1: любой
0: насколько знаю.
1: Южный, хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко и все только. И солнце.
0: И туалет на улице.
1: Солнце и туалет на улице. Все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да?
1: Они любят.
0: Мод-турист называется.
1: Мод-турист навсегда называется. Мод, ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мод пошел.
0: Мод-турист, да.
1: И мод-турист. И транжира тоже, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки
0: да,
1: друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг
0: да,
1: друга
0: да,
1: поздравляют, поднимают бокалы и вино. Понимаешь, все красиво.
0: Ах, красота, действительно, как красиво рассказываете вы, Кали Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите,
1: да,
0: у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на
0: да?
1: На все варианты справки есть, то если есть, надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и под дрова. Как это есть такая поговорка? И в лес, и залез, и под дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Кали Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас да, начинается первый
1: да,
0: вариант.
1: 55
0: да,
1: начинается
0: да,
1: для,
0: да,
1: мод,
0: да,
1: для моту 55
0: да,
1: миллионов,
0: да,
1: для,
0: да,
1: для транжира да, 68 миллионов.
0: Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да,
1: дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай-вай.

что? Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
2: Зрелые идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте, рассказывайте.
3: Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, это уже устоявшееся.
2: Да,
3: устоявшееся. Вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин. Еще совсем недавно, как вы знаете, но была мода на уложение.
2: Вот.
3: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы,
2: брюшная
3: полость. Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали, и основные мужские органы, так сказать, удлиняли, расширяли, укрупняли. Другие части тела, конечно, так сказать, и ноги, и руки, все.
2: Да,
3: вот,
2: да.
3: Но вот это руки-базуки, помните?
2: Руки-базуки, конечно.
3: Руки-базуки. Ну все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
2: Боже мой.
3: Объясню почему.
2: Ну-ка, давайте.
3: Вдруг стало понятно,
2: так,
3: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас мы говорим только
2: про мужчин. Мы говорим
3: мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
2: Ну да.
3: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
2: Угу.
3: И он омолаживается. Понимаете?
2: Так.
3: Вот. Ну и встречается с женщиной.
2: Ну так.
3: А женщина тоже омолаживается.
2: Так.
3: И ей тоже, ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
2: Ну да.
3: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего. Да. Ну, а ей уже 50.
2: А уже ей 50,
3: и она думает, 50. Господи ты, боже ты мой, зачем же мне такое-то все?
2: Да.
3: Вот это вот.
2: Да.
3: И, как говорится, кому нужны сусунки и губошлепы?
2: Губошлепы,
3: понимаете?
2: Господи.
3: И сегодня новая мода.
2: Так.
3: Возрастные, зрелые мужи.
2: Так,
3: вы понимаете?
2: Так,
3: уже в 20-22 года
2: так.
3: Молодой человек понимает, понимаете, что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
2: зрелым,
3: серьезным, зрелым мужчиной.
2: Состоявшим
3: мужчиной.
2: Так.
3: Конечно.
2: Так.
3: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
2: Так.
3: Мы берем молодого человека
2: так.
3: и искусственным способом состариваем его.
2: Ага.
3: Да.
2: Все части тела,
3: да,
2: естественно,
3: да? Абсолютно.
2: Боже мой.
3: Мы состариваем юношей, знаете, прям на раз-два, как говорится.
2: Как говорится, вплоть и там
3: да,
2: тоже.
3: Да, и не... Вообще.
2: Везде.
3: Во всех местах. Нельзя отличить.
2: Боже.
3: Девушка даже, бывает, осматривает.
2: Ну, подробно.
3: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
2: То есть это уже муж, зрелый муж.
3: Зрелый мужчина.
2: Мудрый.
3: Конечно, мудрый.
2: Потрясающе.
3: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
2: И мозг даже?
3: Конечно, мозг обязательно.
2: А вот расскажите.
3: Нейропластика – это новое течение.
2: Так.
3: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
2: Так.
3: Дополнительные, конечно.
2: Ну, естественно, они требуются.
3: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать, мозг.
2: Так.
3: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, тачка на прокачку.
2: Тачка, да.
3: Да, ну и вот таким образом прокачиваем, так сказать.
2: Прокачивать.
3: Да. Ум,
2: То есть
3: это нейропластика. Новая,
2: да.
3: Мы берем молодого человека, полный.
2: Ну, максимально, до какого вы
3: полный сосунок, понимаете?
2: Полный сосунок.
3: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает, как девушке сказать здрасте, до свидания. Как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли, нету глубины,
2: юмора,
3: посыла.
2: Да.
3: И мы его, конечно, берем и составим, вскрытие черепной коробки, бесшвовое.
2: Бесшвовое, абсолютно.
3: Бесшвовое вскрытие черепной коробки.
2: Так.
3: И укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже в памяти.
2: Уже.
3: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
2: С какой вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
3: Сейчас рекорд 134 человека.
2: 134
3: года.
2: 133, боже, 133 года.
3: 134.
2: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить. Наконец,
3: да.
2: всех мужчин
3: да.
2: наших.
3: Да.
2: Всего доброго, спасибо.
0: Зрелые идут. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
4: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Веселые сапожата.
3: Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои соседи», сегодня у нас в гостях. Да. Лидия Евгеньевна, вот мы с вами коснулись уже и тарифов,
4: да?
3: И разных, так сказать, ситуаций, когда и вьетнамцев можно подселить, и можно подселить и индусов.
4: Да, лаосцев,
3: по-разному,
4: да.
3: Лаосцы. По-разному, все люди со своей, так сказать, с фактурой, структурой.
4: Да.
3: Ну, и скажите, это ведь не всегда направлено на то, чтобы взбесить клиента, правильно?
4: Нет, конечно.
3: А бывает его успокоить,
4: Конечно, конечно. Бывает и успокоить, абсолютно. Поэтому, я есть самый, такой яркий образ. Это бабушка с обедом, которая все время вот раз, она с завтраком, обедом, с полдником, с чем угодно. У нее все время все есть. Да? Но есть, например, дедушка, который любит просто разговаривать, на всякие темы, анекдоты рассказывать.
5: А вот бывает
4: старые
5: дедушка...
4: Старые анекдоты.
5: Дедушка, который, например, вот он все время переодевается. Все время, знаете, когда вот где-то за ширмочкой он там переодевается...
4: Подглядывание – это другой совершенно аспект. Он у нас есть.
5: Есть.
3: Сосед, который подглядывает.
5: Как интересно.
4: И соседка, которая подглядывает. У нас разные есть.
3: Это дорого стоит. 8 лаосцев поселить, 8 лаосцев, которые будут жарить.
5: Ну, 8-10.
3: И, например, подглядывающая женщина. Какая разница, так сказать, в тарифах?
4: Ценовая?
3: Да, ценовая.
4: Ну, вы знаете, сейчас...
3: На правах рекламы сейчас.
4: Да, удивлю вас. Подглядывающая женщина будет дороже стоить.
3: Удивительное дело. А вот еще такой вопрос. Работаете вы и с отдельными квартирами?
4: Да, конечно.
3: И с коммунальными?
4: С коммунальными, да. Но в основном мы из отдельных, как сказать, про просьбу клиентов из отдельной квартиры чуть-чуть возобновить дух коммунальный. В основном так мы работаем. Да, которые жили, живут отдельно. Они даже живут уже в отдельных загородных домах. Во много квадратов у них там, это все. И страдают, понимаете, нехватки общения. И поэтому приходится рядом, мы роем, вырываем землянку, как я уже говорила. И вот создаем вот этот вот... Человек вроде бы, выходит утром там...
5: Об доску ударяется, да?
4: А там уже, какая-то жизнь, понимаешь, что рядом идет жизнь все время. В кабинете у него все, не так лежит. Там, какой-то суп стоит, понимаете, на документах. И так далее. Но приходится, это очень такая... Я бы сказала, творческая работа. Творческая.
3: Скажите, пожалуйста, тогда у меня такой вопрос. А вот если, например, мы давно с вашей компанией работаем, наша семья, например, давно работает с вашей компанией, давно вы нам выдаете соседей, которые у нас не селятся, но они все время рядом присутствуют.
4: Да.
3: Мы в отпуск, например, уезжаем. А без своих соседей мы уже не можем.
4: А можете взять.
3: Можно взять с собой.
5: Можно с собой взять.
4: Можете, конечно, взять с собой.
5: И 8 лаосцев.
4: И 8 лаосцев, и 9 вьетнамцев. И бабушку с 80 кошками. Можете.
3: Удивительно.
5: Но это недорого.
4: Для постоянных клиентов у нас скидки.
5: А, все-таки скидки.
4: Конечно.
5: Это хорошо.

0: который, как я уже говорила, из малого переходим в средний бизнес. А что дальше будет, просто даже страшно подумать. Вот. А значит, но клиентов много. Постоянных клиентов очень много. Вы знаете, очень из разных слоев. Очень из разных слоев. Есть просто, ну, как сказать, ну, это, как сказать, такая элита общества, но бизнесмены таком, на таком очень, ну, действительно, высоком уровне. Есть просто вот, ну, как обычные люди. Ну, там она, скажем, воспитательница в детском саду, он...
1: химик-технолог, например.
0: Химик-технолог, это стандартная семья. Стандартная семья. Вот, и такие тоже есть.
2: Удивительно. И у них хватает возможностей и средств завести себе соседей.
0: Да. Но сейчас у нас отбор, понимаете, идет. Но нам главное, чтобы люди были хорошие.
2: Ага, да. Конечно. Итак, на Фоменко Фейк Радио сегодня в гостях в программе «Веселые сапожата» Лидия Евгеньевна Хвостова. Мы вернемся через несколько минут.
3: «Веселые сапожата». Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна. Минутка поэзии.
2: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все.
1: А, как, у него маршрут. Это.
2: Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это говорить?
1: Ну, уже? Понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и
1: куда?
2: Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как ты там?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурить когда? Вот это все,
1: ну,
2: лопатой,
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курить.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталька, вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно, ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Витальки я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда ты... насрут, и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да,
2: да. Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительный.

0: так вот судьбы складываются у людей. Вот, вот, вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
1: Да всю жизнь бы все мне засрали, если бы не Виталик.
0: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Ну, я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
1: Ну, ты что-то это...
0: Ну, что-то я... Блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
1: Какой я свет-то?
0: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
1: Да сам ты свет.
0: Слушай, ну, раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
1: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
0: Да ладно.
1: Да, конечно.
0: Да он что?
1: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
0: Да
1: бы...
0: ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
1: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот только, только вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
0: Да ты что?
1: Поэтому и куры-то засрали.
0: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная, удивительная судьба и удивительная семья.
1: Удивительная рядом, я хочу сказать.
0: Вот-вот, удивительная семья. Это когда вместе...
2: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
1: Ну, Виталя!
2: Да а это чё? Ну чё?
0: Вот, наконец пришел. Наконец пришел и Виталик.
2: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
1: Виталя...
2: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, ебте, ещё. А?
0: Ну, Виталий...
2: Чё ты молчишь? Ты молчи, бля! Баран, бля!
1: Виталий, я прошу!
2: Ты не Виталька, ты мне скажи...
1: Чё тебе сказать-то?
2: Ты скажи, чё ты говоришь, оружие кружа, бля, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не
1: дам! Да мы на метре вдруг...
2: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
1: А мне на тебя сейчас насрать будет!
2: Ты чё, охамела, баба, ебать?
1: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
0: Давайте сейчас послушаем музыку.
2: Мудак!
1: Да прошу ты,
2: какую
1: своей
2: музыку? Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
1: Виталь,
2: сел,
1: дай парень. Дай ему чек, дай по морде ему, в конце концов.
2: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
1: Да он улыбается в то время.
2: Слышь ты, че ты стеку улыбаешься, баба моя?
0: Я задаю вопрос.
2: Какие нахуй вопросы ты нахуй задаешь?
0: Я задаю вопросы.
2: Что тебе давал право-то вопросы задавать? Ну,
0: это
2: ты
0: же радиостанция. Ты радиостанция.
1: Да он...
0: Мы же пригласили специально поговорить.
2: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
1: Да я думал, нормально, люди будут.
2: Ну и че?
1: И ничего, а тут козлы один.
2: Не позорь мне фамилию Бузова,
0: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
1: Да не будем мы никаких итогов подводить.
2: Возьми меня, ты, сука, выживу тебя!
0: Давай!

0: Ну еще.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
3: С нами хорошо. 101.ru.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий?
6: Касса здоровья.
7: Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня...
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Сегодня у нас в гостях в программе «Касса здоровья», которая, как вы понимаете, посвящена здоровью, нашему здоровью, медицине. Сегодня у нас врач, заслуженный врач, врач-хирург, доктор медицинских наук, золотые руки хирургии, вот, и ее крепкий мозг, и острый глаз, как говорится. Вот это Жаков Виталий Витальевич.
8: Очень приятно.
7: Здравствуйте.
8: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, про золотые руки заговорили, а я помню, как выступали девочки и мальчики, и они пришли нас поздравлять, и мне подарили грамоту. Мне все время дарят эту грамоту. И все. И они читали стихи, посвященные хирургии. Естественно, они... Удивительный текст. Ваш скальпель точен и остер.
7: Как удивительно. Да, скажите, пожалуйста, вот что я хочу спросить.
8: Да.
7: Но вы же впервые сейчас изобрели этот метод.
8: Да, я впервые.
7: Вмешательство без вмешательства.
8: Абсолютно.
7: Без вмешательства.
8: Абсолютно. Без вмешательства.
7: Угу. Хотите еще от этого?
8: Операция. Воды? Водички можно, воды, да, водички. Я,
7: хотите,
8: я
7: можете откашляться?
8: Нет, ничего.
7: Так.
8: Это удивительно.
7: Да. Это как это произошло? Во-первых, как это можно? Вмешательство без вмешательства? Вмешательство без...
8: Я не вторгаюсь. Вообще не вторгаюсь.
7: То
8: в
7: есть,
8: эти...
7: Но вы же были хирург.
8: Мама и папа.
7: Так.
8: Есть у каждого органа. Вот на чем это все зиждется. Я не вторгаюсь в саму природу этого явления.
7: Ну вот скажите мне, чтобы было понятно нашим слушателям.
8: Да,
7: скажите,
8: так вот, у каждого органа папа и мама. Вот возьмем аппендицит. Это простая вещь, кажется. А каждый раз, оп, вот такой раз, всего 15 минут занимает операция. Это очень быстро проходит.
7: Угу.
8: И я не вторгаюсь в эту природу. Я намечаю только, намечаю. Я даю какие-то маячки. Я беру папу, беру маму и аккуратно их привожу к единому знаменателю.
7: А вот такой у меня вопрос.
8: Да.
7: Вот прям сразу возникает.
8: Да,
7: вопрос.
8: Пожалуйста.
7: А вы скажите, пожалуйста, вот вы не вмешиваете. Не вмешиваете.
8: Да.
7: Вы как-то неожиданно берете, не вмешиваясь, а вмешиваете.
8: А, в этом смысле. Я сейчас запью. Смотрите, очень интересно. Я вам скажу. Это удивительный момент. Сейчас я скажу. Удивительно. Посмотрите. Каждый раз, когда я затрагиваю эти полости, я их как бы ощущаю, но я просто дую на пупок.
7: Да, ну вот скажите мне, значит, вот предположим, не дай бог, конечно, но вот нужна операция, срочная операция.
8: Да, пожалуйста.
7: Мы говорим аппендицит.
8: Да, пожалуйста.
7: И вы берете сейчас, не вмешиваетесь, не вмешиваясь.
8: Абсолютно.
7: То есть вы говорите о том, что сегодня есть мама и папа у каждого органа, правильно?
8: Естественно.
7: Какой? Ну,
8: естественно.
7: Хорошо. Во-первых, давайте так.
8: Да, да.
7: Вот орган аппендицит.
8: Да, пожалуйста.
7: Кто у него мама?
8: Мама.
7: Мама.
8: Пяу. Мама у него пяу.
7: Пя.
8: Да.
7: А папа?
8: Папа сэ. Да. Это вместе, как бы получается, пя сэ.
7: Пя
8: сэ. Да. Да. Очень просто. Очень просто.
7: Но неожиданно.
8: Для того,
7: чтобы... Хорошо.
8: Да.
7: Хорошо. Тогда вот если мы печень.
8: Печень ар. Ар и куик.
7: Это мать и отец.
8: Мать и отец.
7: Мать,
8: отец, мать и отец. Мы же берем папа, мама, мать, отец. Это все просто. Простые вещи. 15 минут занимает операция.
7: И
8: всего.
7: Вы, так сказать, просто общаетесь конкретно с отцом.
8: Я общаюсь конкретно с отцом, с матерью. Я вижу, кто из них превалирует. Кто превалирует, отец или мать? Мать или отец? В каждом случае отдельно совершенно. Отдельно мать, отдельно отец. Потом и вместе к одному знаменателю. Хлоп, 15 минут идет всего. Пожалуйста, результат идеальный.
6: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция.
3: Итак, в программе «Сексуальная революция» Игорь Пусин. Человек-конструктор, человек-инженер, человек фантастической профессии. Он инженер, конструктор искусственных вагин. И самое главное, дорогие друзья, он ведет нас к перевороту в жизни. Он доказывает нам всей своей деятельностью, всей своей работой, что личностные, межличностные отношения, в данном случае между мужчиной и женщиной, отношения не нужны. Потому что сейчас на смену устаревшей, как говорится, вот этой вот лошадки крестьянской новая эпоха, новая эра. Искусственная вагина скоро будет обладать искусственным интеллектом. И я вас уверяю, это цифровое поколение будет возможным. Возможным. Искусственная вагина позволит нам рожать детей.
4: И не за горами момент, когда мы будем с этими детьми уже общаться через вагину.
3: Вы можете То есть представить. Она как бы будет уже даже функцию матери.
4: Функция матери. Вагина-мать.
3: Вагина-мать.
4: Мать-вагина.
3: Мать-вагина.
4: Мать-вагина.
3: Искусственная мать-вагина. Вот это есть та самая революция, ради которой мы сегодня пригласили Игоря Пусина, инженера-конструктора.
4: Ведь мы называем, извините ради бога, это матрицей, а в данном случае это не матрица, а это вагина-мать. Она окружает нас.
3: И я хочу спросить, теперь уже, потому что мы приближаемся к финалу, и я хочу спросить у вас сегодня, здесь и сейчас, в нашей программе, и я прошу вас отметить потом, впоследствии, что мы были первыми, кто, так сказать, кто, так сказать, вас, так сказать,
4: Мне очень приятно, я именно к вам я примчался.
3: Да, я хочу вас спросить, Игорь, какое напутствие?
4: Напутствие.
3: Дадите вы всем тем, кто, очертя голову, бросается в это новое, смелое, вот это
4: изысканное,
3: вот,
4: я бы сказал.
3: Изысканное фантастическое явление под названием искусственный вагин. Какое будущее за этим?
4: Будущее за этим, я скажу, плоть возьмет вас к себе. Пробуйте себя, пробуйте немножечко прижаться, пробуйте отвлекаться, пробуйте отталкиваться от обшивки вагины.
3: И уходят проблемы, да?
4: И уходят проблемы
3: личного общения с живыми,
4: плоть от плоти,
3: людьми,
4: Потрясающе. Вот о чем
3: сегодня речь. В программе «Сексуальная революция» был Игорь Пусин.
4: Спасибо.
3: Инженер искусственных вагин на все случаи жизни. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Шелохвость. У шелохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: А мы с вами, дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. И у нас в прямом эфире Татьяна
3: Машаева.
2: Мы просто, я вам скажу, мы можем помочь вам, дорогая Татьяна Болеславовна. Мы для этого пригласили вас к нам, на наше Фоменко Фейк Радио.
3: Чтобы
2: я вам помогу. Я лично. Ведь вы знаете, что я еще и психотерапевт. Вы знаете?
3: Нет, я не знал.
2: Не знали. Вот видите, как я. Я вам объясню. Ведь перед тем, как начать работать на фейк-радио, будьте здоровы, господи боже. Вот, да, я практиковал, и я работал вот с такими вот людьми, как вы, которые действительно находятся на грани.
3: На грани.
2: Вы на грани.
3: Я на грани.
2: Да, вы находитесь на грани. И я передаю какую-то вот атмосферу. Вы сейчас почувствуете, или вы сейчас чихнете, или наоборот, этот чих уйдет от вас. Как только я вам скажу, что мы для вас подготовили. А мы подготовили для вас новую работу, Татьяна Болеславовна. Это, вы готовы? Да. Поднятие малых величин. Вы готовы?
3: Поднять малых величин. Да, готова. Я могу.
2: Хорошо. Вы же в руках держали. Если вы.
3: Если вы окусываете
2: в руках держали 37 лет. Ну, господи.
3: Знаете, я хорошо могу поднимать малые величины.
2: Можете, да?
3: Я могу поднимать. Вот. Я могу поднимать, и даже не малые величины.
2: Нет, не малые.
3: Мне только работа нужна, понимаете?
2: Да согласен я. Да мы поможем вам, господи
3: боже. А начальником что, кто будет?
2: Начальником будет Сусов.
3: Сусов?
2: Конечно, вы же его знаете.
3: Юрий Васильевич
2: Сусов.
3: Ой, так он же очень хороший человек.
2: Это душка.
3: Он хороший человек.
2: Душка. А он на стеле, он же тоже висит на стеле.
3: Там висит.
2: Вы же рядом с Сусовым, конечно.
3: Ой, как хорошо.
2: Вот Сусов слева, господи, вот так чуть-чуть.
3: Я не пропаду.
2: Да.
3: Человек
2: Сусов. А я вам скажу, Сусов — это настоящий мужчина.
3: Я прям расплакалась.
2: Не волнуйтесь, я вас спрашиваю.
3: Неожиданно так.
2: Я уже теперь, как и психотерапевт, я вам хочу сказать, успокойтесь.
3: Я успокоилась.
2: Вы спокойны.
3: Я успокоилась.
2: Вы попили.
3: Я
2: водичка прошла.
3: Прошла.
2: И ушла в самый низ вам. Почувствовали? Татьяна Болеславовна, вы меня видите?
3: Да.
2: Вот хорошо. Почувствовали, как вниз водичка пришла?
3: Я на туалет.
2: Хорошо. Сейчас мы закончим уже. Мы сейчас уже заканчиваем нашу программу, дорогие наши друзья. Мы помогли Татьяне Болеславовне преодолеть эту психологическую травму. Она была на гребне. И вот сейчас она побежит как раз на гребень. Я вас спрошу, перед тем, как вы отправитесь на гребень... перед тем, как вы, наконец, начнете заниматься интересной, нескучной, я вам скажу, работой поднятия малых величин на предприятии узкого круга.
3: Да.
2: Вы знаете, узкий круг величин. Вот. Вы будете поднимать там малые величины. И дай Бог вам, и счастья вам, радости.
3: Спасибо.
2: И бегите спасибо. Уже, наконец.
3: Спасибо.
2: Всего доброго вам. До свидания. А для вас, дорогие наши друзья, я предлагаю послушать знаменитую, популярную, легендарную группу «Бильбао».
1: Найди себя.
0: Перегрызая камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
1: шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
4: Инструкция к применению 358874. Жуй.
1: Кури.
5: Классика в эфире.
6: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше, но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
5: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. С нами Арест Музенидис, риэлтор. Да. И передача на правах рекламе.
1: С большой буквы.
0: Конечно, только с большой буквы. А скажите, я, честно говоря, не знаю, верить или нет.
1: Что?
0: Вот просто, да, в замешательстве неком нахожусь, потому что ходили всякие слухи, что у вас вот в этом комплексе The Music есть еще один корпус, который не журчащий, не долбящий, ну вот это, без звуковых эффектов, но с определенным стилем одежды, я бы даже сказала, отсутствие ее.
1: Да.
0: Есть такой?
1: Есть.
0: Так вот, это правда?
1: Раз... Да.
0: Это правда?
1: Это правда.
0: Да вы
1: это
0: что?
1: Это правда абсолютная, я вам говорю. Да я сам часто там бываю.
0: Да вы что?
1: Конечно. А иногда хочется все скинуть.
0: Все скинуть, да?
1: Конечно.
0: Ага.
1: Буквально на босу ногу можно выйти практически, ну, с крыльца.
0: То есть это не выдумка?
1: Там специальное крылечко такое красивое. Русские бани, бабы ходят. Голые.
0: То есть в чем, так сказать, мать родила?
1: В чем мать родила? Они коромысло несет, видишь, вдруг
0: боже,
1: увидишь,
0: боже.
1: Несет вот
0: да
1: такая
0: вы
1: вот
0: что?
1: Прелестница коромысла за водой идет. И это действительно, это среди
0: жителей вот этого, да.
1: Жителей The Music.
0: The Music. Ведь там и магазины, и продавцы
1: там
0: так ходят, и все.
1: Они хотят, пойдут на рынок. Там специально организован рынок, естественно, там все проверяется.
0: Это самое свежее, конечно, это я
1: свежее,
0: понимаю, да.
1: Там все проверено, так сказать, все это.
0: То есть и все абсолютно, как сказать, обнажены. И продавцы
1: абсолютно
0: на рынке, аптекари
1: в аптеке. И аптекари
0: в аптеке. Врач в поликлинике.
1: Врач в поликлинике, да. И учитель
0: в школе.
1: Конечно, естественно.
0: Потрясающе, потрясающе.
1: Если у него указка, то учитель указка.
0: Это, ну, хоть указка, но потому что я тем, кто еще не знает, может быть, впервые слышит, хочу сообщить, что в комплексе The Music у каждого комплекса есть свое все.
1: Да.
0: Поликлиника, магазины,
1: конечно.
0: Школы, институты.
1: Да,
0: да, да, и даже научно-исследовательские институты.
1: Да,
0: правильно
1: все,
0: я понимаю?
1: Любые,
0: и
1: конечно,
0: вот в этом вашем, как сказать, комплексе, который обнаженный, вот сейчас поинтересуюсь, как он называется.
1: Специальный корпус.
0: Специальный корпус.
1: Да. Нью. Он называется Нью.
0: Просто Нью.
1: Нью.
0: Просто Нью.
1: Естественно.
0: Фантастика. Просто фантастика.
1: Да.
0: И вы туда захаживаете.
1: Голые животные, естественно, само собой, им не надо раздеваться. Но они тоже ходят по специальным вольерам.
0: Да.
1: Это красиво.
0: Потрясающе. Конечно. Просто мой, потрясающе.
1: Это картина. Это просто какой-то...
0: Какая другая жизнь,
1: это
0: другой
1: другая
0: мир.
1: Другая жизнь. Это рай.
0: А много там уже...
1: Музыка. Это же наш как бы
0: логотип. Ну да, да, да,
1: знаете,
0: конечно, конечно.
1: Музыка.
0: Да, безусловно.
1: Это рай.
0: Да. А много там уже жильцов в этом обнаженном
1: Нью? Много... 28.
0: 28.
1: Да, пока.
0: Пока 28.
1: Пока 28.
0: Сейчас. Но школа
1: 29.
0: Работает.
1: Да, школа уже
0: школа
1: работает.
0: Конечно. А сколько там классов сейчас получилось? Седьмой и восьмой?
1: Седьмой и восьмой.
0: Седьмой и восьмой. И пару учителей.
1: И пару учителей. Нет, ну не пару, конечно, там 12 учителей.
0: По труду обязательно, потому что вы прививаете, я знаю, да.
1: По, значит, современному общению.
0: Угу,
1: это так называется, современное общение.
0: Да.
1: Кстати, туда приходят голыми тоже.
0: Ну, да, естественно, там уже, конечно, да.
1: Современное общение. Естественно,
0: да.
1: Это для этого обязательно должно быть голыми.
0: Угу.
1: И вот когда все приходят, собираются, начинается лекция,
0: да
1: голый преподаватель с указкой. Он только тычет туда, куда как бы ему
0: нужно. Нужно, ну да.
1: В нужные места.
0: Обратить внимание, чтобы...
1: И все, да, чтобы обратить внимание.
0: Да. Вот и я так понимаю, что вот в этих седьмых и восьмых классов,
1: да.
0: Я думала, что это все выдумка, но мне вот говорили, что школа, седьмой, восьмой класс, что там какая-то невероятная успеваемость.
1: Потрясающая успеваемость.
0: Потрясающая. Вот видите, как интересно.
1: Само. Оно само как бы дело спорится.
0: Дело спорится. Вот... Да.
1: The Music. Это... Ну, скажите сами.
0: Это восторг, что надо сказать.
1: Это рай.
0: Рай, да, восторг, да.
1: Это восторг.
0: Ну вот, дорогие наши слушатели, зрители.
1: Да.
0: Я очень рада, что вы познакомились с этим прекрасным человеком. Так сказать, первооткрывателем. Арестом Музенидисом. Этим каким-то просто, ну, как сказать, уникальным риэлтором.
1: Целую ваши ноги, Ириша.
0: Да, а я ваши. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: До свидания, дорогие.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Целую.
0: Thank you.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Ретро-охота. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас программа, посвященная охотникам и охоте. Но не просто, дорогие друзья. Дело в том, что это мужская работа под названием охота. Она сегодня у нас, ну, не просто так. Сегодня мы начинаем знаменитую, ну, в будущем, я надеюсь, знаменитую рубрику, программу, которая называется «Ретро-охота». И почему? Потому что у нас появился клуб по интересам, так сказать, ретро-охотников, людей, которые занимаются ретро-охотой. И сегодня узнать об этом движении, об этом течении сегодня, конечно же, мы пригласили в гостях основателя этого общества, этого общества охотников. И сегодня вот он у нас в гостях. Это ретро-охотник Спартак Заурович Заев. Здравствуйте, Спартак Заурович.
1: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите в двух словах, как возник ваш клуб по интересам, как это движение, как же сейчас много, я знаю, людей, которые занимаются ретро-охотой.
1: Сейчас вообще полно этих самых таких милых, таких вроде бы, это я хотел сказать, как бы таких, вроде бы они мужики, но на самом деле так копнешь, и там все сыпется. Это несерьезно, ну несерьезно. Они что-то пытаются косить под вроде бы этих охотников, но они не охотники, понимаешь? Ну это что, они катаются как сыр в масле, понимаешь? Их одевают, их там, понимаешь, с утра до вечера, там жены их там клизмы им там вставляют, я не знаю, там что-то там суют, там омлет какой-то в рот. Это все, это несерьезно. Серьезная охота — это вообще, я скажу, это прежде всего манок. Вот если у тебя есть манок настоящий, то ты уже считаешь, что ты ретро-охотник.
0: Не-не-не, ну подождите, да, подождите. Ну, все-таки хочется понять, как вам пришло вообще в голову? Я же знаю, что ретро-охота — это не только ретро-оружие, ретро-костюм, но и это и сами ретро-охотники, правильно?
1: Получается,
0: что
1: сами ретро, конечно.
0: Да, ну в принципе, это, кстати, вы же не это... возьмете 20-летнего на охоту.
1: Не, это уже зрелые со стажем. Мы берем в клуб со стажем людей.
0: Ну, тут важно сказать нашим радиослушателям, важно, да, что ретро-охотники, естественно, вполне, чтобы все было по-честному, по-мужски, готовят, ну, охотятся,
1: конечно,
0: прошу прощения, на ретро-животных, правильно?
1: Естественно. Они все время так делают.
0: То есть вы сами по себе пожилые?
1: Да, абсолютно.
0: И охотитесь на пожилых?
1: Абсолютно.
0: Ретро-охота.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: вами легко. Онлайн-радио.
1: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: нас в гостях Светлана Сорока, егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Значит, как я уже говорил, дикие мужчины-одиночки отправляются... Ну, конечно, я понимаю, так сначала они подписывают определенные бумаги.
1: Определенно. Понимаете, некоторые подписывают, а кого-то прям с улицы приходят забирать.
0: Вот так вот, да?
1: Ну, конечно, нет. Но у нас в этом смысле хорошо все поставлено, в этом смысле. На поток, я бы даже сказал. Иначе не было бы такого поголовья, понимаете?
0: Полторы тысячи, да.
1: Поэтому мы лет с 20 начинаем так приглядываться к мужчинам. Приглядываемся. И где-то уже, ну, в районе 22 уже окончательные выводы, и все. Иногда забираем сами, если сами не приходят.
0: Да. Вот эти дикие мужчины-одиночки, вы часто ли новые поступления? Вот как по факту получается?
1: Ну, где-то, понимаете, ну, в месяц, наверное, ну, штук 30-то, наверное, прибывает. Но у нас же, я говорю, и женщина с лицензиями приезжает, понимаете?
0: На отбор их.
1: На отбор, да.
0: То
1: да,
0: есть
1: да.
0: осматривают мужчин-одиночек диких,
1: да,
0: осматривают их.
1: Поэтому и, 30 сказать, прибыл, 30 убыло, понимаете?
0: Вот так вот,
1: вот
0: да?
1: такая вот, вот текучесть.
0: Так вот. А возвраты мужчин-одиночек есть? То есть женщина, вот она его подобрала?
1: Да.
0: Из заповедника забрала
1: да.
0: его?
1: Да, не просто об этом говорить, случаются возвраты.
0: Случаются, да?
1: возвраты. Когда вроде уже и приручен, вроде и все, и из рук ест практически, да? А опять потом взбрыкивает и все, понимаете? Не
0: ну,
1: может справиться.
0: То есть мебель грызет и бросается.
1: Мебель грызет, бросается, ходит в туалет на балкон. Ну, в общем, ну, начинается какая-то
0: кошмар,
1: ерунда.
0: Кошмар, да?
1: В ближайшие парки убегает, пугает
0: есть,
1: там.
0: Ну, то есть вот этим вот своим.
1: Вот этим вот.
0: Плащ раскрывает.
1: Вот,
0: кошмар.
1: Вот, вот, да.
0: А я вот что хочу спросить. Бывают ли такие сложные случаи, когда мужчины-одиночки, вот эти дикие,
1: да.
0: нападают на вас?
1: Вы знаете, я так скажу, у нас легких случаев не бывает.
0: Ах, вот.
1: У нас сплошные тяжелые случаи. А думать, почему я все время с арбалетом? Я тебя даже сюда пришла, понимаете, вроде как тут вроде все безопасно. А, не знаю. Может,
0: вот
1: у вас тут водится.
0: Кинется какой-нибудь, да?
1: Кинется какой-нибудь.
0: Я
1: да.
0: вот что хотел бы узнать. Дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике.
1: Да.
0: Напомню, дорогие друзья, что Светлана Сорока — это егерь первого заповедника мужчин-одиночек.
1: Да. Попыховское лесничество.
0: Да. Попыховское лесничество. Да. Хочу вот что узнать. Скажите, пожалуйста, вот у вас ваш арбалет, он заряжается, так сказать, сонными и, да, этими, ну, так сказать, стрелами? Или да. все-таки...
1: Бывают и сонные, но что ж тут греха таить, так сказать. Бывают и неубийственные, есть... конечно, но болезненные.
0: Болезненные, то есть,
1: да.
0: ну, да?
1: Да.
0: Я...
1: Да, болезненные, иногда необходим вроде.
0: А вот этот слух, что вы сразу отбираете одежду у прибывающих,
1: они сами сдают.
0: Сами сдают?
1: Они
0: там
1: сами
0: сдают,
1: голые, сами
0: да?
1: сдают. Ну нет, ну бывает, конечно, крайний случай, когда приходится раздевать, понимаете? Он все думает, что ему холодно будет. Понимаете, поэтому приходится как-то, ну, уговорами, там, за корм, за что-то такое, ну, как менять одежду на корм.
0: А вот что я хочу спросить, как они между собой там все-таки?
1: Очень сдруживаются бывает.
0: Очень сдруживаются?
1: Очень
0: да.
1: сдруживаются. Такие а вот образуются
0: вот
1: прям.
0: Вопрос страшный у меня. Страшный прям.
1: Ну, давай.
0: Ну,

0: не возникает ли мужской семейственности? Ну, среди мужчин, так сказать.
1: Не позволяем.
0: Однополость.
1: Не позволяем. За это не сон, и сонная, и болезненная пилюлю. Получает он в заднице, и все.
0: Вот так, да? Жестко с ней.
1: Жестко абсолютно.
0: Как только подумал, черт и о чем, сразу раз и все.
1: Сразу
0: а при этом все голые.
1: Абсолютно, конечно.
0: Удивительное дело. Вот все-таки заповедник, значит, в Попыховском районе, где, как я напомню нашим слушателям, Светлана Сорока является егерем первого заповедника мужчин-одиночек.
1: Да.
0: Вот, конечно, работа у вас непростая.
1: Да ну что вы, да, у нас же книга еще есть. Вот, ну, как вот, есть красная книга, всем известная, а у нас книга Бордо.
0: Книга Бордо?
1: Книга Бордо, и, да, я так вообще горжусь даже, потому что по моей инициативе она была как-то создана. Эта книга, есть расшифровка.
0: Прекрасно. Ну, вы сейчас об этом расскажете.
1: Хорошо, давай.
0: Буквально вернемся после музыкальной паузы.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: прямой вопрос Александру.
1: Да я понимаю.
2: Лабиринт Леонардо.
3: У Надежды нет Егора.

0: Чистка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
1: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо!

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: Правосудие.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
2: Да.
1: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотела выразить
2: огромную благодарность,
1: потому что я понимаю, что работа у вас тяжелая.
2: Дальше, расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
1: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
2: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
1: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
2: На каком капюшоне? Это еще ты не... Ну, не важно.
1: В смысле, на каком?
2: Да не там у нее очко.
1: А
2: у
1: где?
2: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реальный анестезиолог, который
1: сказать, что
2: губит очко змей.
1: То есть это не на капюшоне?
2: Не на капюшоне? Не на капюшоне! О, очко-то где?
1: Ну не может быть, хорошо,
2: вот
1: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
2: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
1: А вы знали, что у нее два очка?
2: Да, конечно.
1: Откуда?
2: Откуда? От верблюда.
3: Он медицинский заканчивал.
2: Я же заканчивал медицинский.
1: То есть вы сейчас говорите от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
2: Это не фигура речи.
1: От индийского верблюда?
2: От индийского верблюда я узнал. Мне он, сука, все мне выдал, когда я его укусил за очко.
1: Его?
2: Да, его! Его, его! Да что? Укусил, и все, и он мне, сука, все рассказал.
3: Подождите.
2: Да.
3: Я хочу сказать, что он укусил. Такое количество всех укусил за очко.
1: Да сначала с животных все началось вообще.
3: Да, конечно.
2: Я спас пациента в Нью-Дели.
1: Зачем вы на людей-то переключились?
2: Ну, это позже уже было, да.
1: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
2: А ты не бойся, Иришка.
1: Ну, я спрашиваю.
2: Ах, Иришка, Иришка.
1: За что?
2: Ай, ладно, Лень, ну что ты.
1: За что вы кусаете пациентов?
2: Я их кусаю за очко тоже. Но... Рыдает. Он рыдает. Он не может этого пережить, Лёнь.

0: Ленька, я его по-своему люблю.
1: И вы после... Вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
0: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
1: Я еще раз задаю вопрос.
0: Ну,
1: зачем с животных?
0: Да?
1: Ну, кусали вы животных. Это ничего,
0: да.
1: конечно, хорошего в этом нет.
0: А постепенно, это не сразу.
1: Зачем
0: я по чуть-чуть
1: людей?
0: Начал прикусывать сначала за очко
1: людей.
0: Да.
1: Зачем?
0: Какая-то в этом есть сермяга.
1: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
0: Нет.
1: Не получали удовольствие?
0: Не получал
1: я. А зачем тогда?
0: Вот через «не могу» я это делал, ты понимаешь, ты из меня все вытянула. А потом пристрастился.
1: Виталий, теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
0: Ну, конечно, а как же.
1: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
0: Ну, я облизываю сначала.
1: Нет, это, я облизываю, это же...
0: Я дезинфицирую перед этим.
1: Так а буридан-то у вас в слюне?
0: Конечно.
1: А впрыскиваете вы его тут тоже?
0: А буридан, знаешь как, уф, забирает прямо очко аж... Пульсирует! Ты понимаешь? Чего тебе, Иришка? Вот Ленька все знает.
1: Куда вы впрыскиваете буридан?
0: В очко прямо. Видишь, и она рыдает уже. И почему так? Я с людьми разговариваю.
1: Просто жалко, человек еще даже не оперирован, а его уже...
0: А вот так вот. Зато после этого он весь стерилен.
1: Да что же он?
0: Очко стерильно, и весь он стерилен.
1: Так он покусан, понимаете?
0: Но он стерилен.
1: Его шить надо.
0: Он готов к операции.
1: Понимаете, шить надо, это самое...
0: Шей.
1: Ненадолго прервемся,
0: давай.
1: Дорогие друзья.
0: Давай.
2: Правосудие. Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный... и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.

ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ।

0: ਧਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
5: На газу. Готовим вместе.
6: Почему лысьва? Лысьва.
7: Вы вот понимаете?
6: Это же старинное же, по-моему, да?
7: Ну, конечно.
6: Конечно. Конечно.
7: Он должен же понять, что лысьва – это только потому,
6: да,
7: что сама репа,
6: да,
7: она очищается после того, как она кипела уже.
6: Ага.
7: Потому что получается,
6: она как бы лысая. Лысая.
7: Как бы, да, как бы она, жизнь-то она уже прожила.
6: Уже.
7: Уже как бы она ее прожила.
6: И теперь
7: мы понимаем прекрасно, вот и все.
6: Вот и все у нее.
7: Понимаете, вот и вся ее лысая, так сказать. Обитая, потому что мы били, как говорится, тесто. И вот мы его...
6: Удивительно.
7: И теперь сейчас проходит буквально каких-то 2-2.5 часа.
6: Вот это все
7: на 220 градусах.
6: Да, да.
7: Вот,
6: да,
7: мы,
6: да.
7: Вот уже сейчас.
6: Да.
7: Вот уже сейчас.
6: Уже сейчас.
7: Посмотрите, вот мы
6: я
7: открываем.
6: Вижу уже.
7: Духовку. Открываем. Открываем. Так. Осторожнее, башки.
6: Осторожнее.
7: Так. Вот смотрите внимательно.
6: Ну,
7: и вот теперь,
6: смотрите, она же
7: готова. Она
6: держу.
7: Пышет, пышет.
6: Ну,
7: вот теперь
6: ставлю.
7: Кладите.
6: Хорошо.
7: А вот теперь смотрите.
6: Так.
7: А теперь как ее есть.
6: Ага.
7: И вот это основная проблема. И только в нашем ресторане,
6: так,
7: а я напомню, что ресторан называется «В каморке» итальянском.
6: Да, естественно.
7: Вот, где мы готовим, так сказать, нашу еду. Меня зовут
8: Джованни.
7: Меня зовут Джованни, фамилия моя Стоев.
8: Да,
7: вот,
8: да,
7: я рассказываю о том, как делать итальянское белорусское блюдо,
8: да,
7: битая лысьва.
8: Да,
7: вот,
8: да,
7: сам,
8: да,
7: себя,
8: да,
7: представил.
8: Сам себя. Ну и ничего.
7: А я не первый,
8: а
7: раз
8: я
7: уже.
8: А я даже был
7: на телевидении.
8: Очень хорошо,
7: да,
8: правда?
7: На телевидении, да, был.
8: Передача
7: был,
8: какая?
7: Был.
8: Передача была?
7: Ну, передача была кулинарная.
8: Кулинарная. Хорошо.
7: Кулинарная называется «Печные схватки».
8: «Печные схватки», я помню. Ой, как вы бились.
7: На канале Т-8.
8: Т-8, я знаю, да, да. Т-8.
7: В 19:00 в пятницу.
8: Да, я знаю, да, знаю.
7: Будет,
8: да,
7: сейчас со мной передача.
8: Сейчас я буду,
7: да, это я
8: смотреть.
7: Уж пользуясь случаем отрекламировал.
8: Заодно, да.
7: Отрекламировал, да, себя.
8: Действительно.
7: Ну вот, да. И ты, короче, вот смотрите, вот сейчас уже она немножко подостыла у нас.
8: Так.
7: Подостыла.
8: Ну да, вот когда.
7: Вот теперь смотрите, убитый лысик, какая задача.
8: Да.
7: Какая задача?
8: Ну,
7: какая? А теперь-ка вы раскапываете тесто.
8: Ага.
7: Ну не ешь.
8: Нет, ага.
7: Находите там вот эту картофель.
8: А, вот она.
7: Вот она картофельная.
8: Вот, давай,
7: и в одну руку берите репу там прямо из нее, когда
8: выкупали.
7: В одну руку, смотрите, берете репу, в одну руку, а в другую руку
8: картофель.
7: И делайте из картофельной ту же лысьву, что вы и делали из репы. Очищайте от шкурки, очищайте.
8: Сейчас я попробую.
7: И аккуратненько.
8: Как это волосатая, смотрите какая.
7: Кладете в рот и то, и другое. И сразу тестом! Сразу тестом закусите! Ну как?
8: Ой, как! О, да это... О, это... Ну, Кань, вы какие-то прямо... У вас удивительно...
7: Ну, не прелесть.
8: Не прелесть.
7: Не прелесть.
8: Прям не прелесть.
7: Ну,
8: конечно,
7: не прелесть,
8: ну,
7: понимаете?
8: Потрясающе.
7: Вот я вам скажу. А если бы я не занялся тем вот этим изучением
8: вопроса,
7: как белорусы пришли в Италии и жили там, так мы же никогда обитые лысые ничего
8: мы
7: не узнали.
8: Не узнали.
7: Понимаете? Вот поэтому я и призываю всех
8: это
7: наших слушателей сегодня.
8: Удивительно просто. Какое я вам должен сказать спасибо, что я вот вы вашими удивительными вот этими, как бы, вот вы в специальной маске, и я просто нашим радиослушателям говорю, что вы в удивительной находите маске, но даже сквозь эту маску я чувствую добрый глаз.
7: А вот вы
8: добрый глаз.
7: Почувствовали, да?
8: Да.
7: А
8: да,
7: понимаете,
8: да,
7: что ни капельки масла.
8: Ни капельки масла,
7: вот.
8: Это удивительно.
7: Я хочу сказать, это удивительно тонкое.
8: Только душа,
7: да,
8: добрый глаз,
7: да,
8: и,
7: да,
8: битая лысьва.
7: Ну все.
8: Спасибо. Спасибо, дайте я пожму вас. Удивительно, вы такой человек, вы искренний, вы прямо открытый.
7: Спасибо.
8: Человек.
7: Вы... Приходите к, да, нам в ресторан в Каморке.
8: Давайте, я с удовольствием.
7: Спасибо.
8: Я с удовольствием.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам огромное.
7: В следующий раз, если можно будет,
8: да,
7: разыграем,
8: да,
7: что-нибудь.
8: Что-нибудь разыграем обязательно.
7: Угу.
8: Да, удивительно.
7: Ужин на двоих.
8: Ужин на двоих,
7: вот,
8: например, разыграем. Да.
7: Вот.
8: Хорошо.
7: А сегодня пойдем с вами.
8: Пойдемте,
7: вот,
8: пойдемте. Итак,
7: прекрасно.
8: Сегодня мы идем с Джованни в Каморку. Удивительный ресторан в Каморке. Вас приветствует ресторан в Каморке. Белорусское удивительное блюдо. Битая лысьва.
5: На газу готовим.

0: 101.ru.
1: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
2: Аллергия.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио, и сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая, да, я понимаю вас, Олег. Вот, сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
4: Да, здравствуйте.
3: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
4: Да.
3: Это Олег моль-аллергик.
4: В общем, да, в целом, да.
3: Ну, Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
4: Да.
3: Вот, и сразу, Олег, для начала, вы потеете?
4: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем.
3: Угу.
4: Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде.
3: Угу.
4: Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
3: Угу.
4: Ну, мы все потеем, я вам скажу. Угу. Моль ОМОН потеет.
3: Все-таки?
4: Да, естественно.
3: А мне казалось, что моль вообще не потеет.
4: Конкретно скажу вам сейчас. Вообще в целом моль не потеет. Но
3: в частности
4: потеет.
3: Вот это удивительно.
4: Да.
3: Вот. Ну, я хочу спросить.
4: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, я не потею.
3: Вот это удивительно.
4: Да.
3: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
4: Ну, естественно, конечно.
3: Вот такой у меня вопрос.
4: Да.
3: Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
4: Ну, да, да.
3: Я хотел бы спросить, вы как моль.
4: Да.
3: Необычная, страдающая аллергией.
4: Да.
3: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли?
4: Ну, да, в целом,
3: вы
4: да,
3: же,
4: хотя... Ну,
3: вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль?
4: Да нет, конечно, это гадость.
3: Ага.
4: Я вам больше скажу, это говно.
3: Ах, вот.
4: Да,
3: как.
4: Да.
3: Шерсть,
4: мех, это говно для нас.
3: А, прекрасно.
4: Вот и все, да.
3: Ну, это новое совершенно направление.
4: Да. Ну, конечно.
3: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
4: Естественно, конечно.
3: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
4: Да.
3: Когда вы поняли?
4: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху, он принес такие брюки с начесом. Я не знаю, знаете, да?
3: Ну, конечно.
4: Влад,
3: я сам и пользуюсь.
4: Влад зовут, да, вас? Влад?
3: Меня Влад, да.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно.
4: Олег.
3: Олег.
4: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как сказать вам? Сначала он приносил крепдышин.
3: Угу.
4: Вот.
3: Ой, дорогостоящие.
4: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось.
3: Угу.
4: Вот. Потом он, значит, принес чесучу.
3: Угу.
4: Чесучевые брюки.
3: Угу.
4: И это тоже совсем не пошло.
3: Угу.
4: Ну, как-то я срыгнул.
3: Ага.
4: Срыгнул, да.
3: Ага.
4: Но я маленький был еще.
3: Да-да,
4: маленький.
3: Понимаю вас.
4: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно.
3: Ага.
4: Вот а не брюки.
3: Так вы и поняли, да?
4: Конечно, естественно.
3: И у вас как бы началась аллергия.
4: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь.
3: Угу,
4: оторопь.
3: Угу.
4: Вот, немножко крылышки.
3: Ага.
4: Крылышки начали потеть. Крылышки.
3: Ага.
4: Сам-то я нормальный,
3: угу.
4: А вот крылышки начали потеть.
3: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перке?
4: Дважды.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
3: Соскоб-сосков?
4: Еще раз.
3: Соскоб-сосков.
4: А, соскоб-сосков.
3: Да.
4: Да, естественно, всем обязательно. Всем
3: моль. Вам делали?
4: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль ОМОН.
3: Ах, вот оно.
4: Да, и всему подразделению делали соскоб-сосков.
3: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
4: Да.
3: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
4: Да,
3: значит, вернемся через минуту.
1: Аллергия. Подчас устаем прятать Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: На газу готовим вместе.
4: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать. «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
5: Здравствуйте.
4: Очень приятно.
5: Здравствуйте.
4: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
5: В каморке. Итальянский, да.
4: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, что мне бросается в глаза, битая лысьва.
5: Ну, да.
4: Можно поподробнее рассказать?
5: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
4: Да, я понимаю. Все-таки попробуем.
5: Поработать. То есть, смотрите, битая лысьва — это такая...
4: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
5: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
4: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
5: Итальянский ресторан.
4: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
5: Белорусское блюдо.
4: Да, вот это вот удивительное.
5: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
4: Вскрылось.
5: Да.
4: А что вскрылось?
5: Потому что белорусские итальянцы...
4: Так, да.
5: Существуют.
4: Правда?
5: Да, и мы узнали.
4: Я не знал этого.
5: Вот и меня же зовут Джованни.
4: Да, я вижу, да.
5: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
4: Стоев.
5: Вот,
4: так,
5: это так, таким так. Вот образом, мы, таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
4: Как интересно. Осторожно. Нормально.
5: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
4: Ну, очень хорошо.
5: Да, я очень заинтересовался, как он думает, Джованни Стоев.
4: Ну, да.
5: У матери стал спрашивать.
4: У матери, да.
5: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
4: Да, не только Стоев.
5: Не только Стоев.
4: Как
5: еще
4: интересно.
5: Говорит, ты мог бы быть вообще...
4: Ух ты.
5: И белорусом, как говорится.
4: Вот, сейчас... откидывайте сейчас, да, это?
5: Подождите, я порядок-то расскажу.
4: Порядок, да.
5: Ну, в общем, смысл следующий. Да. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в каморке.
4: Да.
5: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
4: Ну, конечно.
5: Да, ну, я повар же давно...
4: Вы же уже экстра-класс.
5: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
4: Ну, вижу, я понимаю.
5: Свои условия. Конечно. И я выйти свои условия поставил, как говорится, во-первых, продукты покупаю сам.
4: Да.
5: Это первое мое было условие,
4: И потом я хотел спросить, где вы их берете.
5: Ну, подождите, сразу.
4: Что, хорошо.
5: Я еще должен вернуться к тому, почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
4: Вот, пожалуйста.
5: Белорусская, так сказать.
4: Да.
5: А почему?
4: Почему?
5: А потому что итальянцы — это белорусы.
4: Боже мой.
5: Вот. Такой вот у
4: как
5: нас.
4: Интересно.
5: Такой вот у меня такая мысль. Я много был в Италии там.
4: Да.
5: Ну, сам я бы не был в Италии, но много читал.
4: Да, я понимаю.
5: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как-то белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
4: Семей 20,
5: да.
4: Где-то. 20 дворов.
5: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
4: Ну, уже совсем.
5: Ну, уж совсем, конечно.
4: Ну, вот пробитую лысьву, да.
5: Но пришли, они забыли.
4: Что?
5: Пришли, они забыли.
4: Да?
5: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
3: На газу готовим вместе.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
6: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыр, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет. Я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
7: Деньги без денег!
4: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
8: Здравствуйте!
4: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
8: Да-да.
4: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги... Как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
8: Это я вас спрашиваю тоже.
4: Да.
8: Ну, зачем? Да, понимаете, скажите. Деньги — это фетиш.
4: Да
8: деньги
4: —
8: это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
4: То есть, что вы предлагаете?
8: Я вам объясню.
4: Да.
8: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
4: Ну,
8: надо признать. Так. У всех есть мобильные телефоны.
4: Ну, конечно.
8: У всех.
4: Ну, конечно.
8: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
4: Так.
8: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
4: Ну, есть, конечно.
8: Конечно,
4: да.
8: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого,
4: да,
8: интернета.
4: Да, ну, естественно, конечно.
8: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
4: Какую?
8: У меня 100 тысяч рублей.
4: Ага.
8: На диктофон.
4: Все, только одну фразу?
8: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
4: Так, хорошо, хорошо. Предположим, все записали это,
8: да,
4: на диктофон.
8: Да. Ну, дальше представь себе, вот, да, я, предположим, прихожу в кондитерскую.
4: Ну,
8: прихожу,
4: например.
8: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
4: Так.
8: Продавец отвечает, 300 рублей.
4: Так.
8: Понимаете, 300 рублей.
4: Так.
8: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
4: Угу.
8: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
4: Свой диктофон, да.
8: Продал пирожное за 300 рублей.
4: Так, так, хорошо, ну предположим.
8: Да,
4: так,
8: таким,
4: ну,
8: образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
4: Прибавлено.
8: У него 1000... 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
4: 700 рублей,
8: вот,
4: да,
8: так,
4: совершенно верно.
8: Да? Так. Это полная цифровизация.
4: Полная.
8: Вы понимаете, куда мы идем?
4: Куда?
8: К полной цифровизации,
4: Господи,
8: таким образом.
4: Господи, Боже.
8: Это
4: мой.
8: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
4: Вообще?
8: Конечно.
4: То
8: нет.
4: Есть коррупция
8: кристальная
4: исключена.
8: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
4: Честь.
8: Все работает.
4: Все. Удивительно.
8: Вы понимаете, как...
4: Удивительно.
8: Как все просто.
4: Ведь вообще это
8: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и,
4: да,
8: мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
4: Конечно,
8: вот
4: тем более в условиях...
8: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
4: Да.
8: Купил пирожное за 300 рублей.
4: Да.
8: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
4: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, каком-то, какой-то большой, крупной покупке.
8: Например?
4: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
8: Ну, вы приходите,
4: да,
8: вы приходите, например, на работу.
4: Сеть закусочных.
8: А ваш работодатель, например, говорит.
4: Да-да-да.
8: Выдал зарплату.
4: Так.
8: 100 тысяч рублей.
4: Так.
8: Все. У вас уже 200 тысяч.
4: О, 200 тысяч.
8: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
4: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
8: А я записываю, получил зарплату.
4: Да, получил,
8: конечно,
4: зарплату 100,
8: конечно,
4: тысяч рублей.
8: Да, вот и все. Все
4: то
8: просто.
4: Есть, полное доверие.
8: Полное доверие, конечно.
9: как?
8: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
9: Вы понимаете, что
8: это
9: вы...
8: все прозрачно.
9: Вы понимаете, что вы революцию совершили?
8: Конечно. Это экономическая революция.
9: Это экономическая революция?
8: Да. Деньги без денег.
9: Да. Егор Ростислав.
8: У вас деньги есть?
9: Есть.
8: Но при этом у вас их и нет.
9: Вроде и нет.
8: Вы понимаете как? Они есть и нет.
9: Они есть и нет.
8: А вы можете все покупать.
9: А я все.
8: Все можете покупать, продавать, все свободно.
9: Легко.
8: Все свободно.
9: Боже мой, вы открыли.
8: Класс, налог на дорожное строительство.
9: Налог.
8: Заплатить 5000 рублей.
9: 5000.
8: Вы говорите, да. Заплатил налог на дорожное строительство.
9: Да.
8: 5000 рублей.
9: 5000. Потрясающе.
8: А там говорят, приняли налог.
9: Приняли 5000. Налог.
8: Вот и все.
9: И они вам верят,
8: естественно. И все, и мы верим друг другу.
9: Это здорово.
8: Это настоящая,
9: Егор Ростислав,
8: настоящая свобода.
9: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту. В нашей студии.
7: Деньги без денег.
0: Флора и фауна родной планеты.
10: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
11: С нами хорошо. 101 ру.
0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио. Небесная высь.
1: Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Все-таки давайте вернемся. Как таблица распространяется? Вот,
2: да.
1: С годами.
2: До 89
1: килограмм.
2: Да, конечно.
1: Конечно.
2: До 80.
1: Разрешено.
2: Да,
1: это, скажите мне, пожалуйста, это уже в рабочем, так сказать, в рабочей одежде?
2: Это в рабочей одежде.
1: То есть 89.
2: У меня же, вы знаете, алюминиевые ботинки.
1: Да.
2: Это специально же.
1: Да, я знаю.
2: Вот
1: да.
2: И все.
1: Для вылезания на...
2: Для вылезания на...
1: Вот что я хочу спросить.
2: Да.
1: Вот что я хочу спросить. Вы, как профессионал, вы же являетесь лифтер, это же, так сказать, не только отец, но и мать пассажиров в лифте.
2: Конечно. Конечно. Это их и охрана. Угу. Это и, если я вам скажу, отдушина. Угу. Даже иногда одна женщина, я вот хотел про нее сказать вам, которой 50 лет, она пукнула.
1: Да вы что?
2: Да. Но так получилось.
1: А много народу было при этом?
2: Да. Вот.
1: Полный лифт?
2: Да.
1: А вы были в эпицентре?
2: Я был в эпицентре.
1: А что предписано инструкции на таких случаях?
2: Вы знаете, терпеть. Лифтер должен терпеть. Лифтер, я был в самом центре, в самом центре.
1: Ну, у вас же, наверное, есть специальная вентиляция.
2: Да, конечно.
1: Ну, так расскажите об
2: этом. Так я включил ее моментально, потому что иначе бы задохнули все.
1: Ну, это обычное дело.
2: Это обычное дело, да, конечно, это нормально.
1: Вот какой еще у меня вопрос. После того, как мы прошли посадку в центре, 89 килограмм, скажите, пожалуйста, сколько у нас сейчас в стране необлифтеренных лифтов?
2: Я вам скажу. Ну... Я вам скажу так, ну, например, около 10 миллионов.
1: Это федеральная
2: цифра? Это федеральная цифра, абсолютно.
1: А сколько у нас лифтеров, как таковых?
2: Лифтеров очень мало, очень мало.
1: Ну, сколько в год выпускает Академия лифтеров?
2: 200.
1: 200?
2: 200, 200
1: человек. Господи, всего 5, да получается 5 лет выпусков.
2: Да.
1: Это значит, получается, 1000 человек.
2: Это всего.
1: Это 10, вот получается, что вы обслуживаете.
2: Да, да.
1: Так, да, уж я боюсь показаться не... Ну, так сказать,
2: ну вы говорите, я же вишу все равно на этой самой...
1: А вы скажите, вам приходится перебегать из лифта в лифт?
2: Да, да, естественно.
1: Да,
2: то есть я, да, конечно, я улавливаю вот эти вот потоки, которые я как бы чувствую. Вот когда
1: скажите,
2: надо.
1: А вот если, например, вы выпустили свой один лифт и перебежали в соседний, предположим, подъезд, я уж не говорю в соседнее здание.
2: Нет, конечно.
1: У вас же, я знаю, что у вас есть такой пульт.
2: Да, у меня специальный пульт, это называется Distanzprüz.
1: А, Distanzprüz. Скажите, пожалуйста, я понимаю.
2: Ну, это аббревиатура. Единственное,
1: что я хотел узнать, как же вам в алюминиевых-то ботинках?
2: Очень сложно. Вот это вот я хочу поставить это на собрании. У нас будет съезд лифтеров. Вы знаете, я вас тоже приглашаю. Это будет очень интересно.
1: Ну, как средство массовой информации.
2: Там будут все. Пасин будет. Пасин.
1: Да вы что?
2: Да, да, Пасин.
1: Сам
2: Сергей Сергеевич Пасин.
1: Сергей Сергеевич, человек, который изобрел, так
2: сказать, который изобрел
1: алюминиевые ботинки.
2: Да, естественно.
1: Для лифтеров.
2: Конечно.
1: Удивительные.
2: Вот я лично с Пасином.
1: Все время хочется понять, зачем они.
2: Я все время, я ставлю все время ребром этот вопрос. У нас и в профсоюзе, и везде, и в правкоме, и везде. Я все время, я вам хочу сказать вот что еще. Пасин, он должен вообще пересмотреть всю технологию лифтового процесса.
1: Перевоза.
2: Перевоза.
1: Ну, дорогие друзья, напомню вам, что сегодня у нас в программе «Небесная высь» был Евгений.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
2: На газу готовим вместе.
3: Губы осьминога.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фейк Радио программу, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
5: Вероника.
4: Вероника.
6: Гена.
4: Геннадий.
6: Просто Геннадий.
4: Вероника. Геннадий. Вероника и Геннадий. Я хочу спросить, вот кориандр, который вы добавляете, вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
5: Мы сначала замачиваем, конечно.
6: Да, конечно, конечно.
5: Вот. Мы замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно же. Это замочка связана опять с осьминогом.
4: Осьминога в осьминожьем.
5: Да.
6: И потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать.
5: Мы вообще всегда...

0: вообще любим пассеровать. Да, вы знаете, мы любим пассеровку.
1: Пассеровку.
2: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
0: Да. Это картофель.
2: Это только картофель.
1: Так, а это вот такой, это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели нас сначала назвать ресторан Никуси.
0: Ну давай говорим уже что.
1: Хотели назвать. Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
3: Прошу прощения.
1: Я не знаю.
0: Но не на тебя же его смотреть.
1: Ну нет, конечно.
3: Вероника такой красоты просто.
1: Вау, вау, я говорю. Господи, так вот. И вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
0: Мы хотим, да, знаете, дорогие, что да, еще? Вот да, я, да, теперь
1: да,
0: я скажу.
1: Да, да,
0: мы
1: давай,
0: хотим
1: да.
0: еще, но это в проекте, но думаем еще, думаем. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля.
2: Картофель.
0: Да. И вот еще бы, вот, да, вот какую-нибудь птичку можно. Ну, это птичку какую-то. Ну, вот думаем, какую птичку. Какую птичку?
2: Ну, перепонки Гагары.
1: Думаем, ну, это думаем, громко. Думаем, так уж слишком. Хотя барабанные перепонки вы имеете в виду, да?
2: Еще тоньше.
1: Барабанный перепон.
0: Да, да, да, да. Ну да. Вот, что-то, вот что-то рядом. Что-то рядом.
1: Может быть, слойка сойки. Вот слойка из сойки.
2: Ну, посмотрим. Ну, вот сейчас посмотрим. Это уж вам виднее. Я-то уж не буду
0: подумаем,
2: точно.
0: Подумаем.
2: Открывать ресторан. Дорогие друзья, я хочу теперь сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех... скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
1: Никусь, давай.
0: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. Человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать.
2: Да, потому что насытился и...
1: Ну, конечно.
2: До 15 дней, да?
0: Но вот этим вот ненасытным, так сказать, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
2: Вот как. Но все равно попасть к вам трудно, потому что, ну,
1: за полгода.
0: Ну, понимаете, даже... мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, ну, как сказать, мы любим вот как бы узкий круг. Да. А поэтому, как в основном, мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть,
1: хотя,
0: конечно.
1: Хотя вот, сказать, не попасть. Вот Эраст.
0: Сначала подружитесь с нами.
1: Да. Эрастика, ты помнишь Эрастика? Ну, вот этот, который владеет этим самым. Никель.
0: Да.
1: Ну да. Вот, Эрастик записывался за полгода, вот несмотря
0: на. Ну, потому что да.
2: Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Ну, скажу вам еще раз: экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются, а сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
0: Музыка!
4: Губы осьминога. Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Понятно, да. Понятно.
1: И потом открылась фирма Музынидис.
0: Да, по туалетам она специализировалась,
1: да,
0: правильно?
1: Да, да, она называлась, да. Му-му-му Музынидис.
0: Му-му-му Музынидис. Музынидис. Да. Да, а, да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых, да, вы за деньги, ну, собственно говоря, отправляли в туалет.
1: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
0: Да.
1: И все это... Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
0: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта, правильно?
1: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
0: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
1: Логотип. Не сходил, сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
0: Ну да, да, да.
1: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
0: Да, да, да, да.
1: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
0: о серьезных
1: проектах, за которые я взялся. И вот одна из них это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
0: Да, да, да. Вот расскажите, очень интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
1: Значит,
0: да.
1: Это в Мразево, вы знаете.
0: Мразево,
1: район.
0: Конечно, да. Мразево. А, раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
1: да.
0: А, да, в который мало кто хотел
1: теперь
0: ехать.
1: Он приобрел, да?
0: Расцвел,
1: он
0: расцвел просто. Мразево расцвело, да.
1: Во-первых, он,
0: да,
1: стал зеленый, абсолютно, да, зеленый. Мразево зеленый район.
0: Ну да, потому что там, я так понимаю,
1: даже
0: что...
1: Даже зимой он зеленый.
0: Да, я знаю,
1: даже
0: потому что... Дома все зеленого цвета.
1: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
0: Да.
1: Ну, так что и елки зеленые, и зеленые дома.
0: С вами же работают замечательные художники, правильно?
1: Художники.
0: Да.
1: Кувис. Пувис.
0: Пувис?
1: Пувис,
0: да,
1: работает со мной.
0: Да, Константин, да, Пувис,
1: Константин,
0: конечно,
1: Пувис.
0: Да.
1: Потрясающий художник. Он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
0: Потрясающе,
1: да,
0: потрясающе.
1: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
0: Да, дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы не знаете, но сейчас, после буквально, ну, секундной паузы, мы вернемся, я вам кое-что расскажу.
2: На правах рекламы. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы

0: прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
1: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
2: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: И вновь у нас в
1: программе Владимир Волосов.
0: Естественно, я помню, как вас зовут, господи. «Танцуй, мое сердце». Программа «Танцуй, мое сердце». И действительно, вы танцуете с сердцем.
1: Да, у меня танцует, между прочим, не только сердце, но и ноги. Руки у меня танцуют все время, тело мое.
0: Да.
1: Глаза, душа моя танцует. А вы говорите, вместе со мной и печень танцует, и почки, все.
0: Вот вы знаете, даже о печени я хотел сказать.
1: Целое тело.
0: Вот когда вы партию грома танцуете, это настолько...
1: А иногда, знаешь, я думаю, может, стоит вообще бросить эти танцы.
0: Володенька.
1: Я так устал, я скажу тебе, от этого непонимания, от этого полного, так сказать, презрения, что ли. Ну, внутреннего, не ярко выраженного. Но все равно, что понимает сегодняшний зритель в балете?
0: Володенька.
1: Ничего. Понимаете? Не надо меня поливать.
0: Володенька, я вас немножечко хочу привести просто... как бы, я понимаю вас, у вас...
1: Все спрашивают про эту фляжку меня. У каждого второго фляжка. Их никто не спрашивает.
0: Я не знаю.
1: Меня спрашивают.
0: Да, нет, просто вот я заметил, там было написано «фляжка в ляжке». Там просто написано было.
1: Что за какой-то... Слушай, мы сидим с тобой, говорим о культуре.
0: Да.
1: Ты говоришь... Фляжки, ляжки. Откуда ты это все берешь? А?
0: Я хочу
1: сказать... Откуда эта дурнота-то в тебе?
0: Нет, это не я, вы поймите. Это наши зрители. Это ваши зрители.
1: А ты поноси, потаскай на себе Забавину Жанну. Ты знаешь, сколько она прибавила после родов?
0: Сколько?
1: 9 килограмм.
0: Боже мой.
1: У нас каждый грамм на счету.
0: Тяжело.
1: Я ее на себе. Туда, обратно. Ну сколько можно?
0: Да, и потом, она же вот пуантами, помните, она вас ударила. Это было удивительно.
1: А мы с тех пор с ней не общаемся.
0: Да, вот видите, как, да.
1: Я интеллигентный человек.
0: Да, я понимаю, но она пуантами залезла прям вам.
1: Она, знаете, я не хочу про это даже вспоминать.
0: Ну да, она не хотела.
1: Ну что, хотела она, не хотела. Забавно, знаете, тоже своенравная баба.
0: Да,
1: я понимаю. И я тебе могу сказать,
0: да,
1: уже мало она думает об искусстве. Это вначале она на заре была хороша, а сейчас все.
0: Сейчас она постоянно залезает пуантами куда-то не туда.
1: Мясо.
0: Вот.
1: Вот и все.
0: Вот и все. Мясо.
1: Такой разговор.
0: Удивительно. Вот удивительно, как раскрывается душа.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
2: Дай телу апгрейд.
3: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную,
4: пожалуйста,
3: элитную,
4: пожалуйста,
3: как говорится, движимость. Я это называю
4: элитная задняя. Это гордость.
3: Ну расскажите.
4: Мы ведь так и называем это — элитный зад.
3: Ох ты бог.
4: И больше бог ты, я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и.
3: Ну это между собой, естественно.
4: Ну и запомнить, конечно, мы нам когда звонят, и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовская Аравия звонят, да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
3: Ага.
4: Вы понимаете, когда
3: ага.
4: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
3: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
4: 4.
3: То есть я понимаю, что очередь...
4: Да, очередь большая.
3: Да,
4: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше. Даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
3: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц. Вот плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место, и ничто не сравнится

0: С жопой плексиглаза.
1: А рынок – это рынок, он диктует свое.
0: Да. Но да, вот да. Какой вопрос задают девушки.
1: Да.
0: Возможно ли с плексиглазом так подойти к груди?
1: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают, мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
0: Но потом... к этому ведь уже идет.
1: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
0: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
1: Конечно.
0: Получается какая-то жопогрудь.
1: Это общая модель, которая называется ЖГ.
0: Ага.
1: У нас это называется
0: ЖГ. Но вы к ней еще не подошли.
1: Нет, еще нет. Жопогрудь.
0: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
1: Она есть пока.
0: Вот это... пузность некоторая.
1: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется же по грудь, чтобы это было одно единое целое.
0: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
1: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда была наша высадка в Ургундии. Я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа как бы сочеталась с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
0: Как символ. То есть символ тебя Славой подтолкнул.
1: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
0: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
1: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
0: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
1: Спасибо.
2: «Дай телу апгрейд».
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: нами легко. Онлайн-радио. 101 Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплотень Гуцко, который, да, наконец рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
3: Да.
2: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может набросить.
3: Вы знаете, так, нет, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем одеялом.
2: А каким одеялом вы накрываете? Ну, ватным или пуховым?
3: Ну, давайте так.
2: Давайте это имеет так. значение вообще?
3: Ну, во-первых, просто... это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
2: Да.
3: Мы не накрываем шипзика никоим образом самого.
2: Так.
3: Мы накрываем бокс.
2: Бокс, целый бокс.
3: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
2: Верблюжье только.
3: Каждый бокс накрывается одеялом.
2: Верблюжьим одеялом.
3: Дело в том, что шипзик,
2: да,
3: когда засыпает,
2: да,
3: он, если он не под одеялом, шипзик уснуть не может.
2: Не может.
3: Он спит без одеяла.
2: Да.
3: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
2: Да.
3: Но мы во время, так сказать, его сна,
2: да,
3: укутываем бокс
2: верблюжьим одеялом.
3: Одеялом.
2: А почему именно верблюжьим, извините?
3: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
2: Ах, вот оно что.
3: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
2: Да.
3: Ватное до 70.
2: До 70. А верблюжье вообще?
3: Просто стена.
2: Я быстро расскажу.
3: Свинцовый, да, саркофаг.
2: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
3: Да, да. Ну, но все равно женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
2: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
3: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
2: Да, да.
3: Потому что мы с удовольствием и женщин
2: шипзиков осматриваем. Да. Риск заражения велик.
3: Ну, конечно, да.
2: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как-то называется.
3: Ну, вы знаете, мы сейчас пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
2: Вылеченные шипздики. Они же очень интересные люди.
3: Они прекрасные.
2: Прекрасные.
3: Великолепные
2: люди.
3: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
2: Я сейчас читаю.
3: Если вы готовились,
2: конечно,
3: к эфиру,
2: да,
3: так сказать.
2: Конечно.
3: Да. Но да. Моя статья, в которой, так сказать, она,
2: да,
3: называется «Этиловые атаки шипздика».
2: Этиловые атаки шипздика.
3: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипзика как такового.
2: Да.
3: А я скажу вам, нет.
2: Нет.
3: Нет.
2: И нет.
3: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
2: Да.
3: То-то и оно.
2: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
3: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипзика. Шипзик утраивается.
2: То есть энергия его утраивается?
3: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
2: Да.
3: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
2: Mm-hmm.
3: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
2: да,
3: шипзика уже и не видим после того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
2: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
3: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну, это шипздик, это, ну, это чужой компонент на планете просто, понимаете?
2: Ну, какой-то процент все-таки должен быть у нас?
3: Нет, шипзиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
2: До 0,8%.
3: На планете.
2: То есть совершенно их убирать, ну, просто не,
3: ну,
2: нельзя.
3: Ну, слушайте, это все равно, что убрать воробьев.
2: Да,
3: понимаете?
2: Да, да.
3: Жадно же убирать.
2: Да, да, да, да.
3: Ну вот, дорогие друзья, вот,
2: да,
3: собственно, вот такая вот вся проблема сегодня была рассказана вам.
2: Да.
3: О том, что шипзики, конечно. И я хочу вот что сказать.
2: Вот скажите, да.
3: Значит, шипзики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипзики действительно объединялись между
2: собой. Объединялись.
3: Ну, просто старинный лозунг «Шипзики, объединяйтесь!»
2: «Шипзики, объединяйтесь!» Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипзикам, по их украшению, по их систематизированию. Виталий Поползень-Гуцко. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.

0: любовью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo, ja iltalypsyn aikaan.

0: раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Клизмование. Здравствуйте, дорогие наши друзья, а с вами вновь летнее клизмование. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте,
0: еще раз. Угу. Галечка, дорогая, вы так много рассказали про клизмование, про столько, сколько надо держать.
1: Это еще немного, это вообще совершенно капля. В океане. Вообще интересных.
0: Это надводная часть айсберга.
1: Конечно,
0: да. Вот оно. В чем дело?
1: Да.
0: Как не слезать в течение 3 месяцев с клизмы?
1: Ну, вы понимаете, во-первых, мы это тесный контакт все время.
0: Тесный.
1: Либо со мной, либо с моими сотрудниками.
0: Да.
1: Потому что важно понимать человека, который с насадкой живет.
0: Ну, вот это очень важно.
1: Важно просто понимать, что он не одинок.
0: Он чувствует себя не одиноко, и это как бы его друг.
1: Да, мало того,
0: получается,
1: у нас же группы людей с насадками. Это некие группы, когда группы, и ты понимаешь, что...
0: Они встречаются друг с другом.
1: Они встречаются, общаются. Рассказывают о своих ощущениях.
0: Можно ведь и гулять.
1: Гулять обязательно. Прогулки очень,
0: кстати. И даже конные прогулки с клизмами. Ах, вот оно в чем дело.
1: Это же самое интересное. Очень полезно.
0: Вот это вот качка.
1: Да, конечно.
0: Она полезна.
1: Очень.
0: Для
1: Без
0: всего
1: услуг.
0: Организма.
1: Да, конечно.
0: А как лошадь себя чувствует, когда клизма входит и выходит, как бы?
1: Да, лошадь прекрасно себя чувствует. Лошади как раз вот каких-то таких вот скакунов, уже которые на пенсии.
0: Да.
1: Вот нам как раз
0: скакуны
1: вот дают...
0: на пенсии, то есть нужны в основном.
1: Да. Но есть такие, я вот
0: не
1: в конозаводстве не очень понимаю.
0: Да.
1: Так вот, так их нам прямо дают, потому что после таких прогулок лошадь как-то совершенно начинает
0: по-другому
1: бодриться,
0: чувствует себя.
1: Что ли.
0: Боже мой!
1: Боже
0: мой, это же удивительно, вот так скакать с клизмой, развивается ветер, волосы развивает, и вы скачете, и это удивительно.
1: Ну, во-первых, понимаете, я опять-таки повторюсь, у нас вся группа одета стильно очень.
0: Стильно.
1: Во-первых, они все в бермудах.
0: Это,
1: понимаете?
0: Но это свободные немножечко такие шорты.
1: Бермуды,
0: да?
1: Конечно, свободные, да.
0: А сверху все обтягивающее.
1: А сверху, понимаете, верхней части-то мы не касаемся. Понимаете?
0: Ну, я понимаю, но.
1: Хотя, у нас же есть еще верхнее клизмование.
0: Да, подождите, вы забежали вперед, дорогая Галиночка.
1: Простите, Юрий.
0: Я хочу задать, что ведь за будущее все-таки за верхним клизмованием.
1: Нет, я больше вам скажу.
0: А скажите.
1: Будущее
0: скажите.
1: За одновременным клизмованием.
0: Ай-яй-яй. То есть, и, как говорится, и туда, и туда.
1: Ну, конечно, с двухконцов.
0: Боже
1: мой. Конечно, да.
0: Вот для тех, кто не очень как бы еще осознал вот происходящее, летнее клизмование, мы в основном говорим об этом, но мы говорим и о том, что у нас клизмование происходит и сверху, и снизу, то есть и в рот, и в анус как бы.
1: Ну, как бы да, да.
0: Как бы и в хвост, и в гриву.
1: И в хвост, и в гриву, да. Вот право, да.
0: Ну, я уж такими выражениями, уж меня простите, ради бога.
1: Ничего.
0: По-военному немножко. Чуть-чуть, да.
1: Да,
0: немножко,
1: но
0: да,
1: мы, конечно, более как бы так эстетически все называем, естественно.
0: Так вот, чуть подробнее, вот как это делается и туда, и сюда.
1: Ну, во-первых, это абсолютное кольцо, проводное кольцо делается. То есть вот, в рот, изо рта идет трубка, и она входит, как вы уже успели это сказать, именно в анусный кружок.
0: Это сообщающиеся сосуды.
1: Конечно, да. Но это очень продвинутые люди должны только. Могут только,
0: Это единицы.
1: Пока мы подготовили всего 2 человек.
0: Боже мой, вот пока эти 2 человека, мы обязательно с вами как бы коснемся именно конкретно. Я бы хотел поконкретнее поговорить, кто это, мужчина или женщина, да?
1: Это Таня и Гена.
0: Это Таня и Гена. Вот мы вернемся.
1: И самое приятное, что это семья. Да.
0: Это семья. Да. Вот мы вернемся к семье Тани и Гены, как бы и чуть-чуть позже, через мгновение. Летнее клизмование.
2: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
0: Классика в эфире.
4: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется «Семитысячие».
1: «Семитысячие», дружочек.
0: Да, да.
1: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
0: Да?
1: Не уцепишь ее, не укузьмишь, не ухватишь.
0: Угу.
1: Ты должен ее мерить. Мерить и мерить, мерить и мерить, мерить и мерить. И жить всю жизнь состоит.
0: Угу.
1: Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
0: Нет меры, да?
1: Нет. Безмерный ты человек.
0: Так может быть это и хорошо?
1: Ничего нет хорошего в этом.
0: Нет?
1: Распущенность одна.
0: Ты что вы?
1: Конечно.
0: Влас Власович, а как
1: вы... Я гляжу в тебя глубоко вот так, вглядываю.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: И вижу, что нет.
0: Влас Власович, ну я хотел бы с вами посоветоваться.
1: Посоветоваться ты хотел?
0: Да.
1: Да уж познавать тебе советоваться.
0: Почему же?
1: Ну советуйся.
0: Ну хорошо.
1: Говори.
0: Вот, хотел посоветоваться. Вот, все-таки вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле. И что вот вы почувствовали...
1: Ты
0: вот,
1: подкашливаешь так, не просто так.
0: Нет, не
1: меры
0: просто.
1: Меры в тебе нет.
0: Нету в меры, да.
1: Меры в тебе нет.
0: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, ну, как
1: я
0: сказать...
1: Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
0: А нет еще, нет?
1: Нет.
0: Ну, тогда расскажите.
1: Мерить тебя нечем.
0: Как нечем?
1: Ты не просто немеренный человек.
0: А как же?
1: Ты человек распущенный.
0: Ну, как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
1: вижу,
0: я распущенный?
1: Ты распущенный.
0: По глазам или как? По
1: энергия
0: нутру?
1: Из тебя. Распутская энергия из
0: распутская?
1: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
0: Как интересно.
1: В нашей вере такого нет. Семитысячие.
0: Угу.
1: 7000 раз отмерь.
0: Так?
1: И только потом да.
0: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
1: А тебя можно и не мерить.
0: А как же тогда? Как же не мерить?
1: И так видно все.
0: Ну что видно-то? Вот расскажите.
1: Я же сказал.
0: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
1: Я тебе скажу.
0: Можно
1: так.
0: Ли это?
1: Да. Нельзя.
0: Почему?
1: Потому что ты слеп еще.
0: То есть как совсем?
1: И слеп, и глух.
0: Подождите, ну.
1: Конечно.
0: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно.
1: Да
0: я...
1: ты как обычный человек.
0: Да?
1: А в 7000 приходят.
0: Как?
1: 7000 раз отмеренный.
0: А-а-а.
1: Понимаешь ты?
0: А-а-а. То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
1: Мерило не вошло в тебя никак.
0: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
1: Распутство в тебе одно.
0: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
1: Вот видишь.
0: Да.
1: Ты сразу обращаешься к массам.
0: Ну?
1: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Чем ты будешь смотреть-то?
0: Может...
1: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
0: Да?
1: Гибель идет твоя.
0: Ой, боже мой.
1: Слушай меня.
0: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
1: Внутри себя посунься.
0: Посунься?
1: Посунься внутри себя.
0: Это как?
1: Подвинься.
0: Куда? В какую сторону?
1: В хорошую.
0: Ага. Так.
1: Злое из себя гони.
0: Так, так, так.
1: Вроде обычные вещи говорю.
0: Угу.
1: А почувствуй.
0: Угу.
1: Хлеб в тебе.
0: Хлеб?
1: Хлеб не снаружи.
0: А где ж?
1: Хлеб в тебе.
0: А.
1: А как разглядишь свой хлеб?
0: Ага.
1: Внутри себя, в сердце своем.
0: Угу.
1: Так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
0: Небо в меду.
1: Это долгая работа, дружочек ты мой.
0: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно.
1: А то ты, я смотрю, осмелел.
0: Почему ж?
1: Мне кажется так.
0: Ну, кажется.
1: Чувствую я.
0: Да?
1: Смелости в тебе многовато.
0: Много?
1: Да не по таланту.
0: Да?
1: Да.
0: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем. А вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться. А вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
2: Семитысячие. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену

0: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
1: Соскок.
2: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.

0: Утренник.
1: Я не сижу на месте, Ирочка,
2: а
1: и Русик.
2: А мы вас поймали? Как нам так посчастливилось?
1: И Русик, ну вы сейчас меня поймали просто. Я на дельтаплане спустился с горы Ай-Петри. Вы знаете, что такое Ай-Петри? Это Кавказ. Вау, я же
2: хач. То есть я правильно понимаю, что вы какой-то супермен?
1: Я хач, ох, слушай.
2: Понимаете, какой у нас удивительный гость, да? А, по-моему, таких еще не было.
1: Не было, конечно.
2: Да,
1: не было, не
2: да,
1: было.
2: Да, просто не
1: Ирка,
2: было.
1: Ирка, я тебя покатаю, честно.
2: Понимаете, что происходит?
1: Мне понравилась. Ты классная. Ты создана
2: быть,
1: для этого.
2: Может быть, вы оставите
1: какой-то... Хочешь взблёт? Хочешь?
2: Может быть, вы оставите какой-нибудь телефончик для того, для тех,
1: тебе?
2: Кто хочет,
1: тебе?
2: Не мне, а нашим радиослушателям и нашим зрителям, которые бы захотели с вами прокатиться.
1: Вау.
2: Оставите?
1: Ирка, сначала тебя. Тебя.
2: Нет, вы знаете, я...
1: Тебя отпустят домашние твои, скажи?
2: Мои домашние? Меня
1: да.
2: не отпустят,
1: а ты когда-нибудь спускалась с парашютом сразу под воду?
2: Вы знаете, боюсь высокой скорости, поэтому придется отказаться. А вот многие из наших зрителей, они как раз были бы не против.
1: Ну, Ируся, ну я тебя прошу, чуть-чуть, буквально, вот спустимся с Ай-Петри, раз под воду, там батискаф на батискафе. Тыу по газам!
2: Меня, понимаете, как сказать, подташнивать, начинает от скорости. И тогда произойдет не взлет,
1: мутить
2: а
1: тебя,
2: как
1: мутить.
2: Мы уже с вами сказали.
1: Тебя
2: мутить.
1: Да, мутить. Ну, это нормально. Если тебя мутит, это нормально. Это
2: меня
1: значит...
2: даже сейчас чуть-чуть мутит, потому что вы очень быстро двигаетесь, чуть-чуть мелькаете перед глазами.
1: Это движмищ! Движмищ,
2: да.
1: Понимаешь?
2: Я прям чувствую, что меня начинает что-то будоражить. Я не знаю, хорошо это или плохо.
1: Это хорошо.
2: Хорошо, да?
1: Это хорошо. Тебе, ты придешь домой потом в солярий. У тебя есть солярий дома, да?
2: Нет, у меня нет
1: солярия. Вау, пойдешь в солярий просто. Пойдешь. Ты скажешь от лихача. Я от лихача тебя пропустят бесплатно.
2: А почему солярий?
1: А я люблю солярий.
2: А что-то по вам не заметно.
1: А сейчас не ходил.
2: А, ну есть новая услуга — невидимый солярий.
1: Невидимый солярий.
2: Как бы получаешь, но не
1: и ты ведешь в солярий, да. И вот там ты почувствуешь, вот это вот тебя немножечко отпустит, понимаешь?
2: Скажите, а у вас есть в машине подушки безопасности?
1: Нахрен они мне нужны.
2: Нету.
1: Нет.
2: А
1: просто
2: аптечка?
1: У меня есть подушки, просто подушки.
2: А аптечка?
1: Конечно.
2: Есть.
1: Да.
2: И что
1: только
2: в этой
1: у меня
2: аптечке?
1: Там есть ап и течка. Две вещи. Они несовместимы абсолютно. Ап — это все, что вверх. Ап — это английский ап. Течка — это просто все текучее. Все лекарства текучие.
2: И что у вас там из текучего?
1: На таком скорости, видишь, иногда хач, я тебе говорю, на таком скорости,
2: а
1: да?
2: А на китайском можете?
1: Ой, говори, алей, хай, халявалей.
2: Спасибо, а то мы ничего не поймем. Итак, значит, ну скажите, что у вас в аптечке?
1: Кимайвань, это значит, ты мне понравилась. Да,
2: благодарю.
1: Да,
2: так
1: да.
2: Что у вас в аптечке? Ну просто чтобы
1: в аптечке
2: знали.
1: Текучее, потому что на скорости таблетки ты не закинешь.
2: То есть вам
1: они
2: не
1: засовываются на скорости.
2: Я спрашиваю, название есть?
1: Название есть.
2: Какие?
1: Успасмис.
2: Что это такое?
1: Ну это такая штука, она меня заводит.
2: А хлоргексидин используете?
1: Нет, никакой, это прошлый год, прошлый день, прошлый век.
2: Нет.
1: Все эти хлоргексидины, хлоргексидин. А?
2: Йод.
1: Ёкарный бабай. Вот
2: зелёнка.
1: Что у меня есть. Зелёнка.
2: Мазь Вишневского. Нет, все это не для вас.
1: Тусузова. Вот
2: хорошо.
1: Это есть. Да.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Еще один вопрос,
1: ну,
2: потому
1: давай,
2: что,
1: давай.
2: Как ни странно, многие да. наши ну, слушатели интересуются.
1: Хочешь, мы обмажемся
2: есть?
1: Вместе и полетим.
2: Понимаете, что происходит?
1: Ирка. Ну ты, слушай, такая классная. Правда, серьезно.
2: Итак, возвращаемся к моему вопросу.
1: Давай.
2: Многие наши слушатели спрашивают, каково должно быть питание лихачей?
1: Я тебе говорю, оно тоже жидкое. Как лекарство, так все жидкое. Потечь. Я тебе говорю, ап и течка.
2: То есть суп?
1: Суп.
2: Компот?
1: Очень-очень сильно протертый. Компот даже нет, потому что ни в коем случае нет. Сливы начинают друг об друга тыкаться так. Это
2: кисломолочные.
1: Невозможно. Кисломолочные. Ну, что-то такое легенькое.
2: Легкий,
1: все да. Вообще, лихачи налегке всегда. Ты же
2: то
1: чувствуешь?
2: Вы употребляете налегке, только да. жидкое.
1: Жидкое.
2: То
1: потому
2: есть
1: что
2: ничего-то...
1: Оно быстро усваивается, быстро опс, жу, опс, и все. Give it a day now. И все, понимаешь?
2: Ну, дорогие наши слушатели, зрители,
1: вы так,
2: поняли...
1: поедем или нет, говори, Ирка?
2: Нет.
1: А глаза горят у тебя?
2: После эфира
1: глаза горят? Тебя тошнит, а глаза горят?
2: Ну, потому что меня взбудоражили, слегка подташнивает.
1: Ну, давай.
2: Так вот, я возвращаюсь к зрителям, нашим и слушателям, которым хочу сказать, что я вам говорила, что гость удивительный. Я, по-моему, вас не обманула.
1: Ой, завелась ты, Ирка.
2: Итак, у нас в гостях был Леонид Супеев-Ли.
1: Да, Супеев.
2: Который лихачит не по-детски.
1: Не оближи губы сейчас.
2: Да.
1: Оближи. Ой, прошу тебя. Вот так. Ну хорошо. Я потом. Хорошо.
2: Тот, кто захочет с ним связаться, наверное, сможет его найти, если догонит. Правильно я все сказала?
1: Правильно.
2: Спасибо, дорогой Леонид.
1: Спасибо, Иришка.
2: Было приятно с вами пообщаться.
1: Целую.
2: А теперь новости на Фоменко Фейк Радио.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
2: Нагально! Улунульдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыда были гасить! Йо авсварет, чермоносил ли ардян! Но хады ты, Мишо, драгос, пуняле!

0: 101.ru.
1: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
2: Оркестровая яма.
3: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже и из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
4: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна. Да?
5: Спасибо. Да, приятно слышать.
3: Ну, я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витольд Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стребаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никислидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
5: Спасибо. Мой друг, мой друг.
3: Художник, постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
5: Боев, да. Итак, хороший. Русланчик наш, да.
3: Ну что ж, ну, думаю, Никислидис, я думаю, да, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая, да, сегодня, да, у нас здесь. Да. Напомню, что это Алевтина Алексеевна Гусарова.
4: Я люблю ее.
5: Народная артистка. Никислидис, ну,
4: я люблю вас.
3: Ну, подождите, прошу вас.
4: Ждем.
3: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
5: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда. Да.
4: Чудная, чудная. Ну, я люблю ее.
3: Не только исполнительница Изольды, правильно?
5: Ну, конечно. Я исполнительница Изольды и Инги.
3: Да, прекрасно.
5: Да-да-да. В этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да-да. Никислидис это помнит.
4: Да, я помню.
3: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь, ты же помнишь.
5: Ты как с тобой
4: получилось?
5: Да.
3: Ну вы-то подождите.
4: Ну я не могу, я люблю ее. Ну спасибо, хорошо.
3: Я прошу вас. Ну так вот.
5: Да-да.
3: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
5: Да-да-да.
3: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Никислидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и уже набившим оскомину мюзиклом?
5: Никислидис, давай.
4: Я не могу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
5: Скажи правду.
4: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Я люблю
5: ее. Скажи правду.
4: Ну, я правду говорю, что я люблю тебя.
5: Никислидис, зрители должны задать.
4: Пожалуйста.
5: В наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете, зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
4: Да, я хочу сказать, разница есть огромная. Вот, например, баловни мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую, вот это вот неприятие, зритель мучается,
5: да,
4: вы понимаете,
5: что?
4: Да?
5: Можно я перебью?
4: Да,
5: пожалуйста. Если, простите.
4: Давай, целуйся.
5: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
3: Набережная любви.
5: Конечно, набережная любви, где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
3: понимаете? Понимаю вас.
5: Да.
2: Оркестровая яма.
3: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
5: Конечно, да.
3: А он партию Стива. Правильно?
5: Да,
3: что я хотел спросить. Набережная любви. Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
5: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
4: Алевтиночка.
5: Обаятельный ведущий.
4: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
5: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. А скажу... Так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
3: Вы имеете в виду, конечно же, ну, Божика Гейсика?
5: Ну, конечно.
3: Он ведь приехал из Праги, правильно?
5: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. Я открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
3: Вот это да!
5: Да. Этого есть... еще не было нигде.
3: Вот это да. И все это как бы набережная любви.
5: Набережная любви. Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И не кислитесь, не давай, если что, я могу заговориться. У нас еще будут дельфины.
3: Да. Так это просто непросто, непросто, непросто.
4: Я люблю,
5: Вы не представляете, насколько это непросто,
3: да,
5: все. Но
3: это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
5: Феерия абсолютно.
3: Технологическая,
5: да,
3: правильно?
5: Да, именно так.
3: Не могли бы вы, не кислись буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу и опять приподнять ее, так сказать, да?
4: Может быть,
3: какую-то короткую небольшую мелодию.
4: Конечно, я с удовольствием.
3: Напеть прямо сейчас.
4: Но ты готов? Но я тебя прошу.
5: Но ты мужскую мужскую.
4: Хорошо,
3: ну,
4: мужская.
3: Ну да, сегодня нет Яна Трепетова.
4: Да,
3: с нами,
4: сегодня нет, но я
3: поет Стива
4: вот,
3: здесь.
4: Вот это его выход, когда Галя как бы томится. И он
3: ну,
4: таким,
3: на набережной
4: томится. Дельфины хвостами своими.
5: Девушки,
4: дельфины.
5: Синхронистки.
4: Все, я люблю их всех. Но вопрос в главное все. Когда вот первое его, как я и называю, это первое провидение, как вот такое. Он говорит, ну, неужели? А? Как оно звучит?
3: Знаете, я прямо чувствую,
4: неужели?
3: Все-таки... Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
4: Это их пик.
5: Это прорыв.
4: Это пик.
5: Вы знаете, это прорыв.
3: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
4: Ну, неужели?
5: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
4: А?
5: Да.
3: Господи.
4: Да. Боже.
3: Вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
4: Я люблю тебя.
3: Я еще не видел, и даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю.
4: Да, естественно.
3: Но тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто, ну.
4: Это тревога.
5: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
4: Говори.
5: А есть глубина невероятная.
4: Говори.
5: Невероятная. Вот в этой музыке Трескуновы просто достигли какого-то апогея глубины.
3: Да вы знаете, мне тоже показалось,
5: да.
3: Ну уж кощунственно скажу, ну как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
4: Да, во, как я почувствовал, да.
5: Сложно об этом говорите, но действительно так.
3: А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перейдете мы ведь не забываем. Там одновременно и драматические сцены,
5: конечно,
3: которые
5: играются
3: как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в песню.
4: Да.
3: Так сказать, да, как...
5: Молниеносный танец!
4: Конечно! Более того, танцуют все. Там есть удивительный...
5: Все не танцуют! Никита Слидис, не надо.
4: Ну ладно.
5: Все не танцуют.
4: Мне так хотелось.
5: Не все могут танцевать.
4: Не все.
5: Не все.
4: Хорошо. Танцует Алексиночка.
5: Я танцую.
4: Да, да, да.
2: Оркестровая яма.
3: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, ну, я понимаю, что... будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
5: Юный «Малахитовый Орликин».
3: Ах, вот. Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
4: Уже. Уже я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
5: Бонюэ?
4: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там был. Да, да, да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
3: Да, да, да, да.
5: Сплошь набережная.
4: Да, да, да, это сплошь.
3: Скажите вот еще такой вопрос.
5: Такая иллюзия.
3: Вот еще такой у меня вопрос еще технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать. Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
4: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас, Алевтиночка, было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air. Это open air, да? А если в Бонюэ?
5: Да, ты любишь? Да, ну, конечно, конечно, на набережной.
4: Да.
5: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Непонятно, как
4: не
5: сохранить.
4: Не волнуйся, я договорился.
5: Как сохранить этих дельфинов.
4: Да, да,
5: и,
4: конечно,
5: конечно,
4: да.
5: Есть еще опасность, связанная с синхронистками.
4: Но они не уплывут. Но,
5: понимаете, ну, некоторая загрязненность водоемов,
4: да,
5: она
4: же присутствует.
3: Ну, видите, получается, что одновременно и набережная любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
4: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто. Это, да.
3: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов.
4: Трепетов,
3: Ян. Это ведь его первая большая работа.
4: Ну да, да, да.
3: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна?
4: Ну,
3: решал ли это Никис Лидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
4: Нет.
3: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
5: Нет, ну а кто это может решать?
4: Ну, конечно, Алевтиночка, да.
5: Смешной вопрос, но... как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его?
4: Да.
5: Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
3: вот
5: никак.
3: Вот, Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
5: Интересно.
3: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
5: А ее нет.
4: Она абсолютно.
5: Ее нет?
4: Алевтиночка...
3: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
5: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то через неделю, что... Боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна...
4: Я старше
5: моложе,
4: вас. Да, он так и сказал.
5: Всех моих знакомых,
4: я помню,
5: подруг. И вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
4: Боже мой, это удивительно, это даже вот это такое.
5: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили. И вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
4: Абсолютно.
3: И тогда у меня сразу вопрос к Никис Лидису.
4: Да.
3: Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Никис Лидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Никис Лидис. Дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестровые оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну что ли, эти новые музыкальные веяния отражаются на партитуре каким-то образом.
4: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, и естественно. Мы просто... Я бы не был бы Никислидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
5: Ну, понимаете, в партитуре сейчас появилось такое группетто и мордентов очень
4: много. Да, мордентов очень много.
5: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги. Да. Вот эти прекрасные, варшлаги.
3: Тогда, вы знаете, что ж, уже подходит к концу наше время.
4: Да.
3: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
5: завесу. Какой лукавый человек.
3: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Никислидис споете за Яна Трепетова.
4: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай.
5: Это
4: ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не

0: Ты не один, ты не один.
1: Но я не знаю, если ты
0: поверь мне, уйдешь
1: на мгновение.
0: Прощай.
1: Прощай.
2: Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никислидиса Домостополоса. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескунов. С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
3: Пока-пока!
1: А пока-пока, счастливо!
4: Оркестровая яма.
2: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: За кулисами вдохновения.
3: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники. Цикл «Не засуну». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство, да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. Да. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились, после того, как вы были первый раз замужем, за Кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
4: Да,
3: вы
4: да.
3: вышли замуж за кого?
4: Я вышла замуж за Семена.
3: Да? Какие простые парни у вас.
4: Да, да, что?
3: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
4: Нет, Семен, настоящий Семен, просто чисто вид Семен, пьющий совершенно человек.
3: Удивительно.
4: Да, но он был тоже поэт.
3: Да?
4: Да, да, да.
3: Плохой?
4: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
3: Понимаю,
4: такой
3: понимаю.
4: Принцип должен быть в жизни.
3: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
4: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
3: Да, одинаково.
4: А с третьим еще меньше.
3: Просто порепетировали, как говорится, и все.
4: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое. Понимаете? Не мое, не идет.
3: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
4: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда с ней зайдет, понимаете.
3: Ну, то есть, гусыня с обрезанными крыльями.
4: Да нет, ну, гусыня, я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивые. Но, понимаете, но, потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И понимаешь, я не то, что, понимаете, я тихо буду красться, что ли, куда-то на кухне, и там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать в постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если меня, извините, у меня пришел порыв, почему я должна тихо вставать в постели?
3: Согласен. Вообще, почему нужно вставать в постели тихо? Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы человечество знало, Листопадова встала.
4: Да?
3: Вот примерно так это.
4: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совала прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, знаете, какая проза вторгается в мир поэзии, рано на работу вставать кому-то. Ну, что
3: ужасно.
4: Это такое?
3: Ужасно.
4: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
3: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
4: Грубияном говорить все и вся. И
3: правду резать матку.
4: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
3: Отхлестывать.
4: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
3: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
4: Да, это правда.
3: Это будет первый поэтический стихотворный киносценарий, где,
4: убегай.
3: Если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
4: Да, называется «Убегай».
3: «Убегай».
4: Да.
3: Ага.
4: Да, это я придумала как раз недавно.
3: Да, а вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
4: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография. Почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я же тоже на заводе начинала когда-то. Ну, такая заводская девчонка.
3: Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз самого прям
4: просто из цеха, можно сказать.
3: Вынесла вас?
4: Меня вынесло из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
3: Ну, чуть немного усы, бороду.
4: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
3: Подождите секундочку, да. Пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и мы
4: хорошо,
3: вернемся,
4: ладно,
3: к этому рассказу.
4: Давай, давай, давай, давай.
0: За кулисами вдохновения. Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клёна повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Будь безобразником!
3: Дорогие друзья, программа «Быть безобразником». Сегодня у нас в гостях бедовая Вероника Юрьевна Сатан, руководитель компании ООО «Бедовые мысли». Живет, очертя голову, не подключая мозг, потому что подключить мозг к бедовому невозможно.
4: Невозможно.
3: Великолепно. Скажите, а вы знакомитесь только с бедовыми или и с обычными людьми?
4: Ну, а чем я и не с обычными? Зачем это мне? Нет, ну, иногда бывает спортивного интереса. Думаешь, ну такой прям... Ну такой серьезный. Mm-hmm. Я-то знаю, думаешь, что у тебя там внутри-то вот эти там есть вот огонечко.
3: Бедовость чуть-чуть есть.
4: Чувствуется, да, бединку такой.
3: Просто хочу узнать. Да. Как вы определяете бедового на вот так вот, на вскидку? Можете, вот вы идете,
4: конечно.
3: Скажем, идете пешком по улице.
4: Да, конечно.
3: На встречу идут мужчины и женщины.
4: Конечно.
3: И вот так, бедовый, не бедовый.
4: Естественно, да. Совершенно другой взгляд.
3: Ах, вот это.
4: Ну, конечно, ты такая, ну, как сказать, мгла открытый какой-то, готовый на все.
3: Никакой
4: видно.
3: Мглы.
4: Да вообще никакой мглы.
3: Никакой тусклый. Прелесть какая.
4: Это просто прелесть. Горит глаз, блестит, что вы. Понимаете?
3: Великолепно. Дорогие друзья, ну, что мы узнали сегодня в программе «Будь безобразником»? Что безобразничать и иметь бедовые мысли, жить, очертя голову, это не только вредно, но и полезно.
4: Владислав.
3: Что поразительно, да.
4: А вы бедовый.
3: Главное, самое главное, мне кажется, это самое удивительное, бедовые не используют мозг. Совсем не использует его. Он является просто передатчиком, что ли, да?
4: Зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я же вам говорю, Владислав, а вы бедовый, знаете?
3: Кто здесь? Здесь кто-то есть еще в нашей студии. Боже ты мой! Ой! Я узнаю вас! Это Ника Сатан, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио. Вот оно! Быть бедовым! Быть или не быть бедовым! Очертя голову, решаем быть. Скажи мозгу иногда. Мы были здесь и сейчас. Владислав Жульпацкий, Вероника Юрьевна Сатан и ООО «Бедовые мысли» в программе «Будь безобразником». Мы прощаемся
4: Чао.
3: С вами. До новых встреч.
4: Пока.
0: Будь безобразником. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев. Резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
7: Один.ру.
6: Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио.
8: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнема.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: На газу готовим вместе.
3: По-прежнему напоминаю, это программа «На газу». Да. Готовим вместе. У нас сегодня из ресторана «Суматра» Виталий и Жанна, это семья, они повара, фамилия Скобода. Они будут готовить огузок буйвола. Огузок буйвола. Итак, значит, я вот что хочу спросить.
4: Да.
3: Огузок буйвола, он начинайте с чего?
4: Я уже его подготовил, потому что вам долго вот это ждать, чтобы я уже его подготовил. Он уже в соку.
3: Из чего состоит сок?
4: Сок. Это надо говорить. Ну, ты
5: говоришь. Ну, а что говорить? Ну, самое интересное сок, понимаете? Ну, интересное, это что? Чем он начинен?
3: Чем? Начинен.
5: Начинен.
3: Начиняет. Так ну, давайте поговорим тогда о начинке. Что мы делаем? Мы вымачиваем, как я вижу.
4: Вымачиваем.
3: Я смотрю, вы вымачиваете.
4: Вымачиваем.
3: Огузок вымочен.
5: Сначала мы замачиваем огузок.
4: Нет, замачивать ты дома замачиваешь. А я тебе говорю, сейчас мы здесь пришли, вот это все вы устроили, вот эту вот композицию.
5: Вот но ты дома его уже сделал, ты говоришь.
4: Ну, я сделал, конечно.
5: Замочил. Дома, принес сюда.
3: А перец?
4: Перец был.
5: Перец необходим.
4: Конечно.
5: Просто.
3: Иначе огузок будет пресный.
4: Ну, абсолютно.
5: Просто пресный вялый огузок. Кому
3: не вялый огузок. Кстати, вы знаете, мне частенько приходится слышать, что вялый огузок... Это не важно, буйвола он, или он медвежий огузок, или волчий.
5: Да.
3: Вообще, любой вялый огузок, на мой взгляд, это вещь нехорошая.
5: Да это просто противная.
3: Конечно,
4: Вялый
3: огузок. И вот вы берете порой вот этот вялый.
5: Нам бодрый нужен, понимаете?
3: Вам нужен бодрый, хороший.
4: Чем бодрее, тем интереснее.
3: Вот иногда мне говорят, что огузок буйвола, он еще шевелится. Когда
4: это кажется.
5: Скорее не сам огузок, а в огузке остаются, ну...
4: Жануль, ну что ты? Ты не рассказывай всю сразу все секреты.
3: Итак, лук.
4: Лук обязательно.
5: Лук можно, да.
4: Лук и карри. Карри.
3: А вот сочетается огузок. Во-первых, я понимаю, так это томленое блюдо.
4: Это томленое.
3: Томленый огузок буйвола.
4: Да. Ну так мы его в меню написано.
5: Гора масала, понимаете, обязательно.
3: Масала должен.
5: Да, масала обязательно.
4: Ну, конечно.
5: Да, гора масала, да, обязательно.
3: Масала.
4: Карри, я еще раз говорю, карри.
5: Карри к рыбе, Виталий.
4: К рыбе, погоди.
5: Карри, засунь себя, знаешь, куда? Отвези карри. Ну невозможно, потому что все блюда начинают желтые цвет, понимаете?
3: Я просто хочу еще спросить. Вот все-таки огузок, значит, буйволиный огузок. Вялый буйволиный огузок. Вы практически своими вот руками здесь превращаете на моих глазах сейчас, да?
5: Бодрый, крепкий.
3: Бодрый, крепкий. Ну, это не какая-то хряпа, понимаете?
4: Нет,
3: хорошее, серьезное дело, правильно?
5: Да, конечно.
4: Буйвол, это же буйвол.
5: Искусство.
3: Один огузок в одни руки, так сказать, или нет?
4: Нет.
5: Почему? Ну, ума нет. Почему? Можно в 6 рук.
3: Вот. То есть вы берете, готовите один огузок и на шестерых его.
5: На шестерых. Он
3: сколько в огузке порций? Вот что.
5: 8.
4: 8, да.
3: 8 порций.
5: На шестерых.
3: 8 на шестерых, в принципе, хватает.
4: А так и должно быть. У нас люди заказывают под заказ же все это.
3: Ну, я понимаю.
4: Вот 6.
3: То есть, если мне, например, захочется вдруг буйволиный огузок.
4: Да.
3: Бодрый только. Бодрый.
5: Мы других не делаем.
3: Как понимаю, жар. Я должен буду когда позвонить вам?
4: 4-го. Вот давайте, записывайте. Прям звоните.
5: Виталий, ну почему? Вы какой-то все-таки человек странный.
4: Ладно.
5: Ну неужели мы не дадим ведущему бодрый огузок?
4: Бодрый дадим.
3: То есть у вас есть уже готовый?
5: Ну, конечно, у нас есть для особых клиентов.
4: Для вас, конечно.
3: Скажите, а вот этот огузок, вы его готовите заранее за сколько дней?
5: Ну, где-то дня 3, наверное.
4: Ну, 3, конечно.
3: Так он вымачивается.
5: Замачивается,
4: да,
5: потом вымачивается, потом начиняется.
3: Но вот вы знаете, что удивительно? Да? Сегодня мы не сказали никакого рецепта. Мы не говорим о том, как люди делают.
4: Не знаю.
3: Это секретный рецепт.
5: Вы знаете, рискованно, знаете.
3: То есть кто-то узнает, и давай мотаться.
5: И давай делать бодрые огузки.
4: Да.
3: Это целое дело. Скажите, а вот я хочу узнать, а если бы вдруг к вам в руки руки попал, ну, предположим, уж я боюсь сказать.
4: Ну, говори.
3: Ну, предположим.
4: Ну.
3: Ну? Ну, где буйвол, там и слон. Огузок слона.
5: Ну, знаете, трудно. Из, понимаете, сделать бодрый слоновий трудно.
3: Ну, вы делали, пробовали?
5: Мы делали, это непросто. Это непросто, надо много сил взбадривать его, взбадривать.
4: Очень долго взбадривать. Один хобот там замучаешься.
5: Мы про огузок, Виталий.
4: Ну, мы про огузок, а я Виталий. Про хобот говорю.
3: Ну, любой огузок. Я ведь понимаю Виталия, Жанночка. А я вот понимаю именно, Виталия, да. Потому что любой огузок начинается с хобота.
4: Вот, конечно.
3: Вы же должны это понять.
5: Конечно. Ну, это слишком конечно. Для меня философская.
3: Ну, философская, но и поварская.
4: А мы же философы своего дела. Гастрономические философы, я так сказал.
2: На газу. Готовить.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Аптечный сомелье.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио у нас в программе «Аптечный сомелье» удивительный человек. Хочу сказать, прежде чем мы кинемся, так сказать, в наши просторы, хочу сказать, что во всех социальных сетях, Facebook, Instagram, ВКонтакте, везде вы можете набрать

0: Фоменко FM и увидеть нас и прослушать огромное количество наших программ. Итак, набирайте Фоменко FM в любой социальной сети, и все это есть. Итак, в гостях сегодня у нас Ростислав Вигитанов, человек, от которого зависит жизнь каждого. Да, дорогие друзья, Ростислав отдал свою жизнь без остатка, всю, от начала до конца, на святое дело, на святое дело. Ростислав пробует таблетки. Любые таблетки. Он работает аптечным сомелье. Человеком, который, от которого, так сказать, зависит наша жизнь. И сразу жесткий вопрос. Ростик, сколько уже...
1: Здравствуйте.
0: Ростик, сколько уже погибло аптечных сомелье?
1: О, боже мой. Владик. Ох, мой милый Владик, вы понимаете, в чем дело? Прежде всего, во-первых, нас приравнивают к летчикам. И не просто к летчикам, а к летчикам-испытателям.
0: Удивительно.
1: Потому что...
0: Настолько опасная работа.
1: Это очень рискованное дело.
0: Ну, в связи с этим хочу спросить сразу вот о льготах. Вы, как аптечный сомелье, который приравнен к летчикам-испытателям, пробуя таблетки, вы какие льготы получаете?
1: Льготы, ну, скажем так, на проживание.
0: Так.
1: Льготы на круизы.
0: Угу.
1: Это постоянные круизы. Я все время в круизах. Как только я выдается минутка, я тут же...
0: Ну, по факту, получается, вы же можете работать и отдыхая.
1: В принципе, да. Но иногда не позволяет тошнота. Это сопряженная
0: вещь. Ну, скажите, вещь, пожалуйста, Ростик, ну вот вы ведь, так сказать, человек, живущий на грани, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, предположим, новое лекарство изобрели в таблетках. Вы, так сказать, его берете и смело пробуете.
1: Я всегда.
0: А может оказаться, что исход будет летальным?
1: Ох ты, боже мой, Владик, вы понимаете, ну как летально? Фатальным.
0: Ага, вот оно.
1: Вот, я вот так вот подаю. Каждый аптечный сомелье, а нас мало.
0: Угу.
1: Я в Ужгороде два человека. Во Франции три.
0: Угу.
1: Ну и в Австралии есть одна бабушка, но она уже почти заканчивает эту карьеру.
0: Эту работу.
1: Да,
0: ну хочу сказать, все-таки давайте, я вот что хочу спросить. Да. Много уже все-таки погибло аптечных сомелье, вернуться к этому вопросу.
1: Много.
0: Много, да?
1: Много.
0: Ну давайте, может быть, минуту молчания почтим память.
1: Давайте.
0: Ну вот мы почтили память аптечных сомелье, которые погибли, принимая таблетки. За нас с вами, дорогие друзья, лечась неизлечимо. И ошибки, так сказать, всех ученых и всех, так сказать, фармакологов. Вот на них, так сказать, проверили. Скажите, пожалуйста, Ростик,
1: да,
0: правда ли, что раньше таблетки испытывали на свиньях?
1: Ну, боже мой, зачем вы так сразу, Владик? Ну... Вы понимаете, дело в том, что да, действительно, потому что свиньи очень хорошо абсорбируют все, что как бы принимается внутрь.
0: Отлично. Значит, прошу прощения, перебиваю вас.
1: Да.
0: Мы прервемся с вами ненадолго.
1: Пожалуйста.
0: Буквально короткая музыкальная пауза. И потом вернемся к разговору о свиньях.
1: Давайте.
2: Аптечный сомелье.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

с удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Звездные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный, вот он машет нам копытами, конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам, удивительно. Да. Вы знаете, смотрел много раз, и слушал тоже, как говорится. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Я понимаю.
1: Ну, что же. Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж, действительно.
0: Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле. Можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Но вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Я хочу сказать, до этого до чего? Я же всегда, понимаете?
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите, конь!
0: Да понимаете? Я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете? Я конь! Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Мы, конь, как говорится, кони... Парни серьезные.
0: Это точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: В загоне.
1: Не в каком-то там, понимаете,
0: В яслях, в каких-то.
1: В совхозном сарае.
0: А вот
1: я из поколения...
0: Коней.
1: Поколение натуралов.
0: Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите, это было. Вы знаете, я ведь вот что вам скажу. Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Живу в поле.
0: Я понимаю вас. Вот эта история, понимаете? Да.
1: Я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете? Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Это же было, согласитесь, Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Мы же не какая-то...
1: Сегодня очень любят копаться в нижнем белье, в любом.
0: Не будем копаться.
1: Нам, лошадям, это непонятно. Я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Это... Вторит песней той. Это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про нас.
1: Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека.
0: Так вот,
1: понимаете?
0: Давайте.
1: И человека, и лошади.
0: Как
1: разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Да вы должны понять. Понимаете? И я всегда... я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле, и я в поле и помру.
0: Да.
1: Понимаете? Мы кони. В поле прям, мы живем, я живу в поле, что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: И вдруг ни с того ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты. Копаться в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем.
0: Вдвоем.
1: Вы на что намекаете?
0: Подождите.
1: Я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, вот действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли.
0: пошли, понимаете? Так.
1: А вы, журналисты, раздули из этого историю,
0: понимаете? Подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да, понимаете? Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с вами.
1: Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да,
1: понимаете?
0: Понятно, господи, боже
1: мой. Каждый из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем вы педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинайте опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте, вот мы же, ну, мы же просто... Мы знаем друг друга тысячу лет. Ну, просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже раздули из этого.
0: Нет,
1: неизвестно что. А я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: мог
0: мои.
1: Бы.
0: Да, согласен,
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь, понимаете?
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как
0: где,
1: говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что
0: самое,
1: вы в да, самом что деле вы, грязь-то все время льете?
0: Согласен я.
1: Вот ваше это телевидение, господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Мы просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Боренька.
1: Как
0: а
1: два
0: давай...
1: мужика.
0: Вот два мужика,
1: ну...
0: естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот, расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну, если...
1: А потом уже я и к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось.
1: Ну, и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну, это правильно. Только...
1: После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко, и уже, ну, пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а вот уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, вы помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо. А вы мне расскажете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто
0: мы
1: вот
0: там.
1: Вы, ей-богу,
0: не
1: я
0: были.
1: Скажу вам, как будто вы везде были.
0: Нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не
1: прожить?
0: Были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите,
0: приятно.
1: Чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот видите, какая простота у вас.
0: Это
1: вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, ну
1: должу
0: это
1: просто,
0: нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем два мужика, вы начинаете тут педалировать.
0: Да,
1: чего вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Но
1: я же вам говорю, подчеркиваю, он ведь не залез на меня.
0: Он не залез,
1: а
0: и
1: мог...
0: у реки тоже не залез.
1: Мог. И ни у реки не залез, нигде не залез. Ну, ни я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но нашел вы тогда.
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня у реки, конечно. А как меня? Чего меня не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен с вами. Я согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Это
1: а я что делать?
0: Это
1: как не помыть коня-то?
0: Да, господи,
1: как говорится, ну,
0: если вдвоем, то, конечно, вот. Это нормально.
1: Народ, а вот, тем более, знаете, никого.
0: А вот когда вот все-таки вот за вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите... Когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего в
1: и
0: этом
1: вы
0: нет,
1: нам
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да, действительно.
1: Не намекать вот это вот ваши
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да,
1: ваши
0: да.
1: журналистские штучки. Мы знаем
0: вас. Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый вас. Конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я
1: все.
0: Вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да и вы-то на себя-то смысле... смотрели, куда ну, вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто
1: говорю. Залезало-то у вас, еще не вылезло.
0: Залезало-то?
1: Да, как говорится, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете, люди,
0: кони.
1: Нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Но я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот город и деревня, вот это
1: а вот. Я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю, да с вашей фамилией Бурзон,
0: да.
1: Да никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотри.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все эти вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю. Вы...
1: Да потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись? Вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что
0: я...
1: за педальная такая педальность у вас?
0: Ну, вот, почему вот. Вы все время про это говорите?
1: Я же я говорю... про это говорю?
0: Да.
1: А чего меня позвали-то сюда?
0: Нет.
1: Типа,
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вдвоем. Вышел, понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
0: Нет, вот единственное, вот скажи, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне. Чем
0: нет.
1: вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь!
0: Но
1: не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого! Вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал натурала! В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: Так что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да, да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, ну, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем!
0: Можем, хорошо, Боренька.
1: Мне но сначала так... прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
1: Юр, сейчас не рыси.
0: Почему не
1: рыси? Не рыси.
0: А что это такое?
1: Ну,
0: что? Ну, хорошо, ладно.
1: Ну, все, еще не договорились ни о чем.
0: Ну, хорошо, Боренька. Ладно,
1: еще не решил
0: ладно.
1: Ничего.
0: Ну, не
1: решил. Вот
0: ну, хорошо, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки происходит.
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, ну пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
0: Вот, вот,
1: вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот, вот, согласен. Согласен.
1: А потом уже. А конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и все.
0: Каждый конь. Мы так
1: и запишем. А то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да,
1: согласен. Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: И смотрите, вот это вот. Животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Чтобы никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое. Я имею в виду, да, да, вот. Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят. Чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыт попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
0: Согласен, согласен.
1: Я ведь не просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун.
1: Вот так, не эх, скакун, а ох, скакун.
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот ты что?
0: Ох, скакун, Борька!
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, да. Это еще надо заслужить, я
0: ну,
1: тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральный меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла Нюрка?
1: Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился
1: ты
0: с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все не задаешь какие-то мне? Что это я не определился с Нюркой? Боренька. Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском языке
1: все.
0: Разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе ну спасибо,
1: вот.
0: Скажу.
1: Ну вот.
0: Молодец, молодец, Борька, ну молодец. Умница.
1: Ну, вот другое
0: дело. Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Какая песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да или... там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому ты... что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем...
1: Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было?
1: Скажи. А подробности... Но... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот,
1: вот тебе и вся история.
0: Все-таки, вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты
1: понимаешь?
0: Мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня он же. Ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда
0: это
1: такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
1: Нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах. Это же надо понимать.
1: Ну
0: это
1: и все.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива
1: ну,
0: твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот, вот, вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: А?
1: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
0: До свидания, Юр.
1: До свиданька. Звездные встречи.
2: Реклама на Хоменко Фрик Радио.
3: Классика в эфире.
4: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
3: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
7: Найди себя!
8: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
9: Можно воды?
8: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
9: Благодарю вас. Благодарю вас.
8: Да, вот.
9: Благодарю.
8: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
9: Да.
8: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
9: Да.
8: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы я... окусываете?
9: Да.
8: Да, пожалуйста.
9: Сейчас я попробую говорить спокойно.
8: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
9: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
8: Да.
9: Я работаю уже 30 лет.
8: Так.
9: 30 лет окусываю, как проклятая.
8: Так.
9: И окусываю, и делаю это хорошо.
8: Да, вот.
9: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
8: Вы
9: я
8: же...
9: лидер производства.
8: Вы же кавалер.
9: Ну, я кавалер, да, конечно, я кавалер.
8: Конечно.
9: Так вот,
8: Да.
9: И вот это предприятие, мое родное.
8: Да.
9: Предприятие.
8: Да, да.
9: И вот в один день.
8: Да.
9: Я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня был 39,2. И окусыватель упал в чан.
8: Как это произошло, скажите, пожалуйста.
9: Понимаете, у меня рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что я не имею права высморкаться,
8: да,
9: что
8: да,
9: ли?
8: Да, вы, может, запейте, пожалуйста.
9: Я не могу,
8: да,
9: я
8: запейте, запейте.
9: Это так обидно все.
8: Запейте. Вот.
9: Ой.
8: Хорошо.
9: Ой.
8: Окусыватель, давайте подождите, я все понял.
9: Да.
8: Окусыватель упал в чан, вы хотели высморкаться, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, по-честному.
9: Я высморкаться не смогла.
8: А, и не получилось.
9: Я окусыватель утратила.
8: Ну, подождите. Он упал в чан, как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы, она решаемая, этот вопрос.
9: Она решаемая, ну, не просто, потому что чан огромный, понимаете?
8: Да, чан огромный, естественно.
9: Чан огромный, чтобы...
8: В него же просто так не залезть, конечно.
9: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
8: Да,
9: это
8: я понимаю.
9: Это нужно звонить, это нужно вызывать, это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
8: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
9: Люди спускаются туда несколько дней.
8: Да.
9: Потому что спуск идет 2 дня.
8: А, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд, действительно, это очень тяжело.
7: Найди себя.
5: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
10: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
6: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня. Персональный андроид в каждом номере. Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
2: Школа недотрог. У нас в гостях в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И Ольга Малько преподает в школе «Недотрог». Ну и, соответственно, мы уже выяснили про все. Мы выяснили, где граница неприступности и недотроги. Мы поговорили о курсе «Не подпущу без мыты».
3: Да.
2: Вот. И вот теперь я что хочу спросить. Есть ли возможность в течение, так сказать, этого 4-летнего курса,
3: да,
2: ну, практически высшее образование.
3: Это высшее образование, да, у нас, конечно, да.
2: Я хочу спросить, есть ли возможность все-таки вот у мужчины так спокойно потрогать недотрогу?
3: Я же говорю, на 4-м курсе дозволяется и даже уже входит в задание. В задание только потрогать. Понимаете, задание очень сложное. Потому что, чтобы после вот этого прикосновения, и все.
2: Я хочу узнать.
3: Мало кто может остановиться. Тогда мы отчисляем.
2: Вот оно что.
3: Да, с 3-го курса обидно быть отчисленным. Знаете?
2: Понимаю.
3: Очень-очень.
2: Я вот что хочу спросить. Ну, а мужчины, которые, так сказать, ну, участвуют в этих экспериментах, ну, которые трогают недотрог непосредственно.
3: Да.
2: Они тоже проходят специальный курс или что?
3: Нет, это обычные.
2: Это
3: с улицы мужчины.
2: Это прямо с улицы.
3: С улицы прямо мужчины, да. С улицы мужчины. Но я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже, вот видите, 2-й год, вот у нас уже 2-й курс идет, где недотроги мужчины. Вот это интересно.
2: Ой-ой-ой.
3: Вот это интересно.
2: Мужчины-недотроги.
3: Вот это интересно, сейчас очень
2: набирает. Вот мы сейчас и приближаемся к этому.
3: Да.
2: Я, ну, сейчас мы перейдем к мужчинам-недотрогам, которые, так сказать, у вас стали обучаться. Это же недавний курс.
3: Недавний курс.
2: Раньше в нем не было, так сказать, потребности.
3: Просто не
2: было. А сейчас вдруг стало.
3: А сейчас пошли.
2: Удивительно. Я, знаете, что хотел спросить? Партисипанты вашей школы, они счастливы?
3: Партисипанты очень счастливы.
2: Удивительно.
3: Они счастливы до такой степени, что просто, ну вот, как сказать, вот я вам говорила о письмах, вот я просто завалена ими, понимаете, завалена. Они почему-то любят писать именно, писать. Но потому что в нашей школе мы, вот когда учим недотрог, у нас как бы одна из, как сказать, из вот этих вот факультативов есть, именно вот не отвечать на смс-ки, потому что это все, ну, это легко взять и набрать смс-ку, ага, да? Ага. А нет, ты, мой милый друг, напиши-ка письмецо, да пойди на почту, да, купи марочку, да.
2: А вы таким образом ведь и почту, конечно, поддерживаете?
3: И поддерживаем почту, да, да, да. Поэтому, как бы, пометуя об этом, мне мои вот выпускницы все время письма шлют.
2: А, да. Рассказывая о том, что происходит в их, да, недотрожей,
3: да,
2: жизни.
3: И просто, знаете, по электронной почте пошел, да, там, в Mail.ru, да, отправил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Именно вот по почтовое, настоящее, конвертик, листочек. Ну что, да.
2: Это прекрасно. И вот какой, значит, уже возникает, сейчас мы, наконец, подходим к самому важному.
3: Да.
2: Значит, выясняется, что вы с позапрошлого года, стали принимать на курсы,
3: да,
2: в вашу школу мужчин.
3: Молодых людей.
2: Да, молодые люди, мужчины-недотроги.
3: Да, да.
2: Мужчины-недотроги. Расскажите, в чем принципиальная разница?
3: Никакой разницы.
2: Ой-ой-ой.
3: Абсолютно, да. Понимаете, в этом-то, понимаете, не нужно совершенно нам было перестраивать ничего. Учебный процесс, экзамены, вот это вот все, линеечку вот эту. Нет-нет-нет, все то же самое, абсолютно. Так же они учатся, эти же экзамены сдают, такие же задания получают, и практически, и теоретически, все то же.
2: Я, вы знаете, что хотел вот узнать? Ну, говоря, ну, сейчас мы продолжим про мужчин-недотрог все-таки, потому что это важно. Да. Действительно, сейчас мужчины-недотроги – это прямо какое-то прямо, ну, новое веяние.
3: Да, поветрие.
2: Да, поветрие. Мужчина-недотрога. Вот. Ну, соответственно, такой вопрос у меня, а все-таки о женщинах-недотрогах. Этот вопрос я задам сейчас, когда мы вернемся обратно в студию. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза.
3: Хорошо.
0: Школа-недотрог. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ру.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Разлинуй лист.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
2: да,
1: во время записи с Долиной,
2: Запись Долиной во время записи с Долиной,
1: звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай мне»?

0: не давай, мне не давай. Угу.
1: Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись Долина. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
0: Слушайте.
1: Значит... Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной,
0: да.
1: Запись Долиной,
0: да.
1: Нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15,
0: угу.
1: Потом 237, потом 40, потом плюс.
0: Угу.
1: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
0: в клипе с Долиной,
1: да,
0: да.
1: В клипе с Долиной,
0: угу.
1: То вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
0: Угу.
1: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
0: Давайте ждем звонка.
1: Ждем звонка.
0: Ну, пока давайте вопрос.
1: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: Да,
0: давайте.
1: Я вас спрошу сейчас.
0: Давайте.
1: Ой, не успел спросить. Вот уже. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте.
2: Алло, я дозвонилась.
0: Да.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
2: Меня зовут Мика.
1: Мика?
2: Поволоцкая, да.
0: Волоцкая?
2: Поволоцкая.
1: Поволоцкая. Очень приятно.
0: Никочка, здрасте, здрасте.
1: Да.
0: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей.
0: Вы шепеляете, что ли?
2: Влад? Да, я хотела ответить на вопрос.
0: Давайте, давайте.
1: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
0: Вы поете?
2: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пению.
1: Прекрасно.
0: У вас есть записи? У вас записи есть? Записи?
2: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
0: Ну, понятно.
2: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
0: Mm-hmm. Хорошо.
2: И звоню, хотела ответить на вопрос.
1: Отвечайте.
2: Что очень хочу запись Долины.
0: Запись Долины, да. Хотите?
1: Ну, давайте, ну, Ника, давайте, давайте, давайте, Никочка, давайте, давайте,
2: давайте. На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне», «не давай мне», «не давай». На мой взгляд, нет.
1: Абсолютно правильный
0: молодец.
1: Ответ. Вот удивительно.
0: Боже.
1: Второй звонок и второй.
0: Да, как
1: я
0: прям.
1: Поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись Долиной, да?
0: Вы будете делать
1: запись Долиной.
0: Вы будете делать, Долиной, вы будете делать запись Долиной.
1: Запись Долиной.
0: Запись Долиной.
1: Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
0: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
1: Сначала запись Долиной.
0: Представьте себе, запись Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
2: Спасибо,
1: Никочка,
2: Сергей,
1: Никочка,
2: спасибо, Влад,
1: не вешайте, пожалуйста, трубочку, не вешайте,
2: контакты,
1: пожалуйста, трубочку.
2: Мне надо оставить, да?
1: Да, контакты наш редактор возьмет у вас контакты.
0: Пойте,
1: спасибо
0: пойте,
1: большое.
0: Пойте, больше пойте.
2: Я готова дать контакты.
0: Давайте.
1: Сейчас будем брать ваши контакты, сейчас. Итак, дорогие друзья, слава
0: да.
1: богу. Слава богу.
0: Да.
1: Итак, дорогие друзья, Мони BMGG Маха Студио, Сергей Пупыш, да, сегодня да, представляет да, удивительную да. возможность для наших фантастических людей. Сегодня, да, кто да, нас да. слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
0: Да.
1: Она...
0: Поволоцкая.
1: Прошу прощения, Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
0: А где
1: и
0: ты
1: она
0: видел?
1: Выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. В клипе с Долиной.
0: Она
1: запись
0: не...
1: с Долиной, ну, и потом в клипе с Долиной.
0: Ну, да, да.
1: Но!
0: Да.
1: Теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
0: ну,
1: я подумал,
0: поговорим, да.
1: что... Не, не поговорим, а давайте
0: что?
1: Все-таки о чем нам с вами говорить.
0: Ой,
1: давайте подумаем.
0: Боже, ну, Владик.
1: Все-таки.
0: Ну.
1: Я хотел сказать вот что.
0: Ну,
1: давайте все-таки попробуем сделать так, да,
0: так?
1: Чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
0: А, давайте, давайте.
1: Потому
0: давайте,
1: что сегодня
0: давайте.
1: Уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе запись
0: да,
1: с Дюны.
0: Да, да, уже много, много, много. Давайте.
1: Поэтому хотелось
0: запись
1: бы...
0: Будет
1: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
0: А вот давайте так и сделаем.
1: А в клипе с Дюной тоже. В клипе с Дюной.
0: В клипе с Дюной.
1: В клипе с Дюной будет следующей программе. Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
0: В этой.
1: Ну и все.
0: Вот так и решим.
1: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья.
0: Спасибо.
1: Всех, кто выиграл 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
0: Да.
1: Вот,
0: да.
1: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
0: Да.
1: Ой, то есть, простите, в клипе

0: Спасибо, обнимаем вам. Спасибо. Целую, напомню, целую, что целую. В студии сегодня был Money Beam GKM студия, Сергей Пупыш, главный продюсер. Целую. Всем привет. Пока-пока.
1: Спасибо, сладкий.
2: Разлинуй лист. Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
4: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
5: Мэй итна бока кью хун. Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓ кэ бхаг жати хэ. Кучу нуска батайе.
4: Тум жаб пьяр мэ бока хо кэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are Boca Chor. Chalo karo. One.

0: You are boca chur.
1: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Зевуны.
4: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. Да. Ну и рассказывает о, ну, о некоторых деталях. Ну, да. Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
5: Кораблестроителя.
4: Конечно.
5: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
4: Разные
5: вещи. Вы что думаете, в космосе не зевают?
4: О-хо-хо-хо! Еще как.
5: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили так немножечко его к слову «прозевать все».
4: Да.
5: Плохо. Это плохое сочетание. Это какое-то значение такое неправильное. Что, я все прозевал. Это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал – это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
4: Я прозевал судьбу.
5: Я прозевал.
4: Я прозевал судьбу.
5: Да, боже, конечно, вы помните,
4: конечно,
5: Байрон?
4: Конечно. Я прозевал
5: я
4: судьбу.
5: Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
4: Всегда моя.
5: Всегда моя.
4: Я помню это, да.
5: Струя.
4: Да,
5: конечно, это здорово. Это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевака, ведь он же был зеву. А
4: понимаю.
5: Вы не знаете, да?
4: Понимаю.
5: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
4: Скажите
5: оба
4: мне,
5: зевали,
4: пожалуйста,
5: зевали.
4: Я хочу у вас вот что спросить.
5: Да, да, да.
4: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
5: Абсолютно. Абсолютно.
4: То есть слава зевакам.
5: Слава зевакам. Слава вовеки.
4: Ну, и последнее, да, буквально. Да. Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
5: Пожалуйста,
4: да?
5: Пожалуйста.
4: И зевком кораблестроителя.
5: Пожалуйста.
4: Давайте.
5: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
4: угу,
5: и он успокоился.
4: И пошло.
5: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
4: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю.
5: О, как?
4: Усталость.
5: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
4: Понимаю.
5: Вот он, звук
4: скашляет. Я ведь как никто вас понимаю.
5: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Видите картину?
4: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение...
5: Ассоциацию
4: секты зевунов.
5: Зевунов.
4: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
5: Конечно.
4: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
5: Ой.
4: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. «Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко». Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
3: На грани возможного.
4: Программа «На грани возможного» вновь в ваших домах. В гостях у нас испытатель Сергей Луц, человек-легенда. И вот хотелось бы сейчас спросить. Удивительный тазовый шарнир, который изобрела группа Царькова. Как совмещается это с симкой? И мы отключаем мьют.
5: Да-да-да. Дело в том, что это очень важный вопрос, потому что очень много металла, металл есть. Он участвует.
4: Да-да-да.
5: Участвует в тазовом шарнире, конечно.
4: Да.
5: Тазовый шарнир, он не весь из металла частично, но это металл,
4: да.
5: и металл, ну и симка тоже, это электричество, и вы спрашиваете меня, где короткая замазывание.
4: Вот, короткое замыкание.
5: Нет.
4: Вообще.
5: Нет. Ну что вы. Я хочу вам вот что сказать. Дело в том, что сейчас основной вопрос у нас в том, как управляется на дистанции симка.
4: Как на дистанции?
5: Ну, дело в том, что можно же, понимаете, не только я могу простите, у меня...
4: Самоустраниться?
5: Нет.
4: Немножечко. Сейчас, секундочку.
5: Это входящий.
4: Ну, подойдите.
5: Да нет, не нужно, зачем?
4: Не будете подходить?
5: Это неважный звонок.
4: Хорошо.
5: Неважный звонок. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы дисплеить прямо в голову, прямо в дисплей через симку, через сигнал. Да, чтобы сразу и у нас интернет поступал прямо изнутри на сетчатку.
4: На сетчатку
5: изнутри поступал бы.
4: Ага.
5: Вот, он поступал бы и... Следующая группа Царькова будет работать над тем, чтобы, ну, например, вот представьте, вы немножко сидите, вот так немножко сидите. Ну, как вам нужно, как вам поработать в интернете?
4: Ну, да, да.
5: Как вам поработать, когда у вас в голове, кстати, говорится, вживлена туда симка, понимаете?
4: Да, да, как?
5: И там у вас сигнал приходит,
4: и на
5: вы видите, как бы, дисплей прямо изнутри глаза.
4: Да.
5: Так как? А как же вам написать клавиатуркой, например, как? Что-нибудь клавиатуркой написать? Какой милашка?
4: Какой? Вот, ну,
5: как, да. Как написать это?
4: Как написать?
5: Ну, как? Или
4: как?
5: Фотку, например.
4: Ну и как?
5: Вот, ну, сейчас это новое решение, новый голосовой процессор.
4: Так.
5: И то есть вы сидите, может быть, вот так немножко в угол немножечко, раз, в угол немножечко, так,
4: так
5: раз.
4: Так.
5: И так, так и говорите, например. Ну, вам нужно написать «Привет, какой милашка?» Ну, например, нам нужно.
4: Ну, например, например.
5: Или, «Привет, какой милашка?» И у вас все. Сигнал пошел.
4: Сигнал
5: уже
4: пошел.
5: Это все.
4: И вы уже как в сетях.
5: Сейчас над этим Царьков работает.
4: Да еще
5: этого нет. Еще этого
4: дай
5: нет.
4: Бог.
5: Еще этого нет.
4: Дай бог.
5: Еще этого нет.
4: Дай бог.
5: Вот, ну, близко,
4: дай
5: близко,
4: бог.
5: Близко. Но уже видите, звон.
4: Уже звонки.
5: Это полностью обрушит.
4: Спасибо.
5: Это полностью обрушит.
4: Это очень приятно.
5: Это полностью обрушит. Полностью обрушит индустрию производства мобильных
4: телефонов. Удивительное сочетание симки, шарнира.
5: Смартфонов. Это полностью обрушит. Обрушит полностью рынок мобильных смартфонов. И впервые наша страна вырвется.
4: Наконец-то.
5: Она вырвется вперед.
4: Ее вырвет?
5: Не вырвет ее, она вырвется вперед.
4: Да, я понял.
5: Хорошо. Она вырвется вперед, вы понимаете, она, ну, потому что симка в коре головного мозга, это вам никакого института уже и не надо.
4: Я думаю, что мы будем закругляться. Хотя мне так приятно с человеком-легендой быть, с человеком-легендом общаться. И главное, что хочется сказать, дай бог вам, дай бог группе Царькова. Вообще, дай бог.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
4: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
5: Обуздыватель.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш, Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
6: Да, абсолютно.
3: Вы можете обуздать что угодно.
6: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я заговорил? Я сразу вспомнил, как это было, когда мы... отправлялись на Галапагос.
3: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
6: Обуздываю.
3: И неприродные.
6: Дождь, ветер, смрад.
3: Вы можете обуздать и хулигана.
6: Я могу обуздать хулигана.
3: Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
6: Ну, если надо, если ко мне обратятся специальные какие-то органы.
3: Службы.
6: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
3: Ну, конечно.
6: Ну, естественно.
3: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
6: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
3: Обуздать смрад – это, конечно, серьезная работа.
6: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
3: Смрадное. Да. Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей появится у нас в ближайшее время?
6: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти Загайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я необузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
3: Понимаю вас.
6: Вы понимаете, о чем
3: я? Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель, как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
6: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
3: Пытались его обуздать?
6: Я пытался обуздать его.
3: И что?
6: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
3: Так вот оно что.
6: Конечно.
3: Вы обуздываете энергию.
6: Я обуздываю так, энергию. Да. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
3: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
6: Пожалуйста.
3: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
6: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
3: Ну, это эпизоды, я просто...
6: Это эпизоды,
3: в среднем,
6: да.
3: Сколько в среднем раз в месяц?
6: 2-3.
3: 2-3 раза.
6: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О! И отталкиваю, понимаете?
3: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
6: Да,
3: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл.
6: Пожалуйста.
3: Спасибо вам большое, что
6: и
3: вы...
6: И, пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
3: Если кого-то нужно будет обуздать.
6: Если кого-то нужно будет кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какую-то, да?
3: Звоните, дорогие друзья,
6: пожалуйста.
3: Нам мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
6: Спасибо.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: А, вот, вот.
1: Во-первых,
0: вот.
1: Мы сажаем Расскажите. Их в мягкую, в мягкое кресло обязательно. Mm-hmm. Обязательно просто.
0: Да.
1: И не просто в кресло, чтобы можно было ноги положить тоже на мягкое.
0: Ага.
1: На мягкое. То есть они... приглушаем свет.
0: Так.
1: Включаем определенную музыку.
0: Вот, это вот, вот интересно, какую музыку, какого плана?
1: Ну, как какой? Вообще, это звуки природы в основном.
0: А, вот.
1: Может быть, шум дождя, но вы знаете, даже стук дятла.
0: Ах, вот даже
1: это,
0: так.
1: Как выяснилось, очень, очень способствует успокоению, общему расслаблению.
0: Это когда дятел стучит, вот стучит постоянно.
1: Стучит, выстучит, выдергивая себе добычу из дупла.
0: Ну да, естественно, да. Добычка.
1: Вот эти звуки, ну много всяких
0: да,
1: звуков.
0: Да, это интересно.
1: Вот, это подбор осуществляется отдельно. И вот человек в мягком кресле с приглушенным светом, с этой музыкой сидит. И на какой-то второй, третьей минуте он вдруг понимает, что его не будут дергать.
0: Вот! Вот я к этому хотел, вы знаете, наши дорогие радиослушатели, что человек начинает понимать, что его не будут кусать,
1: да.
0: его не будут дергать,
1: да.
0: в него не
1: да.
0: будут залезать грязными руками.
1: Да, нет, у нас к стерильности вообще отдельная.
0: Это, отдельная, да, это отдельная тема, это
1: отдельная
0: естественно.
1: Отдельная тема, потому да, что да, все да. стерильно. И, даже и... то кресло, про которое я говорю, пуфик и так
0: да,
1: далее,
0: да,
1: все
0: да,
1: абсолютная
0: да,
1: стерильность. Это
0: и даже,
1: очень серьезно.
0: И, даже,
1: да.
0: и даже по желанию
1: да.
0: вы предлагаете какие-то куклы. Да?
1: Ну, куклы есть, они тоже абсолютно стерильные.
0: Да.
1: Куклы, это ростовые куклы.
0: Ростовые, вот чуть поподробнее.
1: Ростовые куклы-врачи.
0: Врачи.
1: Угу. Меховые, плюшевые
0: так.
1: куклы-врачи.
0: То есть они как бы находятся рядом с пациентом?
1: Они находятся рядом, они в хирургических халатах, но мягких, знаете, таких
0: мягких.
1: Мохнатых.
0: То есть пациент может потрогать.
1: Потрогать, и таким образом он ощущает, что врач это не страшно.
0: Не укусит.
1: Меховые шприцы, меховые скальпели.
0: Все меховое,
1: все
0: да.
1: абсолютно в этом смысле продезинфицировано. Это
0: да,
1: вот
0: да,
1: к этому
0: да,
1: мы
0: да,
1: относимся
0: да, да,
1: очень
0: да.
1: серьезно. Да.
0: А вот с каким вы пациентом иногда... ну, скажем так, вы вторгаетесь, не то чтобы вторгаетесь, но
1: да.
0: вы используете немножечко такой, как бы, эффект доминирования.
1: Эффект доминирования?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Ну,
0: извините, ради бога, сейчас, пока вы со

0: Сосредоточьтесь для того, чтобы ответить на этот вопрос. Мы с вами прервемся для того, чтобы вновь вернуться в нашу студию.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: Hashtag не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Лабиринт Леонардо.
3: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
4: Ой, такая прекрасная.
3: Понравилось?
4: Вещь у вас, отлично.
3: Понравилось.
4: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
3: Да, я запишу с удовольствием.
4: Мне внуки подарили, это как называется?
3: Ну, плеер называется.
4: Нет, да. Это не важно. Могу теперь слушать это.
3: Да, будете
4: все,
3: слушать.
4: Все, эту красоту.
3: Красоту, да.
4: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и
3: да.
4: Хорошо.
3: И вот да. Скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
4: Есть, конечно.
3: Есть пугало. Да? И вот представь себе, ну вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
4: Зачем?
3: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
4: нет,
3: у него есть?
4: Протянутые? Они в стороны разные протянуты. Где видно, что пугало вперед руки протягивает.
3: Ну, да.
4: Оно в сторону протягивает руки.
3: В сторону.
4: Потому что что это за вперед протянутые
3: руки? Ну, да, это пугало.
4: Что говорить такое?
3: Чудище, да. Это пугало чудище, так, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку. Вот представьте себе.
4: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
3: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
4: Да.
3: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
4: Ну, снилось, конечно.
3: Ну, расскажите,
4: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
3: Господи.
4: Снилось, что...
3: Ой, боже мой.
4: Снилось, что...
3: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
4: Ну,
3: в
4: самом деле, Таева просто дает.
3: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
4: Девочки, не
3: да.
4: давайте.
3: Не давайте.
4: Не давайте никому тяпку.
3: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
4: бывало,
3: не
4: знаете,
3: давайте.
4: Вот я хочу сказать.
3: Да,
4: я хочу сказать.
3: Да, Галина.
4: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
3: Ну да.
4: А ты возьмешь тяпку?
3: И
4: тепло.
3: Во, от тяпки.
4: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
3: Опа! И вновь звучит музыка.
2: Лабиринт Леонардо.
5: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена Так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
6: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
5: Классика в эфире.
7: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер, Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети. Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
5: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
9: За и против!
10: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Здесь» и «За и против», которая называется «Дебаты». Сегодня лидер адутловатых лидер Груздев Сергей и лидер сухих Любовь Потанова. Любовь Потанова потребовала, чтобы инфекционный адутловатый Сергей Груздев надел маску. И он надел маску.
4: Надел маску.
10: Надо сказать, да. Надо
4: это
10: сказать.
4: Очень хорошо, я очень рада.
11: Тактичность. Тактичность во мне говорит.
10: Ну вот мы выяснили, что если смешанные браки, то есть сухие с адутловатыми, то адутловатые в любом случае становятся сухими.
4: Да.
11: Крыса любит крысу. Вот я вам скажу, что.
4: Дети
11: ящерица,
4: тоже.
11: Вот эта ящерица двухязыкая. Mm-hmm. Вот, понимаешь? Она будет только с ящерицей
4: спариваться. Прекратите, наконец. Я еще хотел сказать, что, вот, как я уже говорил, дети становятся сухими. Животные становятся сухими. Потому что есть адутловатые животные, есть животные сухие. Если хозяин адутловат, то и животное будет адутловат. Естественно, естественно.
10: Так не будет, что животное сухое, а хозяин
4: адутловатый. Нет.
10: У адутловатого хозяина
4: адутловатое
10: животное. Адутловатый попугай, например, конечно.
11: А у сухой этой иссушенной существа, будем так называть.
4: Спокойнее.
11: Да. Я тебе давал говорить.
4: Прошу спокойнее вас.
11: Я по зрачкам твоим вижу.
4: Ему маска даже не помогает.
11: У меня глаза победителя, человека. А это что такое? Это ущербность сама, господи.
4: Это не ущербность, это изящество, красота.
11: Где оно, твое изящество? Не ори.
4: И такт. Спокойнее, Сергей.
11: Ну хорошо.
10: Сереженька, я просто хочу
11: спросить. Да и ради бога.
10: Вы, разнося инфекцию, вы, разнося, так сказать, вот эту вот клику адутловатых, раздавая по миру ваше вот это вот движение,
11: да.
10: Я хочу у вас спросить, что полезного приобретают люди, когда они попадают в ситуацию вот этого движения адутловатых, которым вы руководите?
11: Во-первых, они приобретают навыки.
10: Ах, вот оно,
11: конечно,
10: что.
11: Конечно.
4: Интересно.
10: Интересно.
11: Секунду, я не перебивал. Они приобретают навыки. Навыки так. К чему? Вот что такое, например, когда пышка любит пышку? Понимаете?
10: Ну, это в уже этом, бублик,
11: да. Я бы сказал. Ну, это бублик, конечно, это бублик.
10: А такой у меня вопрос сразу встречный вопрос.
11: Да.
10: Если вы, Любовь, как лидер сухих, если вы, так сказать, ну, вы уже так сказать, провели параллели, что и сухие животные бывают у адутловатых, не бывает у сухого человека сухого животного, правильно?
4: Нет.
10: Не бывает. Соответственно, у адутловатого не может быть сухого животного тоже, потому что у адутловатого человека тоже животное должно быть адутловатое.
4: Да, правильно? И ребенок будет адутловат.
10: И ребенок будет адутловатых детей.
4: Да.
10: То есть сейчас получается так, что сегодня адутловатость это бич.
4: Бич абсолютно, в том-то и дело, Молодец, молодец, Владислав, молодец. Это абсолютно бич. Бич, мы боремся с этим.
10: Ну так по всему получается,
4: ну, конечно.
10: Статистика.
11: Она остановиться не может.
4: Понимаете, сколько
11: слизи. А ты поставь параллель.
4: Сколько слизи в человеке.
11: Тихо, сухая, вот она сухая. Лидер сухих. И недержание. У нее недержание.
10: Вот так.
11: Вы разговариваете.
10: У вас выражаются в этом.
11: Это не женщина.
4: У меня все сфинктеры работают хорошо.
11: Сфинктеры?
4: У тебя
11: засоренные
10: сфинктеры. Я хочу прекратить это немедленно.
4: Я сама хотела прекратить это немедленно. Потому что вот эта вот наполненность слизью.
11: А ты еще укуси меня. За помидорку, а?
4: Надо ходить, понимаете? Вы же
10: же что, не видишь, он скользкий весь.
12: До какой степени, дорогие друзья, вот мы видим сейчас, да, вы видите, до чего доходит сегодня, до чего сегодня доходят наши герои в своих... в своем желании, так сказать, доказать некую несуществующую правду. Почему нельзя существовать вместе и одутловатым, и сухим? Почему?
4: Природа. Потому что где одутловатый человек находится, там всегда от него остается какая-то, понимаете, склизь, всегда мокрота какая-то, всегда какая-то гадость, лужа, понимаете, лужа дрянная какая-то остается.
11: И наоборот.
4: Трудоуборщиц.
11: У сушеного человека у него ничего нету.
4: Ничего. Ни пылинки,
11: пустота.
4: Соринки.
10: Ну, знаете, мы сейчас проведем несколько исторических параллелей.
11: Пустое
10: я хотел
11: место.
10: Бы понять. Я хотел бы понять, дорогие друзья.
11: Да, пожалуйста.
10: Прежде чем мы продолжим, буквально короткий небольшой перерыв.
11: Легко.
9: За и против.
0: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
13: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
9: «101.ру»
0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко фейк

0: пони. Фоменко фейк радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете буйвола?
3: Я приманиваю буйвола.
2: То есть сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
3: На Суматру я, ну, где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
2: Скажите, вы под заказ делаете буйвола?
3: Все или? Под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете. Все.
2: Ну, так вот, давайте, буйвол приманен.
3: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Смешно.
4: Виталий.
3: Ну ничего.
4: Виталий.
2: С чего нужно начать? Вот буйвол мертвый.
3: Буйвол мертвый уже.
2: Мы же не живого буйвола
3: выявили. Нет, живого нет. Вот мы его доставили, это все самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
2: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня сюда не целого буйвола.
3: Ну, не целого буйвола.
2: Только ляжку буйвола.
3: Это ляжка, да. Ляжка, нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
2: Я хочу просто спросить, вот ляжка и огузок.
3: Да.
2: Что у буйвола вкуснее?
3: Говори, Жан.
4: А огузок вкуснее, а что говорить?
3: А я точно так и думал, я так и думал.
2: Значит, сегодня мы готовим буйвола, огузок буйвола. Огузок буйвола. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
3: Так, печечку надо уже раздраконить. Сейчас я открою.
4: Ты не переборщи там, Виталий.
3: Да, подожди, сейчас.
2: Давайте с чего начинать?
3: Вот, я сначала открываю просто всю эту самую контору, как я ее называю, контору.
2: Я просто хочу спросить, Виталий.
3: Да.
2: Вы начинаете с того, что вот перед вами огузок буйвола.
3: Да.
2: И он вами выбран, этот огузок.
3: Ну,
2: сначала
3: да,
2: сам
3: да,
2: буйвол,
3: да,
2: потом его
3: ну,
2: огузок.
3: Да, естественно.
2: Ну,
3: да,
2: вы же выбираете буйвола по огузку.
3: По огузку, конечно. Я выбираю.
2: Разглядев у буйвола огузок, иногда, вы его выбираете.
4: Да, ну извините, раз так уж пошел разговор.
3: Да.
4: Иногда ты выбираешь не точно.
3: А иногда, иногда ты бываешь такая веселенькая, поэтому давай не будем сейчас, давай не будем. Вот
2: ну, давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи Скобода.
1: На газу. Готовим вместе!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Прыткость или верткость?
3: Квест, квест и еще раз квест. Это семейная жизнь. Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе у нас в гостях. И мы выясняем, прыткость или верткость важнее в семейной жизни. Итак, мы выяснили, что семейная жизнь – это квест.
4: Да, да, да. Именно так. Именно так, именно квест, понимаете? Потому что, понимаете, таким образом вносит волна такого приключенческого, что ли, настроения. То есть муж, он никогда не знает, что сегодня будет спрятано, понимаете?
3: Угу.
4: Но все время нужно вот понять, а что ему все не понадобится. И надо быстренько это вот как бы, да, да, да, да.
3: Угадай.
4: Да, да, да, да, да, да, да, да.
3: Не ошибись.
4: Не ошибись, да. Да,
3: я знаю своего.
4: Да, да, да, да, да. Видите,
3: вот
4: какая игровая основа.
3: Вот игровая
4: такая
3: основа. И семейная жизнь таким образом сохраняется.
4: В радость превращается.
3: И вот что получается. Получается, что и прыткость.
4: Да.
3: И верткость.
4: Да.
3: В левом и в правом полушарии, соответственно, важны поровну.
4: Абсолютно,
3: а поскольку сколько они важны поровну, то получается, что вот это сохранение всей вот этой семейной традиции, семейной жизни, оно как на другой как бы уровень. То есть получается, что ваша разработка, касающаяся и прыткости, и верткости, она, так сказать, просто продвигает нашу страну демографически вперед.
4: Конечно.
3: Люди не разводятся.
4: Они

0: разводятся. Во-первых, понимаете, и очень хорошая
1: рождаемость. Пока он, например, не нашел свой телефон,
0: да, и рождаемость,
1: он не будет разводиться.
0: Конечно. И рождаемость, понимаете, она повышается. Потому что, ну, когда, вы понимаете, вроде есть дети, а в раз они спрятаны. И как будто их опять нету. И, значит, заново надо...
1: Поразительно. Сюда. Вот оно да. Как.
0: А никому в какой-то момент он обнаруживает, что уже штук 7, понимаете? А он, да, уже не думал
1: никогда. Ну, вот тут и как раз и может быть скандал.
0: А вот нет. А вот нет, но мы над этим как раз работаем.
1: Тут верткость уже включается.
0: Да, как этой стадии, понимаете, мозг-то уже вот прыткость и верткость 50 на 50, как же гармония полная.
1: Да, и как бы он спрашивает, это все мои, вдруг ни с того ни с сего спрашивает
0: да.
1: он.
0: Да.
1: А она как бы ему вертка отвечает.
0: А нет, а это все мои, а они песню раз и споют, или танец танцуют.
1: Ох.
0: И что он может тут просить?
1: Конечно. Он горд?
0: Да.
1: Он счастлив?
0: Он горд и счастлив.
1: Как сохранить семью? Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе рассказывала нам сегодня, дорогие друзья, в программе «Прыткость или верткость», что важнее, то или другое. И мы выясняем, что для сохранения и баланса в семье женщине не необходимо соблюдать четкий 50-процентный баланс между прыткостью и верткостью. И мы приглашаем всех на курсы психолога-нейротерапевта
0: да.
1: Клавдии Валентины Мозе.
0: Приходите, да.
1: Сохрани семейку.
0: Да.
1: Прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья.
0: До свидания.
2: Прыткость или верткость? Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6.
4: Sen nosti, että pieno sanoi jo viime kuussa. Kato, miten kauhean näköinenkin me aikaan. Mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei, kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään. Et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö se, mutta ne vaan piiaksissa astioita pesee. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa, vai yksin kerran päivässä. Mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkään.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей».

0: Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Да.
0: Ой, как приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
1: Процесс.
0: Это процесс.
1: Идет.
0: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко. Сглатываете и подхихиваете.
1: Сглатываешь все время.
0: Но это нормально. Да это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия. «Крепчай».
1: «Крепчай».
0: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
1: Вы знаете, в результате очень долгой работы...
0: Да, вы сглатывайте.
1: В нашей клинике выяснилось, что «Крепчай» крепит.
0: А, чуть-чуть... Закрепляет.
1: Закрепляет.
0: Вообще перистальтику закрепляет.
1: Да, с перебором.
0: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
1: Нет,
0: я так понимаю.
1: Есть некий сегмент, который продолжает
0: крепить.
1: скрепить.
0: Да?
1: И продолжает работать с крепчаем.
0: Ну, я понимаю.
1: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
0: Да, но вы знаете.
1: Надолго.
0: Ведь, но немножечко.
1: Надолго.
0: Надолго. Я вас понял.
1: Некоторые думают навсегда.
0: А некоторые боятся, что и...
1: Да? Навсегда, да.
0: Навсегда,
1: все,
0: навсегда.
1: Да.
0: А что делать? И, знаете, это же крепатура.
1: Крепатура там страшная.
0: Страшная крепатура,
1: начинается.
0: Да?
1: Мы поэтому отказались.
0: Это же и поэтому отказали. И все-таки, все поэтому название «Здоровей».
1: Лучше «Здоровей».
0: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот, как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
1: Мне?
0: Да.
1: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
0: Ну?
1: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
0: Да ладно.
1: Известных человеку.
0: Боже мой.
1: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
0: Столбики полыни.
1: Рыльца. Рыльца календул.
0: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
1: Да, да.
0: Можно я так буду говорить, Светланочка,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Вы сглатываете.
1: Я сглатываю все время. Вы не обращаете внимания.
0: Я не буду просто обращать. Так вот, да я и сам начну немножко сглатывать.
1: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
0: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
1: Да,
0: это
1: я заметила,
0: здорово.
1: Вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
0: Да, до эфира,
1: так вот, понимаете, а зачем, если
0: не
1: есть...
0: Не надо, просто можно сглатывать.
1: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни,
0: да,
1: то вы бы...
0: А почему бы
1: время...
0: и нет? А
1: ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно
0: иначе. А почему бы нет? Я же могу
1: ну вот, сглотнуть. Иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
0: Вот,
1: организм способен совсем напоить.
0: Напоить.
1: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
0: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить, вы сами готовите кислятину, скажите?
1: Ну, только.
0: Сама, ага.
1: Да. Дело в том, что я одна сейчас
0: осталась. А сколько врачей? В клинике вообще?
1: Сейчас одна осталась.
0: Одна, да? Так и остались.
1: И каждый выдерживает.
0: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлан, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию.
1: Хорошо.
0: Через мгновение.
1: Да, да.
0: Хорошо.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 162-37-99-97-11-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СП.
2: Поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши. и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчке распуши, наточи карандаши, напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: И вновь мы в студии с ненаглядной женщиной-калькой беседует Юрий Бурзон. Камея Захарьевна Потская у нас сегодня в нашей студии. Сама чаровница, я бы сказал так. Загадка, разгадка. Ну, много-много-много-много эпитетов. Мы остановились с вами на детской полосе.
1: И песенка.
0: И песенка. Женщина-песенка. Это хорошо. Да, действительно. Давайте так. Перед тем, как мы споем, да, какой взгляд обалденный. Просто я по-другому не могу назвать. Подождите, не так быстро. Так вот, женщина Калька, прошу вас, расскажите все-таки об этом детском периоде вашей становления. Девочка Калька. Что девочка нашла себя, она решила раствориться?
1: Не то, что, понимаете, многие люди настолько боятся потерять себя, что начинают как-то завоевывать пространство. Пространства на всех хватит.
0: Да.
1: Понимаете? Поэтому его не нужно завоевывать. Просто надо расслабиться и увидеть друг друга такими, какими мы есть.
0: Да.
1: И принять.
0: И принять.
1: Как абсолютно, это, да. Это не нужно бороться.
0: Ну, там же были мальчики, соответственно.
1: Были мальчики, конечно, да. С какими-то мальчиками мы играли в войну.
0: Так.
1: А с какими-то в космическую войну.
0: В космическую?
1: Да.
0: Так,
1: с какими-то, кто тяготел, так сказать, каким-то научным познанием, играли в какие-то лаборатории. Я была готова на все.
0: Боже мой, то есть практически тогда уже в вас проявилось вот
1: да,
0: это...
1: Да, именно поэтому у меня друзья с детского сада, понимаете? Когда, например, дни рождения случаются и праздники, самый большой вопрос, это где это устраивать, потому что столько людей, которые хотят поздравить меня, что я не могу.
0: Боже мой,
1: не могу найти помещение для этого, потому что...
0: Ну, да. Я знаю, что вы, например, на громадном стадионе...
1: Был такой
0: опыт. Был день рождения у вас, да?
1: Да. Но
0: и
1: уже...
0: все кричали... Калька! Калька! Да-да-да, это было приятно.
1: Ну да-да, был такой, было, да.
0: Боже мой, и сама краса просто, волшебство какое-то царило над стадионом.
1: Да. Есть еще один большой плюс, что, понимаете, уровень, как сказать, образования, он совершенно получается безграничен, потому что мне нужно знать очень многое, чтобы общаться с людьми. Не то, что, ну, мне, я вижу, что человек увлекается тем, чего я еще не знаю, и его сразу, как сказать, чуть-чуть отсекают себя. Нет, совершенно. Я начинаю узнавать, приходится образовываться. Понимаете, все время впитываешь.
0: То есть это означает, что вы все время учитесь?
1: Я постоянно учусь, конечно. И сейчас смотрю на вас и учусь.
0: Ну, боже мой, перестаньте. Это я вам должен дарить комплименты.
1: Да, мне даже жалко, что у меня нет такой рубашки в огурцах.
0: Ну, вот видите, рубашка в огурцах.
1: Подарите?
0: Да, подарю. Вам, да.
1: Спасибо.
0: Вам очень идет вот это вот голубые тона.
1: Да.
0: Что-то такое это, небесное.
1: Да, это я у мужа взяла свитер.
0: Понимаю, как приятно.
1: Люблю носить его одежду, ему тоже нравится.
0: Очень хорошо. А давайте теперь перейдем уже от девочки Кальки все-таки к девушке Кальке.
1: К барышне, давайте.
0: Давайте к барышне. Барышня Калька, что это для вас? Расскажите, что это было? Для вас.
1: Достаточно, сложность была одна. Куда пойти все-таки учиться? Потому что так мне, как я уже сказала, слишком много нужно было знать, чтобы общаться с любым человеком.
0: Вот
1: абсолютно.
0: Здесь мы с вами немножечко, чтобы не торопиться, вот эти глаза с поволокой я вижу. И мы сделаем маленькую паузу.
1: Давайте.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
3: Берем за срочность. Фоменко фейк радио.
4: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боїці? Ардьо!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
1: Пасквили? Срочно? Недорого. Фоменко фейк-радио.

0: Сегодня, дорогие друзья, здесь, во всех социальных сетях, а это ВКонтакте, это, понимаете, и Инстаграм, это, конечно же, и Фейсбук, ну, несомненно, и сами сайты все переполнены Фоменко FM, Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья, у нас сегодня, у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска.
1: Да,
0: старший Дадар Майор. Старший Дадар Майор. Yeah. И что я хотел бы в продолжении нашего разговора, так сказать, спросить.
1: No,
0: вот как происходит эта коммуникация между сутевиками и подоплечниками?
1: Ну, мы вместе работаем. Тут, как сказать, коммуникация в этом смысле налажена абсолютно и полностью. Да-да-да.
0: Mm-hmm.
1: Специальные приборы, специальная, так сказать, связь. Своя катушечность.
0: Я вот что хотел спросить. Я вот что хотел, так сказать, узнать. Мне кажется, да, что сутевики, да, углубляясь, так сказать, предвосхищая подоплеку, да, они находят ведь самое, так сказать, ядро. Так,
1: конечно,
0: как говорится, работают в поле.
1: Абсолютно, работают в поле.
0: А уже, так сказать...
1: А мы, так сказать, накрываем уже.
0: Уже накрываете непосредственно.
1: Да.
0: Ну вот, например, человек в магазине тянет руку за бутылкой водки покупать ее.
1: Да, да, да. А мы уже предупреждены сутевиками, что у этого человека нету денег на эту водку. Поэтому сразу же здесь мы, и сразу же быстрый арест, все.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: То есть, в принципе, поэтому получается, что в Янске, например, нет пьянства.
1: Абсолютно.
0: Никто не пьет. Он только тянет руку, так сказать.
1: Да, да, да, да, да.
0: А вы ведь его можете остановить и сказать: минуточку.
1: Минуточку.
0: Ты ведь...
1: Тебе завтра в 8 утра на работу, куды?
0: Вот.
1: Ну вот и все.
0: Вот. Вот что делает подоплека,
1: да,
0: сегодня. Сегодня подоплека. Но я хочу спросить тогда. А вот выходной?
1: А выходной? А завтра что, работать нет, что ли?
0: А вот, например, нет. Ну вот смотрите, вот, например, выходной у человека.
1: Выходной у человека.
0: Вот он в свой выходной, в свободное время, хотел бы, например, повести себя, так сказать, свободно.
1: Свободно,
0: ну,
1: да,
0: совсем свободно. Без всякой подоплеки, он еще не знает. Еще сутевики не разобрались.
1: Еще нет.
0: Хочет он,
1: быть,
0: так сказать, потянуть бутылку водки. Или хотел бы, например, вдруг раз и бутылку минералки. Водка-минералка. Ну, к примеру, я просто спрашиваю.
1: А
0: у него выходной.
1: Подождите, нет, выходные для чего человеку?
0: Ага.
1: Вот если он потянется за этой там и водкой, или что там еще, взбредет ему голову, коньяк, не дай бог.
0: Так.
1: А завтра что он будет делать?
0: Так.
1: А могу пойти на стадион.
0: Вот.
1: Пробежаться.
0: То есть органы подоплеки и перенаправляют человека.
1: Да, конечно, следим.
0: А мне хочется понять еще вот что.
1: Да.
0: Сутевики как таковые, они дают указания органам подоплеки по действию? Или просто, так сказать, набирают информацию, суть, так сказать, информации, а уже органы подоплеки, уже, так сказать, майоры, дадар-майоры, старшие дадар-майоры,
1: да, старший дадар-майор,
0: они уже, так сказать...
1: Ну, понимаете, так, происходит так. Сутевики, как сказать, вот это все заползает, так сказать, в поле работает.
0: Угу.
1: А уже что делать дальше,
0: угу,
1: решают, как, конечно, органы подоплеки.
0: Mm-hmm.
1: Есть специалисты, которые, как сказать, как именно человека, значит, отвести от проблемы, как именно его остановить. Есть люди, которые этим разбираются. Я работаю именно, как сказать, частях, которые накрывают.
0: Ага.
1: А когда вот у меня уже есть там и план действий, и все, и так далее, да.
0: А вот у меня очень к вам простой вопрос.
1: Давайте.
0: Варвара, вы высыпаетесь?
1: Нет, конечно.
0: Вот. Вот оно.
1: Я же с начала передачи сказал, что 25 часов в сутки работаем.
0: Боже ты мой.
1: Ну, у нас специальные лекарства есть.
0: Боже ты мой. Сейчас об этих лекарствах и о конкретно ваших новых препаратах, с которыми вы работаете, мы, конечно же, расскажем буквально через минуту, когда снова вернемся в студию.
2: Опереди. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
3: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что

0: легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Да, вот я хотел все-таки узнать. А, действительно, ну, понятно, что челюстная дивизия именно Кропотова – это сухопутные войска.
1: Сухопутные войска.
0: А вот
1: но
0: если...
1: мы можем разворачиваться в воздухе.
0: В воздухе и на море?
1: И на море.
0: Расскажите подробно про воздух.
1: Про воздух, пожалуйста, челюстью. Я лично могу зацепиться за любую обшивку любого транспортного воздушного средства и продержаться там в течение 48 часов. Говорите, не молчите.
0: А на море?
1: На море? Мы испытывали специальную подводную челюстную. Это отделение челюстное. Подводная челюстная дивизия. Мы пока работаем над этим. Пока что мы можем держаться за лодку со стороны хвоста только и следовать за ней в течение 18 часов непрерывно. За любую лодку, за лодку врага мы можем взяться. Естественно, пока что, пока лодка не может разглядеть.
0: Угу. Ну, можно я задам еще один вопрос?
1: Да.
0: Важный момент. Вы ведь при том, что у вас, например, 44 атмосферы, да, в челюсти.
1: Да.
0: Вы же можете эту лодку в общем и целом разгрызть.
1: В принципе, да. Мы готовы к этому.
0: Ну уж, да, я уж не говорю про надводные, так сказать, суда.
1: Да, не было приказа. Если будет приказ, разгрызем.
0: Понимаю вас. Понимаю. Ну, то есть вы разгрызаете просто... Ну, то есть, ну уж про цемент, так сказать, и здание, в принципе...
1: Цемент и здание – это пыль.
0: Понимаю. Понимаю, понимаю вас. Ну, вот, а такой технический вопрос. Ну, предположим, вот вы пожрали здание, то надкусили здание.
1: Деформировали.
0: Деформировали здание.
1: Да, вот так.
0: А внутри, так сказать, внутрь что-то попадает, ведь и пыль.
1: Да, внутрь всегда попадает что-то. В этом ничего страшного нету, потому что мы произведены уже на свет с отсеивателем. Специальный отсеиватель.
0: И как бы у вас несколько другой выход, да?
1: Совершенно другой выход. Противоположный человеческому.
0: С другой стороны?
1: С другой стороны.
0: То есть вы в общем и целом, я понимаю так, что представители челюстной дивизии имени Кропотова размножаться не могут. Слава богу.
1: Для этого не поставлена специальная задача. Будет нужно, будем размножаться.
0: Понял вас. Понял. Дорогой Аркадий, дорогой, сегодня, дорогие друзья, я прямо даже, знаете, в растерянности, потому что такой мужчина здесь у нас сегодня присутствует, и я, честно говоря, это майор Аркадий Сивцев, без отчества.
1: Без отчества.
0: Да. Майор служит в челюстной дивизии имени Кропотова. Вот. Ну, что я могу сказать? Низкий вам поклон, дорогой вы наш Аркадий, спасибо вам за то, что вы неусыпно охраняете нашу мирную человеческую жизнь. Спасибо вам и вашим челюстям за то, что они есть.
1: Спите спокойно.
0: До новых встреч.
1: Всего доброго. Кусатели.
2: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Карапузик плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
4: Hei veljet, kippis vaan!

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Веселые сапожата.
2: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а он очень такой представительный мужчина, прекрасный Дмитрий Замлязов, который, собственно говоря, возглавляет ООО «Канатка». Правильно я все сказала?
3: Да, все правильно.
2: Дмитрий.
3: Да, да. Все правильно, правильно.
2: Вас получится лучше называть или можно по имени?
3: Можно Дмитрий.
2: Дмитрий, можно просто Дмитрий, Дмитрий, да. Да. Да. Да. Так вот, понимаете, вот самый первый вопрос, да. Может, покажется вам странным и преждевременным. Хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
3: Не хочу говорить о нем.
2: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказывайтесь.
3: Я о дяде расскажу.
2: О дяде?
3: Да.
2: Хорошо, давайте о дяде.
3: Дело в том, что, с чего вообще началось это, так сказать.
2: Да.
3: Это не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
2: Да.
3: Дядя работал в котловане мой.
2: Ага.
3: Дядя Гриша. Вот. Он долго работал там. И действительно, настолько это, скажем так, время для него вообще перестало существовать.
2: Григорий Замлязов.
3: Григорий Замлязов. Вы знаете.
2: Тот самый.
3: Да, это, в общем, это из той породы еще стахановцев.
2: Да,
3: там,
2: да, да,
3: и,
2: да, да.
3: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
2: да, да,
3: всего.
2: Да, да, да, об этом очень много и в учебниках
3: да,
2: написано.
3: Да, да, и, да, да. Про Григория Замлязова. Вы знаете, да. он гениальный был у меня дядька. Вот. Но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
2: Ага.
3: Там же и на ночь.
2: Да.
3: В общем, практически он там и жил. Вот. И в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
2: В какой-то момент, да?
3: Да, в какой-то момент я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине. Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
2: Так, что же вы здесь сделали?
3: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
2: Ага.
3: Какая-то бечевка. Я потом понял, что бечевка...
2: Спасать дядю ведь надо.
3: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска. Леска – это не то.
2: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы, склонясь над котлованом,
3: да,
2: кричали: «Дядя Гриша! Дядя Гриша!
3: Ходил,
2: дядя Гриша!»
3: Я кричал: «Дядя Гриша!»
2: Да.
3: Он не отвечал.
2: Да.
3: Я не понимал, что с ним творится, что в каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину,
2: да?
3: И кусок селедки, которого он не доел. И все. Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он...
2: Да.
3: Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
2: Потому что воды не осталось там, я так понимаю,
3: да,
2: в котловане?
3: Да. И я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
2: Ага.
3: И постепенно, с помощью рычагов... это специальное, у меня уже была...
2: вам дал наверное, физрук с школы?
3: Да, естественно.
2: Да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то...
3: Да, я рассказывал в «Вечерней звезде».
2: «Вечерняя звезда», конечно.
3: Да,
2: я вспомнила, поэтому да.
3: Да, «Вечерняя звезда». Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил постоянно. И
2: да,
3: тут
2: да,
3: он мне раз...
2: Хотя он был большой вообще.
3: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Придумал такую рычажную специальную, систему. Она такая совсем простая была. Совсем простая. Как это на ум пришло, я не знаю,
2: Из подсобных каких-то материалов.
3: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
2: Да вы что?
3: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив. Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
2: И сразу какая-то осанистость.
3: И
2: вернулась.
3: Какая-то вернулась, осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил. Mm-hmm. Хотя ему было уже много лет. Вот, да. И его, естественно, отправили на пенсию. Mm-hmm. Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
2: Григорий Замлязов.
3: Да, все знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
2: У вас же отец тоже Григорий Замлязов. Это вообще удивительный случай, когда двух братьев зовут Григорий. Григорий и Григорий. Григорий Замлязов и Григорий Замлязов.
3: Да.
2: Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
3: Давайте.
0: Веселые сапожата. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Минутка поэзии.
4: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
6: Исторические хроники. Так вот, получается, дорогие друзья, сегодня у нас, я напоминаю, в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра», у нас сегодня Валентина Тротова, исследователь, историк, которая посвятила всю свою жизнь исследованию педикюра.
2: Да,
6: соответственно,
2: да.
6: Ну, как вы помните, уже Валентина сказала, что педис – это нога, а куре – это ухаживать.
2: Да.
6: И вот возвращаемся прямо в Древний Египет, где окапывались воины, которые ничего не делали со своими ногтями.
2: Мало того, что они ничего не делали, они специально отращивали как можно длиннее.
6: Ну, вот
2: застряли.
6: Такой у меня вопрос, так сказать. Вот такой вопрос, он, может быть, прозвучит не очень, так сказать, ну, эстетично, но, тем не менее, он важен.
2: Да,
6: важен.
2: Да, да, конечно.
6: Грибок.
2: Был ли?
6: Был ли.
2: А как же?
6: Так.
2: А без грибка никуда.
6: Угу.
2: Понимаете, но таким образом одна армия могла заразить вражескую армию. Конечно.
6: Так вот в чем открытие, насколько глубок педикюр, боже.
2: Глубок.
6: Глубок, получается.
2: Раны, наносимые ногами, понимаете, были очень серьезные. Грибок внедрялся практически в плоть и кровь врагов.
6: Это, ну, благодаря вашим исследованиям, так сказать, я понимаю.
2: Конечно, конечно. Естественно, да.
6: Боже мой, боже мой.
2: Да.
6: Вот получить рану от такого грибкового солдата, это же с ума может сойти?
2: Да, это были страшные люди.
6: И у меня даже, может быть, у меня вот как не у профессионала, ну, такой вот возникает вопрос, а возможно ведь и специально выращивался грибок на этих ногтях для того, чтобы овладевать армейскими, ну, вот этими победами?
2: То есть, вы,
6: ну,
2: смотрите в корень.
6: Господи.
2: Конечно, да. Понимаете, но это время тяжелое. Это время тяжелое, жестокое.
6: Это же времена Рамзеса II.
2: Нет, мы все говорим про Монтухатепа.
6: Ах, господи, это еще раньше.
2: Конечно. Это додинастический период. Бог войны, бог войны, бог войны.
6: Ой-ой-ой.
2: Да. Так вот, грибок выращивался специально в определенных местах. На живых людях.
6: То есть он, в принципе, был управляемым, этот грибок.
2: Конечно.
4: Его как пересаживали, угу. подкармливали, угу. ухаживали угу. за грибком. Угу. Да. Угу. Потом, перед тем, как идти в поход, угу. как бы передавали воинам, угу. насаживали на ногти. Угу. Да, конечно. Угу.
6: Да. И это было практически самым страшным оружием.
4: Да, грибковые войска.
6: Боже ты мой, как хорошо. Как хорошо. И видите, они куда-то канули, эти грибковые войска. Вот меня всегда в истории волнует, куда это все уходит. Вот казалось бы, зачем нам да. вот это вот пули, зачем нам вот эти снаряды, самолеты? Для чего? Когда были прекрасные эти знаменитые египетские грибковые войны.
4: Да.
6: Исторические хроники. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой вопрос прям не к месту. Мы, конечно, продолжим сейчас.
4: Здесь все к месту.
6: Понимаю вас. Так вот, возможно ли, как вы считаете, вернуть, так сказать, грибковые войска, возможно, в сегодняшнюю, как бы, ну, интегрировать в сегодняшнюю нашу армию?
4: Вы знаете, я много об этом думаю. Порой даже не могу заснуть ночью. Мне кажется, что это какой-то в этом был бы выход, понимаете? Для наших войск.
6: Вооруженных сил.
4: Конечно.
6: Вы знаете, мне тоже стало казаться, вот я так стал подумывать, я сейчас.
4: А потом, вами... извините, просто не могу не сказать, я как представлю, понимаете, вот когда парады угу. и идут
6: по
4: грибковые. Да-да-да, войска.
6: Войска. Господи, как же это должно быть красиво!
4: Это красиво.
6: А звук. Цак, цак, цак, цок, цок, цок. Цок все-таки, да?
4: Я думаю, да. Нет, не как, знаете, когда грибок, вот если просто ногти, то будет цак. С грибком цок, цук. Цок, цук.
6: Цок, цук.
4: Цок, цук.
6: Да. Ох ты, боже ты мой.
4: Конечно, меняется Ой. Звук, да. как бы вот этой вибрации ногтевой пластины.
6: А из-за чего грибковые древнеегипетские войска грибковые, из-за чего они прекратили существование, скажи?
4: Вымерли.
6: Господи, ты бог, ты мой! Героически себя положили, получается.
4: Конечно,
6: вот
4: да.
6: Все-таки были люди тогда, я понимаю. Вы, все было
4: Понимаете,
6: иначе.
4: Понимаете, у организма, который начинен грибком, угу. у него плохая очень сопротивляемость инфекциям. Угу. Любой сквозняк, угу. любой ветерок. Угу. И все, нет войска.
6: И да. то есть мне вот такой вопрос, я как профессионалу-историку, да. историку педикюра, хочу задать вам. Скажите, а не кажется ли вам, что вот эти вот грибки, которые находились, так сказать, в крови уже у да. древнеегипетских войск, да, и, да. соответственно, и на ногтях, естественно,
4: Конечно.
6: Не перешли ли они потом, так сказать, в почву? И не стали прорастать обычными грибами, так сказать. Не превратились ли они, не мутировали ли они, так сказать, ну, в наш родной, условно говоря, подосиновик?
4: Да нет, это очень, между прочим, правильный вопрос.
6: Так.
4: Потому что в подосиновик нет. Но, например, зонтичные грибы. О! Это, конечно, да.
6: Господи.
4: Это вот тот самый египетский грибок. Ну, додинастический.
6: Додинастический.
4: Да.
6: Ну, вы знаете, давайте будем.
4: Зонтичные так. грибы, мицелий зонтичных грибов оттуда.
6: Господи. Да. Но вы знаете, вот что я подумал. Смотрите, да. все-таки как же. Они как бы эти зонтичные грибы, они же мы же их не употребляем в пищу.
4: Как не употребляем? Да вы что? А сыроежка?
6: Простите меня, ради
4: да
6: бога.
4: Да вы что?
6: Как же
4: а все
6: я...
4: валуи?
6: Ай-яй-яй.
4: Конечно. Ай-яй-яй. Да вы что? Да вы что?
6: Ну что ж, это и лисицы тоже тут.
4: Лисицы зонтичные, конечно.
6: Господи ты.
4: Употребляй.
6: Так это мы все получается, мы как бы одно целое с
4: это
6: древнеегипетскими
4: подарок.
6: Грибами.
4: Это О. подарок, пришедший Ой. К нам из Древнего Египта.
6: Ох, ох, спасибо.
4: Да.
0: Исторические хроники. Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах,

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
3: Лицензия номер 312-657-2, Минздрава.
2: Умело овладеваем.

0: Фоменко Фейк Радио. Назад в семью.
1: Сегодня у нас программа «Назад в семью», и здесь Эльвира Томина, руководитель компании «Верну любого», рассказывает о том, как вернуть мужа Гулёну в семью.
2: Да.
1: Без помощи каких-то колдований, да, каких-то зелий, пилюль и всего остального. Да. Как это сделать человеческим способом?
2: Да.
1: А именно, когда жена чувствует, что мужчина решил загулять, она обращается в компанию к Эльвире, а иногда Эльвира и сама делает смс-рассылку с опережением.
2: Да.
1: Вот. И тогда уже Эльвира вступает в бой вместе с Надеждой, они партнерами, как я понимаю, работают. Вот, соответственно, они окручивают женатого Гулёну, тот ничего не подозревает, начинает совместную жизнь в параллельной семье,
2: да,
1: и
2: да,
1: в этой
2: да.
1: параллельной семье жизнь ему кажется адом, он понимает, что его родная семья
2: да.
1: это святыня, приползает туда, если его Эльвира отпустит.
2: Конечно,
1: вот.
2: Да.
1: Еще и оплачивает этот, так сказать, возврат
2: да.
1: в семью. Вот это удивительно. Вот
2: иногда бывает, да, что он говорит, что нет денег, отпусти только, отпусти, отпусти, отпусти, дорогая, да? Я говорю, ну давай работай. Идеи. Поэтому он для того, чтобы от меня уйти, он должен сначала заработать, чтобы
1: со мной расплатиться. Ну, может быть, какой-то короткий пример, небольшую историю.
2: Ну, вот с Виталием был интересный случай,
1: так.
2: пожалуй. Ну, потому что он-то не думал, не гадал. Он еще и женат-то не был, только намеревался жениться на своей Оленьке там, да? А Оленька молодец. Она решила, так сказать, подстраховаться заранее. И, значит, сказала, ну, я вот в магазине инструментов его подкараулила. Он как раз ремонт собирался Оленьке делать. Долго не скрывался Виталий. Долго пришлось. Ну вот часа три, наверное, я с ним промурыжилась, потому что...
1: Пока он не влюбился в вас.
2: Конечно, да, потому что все Оля-Оля, да мне Оля-Оля, надо Коля-Коля. Ну потом вскрылся. Потом все-таки скрылся.
1: Скрылся?
2: Я прям сразу Оле позвонил, говорю, Оль, ну вот видишь. А ты сомневалась.
1: И вы потащили его домой к себе?
2: Да, ну я потащила, да.
1: Ну, в рабочую,
2: да,
1: ты, кстати, у вас же офис же.
2: Ну, конечно, у нас несколько квартир рабочих. Потащила, значит, рабочую квартиру. Ну, это, как сказать, ну, надо видеть эту квартиру. Если Оленьке там ремонт был нужен, то тут это просто мрак, понимаете, пещерные условия. Да. Вот, поэтому потащил его домой с обещаниями.
1: Понятно.
2: Он-то думал. Понятно, но получил-то. Ну, вот здесь вот, понимаете, я же занимаюсь дзюдо.
1: Ах, вот оно же.
2: Да, несколько бросков. Да, посуду по голове. Нормально. Да, ну и еще под жесткий металл он очень не любит. Любит классику, понимаешь?
1: Понимаю.
2: А я ему шансон.
1: Вот оно что. Вот. Я просто хотел узнать,
2: да.
1: узнать, насколько, так сказать, болевые точки,
2: да.
1: Мужские болевые точки,
2: да.
1: насколько они, так сказать, могут вызвать в вас жалость, что ли?
2: Жалость?
1: Ну да.
2: Во мне?
1: Да.
2: Да вы что?
1: Ну вот вы же сами замужем за Николаем.
2: Ну, Коль, да.
1: Ну, он же ему и в голову не приходит вам изменить, правильно?
2: Нет, ну что вы, куда? Куда он пойдет теперь?
1: Ну, я понимаю, так он, может, и ходит, даже не важно.
2: Да, ну, он и ходит-то не важно, между прочим, да. Да он из дома-то не выходит у меня. Он у меня как бы на готовке, на всем, да. Сидит, ждет.
1: Ну, что, вы зарабатываете вы?
2: Рядом, и все.
1: Вот так вот, сидеть, лежать, молчать.
2: Да, сидеть, лежать, молчать. А чего? Ну, он послушный. А какой должен быть муж, по-вашему?
1: Ну, какой? Ну, глава
2: какой?
1: Семьи,
2: ну, вот какой?
1: Глава семьи.
2: Глава семьи, да. Ну, рассказывайте мне еще. Глава семьи. Я смотрю, у вас что-то, да. Поработать без вам чуть-чуть.
1: Ну, что я думаю? Это, может быть, интересная идея попробовать поработать со мной вам.
2: Вы думаете?
1: Да.
2: Это после того, как я вам раскрыла все карты, и вы
1: да.
2: знаете, подноготное.
1: Да, я узнал, как вы не кормите ваших мужей,
2: да.
1: этих сопутствующих.
2: Да.
1: Как вы отказываете их в самом простом сексуальном
2: да.
1: удовольствии.
2: Да.
1: Может быть, это и интересно.
2: Вы думаете, нам может быть понравится. Ну, скорее всего.
1: Господи, и вот на этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу попрощаться с вами и с Эльвирой Томиной сегодня.
2: Мы прощаемся?
1: Да, разве? Я даже думаю, что, может быть...
2: Да?
1: Может быть...
2: А может быть?
1: Ох!
2: А
1: я начинаю понимать этих парней, которые влюбляются безоговорочно в Эльвиру Томину. Это была программа «Назад в семью» и Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч.
2: До свидания.
0: назад в семью. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
4: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: Итак, это трудный разговор, дорогие друзья. В гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский, мазь-гель-невидимка. Действительно, разговор трудный, потому что я не вижу сейчас Илью. Илья демонстрирует, как работает его мазь. Я только начинаю чувствовать запах, потому что мазь-гель-невидимка, она... в какого-то момента она не испаряется, но с какого-то момента начинает плохо, ну, неплохо, но...
1: Ну, зачем так?
0: Не очень хорошо пахнет.
1: Да, вы почувствовали.
0: Ну, то есть человек-невидимка с этой мазью, он человек с запахом.
1: Боря!
0: Вот, я что хочу сказать, Илья. Да. И вот мы остановились на том, что вы стали наблюдать за женщиной, которую бреют.
1: Да.
0: Я сразу спрошу, вы считаете это нормально, подглядывать?
1: Ну, вы понимаете...
0: Нет, подглядывать, это нормально?
1: Нет.
0: Вы сделали эту мазь для подглядывания?
1: Нет.
0: Я знаю.
1: Нет.
0: Вы хотите подглядывать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Зачем вы? Чё? Я так не делаю. Что? А вы заметили?
0: Я уже вижу.
1: Видите меня?
0: Вот.
1: Выйдите.
0: Остановимся, Илья. Вот такой у меня вопрос к вам.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, что мазь, которая проникает, естественно, через кожные покровы, делает вас невидимым, проникает сквозь кожные покровы, она впитывается в кровь, в кровеносную систему и попадает в мозг. Вы изучаете влияние на мозг вашей мазь-гель-невидимки?
1: Я понимаю. Я специальную лекцию даже веду в одном закрытом институте.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Где есть такая тема: нервная система и мазь-гель.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Все-таки знаете, что, какой еще вопрос у меня, Илья?
1: Да?
0: Вот вам не кажется, что люди, которые, так сказать, вечно замышляют что-то нехорошее,
1: так,
0: они могут попытаться использовать вашу, ну, мазь-гель, могут использовать, так сказать, ну, в нехороших целях, понимаете?
1: Я ждал этого вопроса.
0: Это ведь очень опасное изобретение.
1: Это опасность, опасность.
0: Да?
1: Вы знаете, я скажу вам так. Человек мечтал всю жизнь стать невидимкой. И вот, наконец, это произошло. Но наряду с опасностью есть и выгода. И вот про выгоду-то сейчас и пойдет наш разговор. Если, как вы догадываетесь, в определенных органах, конечно, уже знают. Вы понимаете, да? Я не буду переводить ничего.
0: Да-да-да.
1: О моем изобретении. Это сразу произошло. Это нормально, я считаю, что там знают. Но... есть одна такая маленькая, удивительная такая, я вам скажу, такая штучка. Как только человек задумает что-то плохое, его организм сразу выделяет дизудон.
0: Да что это?
1: Это фермент.
0: Это фермент.
1: Это фермент. Дизудон. Я изобрел это, вы можете меня поздравить.
0: Обалдеть, можно.
1: Да,
0: сколько вы всего изобрели?
1: Боже мой, боже мой.
0: Так можно вот. Я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Неожиданно.
1: А вы уже привыкли,
0: ну, да,
1: что я не вижу.
0: Я уже реагирую на голос, просто.
1: Молодцы.
0: На голос. Скажите, пожалуйста, добавляет ли мазь-гель, ну, вот если о тактильных ощущениях говорить, ну, добавляет ли она, ну, такой, что ли, гладкости повышенной?
1: Конечно. Я сейчас весь гладкий, абсолютно гладкий. Но я вам скажу, как только человек задумал что-то плохое, и организм выработал дизудон, мазь-гель перестает работать.
0: Удивительно.
1: И
0: то
1: все.
0: Есть любой бандит, хулиган, террорист, не дай бог,
1: дизудон.
0: Они все сразу покрыты были, покрылись мазью,
1: да.
0: А потом выделили дизудон,
1: все.
0: Как только подумали о плохом.
1: О плохом.
0: И
1: все, и все.
0: Скажите, пожалуйста, распространяется ли эффект дизудона,
1: да,
0: который полностью уничтожает эффект мазь-гели?
1: Да.
0: Распространяется этот эффект на такие вот, например, аморальные поступки, как поход в женскую баню, например. Или, так сказать, поход невидимкой, естественно.
1: Понимаю.
0: Или прокрасться куда-то, или вскрыть что-то, или.
1: Понимаю.
0: Распространяется или нет?
1: Может быть, может быть.
0: Может быть.
1: Может быть.
0: Вы отвечаете не конкретно. Но мы, находясь в программе «Трудный разговор», вернемся к этому буквально через мгновение.

0: И вновь мы в студии.
1: Вот я и хочу понять, а если вы отец и матери, что в вас превалирует? Ничего, что я так задам вопрос?
2: Ну, давайте, я уж понял, что у вас тут острый эфир.
1: Ну, острый.
2: И вы, так сказать, острые вопросы задаете.
1: Да, что превалирует в вас?
2: Что превалирует?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я чувствую разные превалиации в себе. Они, например, предположим,
1: да.
2: Вот я иногда чувствую прям меня прям отталкивает что-то от детей, отталкивает.
1: Это в этот момент вы
2: отец.
1: Отец. Ага.
2: А потом вдруг неожиданно к вечеру вдруг чувствую тянет к ним. А это уже мать.
1: Это мать.
2: Ну вот и так это и чередуется. Отцы, матери.
1: Действительно, вот мать. Действительно, мать.
2: Ну три четверти, понимаете?
1: Три четверти, да.
2: Твою мать.
1: Правильно, мать.
2: Нужно же понять.
1: Конечно. Мать-перемать. Вот о чем речь.
2: Ну, можно, знаете, это как звучит уже мать-то, как ругательство. Я стал думать, кто все время все это говорит.
1: Да.
2: Это мать, как ругательство.
1: Да.
2: Я стал думать, раз это ругательство, так должно, наверное, заменить ее на отца.
1: Вот.
2: Все ж так и
1: никто
2: лучше.
1: Никто же не скажет, отец-переотец.
2: Ну, никто не скажет. Эх, отец твой.
1: Это глупо.
2: Это глупо звучит.
1: Это бессмысленно, абсолютно.
2: Скажут твою мать, а вот твой отец не скажут.
1: Не скажут.
2: Понимаешь, я подумал, надо как-то заменить.
1: Это гордо надо носить.
2: Гордо надо носить, отец. Вот и все.
1: И вот с нами, вы знаете, сегодня отец Данила. И вот не воспринимайте это, пожалуйста, как-то в смысле библейском или в каком-нибудь другом. Нет, отец действительно отец.
2: Папа.
1: И Данила действительно Данила.
2: Папа.
1: Не твою мать, а просто отец Данила.
2: Не твою мать, а твой отец.
1: А твой вы отец. Говорите
2: словами-то русские.
1: Ну, вот я и говорю.
2: Ну что вы?
1: Вот вы мальчику, у вас же мальчик.
2: У меня не один.
1: Не один мальчик. Вы как отец.
2: У меня группа
1: вот,
2: мальчиков.
1: Вот когда мальчика вашего обидели, ну вот старшеклассники, ну бывает случай, да? Вы как отец в этот момент к нему подходите или как мать?
2: Я как отцы-матерь.
1: Ну, как отцы-матерь. Вот что в вас в этот момент как бы борется в
2: да
1: вас?
2: Да башку я оторву старшекласснику в жопу, и все.
1: Вот. Здесь как бы отцы-матерь встает...
2: Горой.
1: Как медведь.
2: Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Удивительно.
2: Но при этом пересекать нельзя. Я вот, знаете, говорю, а на самом деле пересекать нельзя.
1: А как?
2: А надо придерживать.
1: Придерживать немножко.
2: Придерживать как бы, себе вот это.
1: Одерживать как бы себе.
2: Да, я даже думал, может быть, и школу организовать.
1: Ну вот поподробнее, пожалуйста.
2: Знаете, я сначала, во-первых, я где-то понял в какой-то момент.
1: Ох ты, я что-то вдруг у меня.
2: Я вам объясню.
1: Представляете?
2: А я вам объясню.
1: Расскажите, Данила, что это?
2: А вы поймите, дружочек мой, вы понимаете, это у вас просыпается отец.
1: Да.
2: Да.
1: О, как интересно.
2: Потихонечку.
1: Я смотрю, прям действительно, удивительно.
2: Вот, вы
1: прямо
2: понимаете?
1: Синхронно.
2: Вот оно. Нужно понимать.
1: Это же настоящее
2: искусство. Сколько у вас детей?
1: Три.
2: Ой-ой-ой.
1: Да.
2: И вы до сих пор еще не матерь?
1: Нет.
2: Господи,
1: а ведь я задумался
2: вашу
1: сейчас.
2: Мать, как говорится.
1: Действительно, удивительно.
2: Удивительно какая-то штука.
1: Мать вашу.
2: Вот.
1: Да.
2: А мать ее по боку.
1: По боку.
2: Становитесь-ка на три четверти отцом.
1: Вот.
2: То есть матерью.
1: В жопу. Конечно. Согласен абсолютно.
2: Вот оно. Почувствовали до конца.
1: Я на самом деле хочу вам сказать,
2: еще
1: я себя
2: детей.
1: Почувствовал. Еще детей.
2: Заведи-ка ты еще детей.
1: Заведу.
2: Че ты сидишь?
1: Спасибо тебе, отец Данила.
2: У тебя есть чем их завести?
1: Есть. Так, конечно.
2: Давай, бери и заводи.
1: Такая заводная штука.
2: Доставай и заводи.
1: Ключи
2: вот свои.
1: Я вам так и хочу. Я так и хочу обозначить.
2: Бери-ка свой ключ.
1: Ключ.
2: Вставляй-ка ты его
1: вот
2: в замок.
1: И заводи.
2: И заводи детей.
0: Спасибо, дорогие друзья. Сегодня с вами был отец Данила.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
0: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
3: Здоровое питание.
5: ООО «Автобоб». Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.com.
3: oops.org.
6: Лицензия 4578-4239-88-4857.
0: Минутка поэзии.
7: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
0: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
1: Знаете ли вы, что?
0: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
8: Накладная любовь.
9: А уж про мужчин мы и не говорим.
10: Про мужчин мы не говорим, ведь не только женщина может приезд. Извините.
9: Я согласен. А это, кстати, не часто обсуждается, заметьте.
10: Не часто обсуждается, в основном.
9: Приедающийся мужчина.
10: А бывает очень сильно приедающийся мужчина, вот. Понимаете? Вот в чем проблема.
9: Вот она правда. Сегодня мы впервые слышим такую правду от Зои Тумановой.
10: Да, приедающиеся мужчины в последнее время очень часто встречаются, понимаете? Очень часто, да. Гораздо даже чаще, чем женщина, приедающиеся мужчины. Диагноз, понимаете, страшный диагноз, который можно поставить просто практически, буквально, на протяжении 15 секунд. Вот можно взглянуть на мужчину.
9: Ты мне приелся.
10: Да, и ты мне приелся уже, все. Или уже прогнозировать, понимаете, на будущее сказать, что как бы пока еще ничего, но это мужчина, который...
9: Но приедаешься.
10: Да, уже начинает приедаться, да. Да. Вот как избежать этого приедания, вот об этом, этим и занимается моя фирма и мой филиал «Здоровска».
9: Потрясающе. Как же вы решаете этот вопрос?
10: Мы решаем это очень просто. Мы делаем, понимаете, небольшие или большие наборы. Наборы. Кстати говоря, если я могу воспользоваться, потому что у нас сейчас как раз скидочная, так сказать, пора.
9: Да, конечно.
10: Потому что покупаешь два набора, третий бесплатно.
9: Да. Расскажите подробно об этих наборах.
10: Так вот, например, есть набор «Большой, средний или малый закат».
9: Большой, средний или малый закат.
10: Да.
9: Какое красивое название.
10: Мы пытаемся как-то романтизировать, так сказать, во всяком случае.
9: Закат.
10: Да.
9: А что закат-то, кстати, он что?
10: Это задние передние мышцы.
9: О, так это просто накладки.
10: Это накладки, понимаете, накладки, но которые сделаны настолько тонко, настолько филигранно, что совершенно нельзя отличить. И потом приелось, снял, надел другую. Потому что набор состоит из трех штук. Малый, средний и большой. Да.
9: То есть вы всегда можете менять?
10: Могу менять.
9: Вот я хочу задать вам... А вы не могли бы... Вы случайно не принесли ничего для показа?
10: Ну, конечно, я в наборе. Ну, в малом.
9: Вы прямо в малом наборе? Да. Вы не могли бы продемонстрировать?
10: Могу, конечно.
9: Ну, пожалуйста, покажите.
10: Можно встать, да?
9: Конечно.
10: Просто я беру, встаю.
9: Да, берете и встаете.
10: Что, слюна пошла из...
9: От восторга, наверное. И немножко вот так повернувшись...
10: Я не знаю, видно там как?
9: Я не знаю, там видно...
10: Может это быть... малый.
9: Это малый. Ну-ка, развернитесь совсем спиной ко мне, пожалуйста.
10: А, спиной
9: прям,
10: к вам?
9: Спиной ко мне. Это малый?
10: Это малый закат.
9: Малый закат. Поразительно.
10: Видите, как хорошо проработано.
9: Эта часть удивительно проработана.
10: Удивительно. Там вот внизу не видно жалко.
9: То есть прямо можно прямо... Ой-ой-ой.
10: Да, это прямо, да.
9: Вы знаете, я прямо чувствую, что такие вещи-то и не приедаются.
10: Вот смотрите, а пока мы с вами сидели, я ведь вам уже чуть приелась, скажите.
9: Ну, нет.
10: Нет? Ну, слегка.
9: Я увидел малый закат, и я подумал, вот если это малый, то что же так говорить о среднем? А уж о большом я вообще...
10: Я говорю, что до того, как увидели малый закат, я вам уже начала приедаться.
9: Ну, конечно, вы начали мне приедаться.
10: Вот,
9: конечно.
10: А после малого заката, извините.
9: А после малого, все наоборот.
10: А все наоборот, да.
9: Прямо удив... Вот я что хочу спросить.
10: Да.
9: Сразу вот поговорю конкретно о большом, среднем
10: и малом, малом закате. Да, да, да, давайте.
9: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется «Малый закат».
10: «Малый закат», да.
9: Потом вы, для того, чтобы, ну, не приедаться своему да. мужу, предположим, да,
10: да,
9: берете и надеваете на себя, предположим, большой закат.
10: Большой
9: сразу.
10: Закат,
9: из
10: да.
9: малого в большой сразу прыгаете.
10: Да, могу.
9: Потом неожиданно средний.
10: Средний,
9: а
10: да.
9: А вот у меня такой вопрос достаточно, ну, прямой. Скажите, а вот компиляция, например, левая сторона – это большой, предположим, закат, mm-hmm. а правая сторона, ну, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопия.
10: Да-да-да.
9: Полупопия, значит, левая от большого заката.
10: Да.
9: А правая от малого.
10: Ну, да, да. Вы знаете...
9: Можно же так?
10: Возможно.
9: Ой.
10: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
9: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически... Ну, 12, я не боюсь.
10: Вариантов.
9: 12 вариантов.
10: Да, да,
9: то
10: да.
9: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
10: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
9: Ой, боковины еще.
10: Еще что-то. Боковины можно есть, и... понимаете?
9: Ну, ох.
10: Да, да, сколько да, еще? Да, да.
8: Накладная любовь.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
11: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
12: С нами хорошо. 101.ru
5: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.

0: Саша, Саша!
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин.
3: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
6: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
7: Вместо питья.
8: Так вот, в принципе, что происходит? Мы приезжаем.
9: Да.
8: Сразу же мы сажаем за стол, да, садятся за стол наши за стол. Клиенты, мы приходим, здороваемся, все прекрасно.
9: Да, естественно.
8: И каждый работник нашей организации, да, да, а наша компания, как вы помните, называется...
9: После 10.
8: После 10. Обматываем подушкой.
9: Да, да, да.
8: Это
9: да,
8: специальные да. крепления здесь. Да, небольшие, ну, вот так одевается
9: естественно,
8: она.
9: Естественно.
8: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
9: На себе, на себе
8: не дело не в том, что на себе, а дело в том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
9: Ой, понимаете, да, вот. Не говорите.
8: И вот так, раз... Раз,
9: а подушка каждого... дышит. Подушка дышит. Ну,
8: во-первых,
9: дышит.
8: Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали Зюзю.
9: Да, да, сегодня Зюзя.
8: Зюзя.
9: Да,
8: у нас сегодня, да, Зюзя.
9: Сегодня Зюзя.
8: Все, сегодня Зюзя. Мы, да, обмотали, да, одели.
9: Так.
8: Все.
9: После этого что?
8: Встали, за каждым аккуратно. Из гостей стоят наши работники.
9: У вас уже заготовлено.
8: Да, все заготовлено. Да, да. И после этого мы, да, говорим, начинаем. Да. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часа.
9: Да.
8: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
9: Ну, естественно.
8: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
9: С водой, ну
8: просто
9: да.
8: Просто попивать.
9: Просто выпивая,
8: вот,
9: говорят
8: тосты. А в это время после каждого глотка...
9: Да.
8: Вот они выпили, да, поставили, так, чтобы ритуал не нарушать.
9: Ну,
8: в это время сзади каждый работник делает так... Стон по затылочной части.
9: Ага,
8: а работники научены у нас все.
9: Естественно.
8: Профессионалисты высшего класса. Через эту мягкую...
9: Абсолютно четкие,
8: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя, да, да. Алкоголь Зюзя, ну, в Зюзю.
9: Да.
8: Это в течение 3 часа, например.
9: Ну,
8: да?
9: Естественно, конечно.
8: Значит, это будет около... около, я не совру вам.
9: Ну, ну.
8: Это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
9: А, вот так.
8: На
9: вот.
8: Средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
9: И в конце, естественно, 3 часа.
8: Сон.
9: Сон активный.
8: Сон. Они уже сами засыпают. Хороший, конечно.
9: Крепкий.
8: Они сами...
9: Абсолютно.
8: Ни одного глотка алкоголя
9: вот
8: сделано не было.
9: Вот хотел бы я вот в вашей книге, в вашей книге, да. Вы же так назвали ее «Станция мука».
8: Да.
9: «Станция мука».
8: Да.
9: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
8: Ну, конечно.
9: Это друг... когда люди хотят расслабиться даже не просто в зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
8: А ведь я сам не пью.
9: Я знаю, а я знаю. Это
8: не, ну просто.
9: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция мука – это, ну скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция мука – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
8: Да.
9: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
8: За 6 часов.
9: За 6 часов. За 6... То есть...
8: Ну, судя по таблице.
9: В результате 6 часов вот это вот
8: обретается... При весовой категории от 80
9: обретается,
8: до 80.
9: Обретается, и человек приезжает на станцию мука, и когда
8: ну, зачем же он приезжает? Его привозят?
9: Его привозят, естественно, его привозят.
8: Ну, конечно.
9: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
8: его
9: да?
8: кладут.
9: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд...
8: А при этом я хочу сказать, закон не нарушается.
9: Абсолютно.
8: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать, да. проверить, вдохнул, выдохнул, абсолютно, а он абсолютно трезвый.
9: Абсолютно трезвый.
8: А вот и все.
9: Удивительный
8: понимаете?
9: Человек.
8: Вот как.
9: И он лежит на клумбе, по открытым зрачкам, голубым, например, ну, угу. представим себе это.
8: Бежит электрическая искра.
9: Бежит электрическая искра, угу. и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
8: у
9: видео.
8: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов и с космонавтов».
9: Вот расскажите, пожалуйста.
8: Я вам расскажу. Значит,
9: да, пожалуйста.
8: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02,
9: угу.
8: хочу без космонавтов
9: так.
8: быть... Срала.
9: Так.
8: Например.
9: Ну, например, да, например, естественно. Так.
8: Ну, приезжает один работник.
9: Один у вас.
8: Один работник.
9: Так, здесь хорошо.
8: Угу. Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
9: Зуев.
8: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел «Всрала».
9: «Всрала».
8: Да. Угу, угу. Ну, вот «Срал» за две минуты, например, он только входит.
9: Да.
8: Без здрасти, без до свидания.
9: Без всего.
8: Да.
9: Без прелюдий.
8: Без прелюдий.
9: Угу, угу.
8: Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
9: Подносит.
8: И сзади сразу...
9: Раз! Ох, как хорошо.
8: И, в принципе...
9: И все.
8: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, все. И никаких космонавтов.
9: Никаких космонавтов здесь
8: никаких.
9: Нет.
8: А есть, например, всрало с космонавтами.
9: А вот как? Что это?
8: А это через каждые 20 секунд.
9: Дон. То есть, как бы обретается невесомость.
8: Конечно.
9: Невесомость.
8: И уже начинает легкая невесомость.
9: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
8: Во-первых, это сохраняется семья.
9: Ну, естественно.
8: Никаких скандалов.
9: Жена счастлива.
8: Бюджет.
9: Она готовит котлетки.
8: Наша услуга, чтобы вы понимали, наша услуга стоит, чтобы вы понимали.
9: Сколько стоит всрала?
8: В два раза дешевле бутылки водки.
9: Ну, вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
8: В два раза.
9: В два раза?
8: В два раза.
9: А мука, вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
8: Да вы что, смеетесь?
9: Нет.
8: Почему же подороже?
9: Ну, мне кажется, что мука все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
8: А,
9: это...
8: вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
9: Да, первые 4 часа.
8: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
9: Вот.
8: Если
9: вот.
8: В муку сразу за 2 минуты,
9: а, можно и
8: то это еще дешевле, чем срала.
9: А, даже так.
8: Конечно.
9: Мука.
8: Понг, и все,
9: и понг,
8: понимаете?
9: И все.
8: Вот.
9: Как красиво.
8: Вот. Ну,
9: как это
8: самая красиво. Дорогая услуга, конечно, это в зюзю за 6 часов.
9: То есть это все-таки...
8: Это ведь с длинными разговорами, компании большие, так сказать,
9: это,
8: и так далее.
9: Это
8: так далее.
9: Нужно ну, интересно...
8: Я вам хочу сказать, да, мы сейчас осваиваем новую услугу «Свадьба».
9: «Свадьба».
8: «Свадьба без алкоголя».
9: Это хорошо.
8: При помощи нашей компании
9: это
8: после 10.
9: Да.
8: То есть, предположим, у вас 600 человек гостей на свадьбе.
9: Например, и у вас конкурсы. Например, конкурсы.
8: Да никаких конкурсов, подождите.
9: А,
8: у нас сразу 850 человек работников наших
9: так.
8: выезжает на место. И каждый наш работник представлен к одному гостю.
9: К одному гостю, естественно, это нормально.
8: Ко всем, к родителям, к жениху, к невесте, всем
9: представлен. Теща представлена двое.
8: Ну, нет.
9: Нет?
8: Трое.
9: Трое?
8: Конечно.
9: Боже мой.
8: Такая ситуация.
9: А так я вас понимаю.
8: А вот это, конечно, просто не дается. Потом ведь, вы знаете, возрастное, оно уже так просто не возьмешь.
9: Не возьмешь.
8: Да.
9: И вот скажите, как проводятся конкурсы? Потому что ведь как это взаимодействует? Ведь люди должны участвовать в конкурсах.
8: Они участвуют в конкурсе, но они все немножко такой в легкой взвеси, потому что...
9: Легкая взвесь.
8: Ну, конечно, легкая взвесь. Это такая, лучше, да? Чем алкоголь, поверьте.
9: Я согласен с вами, вот господи. И... Мне даже самому
8: пить
9: захотелось...
8: Пить не надо, просто пах,
9: прям
8: по затылочной
9: части. Попробовать, прям.
8: Вот и все.
9: Как это приятно. Боже да. мой, как это приятно,
8: вот.
9: И как хочется вас вот. Отблагодарить, вот. Что наконец-то мы лишены этого наркотика. Мы наконец сказали: нет водки, водка, уходи, приходи, Альберт Валентинович Гас.
8: Спасибо, дорогие
9: Спасибо
8: друзья.
9: Вам, дорогой.
8: Спасибо.
9: А теперь новости.
7: Вместо питья.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
0: Вывод на изет. С вами все равно. Локосакке. Отте право. Росвосекции.

0: mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Yes.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
3: Да.
2: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
3: Не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не абсолютно никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
2: То есть фалоимитаторы Крипе?
3: Да.
2: Вагины это не ваше, да?
3: Не ваше. Нет.
2: В смысле,
3: нет.
2: Не ваше.
3: Не ваша. Это называется не ваша. Как бы я
2: понятно.
3: Так сказал. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот вообще...
2: Подождите. А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
3: Нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин...
2: Он занимается
3: вагинами. Конечно.
2: Все-таки он, да,
3: занимается? Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
2: Угу.
3: То есть как
2: два инженера-конструктора. Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
3: Да.
2: А другой занимается конструированием фалоимитатора. Это Яков Крипе.
3: И мы не пересекаем.
2: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, выпускаясь уже из Санува.
3: Да,
2: вы уже,
3: из Санува.
2: Да, из университета... Саратовского университета.
3: Саратовского, да.
2: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать...
3: инженером фалоимитаторов.
2: Да.
3: Понимаю. И более того, у меня дипломная работа была.
2: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
3: На третьем курсе, да.
2: Понимаю вас.
3: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
2: Так.
3: Тёма, это Тёма Артемонов.
2: Тёма.
3: Тёма Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
2: А он, тоже конструктор, да, инженер?
3: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать. Вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твердая.
2: Твердая?
3: Да, твердая и скользящая.
2: Твердая и скользящая фалоимитации.
3: Твердая и скользящая фалоимитации.
2: Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом.
3: Ну да.
2: Расскажите.
3: Пожалуйста, вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, ну, не сейчас. Не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет. Как таковому фалоимитатору в нашей жизни. И он ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
2: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой, в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего нужен, как инженер, конструктор.
3: Конечно.
2: Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипе? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Я правильно понимаю, да? Ну, буквально,
3: абсолютно.
2: Что же нового в вашем изобретении?
3: В моем изобретении?
2: Да.
3: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
2: Ну, подождите, блендер не выжимает соки? Блендер взбивает.
3: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фалоимитатор, который выжимает соки.
2: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фалоимитаторе и блендер?
3: Разные.
2: Разные фалоимитаторы.
3: Вот как,
2: то есть я просто что хочу спросить.
3: Да.
2: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
3: фалоимитатором. Я вам больше скажу, сможете.
2: Нет, обычный, я имею в виду.
3: Это блендер. Обычный, да. А вот ваш,
2: все-таки, да. А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот, приобретая ваш фалоимитатор, я могу и взбить.
3: И что-то,
2: если мне понадобится.
3: Ну, вдруг вы захотели что-то приготовить.
2: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
3: Вы занимались как бы с фалоимитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
2: Предположим.
3: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фалоимитатор.
2: Значит, вы берете... Мне ничего не нужно, я беру фалоимитатор и прямо им взбиваю яйцо.
3: Взбиваю яйцо. Легко.
2: Фалоимитатор. Потрясающе. А у вас же... Теперь я вот считаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
3: Да.
2: Значит, можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо, взять и отжать прям сок.
3: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
2: Но он отдельно приобретается.
3: Он отдельно приобретается.
2: Как опция. Но приобретение стаканчика это отдельная история.
3: Это отдельно, да.
2: Для выжатого сока.
3: Конечно, сначала вы покупаете фалоимитатор.
2: То есть где-то можно сказать, что фалоимитатор, выжимая сок,
3: да,
2: поднимает наше здоровье на другой уровень.
3: Абсолютно.
2: Удивительно.
3: Вы занимаетесь здоровьем.
2: Удивительно. Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фалоимитатора.
3: Конечно. Например, то есть вы видите, что он как работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фалоимитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
2: Да ладно.
3: Космос.
2: Ну как же?
3: Представьте себе, вы в темноте.
2: Боже
3: мой, вы в планетарии.
2: Ах, вот оно что.
3: Вы его представили себе? Все же представили себе, я надеюсь, фалоимитатор. Ну, я имею в виду не фалоимитатор, эти самые, планетарий. Как бы я почти не сказал фалопланетарий.
2: Ох,
3: как
2: ты.
3: Красиво. Я буду думать над этим.
2: Фалопланетарий.
3: Очень интересно. Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. Mm-hmm. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку.

0: Инженер-конструктор Яков Крипо. Мы сегодня у нас в гостях, инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фалоимитатор — это не только возможность пользоваться им как блендером, не только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил. Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка, и им можно пользоваться в планетарии. Но, дорогой мой Яков Моисеевич, у меня вдруг, вы уж меня простите.
1: Нет, ничего. Мне интересно.
0: Появилась мысль.
1: Так.
0: А давайте представим себе, что наши космонавты берут с собой фалоимитатор.
1: Так.
0: Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитаторам подают лазерные сигналы инопланетянам.
1: Это потрясающе.
0: Вполне возможно, дорогие друзья. Дорогие друзья.
1: Я подумаю над этим.
0: Вот.
1: Да.
0: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы.
1: Да.
0: Нелепые радиосигналы, а настоящие фалолазерные сигналы.
1: Фалосигналы.
0: Да. Вот оно что.
1: Ну, конечно.
0: Здесь мы прерываемся.
1: Да.
0: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция», программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Скоро мы вернемся к вам.
2: Сексуальная революция. Бобы в сторону. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: Семя карбункула.
2: Карбункула.
3: Добрый вам добрый. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. Георг,
4: да.
3: Скажите, пожалуйста.
4: Ну, подождите. Хотел сказать, как вот в этот момент, когда, наконец, я... Это был первый раз. Это мой первый раз с гигантом карбункула, когда мне удалось поймать эту струю, а у него сильный напор очень. Потому что это гигант. Мы же не берем этих сморчков, которые там,
3: понимаешь? Да, понимаю.
4: Что это фигня какая-то?
3: Понимаю.
4: И я прямо удалось собрать это семя. Он ударил мне в ладонь. Я бы даже сказал, это поэзия.
3: Я, честно говоря, да. Вы знаете, вот читал, когда в вашей книге, да, написано, что карбункул-гигант настолько, так сказать, напрягся в этот момент. Вот так вот, да? Вот вы же начинаете описание.
4: Это же момент эякуляции.
3: Да, по сути. И так вытолкнул с такой силой семя в вашу сторону, что вам прямо семя ударило в грудь.
4: В грудь?
3: И вы буквально отлетели буквально.
4: Я отлетел, но я успел от груди в ладошку поймать.
3: А, хоть что-то.
4: Хоть что-то собрать.
3: А скажите, сколько выбрасывает карбункул-гигант семени? Семя гиганта. Это
4: я вам скажу, в один выброс. Накапливается. Он же долго накапливает. Почему я ждал четвертый раз? Первые три раза неудачно. Он не мог опростаться. Я специально следил за ним. Я выбрал этого гиганта. Я назвал его Гарри. Это для отчетности.
3: Я понимаю.
4: Гарри. Гарри Су. Вот. Ну, как бы Су. Я просто так, чтобы по ощущениям было. Вот этот Гарри Су, он туда, когда на четвертый раз, наконец, он... Я почувствовал, что сейчас будет извержение. Что семя извержения вот буквально вот-вот. И вот он попадает мне в грудь.
3: Извергая семя, этим семенем вам в грудь.
4: В грудь.
3: А вы без кевларового жилета.
4: Абсолютно без всего. Вы понимаете это?
3: То есть вы пошли не готовы.
4: Я почти не готов. А что делать? Мы идем на жертву. И я понимал, что не дай бог он попадет мне куда-нибудь вот сюда, где вот эта вот ложечка, или как это называется, вилочка. Ну, вы знаете, у человека вилочка где, да, находится. Вот где? Вот здесь. Если семя попадает в эту вилочку, где шея находится, все, вы падаете просто. Вы моментально падаете просто навзничь, и все. Вы теряете сознание. Слава богу, попал чуть ниже, отскочило семя и попало мне в ладошку. Удалось. После этого...
3: И вот тогда вам стало понятно, что как раз и в семени-то и есть основные фармакологические положительные вещества.
4: И этого Гарри я даже взял и потом как подопытного показывал, потому что он настолько выдал свое семя, что в следующие там несколько лет буквально он был обездвижен. Мы кормили его...
3: То есть вот так бывает, выдал семя и обездвижил
4: сразу. А он копил его 4 года, вот я говорю. Обалдеть. И как мне повезло.
3: А что с этим семенем вы теперь будете делать, скажите?
4: Ну, что вам сказать? Это настолько уникальная субстанция, семя гиганта карбункула, что из него не только лекарства, из него все. Даже, как ни странно, космические технологии.
3: Обалдеть.
4: Потому что если в космосе, назовем это семя карбункула, скажем так, оно как это называется, оно в вакууме, оно совершенно по-другому начинает приобретать другие свойства.
3: Обалдеть.
4: А в невесомости это просто нереально. Мы попробовали, я вам скажу. Вот у меня даже ощущение, что у меня семя попало сюда. Сейчас я немножко вытру. Это бывает, когда работаешь с семенем. Дело в том, что когда... Вот понимаете, да? Вот я вас Вы понимаете, о чем?
3: Ну, сразу поправляешься.
4: Сразу поправляешься.
3: Сразу поправляешься.
4: И этого...
3: Ну, да, что да. я могу сказать? Что я могу сказать?
4: Мы пробовали это на первой же космической нашей экспедиции. Мы отправили туда семя карбункула. Они работают с ним. Будут результаты. Я вам обязательно... Это будет новый,
3: спасибо.
4: Конечно,
3: книга. Спасибо вам большое. Георг, друзья, сегодня у нас в гостях Георг Сателлиди, глава научной группы фармацевтика «Атома». К сожалению, наше время уже подходит к концу.
4: Я должен только сказать, да. Спасибо Лактису. Лактис, к сожалению, вообще...
3: Это ваш литовский сотрудник.
4: Это литовский сотрудник, он тоже погиб, когда искал на скале Туту. В него выстрелило семя, естественно, и он погиб.
3: Ну, вы не погибли?
4: Нет.
3: А он погиб. Ну что ж, спасибо Лактису.
4: Память по этому Лактису,
3: спасибо. Вы, в общем-то, сейчас находитесь в стадии, когда он уже налаживаете добычу, я правильно?
4: Уже, да, уже, конечно.
3: Налаживаете добычу семени карбункула.
4: И я вам скажу...
3: Семени гиганта карбункула.
4: И это уже в промышленных масштабах, я вам скажу.
3: Потрясающе,
4: На нас работают настоящие гиганты.
3: Ну что, друзья, мне очень приятно, что такой герой, такой, прямо, вы знаете, ученый прям... Полевой ученый.
4: Да,
3: ученый, прямо который прям не гнушается любой работой в поле. Это не какая-то кабинетная крыса.
4: Да какой там, господи.
3: Добытчик семени карбункула гиганта.
4: Да, да.
3: Георг Сализиди был сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
4: Спасибо.
3: А теперь новости.
1: Семя карбункула.
2: Карбункула.
5: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете «Фоменко Фейк Радио».

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью. Струи дождя били мне в лицо. Вода стекала за шиворот. Майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду. Я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов. Он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос. Меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: гостях. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «На бигудях». Это же вы писали ваши книги «Буйство бигудей»?
1: Есть одна книга, нет, скажем, это не книга, это статья.
0: А что это было? Это статья была в журнале.
1: Да, в журнале.
0: А какая журнала? «Женская страсть»?
1: Нет, почему? А «Красота какая? И красота».
0: А, «Красота и красота», да. Там как бы, да.
1: Да.
0: «Буйство бигудей», вы представляете, наши дорогие зрители.
1: Теперь я могу сказать, что ведь не только голова, да?
0: Да.
1: Не только голова охвачена бигудизмом.
0: Вот,
1: да.
0: Что еще?
1: А, ну, конечно, брови.
0: Брови.
1: Есть специальные бархатные, маленькие бигуди для бровей.
0: Вот такие легкие, да?
1: Да, да, да, легкие. И сегодня не надела. Опять-таки, вам бы пошло.
0: Правда? Вы считаете...
1: Было бы хорошо.
0: Но это не слишком ли, понимаете?
1: Нет, нет, наоборот, дает такую мужественность,
0: вы
1: знаете.
0: Мужество, да, но тут нужны густота бровей. Я понимаю, что у меня как бы густые брови.
1: Так бигуди лечебные, понимаете?
0: А, лечебные.
1: Конечно, они...
0: А вот и знаете, да. Если вы вспоминаете, конечно, наших знаменитых, легендарных политических деятелей, был такой политический деятель Леонид Ильич, мы знаем все его, естественно, вот у него были очень густые брови, наш как бы секретарь, он был генеральный секретарь.
1: Но они совершенно не были использованы для вот этого прекрасного
0: дела. А ему бы пошло,
1: да.
0: Вы считаете?
1: А пошло. Потом усы.
0: Усы, да, усы.
1: Тоже есть специальные усы.
0: Бигуди для усов.
1: Да. Да, бигуди для усов, да.
0: Так.
1: Да. Но это все мужские варианты. Все.
0: То есть это все нужно носить?
1: Конечно.
0: То есть это в том, что, дорогие наши телезрители, дорогие наши слушатели, друзья, все это Илона Пряжина-Карпенко, она предлагает носить.
1: Носить, не то, что дома что-то
0: там. То есть это не бигуди, которые накрутили, сняли и выбросили?
1: Нет, нет.
0: А это носит.
1: Есть праздничные,
0: праздничные
1: бигуди.
0: Вот сейчас у вас праздничные, скажите?
1: Нет, у меня сейчас совершенно такой, как сказать, рабочий вариант.
0: То есть это рабочий вариант?
1: Рабочий вариант, да. Есть бигуди, которые одеваются только на ночь.
0: Ага.
1: Для сна. Мягкие бигуди. Я, например, уже не знаю, как бы спать, как без них, я совершенно не понимаю.
0: А вот скажите, вот вы в вашей книге, как называется ваша книга, скажите?
1: «Буйство бигудей» – это статья.
0: Это статья.
1: У меня книги нет пока.
0: А книги
1: еще.
0: Нет.
1: Пока
0: но
1: нет.
0: В «Буйстве бигудей» вы же говорили и про носовые бигуди.
1: Есть,
0: в носу,
1: но есть
0: волосы
1: небольшие.
0: В носу.
1: Да, да. Ну, видите, все касается лица.
0: А вот как? Вот скажите, как в носу-то, как это делается? Вот
1: ну,
0: как?
1: Понимаете, ну, сейчас такие у нас век высоких технологий.
0: Высокие, конечно.
1: Поэтому
0: нано,
1: у нас...
0: Причем нанотехнологии.
1: Да, да, да. Нанотехнологии.
0: Да.
1: Поэтому это вот как раз, нанобигуди. Нанобигуди,
0: то есть который... вы отращиваете волосы, во-первых, естественно.
1: Во-первых, это не так просто отрастить.
0: Вот расскажите.
1: Ну, это специальные покупаются таблетки.
0: Какие? Вот вы, может, порекомендуете что-то нам?
1: Отрасти.
0: Что? Так и называется? Отрасти?
1: Таблетки отрасти.
0: А, отрасти.
1: Да. Вот,
0: в смысле, который... не отрастишка, а это
1: нет,
0: да.
1: Отрасти.
0: Это, отрасти.
1: Отрасти. Отрасти П, отрасти Р.
0: Р, а что такое П?
1: Смотрите, П – это пазухи, отрасти Р – ресницы.
0: А вот у вас что-то есть отдельно отрасти травести, вот что-то такое.
1: Это детские.
0: Отрасти травести – это детские?
1: Да, да, да.
0: Но есть же и взрослые травести.
1: Есть и взрослые, нет, взрослых травести нет.
0: Нет.
1: Вы не путайте меня сейчас, очень много, да-да-да.
0: Да-да-да.
1: Вы еще раз почитайте статью, там все по пунктам.
0: Хорошо, ББ. Вы же назвали ее ББ. У вас в рекламе так и написано «ББ» Илона Пряжина-Карпенко. «Буйство бигудей», конечно.
1: Так ББ. Вот, значит, есть и таблетки. Есть, сначала мы отращиваем. Ну, например,
0: так.
1: Если нам нужно пазушные вот эти, с носовых пазух. Чтобы
0: ноздревые.
1: Пошло, ноздревые, да.
0: Да.
1: А ноздревые, тогда принимаем отрасти «П».
0: Отрасти П.
1: Да.
0: Это значит,
1: пазухи.
0: Что...
1: Пазухи
0: ужасные,
1: да.
0: Ну, я знаю, что, например, не будем сейчас называть, но знаменитые наши потрясающие, удивительные модельеры этим тоже пользуются.
1: Ну-ка.
0: То есть они целый фэшн, как бы, индустрию как бы развивают. Сейчас носовые, пазушные, ноздревые бигуди.
1: Конечно, конечно.
0: То есть модели ходят уже с отрощенными волосами в носу.
1: Да, да, да. Но это, на самом деле, очень трудоемкое занятие.
0: Вот недавно вывозили, куда вывозили это вот с носовыми, вот этими ноздревыми бегудями в носу, куда-то вот был фэшн, такая неделя у вас.
1: Слушайте, я не знаю, этим я уже не занимаюсь.
0: А вы ездили, а вы не ездили?
1: Я, конечно, не ездила.
0: Ой, ну так
1: понимаете?
0: Это же было, это же по Золотому кольцу, это же гениально просто, по Золотому кольцу ноздревые
1: нет, понимаете,
0: бигуди.
1: Ну мы, как сказать, мы этим занимаемся,
0: да.
1: Конечно. Вот видите, как сказать, я вот еще, да, вот, да, как сказать, да. Я уже плюнул скулы не отращиваю.
0: Да, я понимаю.
1: Потому что это очень трудно только этим и заниматься, понимаете?
0: Да, естественно, люди годами пилюли, это делают, отращивают
1: ног. Так далее, так далее.
0: Да, ну, конечно.
1: Вот, но у меня не вышло, и думаю, ну, бог с ним.
0: А вот скажите, для мужчин есть ведь и так называемый, уж откроем уж секрет, что вы тоже предлагаете мужчинам, так называемые мужчины шерстяные.
1: Это что такое?
0: Ну, это которые много волосяного покрова. И на спине, соответственно, под мышками.
1: Нет, это да, конечно.
0: Вот это все вы предлагаете?
1: Конечно, да. Вот это вот отрасти П, который для пазуха, оно же идет для подмышек тоже.
0: Для подмышек, то есть ПП, получается ПП.
1: ПП, да. Поэтому да, и когда наступает лето, мы начинаем носить майки.
0: Естественно.
1: Только, конечно, вот это вот маечка.
0: Ну и пляжные тоже, естественно, бигуди, конечно.
1: Понятно. Естественно, вот. То специально для подмышечной области есть, как сказать, целый набор.
0: У вас гирлянда это называется.
1: Да.
0: Они разноцветные.
1: Во-первых, очень удобно плавать, потому что они все резиновые, они держат на воде.
0: Конечно.
1: В общем, нет, во-первых, это просто красиво.
0: И на спине тоже бигуди, когда у мужчин, то есть они тоже практически поддерживают на плаву.
1: Конечно, то есть утонуть не удастся.
0: Невозможно, да.
1: Невозможно.
0: Я таких видел, таких рекламные у вас были ролики,
1: заплывы,
0: да?
1: Заплывы, конечно.
0: Заплывы
1: да.
0: Рекламные, когда вот такой бутуз, я бы назвал, бутуз уже 64-летний.
1: И весь.
0: Звали, я не помню, Марк, по-моему, его. Марк, точно. Марк.
2: На бигудях. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
2: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья. Мы вернулись в студию, мои дорогие, удивительные, прелестные, а напротив меня просто очаровательная Светлана Сводина.
1: Да.
0: Это главный врач клиники «Здоровей», которая лечит кислятиной и которая уже возвела, скажем так, кислятину в ранг главного лекарства века. И это так, это признают все. Это признают «A Financial Times».
1: Да, «A Financial Times» недавно вышла статья.
0: Как в статья, так и называется она «Я кислая люблю».
1: Да?
0: Вот
1: да,
0: и все. Я кислое люблю. Да, вы знаете, я знаю...
1: Большое интервью было.
0: Это большое, громадное. Вот скажите, пожалуйста, вы преподаете ведь на кафедре окисления?
1: Конечно.
0: Вот.
1: Да.
0: Вот чуть поброшу. Вот ваша книга «Кислая среда».
1: Да.
0: Вот что это такое, «Кислая среда»?
1: Ну, вы знаете, книга охватывает очень много аспектов.
0: Да.
1: Начинается, естественно, с физиологии.
0: Во-первых, только ли это среда?
1: Нет, это и четверг бывает, и пятница,
0: вот
1: и суббота.
0: То есть
1: на
0: это...
1: самом деле каждый день.
0: Да, да, да.
1: Каждый день.
0: То есть это
1: жизни,
0: вся неделя практически.
1: Вся неделя, кислая неделя.
0: Кислая неделя.
1: Да.
0: А ведь это испокон веков пошло. Кислые
1: да.
0: недели. Раньше ведь устраивали кислые недели, да?
1: Да, конечно.
0: Вот это капуста,
1: любовь
0: вот эта простая,
1: щам,
0: кислые щи.
1: Совершенно неспроста.
0: Вот эти рассольники, да. которые. По альвеолам и по гландам,
1: яблоки.
0: Так сказать, ползают эти огурцы, понимаете?
1: Моченые яблоки.
0: Моченые яблоки, вот эта кислятина, которая вырви глаз, да?
1: Да,
0: да. Да, раньше же так называлось, вырви глаз,
1: да.
0: все это, да.
1: да.
0: И бывало после этого за околицу идешь,
1: за околицу
0: ну и
1: идет.
0: Опражняешься, естественно, потому что
1: если
0: кислятина...
1: Если крепчай не выпил.
0: Если крепчай, да-да-да-да-да. А ведь раньше была другая какая-то трава. Какая-то другая, дрянь-трава, по-моему, да, называлась?
1: Закупорка.
0: Закупорка. Трава-закупорка, да. Ну, ее дрянь-травой еще называли.
1: Дрянь-трава – это в простонародье, а так закупорка-вонючка.
0: А, закупорка-вонючка? Или что? Простите, проглотните, глотните.
1: Сейчас.
0: Ну, она неприятный запах просто у закупорки. Я знаю.
1: Закупорка-вонючая.
0: А она вонючая, закупорка-вонючая, так и называется.
1: Да,
0: вы сглатывайте, сглатывайте, ничего страшного, это нормально. Так вот, значит, смотрите, вот поговорка «не кисни».
1: Не
0: как
1: кисни.
0: Вы к ней относитесь? Вот посмотрите.
1: Вот посмотрите, это как
0: да.
1: абсолютная...
0: Ну, это что такое?
1: Абсолютная дезинформация.
0: Ну, то есть это глупость, да?
1: Глупость абсолютно, потому что...
0: Когда человек говорит, ну не кисни,
1: не,
0: да?
1: Не-не-не.
0: Ну что это такое?
1: Я сейчас вам все объясню.
0: Объясните, пожалуйста. Да.
1: Дело в том, что да. в отличие от
0: да?
1: другой жизни,
0: да.
1: киснуть можно бесконечно.
0: Конечно.
1: Киснуть можно
0: кислые,
1: бесконечно.
0: Прикислые, как бы, да.
1: да? Я к тому, что это настолько продлевает жизнь...
0: Это удивительно. Вам же, ну не буду называть, дорогие наши друзья,
1: никто
0: сколько
1: не
0: лет, никто не поверит,
1: никто
0: сколько
1: не поверит,
0: вам лет,
1: никто
0: Светланочка.
1: Не поверит.
0: Да,
1: никто
0: вы
1: не
0: так
1: поверит.
0: Удивительно.
1: Никто не поверит.
0: Никто не поверит. Вы даже повторяете много раз это, и это замечательно. Я бы прописал бы всем эту кислятину.
1: 15-й номер.
0: 15-й номер.
1: Начинать
0: с него
1: 15.
0: Мы начинаем. Им как бы мы не заканчиваем, переходим дальше к кислятине.
1: 16-му,
0: потом
1: 18-му,
0: дальше 17-й,
1: 18-й,
0: 18-й,
1: 19-й, потом
0: 19-й.
1: Потом обязательно 20-й.
0: 20-й. И после этого вы можете
1: 21-й.
0: Уже... 21-й.
1: Да.
0: И
1: 22-й.
0: И 22-й. Все, спасибо. Спасибо. И пока мы не дошли до 45-го, давайте я скажу вам, друзья мои, кисните. Кисните по-настоящему.
1: Кисните с нами.
0: Кисните с нами. Со
1: кисните,
0: Светланой
1: как мы.
0: Сводиной. Кисните, как мы. Кисните лучше,
1: лучше
0: нас, друзья. Всего доброго.
1: До свидания,
0: счастья
1: дорогие.
0: Вам. Улыбки.
1: Да.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
3: Попутчики!
4: Друзья, программа «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио. Это профессиональная компания в лице Иосифа Крючкова-Захарова. Профессиональная компания всегда вместе. Да. И профессиональные попутчики. ВВ и ПП.
3: ВВ и ПП.
4: Да. Ну, Иосиф Крючков-Захаров, скажите, пожалуйста, вы профессиональный попутчик. Мы сейчас говорим о тарифах.
3: Да.
4: Сколько стоит нанять попутчика, профессионального попутчика, на велосипеде? Вы сказали 14 рублей в километр.
3: 14 зажигательных, как мы называем. Ну, потому что, ну... Потому что
4: Где-то... Мотоцикл дороже или дешевле?
3: Дороже.
4: Мотоцикл дороже. Почему?
3: Ну, я вам объясню. Это бензин.
4: Поезд.
3: Поезд – это еще подороже.
4: Значит, а сколько?
3: Поезд 18.
4: Поезд 18. Есть ли подразделение купе, СВ?
3: Конечно. Плацкарт 18. Сидячий 18. 17. Плацкарт 18, купе 20, СВ 25.
4: 25 рублей километр?
3: Да.
4: То есть получается, что попутчика нанять, проехать с ним, предположим, 1000 километров, это 25 тысяч рублей.
3: Да, это как вы хотите, извините. В условия, так сказать, контракта входит все. Интим. Интим с пристрастием, интим с отторжением. Это все разные вещи. Это все по-разному оценивается.
4: Бывает всякое. Попутчик может быть драка.
3: Драка.
4: То есть мы можем, в принципе...
3: А после драки перемирие, секс, все может быть.
4: Понимаете? А мы можем все это в договоре все это сразу записывать.
3: Все это прописывается обязательно.
4: Рассказ попутчика. Поддержание беседы.
3: Легкий сон.
4: Заинтересованность.
3: Внимание.
4: Чаевничать.
3: Потом балычок.
4: Покупка на платформе.
3: Покупка на платформе яиц. Причем яйца разные. Если гусиные, это одно, так сказать, утки это другое, куриное третье.
4: Понимаю.
3: Человеческое.
4: Ну и теперь приближаемся к самому главному, к самому современному, к самому высшему эшелону.
3: Ну,
4: самолет.
3: Ох, я вам скажу. Ну, тут я профи, просто профи-профи, я бы сказал.
4: Как известно, это экономический бизнес.
3: Это экономический, это бизнес, это первый класс. Ну, и понимаете...
4: Суперджет, естественно.
3: Суперджет, конечно.
4: Ну, расскажите, пожалуйста, сколько стоит попутчик в экономическом классе?
3: В экономическом классе? Ну, что я вам скажу. Это где-то 38 рублей.
4: Километр.
3: Километр, да.
4: И вот такой у меня прямой вопрос к вам.
3: Да, пожалуйста.
4: Много ли заказов?
3: Много. На самолет много.
4: Много.
3: Очень.
4: Я вот что хочу у вас спросить.
3: Да.
4: Значит, заказывая себе попутчик, оформляем с ним договор полный.
3: Да.
4: Правильно?
3: Ну, естественно. Конечно.
4: Полный договор.
3: Все на земле, на берегу. Все на берегу. Да.
4: И в этом, значит, договоре вы прописываете все детали.
3: Да. Все, абсолютно. Каждый шажок. Каждый шажок.
4: Количество слов в минуту.
3: Да. Естественно. А потом наречие, вводные слова. Вот особенно здесь нужно быть осторожным с вводными словами.
4: Так.
3: Иногда так введешь.
4: И то есть попутчик получается...
3: Когда заказчик.

0: попутчик-халтурщик?
1: Да, не бывает.
0: Может, как бы, вот, да, позволять себе. Как бы вы знаете, я, может быть, как бы, ну, знаете, может быть, и это уже, а время заполняется, а слова идут, не поддерживает беседу.
1: Все, а счетчик тикает.
0: Да.
1: Попутчик-халтурщик.
0: Штрафные санкции.
1: Это штраф.
0: Так.
1: С последующим забвением.
0: Угу, угу.
1: А забвение... Ну,
0: хуже забвения попутчика нету.
1: Ничего нет, абсолютно. Все, он не устроится больше никуда.
0: Всем, кому нужны попутчики,
1: да,
0: должны обращаться в вашу профессиональную компанию.
1: Вот скажите, пожалуйста,
0: всегда на правах рекламы. Всегда профессиональный попутчик.
1: Да, да,
0: да, да. Соответственно, дополнительные услуги попутчика тоже в этой программе есть.
1: В этой, да.
0: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами на этой высокой ноте. Сегодня разговаривали с профессиональным попутчиком Иосифом Крючковым-Захаровым. Спасибо вам большое.
1: Чао.
0: До свидания.
2: Попутчики! Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сыти.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юаля раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 литров, 8 килограмм яблок запихали.
0: Так, так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Съехали.
0: В сосуд.
1: В сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую?
1: Для кухонную.
0: А, кухонную, да.
1: Надели
0: да.
1: на гранечку, да. А она и легла.
0: И легла.
1: Лежит.
0: И лежит.
1: А мы ждем,
0: да.
1: Мы 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинает все бродить.
0: Да, все бродить.
1: Бродить.
0: И что?
1: И перчатка уже
0: поднялась. По-мужски так, по-мужски.
1: И
0: да,
1: вы уже думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Просыживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку просадили?
0: Просадили.
1: Налили. Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: 3 раза пропустили через змеевик?
0: 3.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так.
1: Не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели. Смотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя?
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки мой.
1: Такая энергия.
0: Сила просто.
1: Ну,
0: сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович просто.
1: Это
0: да.
1: полный
0: да.
1: цикл.
0: Да.
1: После этого с третьей перегонки
0: да.
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так, так.
1: А ты ведь можешь выбрать любой, как
0: да.
1: говорится. А раньше что? Просто накрывали перчатки.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал экспериментировать. Я же как завод, я же как инженер.
0: Ну да.
1: Я же как, так сказать, технолог.
0: Технолог.
1: Прохожу по лезвию бритвы.
0: Да что вы.
1: Все новое, да.
0: Ага.
1: Новое откровение. Ну. Современные технологии.
0: Ну.
1: Раньше накрывали перчаткой.
0: Так, а теперь?
1: Сегодня в обратную сторону.
0: То есть,
1: раз.
0: Как?
1: Накрываем презерватив.
0: Да вы да. что?
1: О, что вы, подождите вы. Презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
0: Ну да.
1: И со вкусом банана.
0: Ага.
1: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
0: Вообще, то есть понимаете? Натягивается все, что
1: А представь, во-первых, он легко натягивается.
0: Ну да.
1: Во-вторых, он когда тонкий.
0: Встает,
1: он поднимается, мы видим.
0: Он, конечно.
1: И плюс он от банановой свой земляничный вкус отдает в брагу.
0: В брагу.
1: Вот и все.
0: То есть у вас уже появляется банановый или земляничный.
1: Да,
0: да.
1: Ну
0: да.
1: представь себе, если мы
0: да?
1: таким образом начинаем экономить.
0: Ага.
1: Мы
0: так.
1: ничего туда. Ничего туда не кладем.
0: Так тогда, а?
1: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
0: На 20-литровый баллон, это я перевожу, надеваем презерватив.
1: И все.
0: Потрясающе.
1: И у вас должно быть написано «Земляника».
0: И написано «Земляника».
1: Банан.
0: Банан.
1: Вишня.
0: Вишня.
1: Выбирай любой.
0: Вот вообще. Вот потрясающе.
1: На вкус.
0: То есть у вас...
1: Вот такое.
0: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся. Я
1: сейчас
0: хотел...
1: я работаю с тремя.
0: С тремя презервативами.
1: Банан, земляника.
0: Банан, вишня. Земляника, вишня.
1: Да.
0: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сила Михайлович немножко попьет.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Минутка поэзии.
2: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёвок?

0: Весне Вотск.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон, напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент – это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения. Понимаете,
1: то плесень. Есть это как бы...
2: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. И... это просто, ну, Куинбус Листрин, это лилипуты, как говорится, и Гулливеры.
1: Это микро и макро.
2: Ну, конечно, микро и макро. Это микро же жизнь, это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано, нано, нано.
1: Нано, говорят, нано, нано, нано.
2: Где нано? Мы уже были давно там, понимаете?
1: Ну, да.
2: Все изучали, как
1: вот
2: говорится.
1: Именно. Вот именно. Нано еще, как говорится,
2: была... Плесень — это и есть наномир.
1: Наномир.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать и... Ну и...
1: Ну и, конечно. Конечно. И что? Чувствовать.
2: И чувствовать. Как-то. И чувствовать. Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну, это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе нету. Как кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько в отделе человек?
2: 11.
1: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра. Мне нравится цифра 11. И каждый пределе, каждый вот...
2: Да!
1: Как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, ну, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я вообще...
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как-то так.
2: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский... Ну, не наш научно-исследовательский, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский, но, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее, а как же так случилось-то, извините?
2: Ну, закрылся Зябский университет. И,
1: Зябский, да?
2: Да, Зябский университет закрылся, да, в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да-да-да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно, с
2: плесенью, в некотором
1: изучением.
2: Смысле, конечно, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие герои были
1: герои,
2: раньше всегда, да,
1: герои.
2: Не то, что сейчас.
1: Я вас благодарю
2: вот,
1: за то, что
2: спасибо,
1: вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Ну, просто
1: дорогой.
2: Нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные...
2: Специальные костюмы.
1: Специальные костюмы.
2: Конечно. Да, ну, иначе плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же,
2: потом она становится плесень.
1: Она же
2: плесень потом становится ручной.
1: Вот понимаете? Вы работали...
2: Ну,
1: у
2: что?
1: Вас плесень ручная.
2: Ну, конечно. Ну, Господи.
1: Надо сказать, дорогие
2: наши. Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду
1: куда
2: ее.
1: Куда надо, да. Вы подводите плесень. Как бы
2: под нее
1: подводите.
2: Конечно.
1: Вот
2: базу. Локально, но тем не менее...
1: А вот когда вас подмывает, скажите. Вот когда вас подмывает.
2: Послушайте, ну я хочу сказать, во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывает.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда.
2: Понимаете? Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда.
1: Как
2: нужна.
1: Правило, среда.
2: Да. И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как,
1: ну
2: как
1: чтобы чечески. Микроорганизмы.
2: Да. Конечно.
1: Как бы насытились.
2: Иначе у вас ничего не заплесневеет, во-первых.
1: Вот.
2: Они
1: вот,
2: просто
1: вот.
2: Не возьмутся. Понимаете?
1: Вот,
2: во-первых,
1: вот,
2: я
1: вот,
2: скажу,
1: вот.
2: Знаете, есть направление плесени, которое очень заносчиво.
1: Вот.
2: Да, плесень бывает заносчивая очень.
1: Правда?
2: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает.
1: Ой,
2: у плесени,
1: боже мой, да, даже. Ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно. Конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец. Ну,
2: например, она говорит, Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?
1: Вот.
2: Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь.
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж, это, конечно, такая вещь, которую, я сам, я продвинул ее.
1: Вы продвигаете ассамбляж,
2: я продвинул ее очень сильно, продвинул ее, потому что, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно.
1: Да.
2: Ну, просто нужно себя настолько посвятить,
1: Да.
2: Это же может быть немножко что-то.
1: Легкое.
2: Да, что-то недомогание, да.
1: Давайте сделаем паузу. Может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
0: Плесневодство. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 мм. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 мм. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

крышу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире программа, посвященная культуре на территории нашей многострадальной страны. Это программа федерального значения. Ее поддерживает министерство. Поэтому мы в этой программе «Парапет времени» рассматриваем конфликты между творческими работниками. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Манса».
3: В чем дело?
2: Режиссер, главный режиссер театра «Мансарда» Азалия Львовна Евстафьева.
3: Да, да, здравствуйте.
2: И актер этого же театра, ну, на сегодняшний момент уже бывший актер этого театра, Вилен Борисович Петкин.
4: Да, сейчас.
2: Ну вот, ага. Дорогие друзья, значит, ну, вкратце расскажу историю того, что привело нас, да и наших гостей сегодня в студию, и вас к радиоприемникам, для того, чтобы вы поняли, в чем природа конфликта, что же произошло в театре. Азалия Львовна Евстафьева,
3: да,
2: 8 месяцев назад взяла в работу пьесу Виктора Патова «На вкус и цвет».
3: Да, да, все правильно,
2: «На вкус и цвет». В двух действиях.
3: В двух, да, действиях, правильно, да.
2: Соответственно, в пьесе 7 действующих лиц, я их перечислю, роли, это, значит, Вероника и Анжела, Сухой, лифтер, танцор, Буладзе и студенты.
3: Да, все правильно.
2: Вот. И, ну и, соответственно, Вилену Борисовичу Петке. Кстати, Вилен Борисович, вам исполнилось в сентябре 76 лет.
5: Спасибо.
2: Я поздравляю вас.
5: Спасибо.
2: Мы помним Вилена Борисовича, ну, по разным его работам, и в том числе и в кино, и в сериалах.
5: Да.
2: Вот. Так вот, возвращаясь, как говорится, к напечатанному, по распределению в этом спектакле Азалия Львовна решила доверить роль лифтера Вилену Борисовичу.
5: Мне.
3: Да, да. Да.
2: Вот. Ну, а за 3 дня до премьеры его уволили, но он не знал об этом. Он не знал об этом. Да, я правильно говорю, Вилен Борисович?
5: Подождите,
2: дайте до конца рассказать.
5: Да.
2: Ну и вот, и все-таки Вилен Борисович, поскольку сказал, не знал, что Азалия Львовна Евстафьева, главный режиссер, уволила его. Я правильно говорю? Да, он не знал. Ну, соответственно, все равно пришел на премьеру.
5: Да.
2: Просидел весь спектакль в лифте.
5: Да.
2: Но лифт так и не открылся.
3: Да, лифт не открылся.
2: Ну вот давайте сегодня и зададим некоторые вопросы о правомерности увольнения, о смыслах, так сказать, о поиске в искусстве. Попробуем найти эту зону примирения между творческими работниками.
1: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: 101.ru.
1: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: отступай!
1: С вами я, Ирина Рублаца, передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
2: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
1: Отдаленно все-таки, какие-то, да.
2: Какие-то все-таки дальние родственники.
1: Может быть.
2: Все-таки они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама, конечно, из Вьетнама.
1: Скажите, заразно ли?
2: Очень. Затхлость? Да.
1: Замшелость
2: и унитазность. Очень заразно, особенно если вы находитесь где-то в общественных местах, имеется в виду...
1: И не дай бог на мху.
2: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или во мху.
1: Если на мху, то не дай бог вам поссориться, потому что мух это чувствует...
2: разные есть вещи, если вы на мху или во мху. Вот, это разные вещи.
1: Бамху, намху и... Да, я понимаю, конечно, да. Но я
2: конечно,
1: так правильно понимаю, что если ты уже вступил на мох с кем-то,
2: да,
1: то не дай бог тебе поссориться. Потому что мох это чувствуешь,
2: вот это была
1: начинает.
2: Лакмусовая бумажка, вот эта ссора Ганина и Ватценберга.
1: Как спасаться, чтобы не заразить, скажите?
2: Не ходить по общественным уборным, вот так бы я вам сказал.
1: Ах, вообще?
2: Да, стараться не ходить.
1: Если приспичит?
2: Если приспичит, лучше в мох.
1: В мох?
2: Да.
1: Ну, по одному.
2: По одному, в
1: мох. Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
2: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
1: В мох?
2: Да.
1: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
2: Ведь вы заметили, кошки, да?
1: Да.
2: Там собаки, животные вообще,
1: да? Да, животные, да.
2: Они очень любят ходить в мох.
1: В мох любят,
2: конечно,
1: ходить,
2: да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система, она им подсказывает.
1: Подсказывает,
2: мы изучали иммунную систему этих самых животных.
1: Червей,
2: на мху,
1: конечно,
2: на мху, да, и во мху.
1: Да, и вам ху.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, знаешь?
2: Нет, это чушь.
1: Чушь собачья.
2: Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили, какой-то интересный вопрос.
1: А, ну, как сказать, я вот про институт Ганина и шкалу Ватценберга я спросил, как это коррелируется вообще?
2: Как это коррелируется?
1: Да.
2: Никак. Да, вот и все. Я
1: вам
2: скажу, никак. Абсолютно не коррелируется.
1: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
2: Конечно.
1: Неожиданное, так сказать, резюме такое.
2: Да.
1: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
2: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
1: Да, занимаемся спортом. Пьем воду. Ездим на море.
2: И
1: обертываемся.
2: Бродим по мху. Да.
1: Чудесно. Просто чудесно.
2: Бродите по мху.
1: Спасибо огромное,
2: это
1: Борис Петрович.
2: Призыв ко
1: я
2: всем.
1: Я понимаю, миру,
2: ко всем.
1: Так сказать, миру.
2: К миру, я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите по мху и ходите в мох. Вот и все. Да.
1: Так просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
2: Спасибо.
1: С вами была я, Ирина Рыбладзе. Да. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо. А Институт Ганина он представляет. Спасибо, будьте здоровы.
2: Всего доброго.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях, вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоминых Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
2: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
1: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
2: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
1: Ага.
2: Но я видел вашу землю во снах.
1: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
2: Этого мне было достаточно.
1: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
2: Конечно.
1: Их 193?
2: Нет, неправильно. Их 198.
1: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
2: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
1: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Вы как вы вообще? Это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
2: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
1: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
2: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
1: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
2: Да, я приземлился где-то у вас.
1: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
2: Я знаю.
1: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
2: Я знаю.
1: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
2: Никак.
1: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
2: Как вы сказали?
1: Ну, все равно.
2: Угу. Мне похрену.
1: Угу. Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
2: Один.
1: Потрясающе.
2: Мне похрену.
1: Ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
2: Я полюбил ваш язык.
1: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
2: Мне похрену.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
2: Иногда бывают отличия. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
1: Одновременно?
2: Одновременно.
1: Самоудовлетворяете себя?
2: Мне похрену.
1: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
0: Back to the universe. Сладкие мурашки.

0: вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Минутка поэзии.
1: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
0: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». Покорители. Напоминаю вам, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и наслаждайтесь. Итак, у нас в гостях сегодня уважаемый Артур. А как ваше отчество, простите?
1: Артур Евлампьевич.
0: Артур Евлампьевич Презин, создатель универсальной жидкости на нано-8. Правильно я все сказала?
1: На нано-8.
0: Да. А вот вы, как всем нам известно, автор правительственной программы на нано. Во-первых, что такое название? На нано.
1: На нано. Ну, прежде всего, нано это ведь это вообще как бы на само нано мы как бы натягиваем некую такую такую специальную вуаль.
0: На нано. А скажите, вот цифра 8, да. Она ведь не случайна. Значит, нет, было еще предыдущих 7 на нано.
1: Было 7, но дело не в этом.
0: На нано 1, на нано 2, на нано 3.
1: Но. Вопрос в другом.
0: Да.
1: Что в них было не так? Что такое 8? Что такое цифра 8, да, если положить ее горизонтально?
0: Не, ну, естественно, это бесконечность, это мы все знаем. А вот все-таки, что было не так? Просто доходили слухи, что там что-то было не очень с запахом.
1: Нет, там был и запах не тот, там были... повалило лес.
0: Повалило лес просто?
1: Да, повалило лес. Ну, да, то есть это не до такой степени, как было при Тунгусском,
0: ага,
1: вы помните?
0: Да.
1: Метеорит знаменитый, да, когда повалило в тайгу. Да. Вот. Но, тем не менее, немножечко все-таки...
0: Ущерб был.
1: Повалило.
0: А чего больше? На нано-2 или на нано-3 повалило?
1: Больше и на нано-2, и 3, и 4.
0: Да.
1: Все валило.
0: Да.
1: Все валило лес.
0: Да.
1: Лес ужасно просто страдал. Ну, нам пришлось как бы восстанавливать потом, конечно, леса.
0: Восстановительные работы, то есть, шли.
1: Восстановительные работы, это очень...
0: Потом на нано-5 была какая-то тоже странная история.
1: На нано-5, там это... Она была...
0: Там, по-моему, даже кто-то умер, мне кажется.
1: Ну, в общем, да, запутался в собственных, как бы вот...
0: Частицах,
1: да. Ну, а что делать? Вы понимаете... Это ведь жидкость.
0: Ну, потому что, как известно, у кого-то есть части тела, а у кого-то частицы.
1: А у кого частицы, да.
0: Да.
1: Он просто развалился на атомы.
0: Запутался, да.
1: Да.
0: Это на нано-5. На нано-6 тоже своя история, очень драматичная.
1: Ну, это, все знают.
0: Да.
1: Это был в отчете.
0: В отчете, да.
1: Чучеткина.
0: Чучеткина, да. Была опубликована статья,
1: да,
0: в Вестнике, да.
1: Чучеткин рассказывал, да, о том, как ему все это, так сказать, как это, этот провал.
0: Провал, да. Провал Чучеткина, так
1: провал
0: и зовут.
1: Провал Чучеткина, так провал и назывался Чучеткина. Это в газетах.
0: Да.
1: Так вот, я занимался уже жидкостью нано-8.
0: А, подождите, а к нано-6 вы разве не имеете отношения?
1: К нано-6 там Чучеткин больше этим занимался.
0: Опять Чучеткин. То есть, да, вот несмотря на вот этот провал,
1: да,
0: провал Чучеткина, его допустили и к шестой все равно.
1: Его допустили к шестой.
0: А к седьмой?
1: Вот, нет, к седьмой там работал компьютер.
0: Да, только... и Фрязин, по-моему.
1: Фрязин.
0: Да.
1: Фрязин и компьютер.
0: И уже с восьмой на нано вот. Вы вот вступаете, так сказать, вы.
1: Не случайно, да, вы знаете, что мы получили премию.
0: Да.
1: Премию.
0: Премия
1: Гальком.
0: Я сейчас скажу, что Артур Евлампьевич, да, Презин, да, да, вот да, своей программой на нано 8, да, получил, да, премию за яркий прорыв. Да. Премию Галько.
1: Галько.
0: Ну, кто такой Галько, мы не будем вам рассказывать,
1: конечно,
0: потому что все это знают. Сейчас прервемся ненадолго, чтобы продолжить наш разговор.
1: С удовольствием.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом...
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.

0: что следующий? Касса здоровья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс. Да. Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
2: Я сделала циклопропон.
1: И сразу дали этот циклопропон.
2: И сразу не дала, ее вкалывать надо, понимаете?
1: Ага, вы вкололи циклопропон.
2: Зону ту самую, угу. вот эту упомянутую.
1: И все стало улучшаться?
2: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль. Рыжоль обязательно нужно втирать.
1: Рыжоль вместе с циклопропоном.
2: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
1: То есть втираем его?
2: Втираем.
1: И что он делает?
2: Сначала втираем рыжоль мягкими движениями. Втираем рыжоль. 7 минут втираний, потом укол, циклопропон.
1: И?
2: Все.
1: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
2: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
1: А что с иммунитетом?
2: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
1: Нет.
2: Ну так, на секундочку.
1: Так?
2: Просто. Вот просто на секундочку.
1: Дайте подробности.
2: Это замороженная струя скунса.
1: Господи, ты бог,
2: понимаете,
1: ты мой.
2: Понимаете, если ее ввести...
1: Вместе с гелем?
2: Нет, если ее ввести без геля, то все.
1: Ага.
2: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
1: А иммунитет поднимается?
2: Иммунитет от геля поднимается.
1: Так, ну
2: от
1: и
2: рыжоль.
1: Как?
2: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
1: А намного поднимается иммунитет?
2: На 300%.
1: Да вы что?
2: 300%.
1: 300%. А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
2: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
1: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
2: Понимаете, ну что это, понимаете, нельзя...
1: И теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
2: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
1: То есть это то же самое?
2: Сульфадрибазон
1: и гель бестузан.
2: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть меньше.
1: Равняется циклопропон рыжоль.
2: Ну, чуть хуже, чуть хуже. Но пока выпуск не начан, мы довольствуемся тем, что
1: Спасибо
2: есть.
1: Вам, дорогая Клара Евграфовна.
2: Зопов
1: спасибо.
2: Будет жить.
1: Спасибо, что вы спасли из Зопова. И Зопова спасли. И вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока.
2: До свидания.
0: Кто следующий? «Касса здоровья». Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
3: И вот мы вернулись к вам, дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, с вами программа «Веселые сапожата». А передо мной настоящий болгарский, просто удивительный прямо человек. Прям ух, как он улыбается. В этом все море, все, вся нега южная. Вы понимаете, это настоящий как бы профессионал своего дела Станислав Калов, который пережевывает Станислав Калов, который пережевывает перец. Как он это делает? Он пережевывает это для других людей.
4: Да. Ну и вот так начался мой бизнес.
3: И для родственников.
4: Сначала я стал ходить, и знаете, я вдруг понял, люди нуждаются в этом. Нуждаются в этом, и действительно.
3: И много? Много людей?
4: Постепенно, я постепенно стал ходить. Потом просто спрашивать, придешь, бывало, постучишь в дверь и спросишь, вам не надо жеванный перец?
3: Да. И что же?
4: А мне вдруг говорят, у вас жеванный перец?
3: Да.
4: Станислав, скорее нам, жеванного перца.
3: То есть, ага.
4: Ну и, конечно, я стал постепенно, ну и жевал всем. Всем, кто не просил.
3: Ну, кто рядом живет, да?
4: В округе, кто рядом живет. И даже далеко.
3: Даже ходил, далеко приходил.
4: Даже, бывало, 3 километра ходил.
3: То есть ходил и жевал все время.
4: Ну, просят, я жую.
3: Хорошо.
4: Просят, жую.
3: И как же один
4: что
3: справлялся?
4: Интересно. Ну, что интересно. Что, ну. Бывали случаи, просили пожевать не только перец.
3: А что же?
4: Но и другое. Что-то пожевать.
3: Ну что?
4: Ну, мясо.
3: Мясо.
4: Булку. Я говорю, нет, я беззубым не жую. Жую только тем, у кого невозможность. К острому.
3: Невозможно. То есть главная, значит, причина – это невозможность жевать острое.
4: Да.
3: И вот, наконец, Станислав Калов начал, в общем-то, свое, скажем так, свое движение настоящее.
4: Движение. Начал прямо бизнес.
3: У вас же на майке, у вас же на футболке написано.
4: Ну, сейчас я без футболки.
3: Но что там написано?
4: Ну, там написано «Жуй!»
3: «Жуй!»
4: Конечно.
3: Вот это девиз.
4: Это наш девиз.
3: Это девиз. Да. Жуй.
4: Мы не уточняем, что жуй.
3: Не надо.
4: Это может и не нужно.
3: Да и не нужно абсолютно.
4: Но все знают. Жуй имеется в виду перец.
3: Ну, значит, сначала все ваши родственники были уже, все было пережевано.
4: Как меня все время просили. И я прихожу и жую, и чувствую, один уже тяжело жевать.
3: Уже тяжело. И что
4: уже
3: же?
4: Бывало, на сон оставалось только 3-5 часов.
3: 3-5, с ума сойти.
4: 3-5 часов.
3: Но иногда не дожевывая, значит, и падали на подушку.
4: Качество всегда превыше.
3: Превыше.
4: Качество всегда высокое, и дожевывай до конца.
3: А как же,
4: не
3: если
4: спи,
3: вот
4: но дожуй.
3: Глаза уже слепаются, вот у вас, вы рассказывали.
4: Жуй до конца. Это честный бизнес. Малый бизнес, честный бизнес.
3: А веселый сапожата, это, конечно, мы речь идет о малом бизнесе.
4: И стал жевать, и жевал себе.
3: И что же?
4: Ну и в какой-то момент я понял, что может только, становится уже трудно.
3: И тогда?
4: Ну, конечно, я поехал.
3: Куда поехали?
4: Я поехал подавать заявление.
3: И подал официального.
4: Его. Да, официально подал.
3: И сколько сейчас работает уже? Ну,
4: подождите, куда торопиться?
3: Ну, давайте, не будем торопиться.
4: Заявление, и мы оформили, и я стал бизнесмен.
3: Ну, соответственно, вы и Альбина.
4: Нет, Альбина не работает.
3: Но она жует.
4: Ну, она жует сама по себе.
3: А, просто жует.
4: Она что? Мы с Альбиной просто живем, как семья.
3: Как семья, да.
4: Как семья. Не больше того.
3: Дети? Жуют? Пока нет.
4: У нас сейчас пока нет детей.
3: Пока нет детей.
4: Пока нет. Угу. Сейчас все занимает бизнес.
3: Все бизнес.
4: Все бизнес. Угу. Потому что, ну, все же надо следить. Оно растет и не
3: жуется.
4: Растет, меньше становится.
3: Оно больше. Все растет и жуется.
4: Да, ну, вы понимаете,
3: а вот недожеванные какие-то вещи бывают у вас? Недожеванные.
4: Что, говорите, брак?
3: Ну, как бы, да.
4: Если браковано.
3: Если браковано, да.
4: Если браковано, сейчас расскажу.
3: Вот, извините, мы сейчас, вы запомните, на чем мы остановились, а мы, дорогие друзья, сделаем легкую паузу и вернемся через мгновение.

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
3: Онлайн-видео 101. 101 РО.
4: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья. На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
5: Здравствуйте!
4: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислав Иванович! Ну, здравствуйте. Вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислав Иванович, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
5: Ну, Станислав-то?
4: Да.
5: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
4: Спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислав, да. Сегодня речь пойдет об огурце.
5: Об огурце?
4: Да, и это так не.

0: неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
1: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня вот это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах?
0: Действительно.
1: Иначе зачем бы вы меня позвали?
0: Ну, конечно. В клинике амбулаторные инфузии прямые.
1: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
0: Казалось бы.
1: Казалось бы. А вот я вас спрошу. А вот сколько в вас воды? Вот вы знаете, сколько?
0: Ну, во мне, вот лично во мне.
1: Лично у вас.
0: Я считаю, процентов 95.
1: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60 в человеке, 60% воды.
0: 60?
1: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика, и опять-таки вода.
0: То есть по факту мы простой огурец.
1: Ну, мы к этому придем, не так скоро, не так быстро, а то вы просто сразу все выдаете, все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
0: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
1: Да.
0: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
1: 16 работ, да.
0: Во всех ваших 16 работах...
1: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства сделали.
0: А, ну это просто я не успел.
1: Да.
0: Ну вот что, скажите, пожалуйста, начало жизни, как получается, и конец этой жизни, и начало, и конец...
1: Да.
0: Прямо здесь находится в огурце.
1: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
0: прочим. Вот!
1: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
1: Вот-вот-вот-вот, да, я знала.
0: Я вот что хочу спросить вас.
1: Да.
0: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
1: В огурце. В огурце.
0: И теперь, как я понимаю, становится совершенно очевидно, что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
1: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные, понимаете, чтобы взять и поверить в такую ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
0: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
1: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Где? Я вас прошу.
0: Когнец божий.
1: А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии. И будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
0: Где максимально гниет все.
1: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев. А как еще называется Гималаи у нас? Обитель богов.
0: Вот оно что.
1: Вот и все. Понимаете?
0: Вот такая прямая связь
1: абсолютно
0: получается.
1: Абсолютно прямая связь. Тут даже, понимаете, не то, что много ума-то, не надо, чтобы просто это понять. Просто чуть-чуть нужно...
0: И вы как бы с самого детства взялись за это?
1: Конечно, конечно. Я еще, ну, где-то нет. Ну, не просто, не то, что прям с самого-самого-самого. Но где-то с класса второго начала интересоваться.
0: Со второго где-то класса начали заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком кружке.
1: Сразу
0: стали заниматься как, практически как юнат.
1: Как юнат?
0: Стали заниматься огурцом.
1: Да-да-да, природоведение у нас было, вот это вот все. И вот я вот как-то, вот понимаете, огурец
0: пошла,
1: как-то
0: пошла,
1: был близок.
0: Да-да-да. Понимаю вас. Вот что я хочу спросить, Станислава.
1: Да.
0: Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить, безусловно.
1: Я бы хотела.
0: Да, не то, чтобы, так сказать, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это уже ясно.
1: Это уже понятно.
0: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю, но прибыл к нам издалека.
2: Путь огурца. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
0: Минутка поэзии.
2: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
3: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое».
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
1: Да.
0: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
1: уже
0: днем.
1: Уже 248.
0: Уже?
1: Да.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
1: Ну... No.

0: России, если я не ошибаюсь, нет?
1: Ну, это был... Да, это был... был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю. Мне,
0: мне просто интересно понять, откуда все, у них, все пошло.
1: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Да, я не помню, что это был.
0: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
1: Ботаник. Это был ботаник. Да. Вот, абсолютный такой ботаник.
0: Да. Вот. И вот он страдал, да?
1: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался, у него не было женской ласки.
0: Да-да-да, личной жизни, да.
1: И личной жизни
0: никакой. То есть это влияет, да,
1: это на затхлость? Это очень влияет, особенно на ботаника.
0: На ботаника влияет.
1: Это повлияло очень сильно.
0: Да, скажите, на затхлость...
1: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
0: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
1: По запаху, естественно.
0: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история.
1: Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Вот ботаник...
0: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, вы понимаете, да?
1: Ну,
0: да,
1: мальчонкой, да?
0: А уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
1: А я просто почувствовал, что их много.
0: Много.
1: В целом.
0: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
1: Ну...
0: Бывают затхлые дети?
1: Нет.
0: Не бывает, да?
1: Нет, дети не бывают. Взрослые, да.
0: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
1: Ну, думаю, что с 22.
0: С 22, да?
1: Да, с 22. Да? Уже где-то, где-то уже первые признаки затхлости
0: появляются. Затхлости уже могут
1: обнаружить. Скажи... Я вам скажу, что вы хотели спросить.
0: Хотел спросить, влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
1: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
0: Да.
1: Это был учитель ботаники Зёфин.
0: Зёфин.
1: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
0: Ираклий, вы
1: Ираклий,
0: даже воспоминания
1: писали. Господи, я все время забываю. Ираклий Зёфин.
0: Да.
1: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
0: Жизни, да.
1: С другой стороны, какие-то, ну скажем так, увлечения любой пыльцой.
0: Пыльцой, да.
1: Да,
0: пыльцой,
1: он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
0: сгубила.
1: В результате изгубила.
0: Погубила
1: он
0: пыльца.
1: Весь покрылся этой пыльцой.
0: Пыльцой, да.
1: И вот эта затхлость и запах, и эта пыльца.
0: Пошла, да.
1: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
0: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, про все. Просто хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей питанием, осанкой. Да. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
1: Это вообще предохраняет.
0: Или это она может напасть на любого буквально?
1: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
0: В тонусе.
1: И больше скажу, что это как бы... Да. Вопрос индивидуальный.
0: Индивидуальный.
1: Да.
0: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
2: Не отступай! Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь».
2: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
2: Рыбы. Кто они?
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб, как вы уже поняли из названия программы. Итак, здравствуйте, Виктор!
4: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот какой у меня сразу к вам вопрос. Что заставило вас заняться психоневрологическими проблемами рыб?
4: Владик, дорогой мой Владик, сама жизнь. Сама жизнь подтолкнула. Потому что еще в детстве, я помню, каждый раз я возвращался домой из школы легкой походкой я входил в свою комнату. Конечно, там стоял громадный аквариум. Родители поставили их, когда я поступил в школу.
3: Их это кого?
4: Их это рыбы. Я так и называю их. Отсюда слово ихтиандр. Так я к чему говорю? Подождите. Вот. И каждый раз мои аквариумные рыбки меня не узнавали.
3: Когда вы возвращались домой?
4: Когда я возвращался домой. То есть я так постучу. Я тогда не владел еще. Сейчас я свободно владею рыбьим языком. Потом я вам продемонстрирую. Сейчас я не хочу. Как я с ними общаюсь, просто нормально, то есть как мы общаемся. Вот. Я тогда не владел еще языком, и поэтому я просто стучал, естественно, по этому аквариуму. Они меня не узнавали. А вы знаете, память у рыб 3 секунды всего. Ну, если точно, 3,2 секунды. Я уточнил это. У меня есть специальный аппарат. Вот. Я задумался, а хорошо ли, что рыба-то не узнают нас. Понимаете, о чем речь?
3: Это мысль неплохая, она достаточно глубокая. Мне кажется, действительно, это ведь на фоне налаживания контактов с рыбьим, так сказать, царством, с рыбьим миром.
4: Конечно.
3: Я бы сказал, вот это вот налаживание контактов, оно, конечно, очень важно для нас.
4: Да.
3: Потому что, сейчас такое время, когда нужно налаживать контакт со всеми.
4: Мы должны уже с рыбами дружить.
3: Да, уже надо дружить хотя бы с рыбами.
4: Объясню вам, почему. Конечно, с людьми не получается. Вы видите, то-то-то-сё-то-то. С животными тоже не всегда есть особи отдельные.
3: Трудно.
4: Рыбы – это наше будущее. Потому что океан, потому что вода. Сколько занято планеты водой, вы все знаете?
3: 90%.
4: А в воде кто?
3: Рыбы. И вы поняли с самого детства, что пора сделать так, чтобы рыбы запоминали.
4: Чтобы рыбы запоминали, чтобы рыбы помнили дольше, дольше трех секунд. И дальше я начал. Сначала 4 секунды, потом 5. Очень трудно далась 6-я секунда. Но это было связано с эрогенными зонами. Ведь у рыб есть эрогенные
3: зоны. Да ладно.
4: Да. Балдеть, я вам покажу. Я вам потом их покажу. Я с собой несколько рыбок взял, но они сейчас в отдельном аквариуме. Вот. Я не хочу их на ваш свет, у вас яркие софиты. Они немножко пугаются. Я с ними же поговорил, с рыбами. Давайте одно слово скажу. Да. Вот, хотите, я вам сейчас на рыбьем языке вам скажу.
3: Давайте, нет, давайте все-таки сначала, перед тем, как вы заговорите на рыбьем языке, давайте. Потому что, ну, я, Чак, смотрю на вас, дельфин и русалка. Так вот, я, хочу спросить вас. Подождите, каким образом вы решили, что вы будете продлевать им память? Ну, то есть расширять их мозговую деятельность?
4: Как я пришел к этому, в смысле, да?
3: Так, нет, не как вы пришли, а как вы добрались до этого? Что вы, каким образом?
4: Ну, как им сказать? Ну, вот у меня был кот. Кот, я его звал Перевертот. Ну, он действительно, потому что он крутился, вертелся, вот как-то и так повелось, и окрестил я его Перевертот. Еще потому, что он переворачивал рыбок. Да, к сожалению. Как только я за дверь, и тут же я слышу, как он оп, так лапкой оп, переворачивает, и она шлеп, и падает на землю.
3: Ну, понимаете? И умирает, естественно.
4: Ах, к сожалению.
3: Так вот, я хочу у вас спросить, не про кота, про вашего.
4: Нет,
3: я про
4: почему?
3: Рыб.
4: Нет, так это было связано с котом. Милый Владик, с котом. Это связано с котом. Как это было? Я захотел, чтобы рыбы запомнили этого кота. И в следующий раз, как только он захочет лапкой их оттуда выудить, понимаешь, такой рыбачок. А они опачки и под корягу. Там была же у меня в аквариуме коряга, камни, там красиво, там подводный замок. Они оп-оп-оп-оп, и все спрятались. И Перевертот отдыхает, к сожалению, ничего не может сделать.
3: Скажите, пожалуйста, каким образом вы все-таки решили, что, ну как это, это что, таблетки, массаж, что вы делаете с рыбами?
4: Ну что вы, нет, инъекции, конечно, инъекции. Это инъекция дерпиздадона.
3: Да. Это лекарство, которое вы сами изобрели?
4: Естественно. Дерпиздадон, я вам объясню, почему. Это вообще смесь глобдарина и придемелиуса. Ну, на основе корня, естественно, в сиглятке. Ну, корень сиглятки, вы знаете. Конечно. Не пользовались корнем сиглятки?
3: Да вообще ни корень не пользовался никогда, честно говоря.
4: Да плохо, Владик. Да я вот вижу.
3: Дерпиздадон-то, честно говоря, никогда не употреблял.
4: Дерпиздадон-то обязательно попробуйте. Я вам говорю серьезно. Чуть-чуть внутримышечно, чуть-чуть утречком. Свежесть с лица.
3: Короткая инъекция дерпиздадона.
4: Да, короткая. Она ни к чему.
3: Увеличивает короткая инъекция дерпиздадона.
4: Да. Не обязывает
3: на
4: вас.
3: На основе корня в сиглятке.
4: Да, да.
3: Удлиняет память.
4: Удлиняет память. А у вас просто вытянется немножечко кожа на лице. Чуть-чуть. Разгладится.
3: И вот вы стали этот дерпиздадон колоть.
4: И я начал дерпиздадон. Просто вот дерпиздадонить. Вот, знаете, по полной программе. А потому что я вам скажу так.
3: Рыбам. Каких рыб вы начали?
4: Ну, сначала маленькие вот эти... Они называются...
3: Гуппи?
4: Гуппи, да, гуппи.
3: Гуппи-меченосцы?
4: Гуппи-меченосцы. Но есть еще гуппи-уппи. Это вытянутый вариант гуппи. Вот сначала гуппи-уппи. Потому что они длинные, и легче вводить было инъекцию дерпиздадона. Да. То есть не ускользает. Не ускользает как
3: и
4: бы...
3: И в какой-то момент вы поняли, что дерпиздадон работает.
4: Работает на 4-й день. Вдруг я подошел, и ко мне так... Они так все вот эти гуппи-уппи, которые просто гуппи. Ничего, как под корягой сидели. Они абсолютно, ну, как я это называю, не признали.
3: Скажите, пожалуйста, сразу. А как вы поняли, что они вас запоминают?
4: Они начали тыкаться лбами и губами. А рыбы говорят губами. Ну, я не могу, никак не удержусь.
3: Давайте
4: я скажу на рыбьем языке.
3: Что это означает?
4: Это значит, Владик, мне очень приятно присутствовать сегодня на Фоменко Фейк Радио в вашей студии.
3: Спасибо вам огромное.
4: Это,
3: спасибо.
4: Это на рыбьем языке.
3: Спасибо.
2: Рыбы. Кто они?
0: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

нами легко. Онлайн-радио. 101 ру. Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Зыбирябе.
1: Так, хорошо, скажите, пожалуйста, а зыбь?
2: А зыбь, дорогая моя, это уже все, это конец.
1: То есть, вот, если дело доходит до зыби...
2: Если рябь – это лишь предтеча, и мы можем спрогнозировать, так сказать... Поведение
1: да.
2: Послерябное поведение.
1: Пострябное
2: поведение,
3: да,
2: можем прогнозировать. То есть, условно говоря, у нас там события на бирже,
1: да.
2: Или, так сказать, начало каких-то штормов, или ураганное, или самолеты прекратили, или вдруг задержка рейса,
1: да.
2: Или поезд не пришел,
1: да,
2: или
1: да.
2: Вдруг не пошли за покупками, не выдали зарплату. Это все последствия, которые, ну, мы сейчас не углубляемся. Это на ум, так сказать, у нас.
3: Да,
2: углублением процесса.
3: Да,
2: но эта рябь дает нам возможность видеть перспективу. Мы уже можем где-то охватывать, окусывать, так сказать, концы.
1: Да. Как
2: понимаете?
1: Предвосхитить.
2: Купировать проблему. Понимаете?
3: То
2: зыбь. Это уже все.
1: Это уже все.
2: Это конец.
1: То есть,
2: это последнее. Все кончено.
1: То есть я поняла, что, слава богу, что до зыби мы еще не дожили все-таки.
2: Ну, мы несколько раз уже доживали до зыби. Что
1: было, да?
2: Ну, конечно.
3: Да, а как же вы не помните?
1: Зыбное было время.
3: Конечно, что же вы не помните?
2: Ну, она еще молодая.
1: Ну, спасибо большое, конечно, спасибо, но...
2: Она еще девочка.
3: Практически.
1: Ну,
3: да. Ну
1: не
3: вот
1: совсем
3: теперь
1: молоду.
3: Я. Теперь воспримите это как.
1: Теперь, да. Теперь я вот хотела бы спросить тогда Наума Георгиевича.
3: Да,
1: Наум Георгиевич,
3: да,
1: вот скажите,
3: да.
1: Ну вот если столько проблем вообще возникает из-за ряби, этого пострябного вот этого процесса, то может быть все-таки изъять камни?
3: Нет, ни в коем случае.
1: Почему?
3: Камни изымать нельзя.
1: Ну, может быть, изъять, просто запретить, выпустить какой-то, издать закон, запрещающий брать камни, кидать?
3: Нет, в коем случае. Люди кидают
1: и будут кидать.
3: Вот, это написано в нашем труде, мы с Левтином написали.
2: Но главная история все-таки заключается в том, наша задача научиться купировать.
1: Я поняла.
3: Не доводи до зыби. Вот где вот мы пишем.
2: Не доводить рябь до зыби.
3: Рябь
2: это простые
3: до зыби. Вот
2: вещи.
1: Простые вещи.
3: Это простые вещи.
1: А скажите, но все-таки, а почему? Вот, значит, если мы вдруг запретим кидать камни, то мы нарушим тогда какие-то процессы важные.
3: Конечно. Я вам скажу так. Зыбь, вот это конкретно уже как бы. Это зыбь, это оторопь. Оторопь. Что такое оторопь, вы можете себе представить, да? Это когда человек уже вплотную приблизился к своему, ну, скажем так, это же циклично, да? Начало и конец. Начало и конец. И вот он пришел к своему результату, к концу.
1: Зыбный конец,
3: и
1: да.
3: Его берет что?
1: Оторопь.
3: То есть перед зыбью возникает оторопь. Это последнее, что в зрачках, как мы уже знаем, и уже наука изучена, в зрачках отражается у человека
2: прямоходящего,
3: да, то будем так называть.
1: То есть, когда летит камень, и вот он только соприкасается с поверхностью воды, как бы вся вода...
2: Ирочка, рябь начинается в момент, когда вы берете камень.
3: Конечно.
2: Вы берете камень, рябь уже началась.
1: А оторопь когда возникает?
2: О, это позже.
3: В самом конце, я же вам столько что...
1: Ну, я Ирочка. И говорю, я же про оторопь-то и говорю, что когда, значит, когда вот камень только-только приближается к этому пространству, воды, то как бы вода несколько в оторопь впадает.
3: Нет, она никуда ничего не впадает. Вы не путайте, пожалуйста.
2: У воды впадает? Уже записана вся информация.
3: Конечно.
1: Понятно.
3: И читайте книгу.
1: Кто?
3: Зыбь и рябь. Зыбь и рябь.
0: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
4: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
5: Кашу полагорки от Ташакельсе. Yeah!

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию сегодня в программе «Мускус», Виктор Мускус, что неожиданно. Вот. Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам непосредственно, мускус это, кстати, его фамилия. Неожиданно. Он, фамилия у него мускус, и он выделяет мускус, это, так сказать, целый. Ну,
1: это нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига. Потому
0: что бессмысленно воевать с тем государством, у которого
1: залепят.
0: Такого, все залепят просто. Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Нет, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально,
0: я тебе скажу. Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы жена?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Ну, что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну, и да.
0: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я...
1: Ну, я знаю.
0: С трудом работаю сейчас в студии, задаю вопросы. Что
1: делать? Меня только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да? Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапогах же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие, по сути.
1: Ну, практически я и есть оружие, да.
0: Вы как железный, как говорится, человек.
1: Головка.
0: Человек. Вот.
1: Да.
0: Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
1: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить. И потом головка заезжает уже в цеха.
0: И а она снабжается мускусом там?
1: Она снабжается мускусом.
0: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
1: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
0: Я вот хочу спросить.
1: И если,
0: например, на барже. Пули смазывать мускусом.
1: Ну, тоже можно, конечно, но а там такая история, значит, пуля пойдет неправильно. Пойдет
0: изменится не та центр
1: траектория.
0: Тяжести.
1: Да, да, да.
0: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
1: Мускус тяжелый такой. От этого и тяжело, и глаза щипят даже.
0: Вот я хочу сказать.
1: Щипят глаза.
0: У меня сейчас просто я даже не открыл. Да, ну.
1: Ну, я понял.
0: Я, видите, работаю.
1: Прическа даже съехала.
0: Да, нервы, как говорится.
1: Нервы.
0: Мускус, конечно, заставляет это даже не нахрап. Если нахрап-то я еще выдержал бы, то. Мускус уже трудно.
1: Мускус трудно, естественно.
0: Глаза ест.
1: Ест глаза.
0: Ест, ест, ест. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
1: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
0: Все равно нет, да?
1: Все равно запах есть. Есть, есть. Запах, да, есть.
0: Это с самого детства так пошло.
1: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
0: Я вот что хочу спросить. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
1: Я не закончил.
0: Вы что, терпеть не могли мускус?
1: Ну,
0: вы просто пожалели людей.
1: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
0: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
1: Да.
0: Это радует.
1: Ну, естественно. Вообще, хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
0: Ну, чтобы я побывал.
1: Конечно. Вам же понравится.
0: Ну, там в общем, нормально. Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
1: Есть.
0: Противогаз, например.
1: Ну, это чушь, это фигня.
0: То есть и через противогаз?
1: Да пробивает, абсолютно, абсолютно.
0: То есть у наших противников нет никаких шансов?
1: Ни шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас нам рассказывают все биологическое оружие, там все же мускус, один мускус, и все. Он прет, мускус прет. Вот и все. И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
0: Я что хочу спросить, прежде чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий.
1: Да, ну
0: короткий,
1: я понял,
0: и сразу вернемся.
1: Давай.
2: Мускус. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
3: Классика в эфире.
4: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
5: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
6: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
2: Веселые сапожата.
8: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка». Да. Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
1: Ну, я не хочу просто про отца.
8: Не хочу, да?
1: Да. Ладно, значит, хорошо, не будь. Про дядю, про дядю.
8: Давайте про дядю. Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить. Да. Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
1: Его звали Степан. И, да, Степан Берзоев.
8: Степан Берзоев?
1: Да.
8: И он был просто физруком в вашей школе?
1: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
8: Естественно, естественно.
1: Вот.
8: Да.
1: Не, а через, канат, не через а козла, а имеется в виду,
8: через коня. Я понимаю, что это совершенно разные вещи. Да. А скажите, а что же вы с канатом-то что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
1: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил, просто он у меня лежал дома. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
8: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
1: таскали. Я все время с собой его
8: куда
1: таскал.
8: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
1: Туда и канат я беру. И вот, и вот он мне не случайно, он мне пригодился, и таким образом я спас дядю.
8: Григория Замлязова.
1: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
8: Первую котлованную вагонетку.
1: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
8: Метод.
1: Да. Да, да, да. И постепенно я стал организовывать на горе. Есть, вы знаете, это
8: естественно,
1: известное, так сказать, это предгорье.
8: Да,
1: вот.
8: Да, да.
1: И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
8: Затуманское взгорье, да, да.
1: Затуманское взгорье. Да. Я применил там впервые рычажный метод уже в полную силу, скажем так.
8: В полную силу. Канатка заработала в полную силу.
1: Канатка заработала в полную силу.
8: Правильно я понимаю, да. Что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз,
1: да.
8: А вверх.
1: Да, она пошла вверх.
8: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
1: На затуманские склоны наверх.
8: Так, да. Значит, канатка идет вверх, да?
1: Да, да,
8: а,
1: да.
8: По
1: да.
8: ней, так сказать, туда отправляются люди.
1: Да, естественно, туристов. Вот, очень вот много так, туристов.
8: Да. Вот самый сказать, главный
1: да.
8: вопрос.
1: Да, да, да, да.
8: Острый вопрос.
1: Да, пожалуйста.
8: А где люди? Потому что, как известно,
1: да,
8: те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был, да, отправлен в, да, на это...
1: Вы хотите спросить, почему? Вы хотите спросить, почему
8: никто не возвращался?
1: Ага, ну да, я понимаю. Да,
8: никто это, их, кстати, больше не видал.
1: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
8: Ну, кстати, извините, но
1: да, нет, ничего, да, ничего, нормально, да, Ириша.
8: Да, да.
1: Ириша, я,
8: да,
1: могу вас так,
8: конечно,
1: называть, Ириша, да.
8: Конечно, да, да, да.
1: Вы молоды, вы, да, как бы, да, вы, да, просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
8: спасибо,
1: даже,
8: спасибо,
1: это,
8: спасибо,
1: даже не комплимент, спасибо, это я просто, считайте, что я поставил вас перед фактом.
8: Перед фактом.
1: Перед фактом, да.
8: Очень мило, спасибо вам большое.
1: Ну да.
8: Спасибо, Дмитрий.
1: Понимаете, чем дело?
8: Да.
1: Почему не возвращаются?
8: Почему не возвращаются люди?
1: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
8: Да.
1: Я специально узнавал. А-а-а. Да, я связывался с горой.
8: С горой?
1: Да, естественно, да. Я...
8: Затуманские сводки, ведь они как-то поступают
1: сводки,
8: к нам.
1: Сводки,
8: да,
1: поступают. Людям там хорошо.
8: Хорошо.
1: Я объясню. Угу. Я устроил там рай.
0: Просто?
1: Да.
8: Просто,
1: да,
8: рай.
1: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый, а-а-а, камушек, каждую, как бы, скамеечку, каждую какую-то...
8: Правильно ли я понимаю, что там уже жилища какие-то?
1: Там жилища, а-а-а, там люди...
8: Земляночный какой-то там...
1: Там есть землянки, там есть, да, и такие домики посолиднее.
8: Посолиднее уже, да?
1: Для солидных, так сказать, людей. Mm-hmm. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. То есть им понравилось на этой канатке, так сказать, и кататься. Вот. Они даже... Они
8: так
1: даже...
8: они катаются все-таки?
1: Ну, как бы они все-таки катаются.
8: Катаются. Ней... То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
1: Иногда, да.
8: Но
1: иногда,
8: внизу,
1: да,
8: не сходят.
1: Да, да.
8: Не сходят.
1: Никто не сходят, не... они просто катаются и все.
8: Просто катаются.
1: Да, да. И не сходят.
8: И,
1: да,
8: сколько,
1: да,
8: там уже народу живет, интересно?
1: Дай бог памяти, 98 человек.
8: Да вы что?
1: Да.
8: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь,
1: давайте,
8: услышаться и увидеться.
1: Спасибо.
2: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Москва, Казань, Казань, Новгород, Новгород, Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
2: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
5: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Мы говорим об анимации, мы говорим остро об анимации. У нас в гостях Клим Пестово, и мы продолжаем. Итак, дорогой Клим, скажите, могут ли опознать люди аниматора, который, например, прогуливается или ходит без костюма?
6: Что они могут?
5: Опознать, узнать.
6: Да могут, узнать. Да, конечно, могут. Ну, естественно, могут.
5: А если... вот по каким признакам, интересно, да.
6: А в каком костюме они должны быть?
5: Нет, вот в том-то и дело. Без костюма можно узнать.
6: Вообще без костюма.
5: Да. Если аниматор находится без костюма, можно ли.
6: Редко. Это редко. Вы знаете, мы сравниваемся с асфальтом, с грунтом. Как бы мы исчезаем. Вот только что ты был сыворотка, только что ты был сусло, только что ты был какая-нибудь сермяга. Какая-нибудь, да, вот.
5: Да, понимаю.
6: Какая-нибудь подпушь. Например, ты был только что под мышками, как бы, и вдруг раз, и уже тебя нет, представляешь? И все, ты растворился.
5: То есть вы хотите сказать, что если бы сюда пришли без костюма, то...
6: Вы бы не узнали меня ничего вообще.
5: Интересно. Это потрясающе, замечательно.
6: Вообще бы не узнали меня.
5: Вообще бы не узнал.
6: Да я сам себя не узнаю, когда в зеркало смотришь, чмо как. Не знаю.
5: Замечательно. Скажите, а вот с чего начинается ваше утро? Обычно.
6: Я вам скажу, я люблю грибы, такие настаивают, которые грибы вот такие кисленькие, приятные.
5: Зеленки.
6: Ну да, так сказать, на 3-литровая баночка. Бывает, хлебнешь с утра и сразу чувствуешь себя. И сразу гриб начинает в тебе разговаривать, и ты, у тебя какие-то мысли, креатив пошел, ты что-то записываешь, и вдруг ты уже готова программа.
5: И готова программа.
6: Да, и готова новая программа.
5: Прекрасно. Скажите, а какие у вас ближайшие планы? Вот какую программу сейчас готовите?
6: Ну, вообще, раньше времени не говорят, но я не знаю.
5: Ну, для нас сделайте исключение, пожалуйста.
6: Ну, ладно. Я скажу так. Рыбья истома.
5: О!
6: Да. Как? Это вот когда рыба доведена, вот она перед самым нерестом, вот как бы вот это ощущение надо поймать, когда еще чуть-чуть и пойдут уже вот эти икринки, как говорится, в свободную продажу.
5: Истомившаяся рыба, вот это
6: Истомившаяся,
5: вот
6: да, вот это.
5: А какая именно рыба, скажите? Вот перед тем, как костюмы делать же надо. Да.
6: Рыба вошь. есть такая рыба?
5: Да, я прекрасно знаю, конечно. Да, это вкуснейшая рыба.
6: Это очень вкусно, ее подают с каким-то таким удивительным. Я даже специально сходил в ресторан. У меня там есть знакомый просто ресторатор один. Вот. И заказал рыбу вож. И вот я почувствовал себя ею.
5: Ну, подождите, да. А вот у меня все-таки вот такой вопрос, да, мне интересно. Да. А ведь эта рыба, ни для кого не секрет, она очень мелкая.
6: Она очень мелкая и очень трудно чистить, так сказать.
5: Ну, ее практически невозможно, она практически с ноготок,
6: ну,
5: как говорится.
6: Естественно, но да. Она очень вкусная.
5: С ноготок. А как же мы можем, как сказать, сделать такой костюм, который
6: умельчил?
5: А вот
6: человек с ноготок. Нет.
5: Умельчил.
6: А как? Секундочку, а вы что же, не знаете вот эту знаменитую сказку «Человек с ноготок»?
5: Нет, ну, конечно, сказку-то я знаю.
6: Да, человек с ноготок, у него была там его, как бы, любимая.
5: Подруга,
6: они там встречались,
5: да.
6: Подруга. Они несколько раз встречались, и маленькие у них появились, ну, вы знаете.
5: Да, конечно, да, ну,
6: маленькие
5: все,
6: детки,
5: это знают,
6: да,
5: все,
6: да, да, да. Человек с ноготок, как бы, оплодотворил ее. Ну, то есть, такая интересная история.
5: Ну, да, пока они гуляли в лесу, да-да, это мы все знаем,
6: да. Прилетели эльфы, взяли какие-то вафельные принадлежности. Там
5: да, и унесли
6: интересных.
5: К ежам, да, да,
6: ежам.
5: Это
6: Да,
5: конечно.
6: Да.
5: Но меня другое интересует.
6: Да.
5: А скажите, головные уборы, какие вот в костюме рыба-вож? Потому что, вот опять-таки, мелкость рыбы меня вот интересно.
6: Я понимаю, да. Натягивать нужно на себя очень сильно такая прорезиненная, вот такая вот бесформенная такая. То есть, как бы, дело в том, что у рыбы-вож бесформенная голова, бесформенная, у нее нет волос.
5: Да вы что?
6: Да, у рыбы вож нет волос.
5: Значит, она лысая рыба?
6: Ну, лысая абсолютно. Как резина лысая. Вот представьте.
5: Вот этого я, кстати, не знал.
6: Да, вот так. И бесформенно надо натянуть эту прорезиновую шапочку на себя очень сильно. Вы знаете, тяжело, потому что лоб как бы стеснен. Вы понимаете, о чем речь? Ну, неприятно.
5: А долго репетируете, скажите? Вы же в костюмах репетируете. Иногда,
6: всегда,
5: я знаю, по много часов, да.
6: Да, всегда репетируем в костюмах. Это нормально. Ничего. Вообще, я должен сказать, что анимация – это жизнь. Это целая жизнь.
5: То есть надо посвятить себя.
6: Надо
5: тут все
6: посвятить.
5: На алтарь анимации, как сказать,
6: и
5: положить,
6: вообще,
5: да.
6: И вообще, я вам говорю еще раз, победа анимации. Вы знаете, вот я бы сказал, анимация – это реанимация.
5: Ну, конечно, конечно, конечно.
6: Анимация – это реанимация. У нас на майках это написано.
5: Да, да,
6: на
5: да.
6: На майках.
5: Да. Для многих из людей,
6: да.
5: Вы просто стали неким спасением. Это,
6: конечно. Визгов. Ну, вы знаете Визгова.
5: Ну, Визгов,
6: вот.
5: Конечно.
6: Он начинал это еще движение.
5: Илья Визгов, да.
6: Он написал даже книгу такую «Анимация, реанимация». Вот
5: да,
6: такая
5: там
6: вот,
5: многоточие, да. Многоточие.
6: Многоточие,
5: да,
6: он написал, да. Многоточие. Ну, его не стало. Потом, ну, а что делать? Его продолжают. И движение продолжается.
5: Да, движение продолжается.
6: Конечно.
5: А напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях...
6: Да.
5: Клим без того.
6: Да, да. Помимо всего, я хотел еще добавить. Вот почему аниматоры целуются? Вы заметили, когда они встречаются, они всем целуются.
5: Да.
6: Это нормально. Они как бы друг с другом в этот момент происходит какое-то слияние.
5: Да-да-да, вот об этом слиянии мы поговорим чуть позже.
6: Хорошо.
5: А сейчас мы прервемся все-таки и напоминаю нашим,
6: ну,
5: радиослушателям, что у нас Клим Пестово, потомственный аниматор.
6: Да,
5: и я, Ирина Рыбладзе.
6: Угу.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
1: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
7: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa, jos sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. No niin.

0: 101.ru.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: без белья.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, который возглавляет корпорацию «Без белья».
2: Да, девочка.
1: Да, и вот сейчас мы узнаем ответ, наверное, на очень животрепещущий вопрос.
2: Ну, ты спросила, я напомню.
1: Да, куда же делать
2: о том,
1: отходы?
2: Что делать, если, так сказать, человеку захотелось...
1: Приспичило.
2: Приспичило,
1: просто скажем,
2: говоря,
1: да.
2: Ну, когда ты в раздельном, так сказать, устаревшем белье...
1: Да, в раздельном,
2: белье,
1: устаревшем...
2: Ты сбросил это... нижнюю
1: сбросил
2: часть
1: себя. Да, и, пожалуйста,
2: и ты, кстати, пожалуйста, хочешь сел, хочешь стоишь,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Да, да. Как угодно.
2: А я настойчиво говорю, что наша корпорация занята следующим.
1: С чем?
2: Мы не просто делаем

0: в туалет,
1: да,
0: он таким образом подчеркивает: я плохой.
1: Ну, я хочу избавиться от плохого.
0: Я хочу избавиться от плохого.
1: И стать хорошим
0: снова. Но оно у меня периодически есть.
1: Но я хочу стать хорошим.
0: Периодически, но ненадолго.
1: Но ненадолго.
0: Ненадолго.
1: Но хоть ненадолго.
0: Не кардинальное. Когда мы носим такое белье, мы вообще не посещаем туалет. Таким образом, мы доказываем, что мы хорошие люди. В нас нет отходов. Мы не плохие. У нас все самое лучшее. Мы великолепны. Снаружи и внутри.
1: А как вам удается безотходно жить, простите?
0: Ну, это и система питания другая.
1: Ага. То есть вообще...
0: Воздушно-капельная? Да, воздушно-капельная система питания. Это набор этих инструментов прилагается вместе с бельем.
1: Вместе с бельем.
0: Да. Вот с этим бельем вместе прилагается совершенно новая система питание.
1: Виталий, да? А давно вы так живете, простите?
0: Милая моя,
1: без отходов.
0: Без отходов уже 4-й год.
1: А выглядите неплохо.
0: Конечно, почему же я должен плохо? Что же вы думаете, я где-то сам себя обманываю, что ли?
1: Ну, я не знаю, куда-то все-таки отходные...
0: Ну, я хочу вам сказать, какать в себе, писать в себя, это, так сказать, глупо.
1: Глупо, конечно, глупо.
0: И когда ты это понимаешь, что как тебе писать в себя, это глупо, ты перестаешь и какать, и писать.
1: А что в питании? Вот скажите, что нужно изменить в питании, чтобы так жить?
0: Капельно-воздушный путь?
1: Да.
0: Да очень просто, господи. Во-первых, правильно дышать.
1: Правильно дышать чем? Носом, ртом.
0: Носоротовая система дыхания.
1: Это отсталая какая-то, да, я чувствую?
0: Нет.
1: Нет? Вот так вот.
0: Угу. Да, и все.
1: И все нормально, да?
0: Конечно. И, ну, и плюс, ну, капель.
1: А капельная, вот капельная как происходит?
0: Орошение наружнее.
1: То есть вы так питаетесь орошением?
0: Конечно.
1: Вас орошает. А кто вас орошает?
0: Ну, вы знаете, мы к этому комплекту белья, да? Да, к этому комплекту белья мы сейчас уже подготовили и продаем.
1: Да.
0: Специальный орошатель.
1: Орошатель?
0: Да.
1: Орошатель, где специальная какая-то, видимо, очень какая-то концентрированная жидкость, да?
0: Да никакой концентрированной жидкости, господи. Это чистейшая минеральная вода с газами.
1: А!
0: Да.
1: А с газами там...
0: Наносится на верхней части кожи.
1: И через костюмчик можно?
0: Можно. Я покажу места, где потом инструкция есть, конечно, как это работает.
1: Так, боже, что, так да. Вы просто, получается, действительно, это какое-то вообще новое все.
0: Конечно,
1: новый образ жизни.
0: Конечно, я объясняю вам, это не просто мода какая-то, понимаете? Конечно, это будущее.
1: Это будущее?
0: Это люди будущие, абсолютно стерильные, никаких болезней, все чисто, прекрасно.
1: Да.
0: Жизнь до 272 лет.
1: Да, да, да, да, да, да, да.
0: Все
1: да,
0: продлевается. Да, поэтому да, что?
1: И орошатели бывают там, как сказать,
0: да,
1: на святая, ну, какие-то на осень, зиму, весну и разные орошатели, да?
0: Да! Видишь? Тебя только пусти, Ира, и ты все уже сама знаешь.
1: Слушай, конечно, ну прекрасно. Потрясающе. Нет, я просто я не ожидала. Я думала, что вы только модельер, а вы же модельер, можно сказать, жизни, целой жизни.
0: Да, мы строим новую модель, она называется «Без белья».
1: Ну, я думаю, что вы, уважаемые слушатели, зрители, вы, как и я, в каком-то диком восторге, восхищении.
0: Конечно.
1: Боюсь, что у вас выстроится сейчас очереди.
0: Да, они у нас и так стоят, милые, нам ничего не нужно.
1: Ну, конечно, конечно, да. Ну что же, Виталий. Ну, и мы благодарим вас, благодарим. Спасибо за вашу работу, за ваш труд, за немыслимый труд.
0: Конечно.
1: Спасибо огромное. С вами был Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья». До скорых встреч.
2: Без белья.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru.
0: Связь.
2: Здравствуйте еще раз, с вами я, Ирина Рыбладзе.
3: Здравствуйте.
2: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
3: да.
2: Брызгин,
3: да.
2: Который стартаповец, который утверждает, да. Что стартап – это бизнес. Самый
3: это
2: лучший.
3: Бизнес, это бизнес.
2: И лучшая, да. Социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
3: Сеть так и называется – педали.
2: Педали.
3: Педали.
2: Какая прелесть.
3: Конечно.
2: Педали.
3: Сеть педали.
2: Педали.
3: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
2: Пойдем по педалям там.
3: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
2: да,
3: что
2: да,
3: ты
2: да,
3: сегодня
2: да.
3: Отпедалил? Ну,
2: да.
3: Конечно, отпедалил немножко.
2: Да.
3: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
2: А ты сегодня педалить будешь, да?
3: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
2: Да, всю ночь педалил.
3: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
2: Ну, жаргон уже.
3: Терминал. Это жаргон. Это
2: да,
3: уже жаргон между нашими вот как раз
2: да.
3: уже коллегами. Так вот, да.
2: Так. А,
3: что
2: значит,
3: вы хотели?
2: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в
3: да.
2: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими, нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
3: Да.
2: Значит, но если лето, то летний велосипед.
3: Да.
2: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
3: А я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто
2: да.
3: обойти, конечно.
2: Угу.
3: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, угу. хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
2: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
3: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
2: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
3: Да, да.
2: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, грибцы.
3: Я подумываю над этим, потому
2: да.
3: что гребец грибцу как бы рознь.
2: Ну, это понятно, да.
3: Ведь есть разные...
2: А понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
3: Да, в лодочке.
2: И вот
3: да.
2: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
3: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
2: Да.
3: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
2: Грести будет сложнее.
3: Сложнее,
2: конечно,
3: сложнее,
2: да.
3: сложнее.
2: Так
3: поэтому,
2: это.
3: Да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
2: да, да, да,
3: будем
2: да,
3: начинать.
2: Да.
3: А потом мы, может быть, перейдем на землю.
2: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно это на земле погрести чуть-чуть.
3: Вот. Я об этом говорю. Я
2: ну,
3: сейчас подумал сразу.
2: В песках нормально можно грести, мне кажется.
3: В песках очень хорошо.
2: Гребёт,
3: некоторые,
2: мне кажется...
3: некоторые, вот даже и не понимая этого,
2: да.
3: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
2: Грибные пески?
3: Да, да, да.
2: Да,
3: но
2: да.
3: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
2: Ну, конечно, но
3: конечно.
2: Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
3: вот,
2: мы
3: вот,
2: вас
3: вот.
2: Позвали, понимаете?
3: Я объединяю всех... Пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
2: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
3: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
2: А, ну, конечно.
3: Да,
2: конечно.
3: Педалил
2: и
3: сегодня ночью.
2: Кислород.
3: Ночью
2: вот,
3: педалил, да.
2: Да, да, да. Оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
3: Нет.
2: Нет, бесплатно, да?
3: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
2: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
3: Вы знаете, мы работаем за питание.
2: За питание.
3: За питание.
2: Ну,
3: да,
2: а
3: вот за питание.
2: Хорошо.
3: За питание, да, да.
2: А скоро услышимся.
3: Да.

0: Лёп.
1: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
3: Классика в эфире.
4: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай, чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ, но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
3: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Защиты детей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании, но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Но при этом не отрывается от матери.
2: Совершенно не отрывается. Вы знаете, я что поняла? Что совершенно не нужно. Вот самое главное, понимаете, вот тактильность вот эта. Не спускать, можно сказать, ребенка с рук. Не отпускать. Он же у меня еще не ходит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Еще пока не пошел. Пока не решаюсь еще отпустить никак.
1: Ага.
2: Ну, а может, я не отпущу?
1: Я вот что хотел спросить вас. А вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое. Да, вот он же уже все-таки 47
2: лет. Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
1: Почему он у вас в щитках, скажите?
2: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
1: Вот оно что.
2: Да, шлемик у нас дома есть.
1: Мать-защитница.
2: Да, шлемик дома есть.
1: Мать-защитница, это потрясающе. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Я так понимаю, мать и сын вместе навсегда.
2: Да!
1: Вместе навсегда, да. Это ваш лозунг.
2: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
1: Ах, вот оно что! То есть...
2: Саш!
1: Я так понимаю, что Александр...
3: Да.
2: Хочет курить.
1: А, Сашка курит.
2: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да.
1: Ага.
2: Сашунь, здесь в студии нельзя курить. Сашу, нельзя.
3: Ну, ладно.
2: Сейчас уж на улицу вынесут тебя и покуришь там.
1: Я что хотел спросить. Вижу, что он ведь вас... Саш, вы же слушаете свою маму.
3: Да, я слушаю, конечно.
1: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться... Он, в принципе, вырастает дармоедом.
2: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Например.
2: Конечно. Если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
3: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
1: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия, вот вы как мать-одиночка.
2: Да.
1: Да, вы, так сказать...
2: Я уж даже не мать-одиночка.
1: Ой.
2: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
1: Ой-ой-ой.
2: Рядом с Сашенькой-то.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну что?
1: Все-таки 47 лет ему уже.
2: Конечно.
1: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
2: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Мы с Сашей говорили. Но не спускай с рук.
1: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, смог как-то заделать вам внуков?
2: Под присмотром моим. Не спускай с рук, говорю.
1: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики. Какие интересные практики.
2: А Саша не против, да,
1: Саша? А вот это на все. Вот она тактильность.
2: Да.
1: Вот оно, грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание, вы кормите грудью до сих пор.
2: И вот что я решила, меня и на внука хватит.
1: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
2: Нет.
1: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: День защиты детей.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает. приземлившись на какое-нибудь растение.
6: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: я все-таки хочу вернуться к очереди.
1: Давайте вернемся туалет. К очереди. Да.
0: Вы понимаете, мне кажется, что когда девушки стоят в очереди, или женщины стоят в очереди,
1: да.
0: Мне даже в какой-то момент я говорил себе, ну, ничего страшного, это не стоят в очереди. Они могут поделиться своими историями, какой-то у них, так сказать, возникнут даже. Это, может быть, даже как-то и объединяет, что
1: конечно.
0: Ли. И, может быть, как-то, ну, может быть, неожиданные возникают дружеские какие-то симпатии. Люди узнают друг друга неожиданно в очереди в туалет. Это же, так сказать, ну, как бы и неплохо.
1: Я только вам хотел сказать, что вот у этого явления есть оборотная, так сказать, сторона медали.
0: Положительная.
1: Конечно, положительная, потому что сколько дружб, вот именно, вот понимаете, вот случилось,
0: да.
1: И организовалось именно mm-hmm. вот в такой вот очереди, mm-hmm. казалось бы.
0: То есть вы тоже считаете, что есть положительный момент?
1: Слушайте, ну вот я хотела сказать, да, о том, что действительно есть, и неизвестно
0: поэтому
1: еще, что...
0: Поэтому я тоже, вы знаете, вот иногда задумываюсь, думаю, а что нам действительно менять, увеличивать эти, так сказать, количество площади,
1: я даже
0: туалетов,
1: знаю
0: кабины.
1: многих женщин, которые приходят в кинотеатр только для того, чтобы стоять в очереди, потому что они
0: туалет.
1: Знают... конечно.
0: Женский туалет.
1: Да. Mm. Просто
0: специально постоять в очередях в женском туалете.
1: Постоять в очередях, потому что там как-то культуры набираешься, понимаете, все-таки, когда стоишь со своими соплеменницами, как-то, а кто что-то подскажет, кто расскажет какой-то рецептик, а кто посоветует какую-то книжку прочитать.
0: Вот, я понимаете, мне кажется, даже и на международном уровне это может быть интересно.
1: Может быть, наоборот, еще уменьшить.
0: Благодаря вашей программе я сегодня вдруг начинаю понимать, что, может быть, это и хорошо, что у нас очереди в женский туалет.
1: А может быть, мужской чуть-чуть уменьшить, чтобы и мужская дружба, так сказать, как сказать, дала свои плоды.
0: Вы знаете, это вряд ли.
1: Почему?
0: Ну, потому что мужчины, они по натуре своей, ну, они же агрессоры.
1: Ну вот, понимаете, давайте объединим их, чтобы и мужская дружба, так
0: вы
1: сказать,
0: знаете, я даже думал,
1: пошла.
0: Что, может быть, все-таки объедините даже и мужской, и женский.
1: И уменьшить еще.
0: Нет, просто их объедините все.
1: И тогда, понимаете, может быть, а мы будем свидетели того, как в очередях зарождаются семьи целые.
0: Может быть такое. Может быть такое.
1: А вы вот знаете, это интересно.
0: Я вот, вы знаете, начинаю думать, что это неплохой проект.
1: Слушайте, это неплохой проект.
0: Ну, вы знаете, вы прямо сейчас мне вбросили.
1: А давайте сломаем стенку.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: А давайте. Эту перегородочку-то ликвидируем, а?
0: И, может быть, тогда вы понимаете, и вообще, и во-первых, демографический взрыв.
1: Конечно.
0: Вот к чему призываем мы сегодня.
1: Конечно.
0: Ирина,
1: вот
0: это гениальная идея. Всего да. сломать стенку между мужским
1: да.
0: и женским туалетом.
1: И все.
0: И люди объединятся.
1: И люди объединятся.
0: Все начнется.
1: Вначале они объединятся в очереди, а потом уже и,
0: вот.
1: Собственно говоря, да?
0: Боже мой, Ирина, это гениально. Я думаю, зачем мне это? Господи, так...
1: А я вижу, у вас отлегло.
0: У меня прямо отлегло, вы знаете.
1: И, может быть, аппетит появился?
0: Ох, я даже подумываю, может быть, действительно... Да к черту эту Гюзель, господи.
1: Да действительно, да-да-да, ну что в самом деле.
0: Смешно про это говорить.
1: А тем более сейчас-то что? Ну и сейчас-то что? Уже спустя 61
0: год. А может, это был и знак?
1: А может быть, да.
0: Вот, вы понимаете.
1: А может быть, да, понимаете, вот стоило перестрадать, вот это вот перетерпеть этот 61 год, чтобы вот сейчас возникла вот эта вот блестящая мысль.
0: Ну да, мне кажется, действительно, перестрадать и перетерпеть.
1: Перестрадать
0: вот
1: и перетерпеть.
0: Вот наш лозунг.
1: Да.
0: Перестрадать и перетерпеть.
1: На вот этих общественных туалетах.
0: Да, объединим мужской и женский туалет и ликвидируем неликвидируемое.
1: Правильно.
0: Вот.
1: Перестрадаем и перетерпим.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Прекрасно.
1: Ну вот, слушайте, ну вот на этой вот просто лучезарной ноте, а вот на этом новом витке, можно сказать, жизни, на котором мы, так сказать, свидетели которого мы с вами все являемся, мы будем прощаться с нашим прекрасным гостем Карменом Залутряном. Да.
0: Спасибо, спасибо вам большое.
1: И я вам пожелаю приятного
0: спасибо.
1: Аппетита
0: прямо
1: сегодня.
0: Подняли вообще все,
1: да,
0: что
1: да,
0: можно
1: да.
0: поднять.
1: Что вы хорошенько поели,
0: подняли
1: подкрепились.
0: Подняли неподъемное.
1: Да, да, да. И начали рушить стены.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания, дорогой Кармен. До свидания, дорогие радио и телеслушатели.

0: что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Трогаем все. Поменко фейк-радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Кто они?». И у нас в гостях прекрасные, бравые, я бы сказала, мужчины. Это канцлер, который сидит напротив меня, и Грифель, подпоручик. Да?
1: А мне, кстати, Ира, кажется, что вы, подпоручику-то, больше импонируете, чем мне.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
2: Не, а вы заметили, что канцлер владеет удивительно целой палитрой языка?
0: Палитры языка, да, я чуть-чуть обратила на это внимание. А хотела вас спросить, правильно ли я понимаю, что так как вы отказались от пещер, от укрытий, то и спать нужно абсолютно только вот на голой скале,
2: конечно,
0: никуда не укрываясь, вы презираете спальные мешки и палатки.
2: Канцлер, это все
0: не
2: для вас. Прошу вас.
1: Я хочу сказать важный момент.
0: Острый вопрос. Где
1: дело в том, что да, это не является острым вопросом. У нас как в стратегии, так и в тактике проложен путь короткого блицкрига. Мы не собираемся нигде ночевать.
2: Правильно. Ага. Без ночевки.
0: Без ночевки.
2: Ну, а победа без ночевки.
0: Прекрасно. Прекрасно. А скажите, подготовительный период? Подготовительный период, когда вот еще до блиц.
1: Согласен.
0: Что, согласны? С чем?
2: Абсолютно согласен.
1: Не знаю, я свое мнение высказал.
2: Мы абсолютно вам, я вам скажу, прежде всего.
0: Да.
2: Я не случайно сказал про чесночное оружие.
0: Чесночное оружие?
2: Да.
0: Это
2: ужасно.
0: Слишком
1: стробохваты по всей длине.
2: По всей длине.
1: А возможности такие у нас есть.
0: Ну, можно вам вопрос?
2: Угу.
0: Именно вам, как руководителю, так сказать... Движение.
2: Полка.
0: Полка, да.
2: Да.
0: А, во-первых, если у вас сын полка.
2: Угу.
0: Есть?
1: Ну, у нас есть не только сын.
2: У нас
1: есть
2: мать
1: и внук.
2: Полка.
1: И мать, и внук.
2: Да.
0: Правнук. Я поняла.
2: И бабанька полка у нас.
0: Ну и
2: есть.
0: Сестры.
1: Ну, это уже такое народное у нас.
2: Народное, да. Эх, еще.
0: Ну и сестры, да?
2: Вперед еще.
0: Сестры есть, медсестры.
1: Давайте так. Значит, поскольку мы
2: в наскальные
1: войска не несут потерь.
2: Да, абсолютно.
0: То есть
1: вообще не несут потери,
2: конечно,
1: никогда. Не несут
2: это
1: потери.
2: Это сдача, моментальная сдача
1: это
2: противника.
1: Хорошо, моментальная сдача противника. Не несут потери.
0: Поняла,
1: я хочу
0: поняла.
1: Повторить.
0: Я поняла. Медсестры не нужны, а сестры нужны?
1: Нет, ну, вы странный человек. Как без сестер можно будет увеличивать, так сказать, численность?
2: Численность войск.
0: Ну я только вот, я все пытаюсь
2: узнать. А у нас 39 родов войск. Вы можете себе представить?
1: 39!
0: Теперь я понимаю.
2: И у каждого должно быть по сестре.
0: И по сестре?
2: В каждом роду войск, естественно.
0: Да, и по сыну полка. Да, я поняла. А скажите, как с питанием дело обстоит у вас?
1: Ну, смотрите, значит, я могу сказать. По доктрине.
0: Так.
1: Мы обходимся без питания и сна. Потому что...
0: Блицкриг.
1: Блицкриг. Кратчайшим путем захватываем... Но!
0: Так.
1: Если вдруг...
2: Не дай бог!
1: Конечно, у нас есть на этот случай специальные сухпакеты.
2: Да.
1: Сухпайки.
0: Сухпайки.
2: Давай. Ну, или называется это по-другому. Провиант М.
0: Провиант М.
1: Почему
2: да.
1: М?
0: Почему?
2: Да.
0: Почему М?
2: Пожалуйста.
1: А вот такой вопрос.
2: Вы ответьте на это.
0: Почему М?
2: Да, да. Это не является секретом.
0: Мужской?
1: Нет.
0: Провиант Ж, провиант женский,
1: нет.
0: Для сестер, провиант М, мужской нет?
1: Нет.
0: Не знаю, даже подождите. Мужественный?
2: Ответить?
0: Не знаю, не знаю.
1: Ну, давай.
2: Для иностранных войск это
0: да.
2: Провиант мэн.
0: Ах, вот что.
2: Да.
0: Интересно.
2: Конечно.
0: Потрясающе.
2: Потому что мы будем захватывать все иностранные войска.
0: Ну, если вы постоянно на сухпайке, ну, это же как-то для пищеварения не очень, так сказать, удобно, я бы сказала. А на этот вопрос ответьте мне, пожалуйста, после перерыва. Пока подумайте чуть-чуть.

0: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon lehtää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Семнадцатый мститель.
2: Дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «Семнадцатый мститель». И вот он, семнадцатый мститель, передо мной Джон Проворин из команды. Вот он, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне очень приятно.
2: Боже мой,
3: очень
2: какой,
3: приятно,
2: какой да. Вы прямо очень вот удивительный, вы прямо вот, вы брызжете.
3: Ну, вы знаете,
2: просто,
3: что
2: вы
3: я вам скажу?
2: Удивительный
3: ведь человек. Мы мстители, да, как да, сказать, да. Мы ведь мстители, мы где-то даже спасители, понимаете? Вот. Это важно. Поэтому спасать ведь надо людей с очень хорошим настроением, понимаете?
2: Конечно.
3: Мы же делаем благое дело.
2: Вот я как раз хотел спросить, вот какое дело, какие, так сказать, у вас все-таки вот у вас же русские корни, да?
3: Ну, честно сказать, да. Ну,
2: ну
3: я,
2: вот расскажите.
3: Я, так сказать, Джон, а, ну, да, Проворин, а родитель, я говорю неплохо по-русски, потому что мой прадедушка
2: ага.
3: был, значит, русский, он иммигрант.
2: О.
3: Вот, ну, и, конечно, русский язык у нас в семье передается. Передается. Вот, и, конечно, я вот говорю так.
2: То есть вы держите Проворинскую,
3: держу, как Проворинскую
2: бы, вот
3: линию
2: вот
3: держим.
2: Линию? Ох ты,
3: да,
2: господи.
3: Да, держим Проворинскую линию.
2: И
3: да.
2: сколько удивительно у вас, вообще вас любят, вас, ну, действительно, это так. Это
3: мы стараемся,
2: так.
3: Потому что мы сделаны для людей, не люди для нас, а мы для людей.
2: Вот.
3: Так сложилось.
2: Так ведь и дед
3: вот
2: себя.
3: Вот кровь, понимаете, она
2: пере-пере-пере.
3: И вот так.
2: И дед вас можем... тоже был пере-пере-пере.
3: Ну, да. Нет, давайте так, мы не знаем точно.
2: Да?
3: Потому что пра-пра-прадед, он, мы точно не знаем.
2: Точно не знаем, да?
3: Но что-то такое ощущение есть, что да.
2: Мне кажется, да, был.
3: Потому
2: был,
3: что
2: был.
3: Есть такое ощущение, что да.
2: Чуть-чуть был.
3: Что вот ощущение, был. Что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
2: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
3: Я прошу прощения.
2: Да, пожалуйста.
3: Вот.
2: Так. Очень хорошо.
3: Да.
2: Очень хорошо.
3: Ну,
2: ага.
3: Я что хочу сказать.
2: Да.
3: Мы сделаны для людей. Еще раз.
2: Да,
3: я,
2: ну, конечно.
3: Моя и цель здесь быть.
2: Ну, естественно. Сказать, я поэтому мы вас и пригласили.
3: Да. Спасибо большое.
2: Чтобы вы рассказали. Спасибо. Просто вот, да. Ну как вот, что, какие ваши особенности? Какие?
3: Ну,
2: какие,
3: вот вы
2: какие?
3: Же видели сейчас мою одну особенность.
2: Ну, это
3: ну,
2: я
3: что
2: видел.
3: Я могу сказать, конечно, ну, я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
2: Вы 17-й.
3: 17-й.
2: Да.
3: Не так. 18-й, а 17-й.
2: Именно 17-й, да.
3: Да. Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места...
2: Так.
3: Уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы, пошире, ну, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
2: Ага, ага.
3: Вот, ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
2: Так.
3: Да, я рыгаю
2: ну,
3: огнем.
2: Ну, это вот я, ну, мы видели.
3: Ну, сейчас, это иногда бывает, знаете, ну...
2: Неосознанно?
3: Не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
2: Ага.
3: Не могу сдерживаться.
2: Ну, да.
3: Чувствую, что вот сейчас будет.
2: Прямо
3: и,
2: вот...
3: и прямо раз, и все.
2: Ну.
3: Значит, я рыгаю огнем.
2: Так.
3: Значит, опорожняюсь льдом.
2: Да, как интересно.
3: Да, так тоже вот бывает.
2: Да,
3: ну, не тоже бывает, это контролируемый достаточно процесс.
2: Ну, то есть все-таки вы контролируете.
3: Не всегда, но... Вот, не всегда, но... В общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что
2: нет,
3: в бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, ну... и вдруг неожиданно, вдруг раз, и ну, и, так сказать, льдом, понимаете... Ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны, у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника ну, впечатление серьезное.
2: Это вообще, да, вот, противник в шоке. Да.
3: Ну, и у меня есть еще третья возможность.
2: Вот какая?
3: Она касается только вечернего времени.
2: Так.
3: Сейчас, минуту.
2: Да.
3: Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
2: Ну, естественно.
3: Энергию. Так вот, да. В вечернее время
2: так.
3: Я могу быть собакой-вампиром.
2: Ого.
3: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
2: Ну, вот об этом поподробнее.
3: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу
2: ну,
3: рассказать
2: да.
3: о нем, потому что это важно.
2: Меня
3: потому что
2: прямо,
3: многие,
2: я
3: так сказать,
2: знаю.
3: Да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете, ведь, во-первых, собака друг че. Да. собака может, так сказать, ну, а собака, прежде всего, друг человека.
2: Естественно.
3: Вы не забыли.
2: Ну, а
3: как? Вот, поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если, если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг, и враг как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
2: Ну, понимаете? Да.
3: А собака в это время раз, раз, и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
2: Ну, в основном, это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
3: Только.
2: Только.
3: Только противник.
2: Только, и только в вечернее время.
3: Только в вечернее время, только противники. А 24, как говорится.
1: 17-й мститель. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско, площадь, некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». 37-14-35-37-28-975-7-В-УЛЖ-ТКУ-9-46-го года.
4: Классика в эфире.
1: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой. «Но почему?» Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда. Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
4: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше? Сексуальная.
5: Сексуальная.
1: Сексуальная.
5: Сексуальная.
1: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое. Самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри? Гибкость или твердость? Влажность или сухость? Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор. Это, конечно, член-корреспондент. Это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации. Утюжин Виктор Алибастрович.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут. Спасибо.
7: Я тронут.
6: Спасибо. Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
7: Да.
6: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
7: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились.
6: Да,
7: вы
6: да,
7: можете
6: да, да.
7: прямо с первого пункта, да, прямо да. войти в это.
6: Конечно, да. Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, и люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
7: Это знамя наше.
6: Ну, в некотором смысле.
7: Да,
6: в некотором смысле, да. Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано.
7: Да.
6: Это же нано-здоровье.
7: Нано-здоровье.
6: Нано-здоровье. Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
7: Да.
6: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их эти частицы зачастую и не увидишь.
7: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
6: Да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете,
7: я
6: просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и, знаете, и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
7: Да.
6: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
7: так.
6: на более высокий уровень.
7: Так.
6: И самое главное,
7: так.
6: как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития
7: да.
6: оставались теми же самыми.
7: Какими?
6: Они есть без презерватива.
7: Какими они есть
6: как
7: без?
6: Природа нам дала. Как природа нам дала.
7: Как природа нам дала. Да.
6: Не забывайте.
7: Конечно.
6: Она дала нам и не раз, и не
7: два.
6: Она давала нам много, и все время давала, и дает, и еще будет давать.
7: Да.
6: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
7: Как?
6: Во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам, так сказать, размер, размер.
7: Да.
6: Вот это вот, особенно у мужчин, конечно.
7: Мы говорим про мужчин.
6: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, абсолютно не
7: доходило до смешного.
6: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Это же известно. Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42, понимаете?
7: Ну, 42.
6: Что 42?
7: Согласитесь,
6: 42. Размер 42.
7: Зачем?
6: Ну, какой 42 у него может...

0: 42. Ну зачем? Ну, зачем? 42 у него может быть раньше.
1: Так же не должно быть.
2: Вот. Ну и, конечно, после этого я сразу подумал, да господи боже мой, давайте будем честны. Угу. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И ну просто измерять, отлавливать людей на улицах.
1: Да.
2: И измерять.
1: И в результате?
2: И в результате выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
1: То есть вы сейчас имели в виду...
2: Да.
1: А да вы что?
2: Но!
1: Так.
2: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
1: Колеблется
2: и невелик, просто невелик.
1: Ну, я понимаю.
2: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
1: Так.
2: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
1: Это буквально прямо...
2: Конечно.
1: Да,
2: конечно.
1: Удивительно.
2: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
1: Если
2: ну,
1: можно
2: намазывать или,
1: ну, на, да.
2: ну, намазывать или напылять. То есть,
1: ну, ну, да,
2: примерно так, представим себе.
1: Да.
2: Вот вы одеваете обычный презерватив
1: да.
2: на вот. Свой, как говорится,
1: да.
2: на свой, на, ну, что у вас там есть.
1: Да.
2: Вот на
1: ну,
2: это надеваете.
1: Есть.
2: Надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
1: да.
2: или, ну.
1: Да,
2: или намазывать, так
1: сказать. Или намазывать.
2: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
1: Сегодня 22-е.
2: 22-й уже, но ну, вот в пороге где-то что, 21-й заканчивается.
1: Вы что, конечно,
2: вот, и
1: конечно.
2: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
1: да,
2: новейшие.
1: Да, да, да.
2: И тем более, вот создание нанопрезерватива.
1: Да.
2: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
1: Да.
2: Вот обычный латексный.
1: Да.
2: Зачем он нам?
1: Зачем?
2: Зачем мы одеваем презерватив, потом
1: да.
2: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
1: Да,
2: ну, что это за глупость?
1: Это не серьезно.
2: Да, что за
1: уже не серьезно.
2: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
1: Ну, конечно.
2: И я сорвал этот
1: да
2: презерватив,
1: что?
2: Сорвал.
1: Так?
2: И тогда это открытие заработало как следует.
1: Так.
3: Сексуальная. Революция.
2: Вы покупаете...
1: Так.
2: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
1: Так.
2: Мы выпускаем баллоны трех видов.
1: Он гибкий?
2: Нет, подождите.
1: Ага, хорошо.
2: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
1: Так.
2: Так называемый. Баллон средний.
1: Да.
2: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
1: Баллон-гигант.
2: Баллон-гигант, да.
1: Да, баллон-гигант.
2: Кстати, ну. неплохое название.
1: Да.
2: Баллон-гигант.
1: Ну, вот, видите.
2: Вот, спасибо вам,
1: вот, подсказочка. Пожалуйста,
2: да.
1: подсказочка.
2: Очень приятно. Так ага. вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, да. конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
1: Конечно.
2: В вашей прям спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
1: баллон,
2: который дачники используют на даче.
1: Да,
2: и поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
1: Да.
2: И вот у вас специальная насадка баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно, да.
1: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
2: Да? Так вот в чем дело. Так я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
1: ага.
2: баллона-гиганта.
1: Да, да.
2: Вы его сами двигать не будете по спальне?
1: Нет, туда, да нет, таскать, конечно.
2: Конечно.
1: Ну,
2: 20 литров.
1: 20 литров,
2: это все-таки. Это объем все-таки. Но да. это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
1: Часто, да.
2: Ну, я именно... ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
1: 4,
2: иногда 5
1: да,
2: раз.
1: Блин, бывает.
2: Напыляет,
1: конечно.
2: Берете, кстати, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Мы должны
1: уже, называться. Естественно.
2: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
1: Мы
2: да?
1: только о мужчинах.
2: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
1: Бывали?
2: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
1: Да.
2: Себя распыляете. Вы можете распылить его.
1: Да.
2: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот,
1: ну,
2: как,
1: ну,
2: уже,
1: да.
2: как говорится,
1: ну, да,
2: уже
1: да, да, да,
2: счастливый
1: да.
2: прыжок.
1: Да, да,
2: вот.
1: Уже.
2: И для того, чтобы уже вот перед самым, как, так сказать, вот
1: да.
2: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
1: да.
2: баллон-гигант,
1: и
2: открываете кран, и просто, у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете. Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
1: Вот, кстати.
2: Такое может быть.
1: Да.
2: Может быть. И мы подумали об этих людях.
1: Так.
2: Баллон малый.
1: А, вот оно, вот
2: оно. Он выпускается в трех версиях.
1: Так.
2: 50 миллилитров.
1: Так, так, так, так.
2: Его можно положить с собой вручную
1: куда-то. Тамбур.
2: В самолет.
1: Тамбур.
2: Тамбур нет, но нет, самолет,
1: тамбур нет,
2: да.
1: но самолет.
2: Самолет, да.
1: Самолет.
2: И берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
1: Удивительно.
2: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
1: Да, пожалуйста.
2: Это же важно.
1: Ну, конечно.
2: Вы уж простите, я сразу все.
1: Нет, нет, вы такой прям, вы прямо удивительно.
2: Все.
1: Раскраснелись?
2: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
1: Это удивительно.
2: Вот. Да, ну, да. и программа у нас.
1: Да, и программа у нас.
2: Итак, вы берете нано-презерватив.
1: Да.
2: да? И распыляете его прямо на свой, так сказать, прямо на себя его, на свое вот это вот, что у вас там оно...
1: Достоинство.
2: Средних размеров.
1: Да.
2: Или, может быть, даже малых.
1: Может быть, и бывает.
2: Бывает такое,
1: бывает.
2: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
1: да.
2: то если

0: вы, ну, то есть, если вы ее даже не можете рассмотреть, да? Бывает такое, бывает.
1: Ну, бывает, бывает,
0: бывает. Бывает, конечно, конечно. Не можете рассмотреть, да. Где он там спрятался у вас.
1: Да, да.
0: Вы
1: да.
0: на него, так сказать, распыляете, да, нано-презерватив. Да. Просто сверху, туда, где он должен быть.
1: Да.
0: Туда
1: напыляете. Вот,
0: где он должен быть, туда напылили. Туда
1: напылили.
0: Напылили. И уже спокойно,
1: уже.
0: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
1: И
0: вашей партнерши.
1: Да.
0: Вот, собственно.
1: Спасибо.
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
1: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
0: А вот я хотел вам как раз подарить сегодня вам вот этот
1: спасибо.
0: Вот набор, который
1: спасибо.
0: Называется «Малый, средний
1: да.
0: и большой».
1: «Баллон-гигант».
0: Да, да, «Баллон-гигант», да. Подарить этот набор подарочный.
1: Подарочный.
0: Набор.
1: Да, да.
0: И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
1: Какую?
0: Полностью пропадает сухость.
1: Ух ты!
0: Полностью.
1: Ух ты! Удивительно.
0: Вот.
1: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут, и вот мы...
0: Это касались... устройство наше, отечественное.
1: Да?
0: Да, и у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
1: А вязкость? Вязкость?
0: Ну, послушайте, вязкость, она всегда... Она, знаете, вязкость, она либо есть,
1: да.
0: как говорится, ну, либо
1: да,
0: нет.
1: Да, да,
0: тут уж зависит, как говорится,
1: это
0: от,
1: природа.
0: От матушки.
1: Это природа, природа, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Одним словом, это наше родное,
1: угу.
0: наше собственное. Ну, и, соответственно... Пожелаю всем
1: да.
0: Хороших утех.
1: Очень бы хотелось.
0: Да,
1: скажите несколько слов, потому
0: да.
1: что нас слушают все сейчас.
0: Да.
1: Все прильнули
0: да.
1: буквально.
0: Да.
1: У кого?
0: Вот да. вашей этой программе, mm-hmm. вот этой вашей программе «Сексуальная революция», да. конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
1: Да.
0: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид
1: mm-hmm.
0: нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
1: Да.
0: Да.
1: Как интересно.
0: Да. И там да. Ну, это секрет.
1: Ну хорошо. Ну мы уже оговорились.
0: Но я назвал название, но не сказал.
1: Нет. Да, вы
0: но
1: какой
0: будьте
1: прямо.
0: Будьте готовы. Да. Следующий раз, когда мы все.
1: Да.
0: Вы,
1: да.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня.
1: Я вас позову.
0: Конечно,
1: позову.
0: Я расскажу о шторме.
1: Я
0: Итак,
1: да.
0: дорогие друзья, да, не да. забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
1: Тип-топ.
0: Да. Тип-топ.
1: И
0: в ту область, где у вас находится, так сказать,
1: да,
0: ваше
1: да,
0: главное да, обстоятельство, в котором
1: конечно,
0: все, в ту область мы и, так сказать, распыляем.
1: Удивительно.
0: Никаких намазываний.
1: Да, да, согласен.
0: Распыление.
1: Итак, никаких намазываний, никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
0: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю,
0: да? Да.
1: Спасибо.
0: Вы чувствуете, как поднимается темп?
1: Поднимается темп, а
0: да.
1: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция. Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
2: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
1: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
2: Без КДК.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты. А вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста,
4: спасибо.
3: Пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык.
4: Да.
3: Правильно я все говорю?
4: Да.
3: Вот скажите, Галина Викторовна, ну как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
4: Я скажу вам правду.
3: Да.
4: Немножко голос сел чуть-чуть.
3: Да.
4: Немножко я просто пила холодное.
3: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
4: Я люблю холодное.
3: Да?
4: Да. Ну вот.
3: Ну так что, атавизм или нет?
4: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
3: Да вы что?
4: Да, горькую правду.
3: Да.
4: Кстати, я люблю и горькое.
3: Да? Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
4: Горькое.
3: Да.
4: Вот, у меня был кадык. Был.
3: Был.
4: Конечно.
3: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
4: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
3: Решили?
4: Да, просто спокойно его решили.
3: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что как еще называют кадык? Адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только. Но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот Адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
4: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
3: Да?
4: Да.
3: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
4: Нет. Просто рассасывание.
3: Это рассасывание.
4: Да, это рассасывание.
3: То есть прием каких-то препаратов специальных,
4: это,
3: да?
4: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
3: А, гомеопатия?
4: Да, ну, можно назвать, да, да.
3: И вот несколько гранул, и кадык...
4: Да, несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
3: 34 дней?
4: Да.
3: И вы без кадыка?
4: Я без
3: скажите, кадыка. А на голос как-то влияет? Потому
4: ну,
3: что
4: вот, видите,
3: чуть-чуть влияет, да?
4: Немножко,
3: чуть влияет.
4: Да. Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
3: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
4: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Интересно как.
4: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
3: Да.
4: Он еще этот лак выпускает.
3: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
4: Ну, что?
3: Нет, не может такого быть?
4: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам. Он мешает и мужчинам.
3: И мужчинам
4: да.
3: тоже.
4: Я вам скажу. Я ведь рассказываю об этом популярно. В планетарии.
3: В планетарии?
4: Да.
3: Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
4: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
3: Вы в этом платье выступаете, да?
4: Да, это оттуда мой костюм.
3: Угу.
4: Да. Ага. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
3: Да. Ой, ну должно быть, это дивно просто, да. Дивно. А скажите, вот
4: я
3: почему...
4: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
3: О вреде кадыка. Да.

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
3: Здравствуйте.
2: Прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку сейчас в этом первом сете в наших дебатах нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
4: Да.
2: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
4: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
2: Зачем снять одутловатость?
4: Зачем?
2: Нет, ну просто, ну, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
4: Я скажу вам, я объясню.
2: У вас две минуты.
4: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, вы в электричке. Вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, так, я там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
2: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
4: Это первый вброс.
2: За то, что вы одутловатость...
4: Я легко протискиваюсь.
2: Да, одутловатые протискиваются.
4: Одутловатые протискиваются.
2: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли это?
3: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
2: Ах, вот оно.
3: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
2: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
3: нет,
2: вопрос.
3: Есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
2: Да, конечно.
3: Слышите?
2: Конечно, вот это все от пересушенности.
3: Доводит... Нет, дебаты. Угу. Дебаты с Груздевым.
2: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев — лидер одутловатых.
4: Да.
2: Любовь Потанова — это лидер сухих.
4: Да.
2: На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
1: «За и против».
0: устоять на постоялом дворе. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. А для детей что-нибудь есть у вас?
3: Скажем? Вы знаете, нет.
2: Пока нет.
3: Пока мы не работали над детьми, потому что у нас категория диафильмы для взрослых. Угу. Вот. Для детей мы пока что нет. Посмотрим,
2: как будет. Ну, задумывайтесь.
3: Посмотрим, как будет, так сказать, развиваться. Угу. Может быть, дети уже так быстро будут тащить акселерация, как говорится.
2: Это да, это да.
3: Вот, поэтому вот такая у нас, значит, обстановка.
2: А скажите, а в мобильном приложении будет это как-то
3: использовать?
2: Нет. Категорически нет.
3: Категорически нет. Вы опять меня толкаете к ускорению. Зачем это? Ускорение это есть уже в порно, эротика, кино.
2: Все что угодно,
3: пожалуйста,
2: да, пожалуйста.
3: Быстро.
2: Компьютерные игры, конечно. Я вообще уже не говорю. Смешно даже.
3: Да?
2: Да. Да. Поэтому, как сказать, плавно, не быстро.
3: Да.
2: С ручкой обязательно. И вот это ваше все.
3: Я считаю так.
2: Не спешите.
3: Если мы вернемся к этому темпу,
2: да,
3: тогда не спешите. Рождаемость будет повышаться на большой скорости прямо семимильными шагами.
2: Прогрессировать так.
3: Естественно. И мне кажется, это и будет тогда. Во-первых, ну что еще может увлечь простого человека? Только диафильмы для взрослых.
2: Абсолютно согласна с вами. А скажите, а предполагается какой-то вот вот в этих вот диакинотеатрах, да?
3: Угу.
2: Вот когда приходит много людей,
3: угу,
2: вот как сказать, но все-таки это такая немножечко интимная сфера.
3: Я хочу вам сказать.
2: А вот что же происходит,
3: я
2: когда 100 зальные там...
3: 100 зальные, ну, во-первых, у нас больше 120 мест и нету.
2: Угу.
3: Они все сдвоены.
2: Ага.
3: Они все сдвоены.
2: Так.
3: Значит, я могу сказать... На большом экране у нас в это время стоит только заставка.
2: Ага.
3: А у каждого свой небольшой экран, у каждой пары. Вот. Плюс к этому есть еще уединенные кабины.
2: А скажите, вот в чем все-таки преимущество кинотеатра? Потому что, в общем, предполагается, что пара, но почему бы не прийти домой и...
3: Я вам скажу, чтобы не было никаких подозрений. Вы приходите...
2: Да.
3: Вы приходите в диатеатр,
2: да,
3: который называется «Скажи целлулоиду да». Угу. Вы приходите, это понятно, что вы приходите смотреть диафильм для взрослых. Вы,
2: да,
3: приходите вдвоем.
2: Да.
3: Это уже акция открытого признания.
2: А-а-а.
3: Понимаете, да?
2: Что это, так
3: это
2: сказать,
3: вот мы.
2: Мы.
3: Мы. Это ты, это я, это мы
2: и
3: пара.
2: И мы не скрываем.
3: Мы
2: это.
3: Пара и не скрываем этого.
2: Да.
3: Вот.
2: Да. И мы и хотим таких. То есть это обязательно огорожено там и какие-то там есть и кабинки вот это.
3: Можно
2: вот
3: отдельно уединиться, а можно и вместе со всеми, чтобы, так сказать, как бы, ну, быть в общности.
2: Ну, а знаете, мне кажется, я поняла.
3: Mm-hmm.
2: Я поняла, потому что вот эта вот общность, да, она, как сказать, еще, ну, как сказать, провоцирует на какую-то, ну, не знаю, какие-то новые шаги, на какую-то смелость, на какую-то, да, на какую-то силу, на какую-то, да, правильно? И вот, как сказать, вот это вот повышение рождаемости,
3: mm-hmm,
2: оно, как сказать, вот если одно дело, когда ты вдвоем,
3: mm-hmm,
2: а когда ты уже, так сказать, ощущаешь, что ты не один,
3: mm-hmm,
2: а еще человек 150,
3: да,
2: и все они, как,
3: да,
2: сказать...
3: Вот это другая, другой, вы понимаете, это другой уровень желания.
2: Атмосфера другая.
3: Да, все атмосфера другая.
2: Пронизано,
3: все,
2: так сказать.
3: Пронизано. Все, во-первых, это наэлектризовано. Все,
2: да,
3: поверьте,
2: да, да,
3: так хорошо, так интересно. Во-первых, вы наблюдаете за тем, как вообще ваши собратья... Конечно, рождаемость повышается.
2: И мало того, я еще хочу сказать, что мне кажется, что когда вот такое вот общество, каждый может подойти и помочь как-то.
3: Да, поучаствовать,
2: да,
3: в вопросе.
2: Поучаствовать в вопросе.
3: Конечно.
2: Сказать,
3: конечно,
2: что вот извините,
3: но и
2: здесь...
3: на это есть время, потому что когда идет кадр
2: пока
3: в кино,
2: кадр стоит,
3: летит,
2: да,
3: все,
2: да.
3: А у вас-то кадр стоит,
2: как
3: вы
2: стоит,
3: спокойно можете подойти и посоветоваться.
2: Сказать, извини, друг, но у тебя немножечко вот не получается, потому что...
3: И да,
2: да,
3: просто, да. Опять же сказать, левее.
2: Левее,
3: ну,
2: или
3: ну,
2: правее.
3: Ну, вы понимаете.
2: Да, и забирай
3: выше,
2: право.
3: Выше,
2: там,
3: ниже.
2: Выше,
3: ну,
2: ниже, и так
3: вещи.
2: Далее. Простые вещи.
3: Простые вещи.
2: А как они, так сказать, способствуют опять-таки вот укреплению каких-то товарищеских отношений?
3: Ой, да? Ну, во-первых, смотрите, прежде всего, когда люди, так сказать, вот так близко друг к другу, да, вот так вот смотрят
2: вместе. И вроде
3: вместе,
2: они ничем не защищены.
3: И вроде вот ничем они не защищены, с одной стороны.
2: Нет уже рангов, нету ничего.
3: Да, и они, как говорится, ну...
2: Тут слесарь рядом с директором, можно сказать.
3: Да, потому что в бане, как говорится, да, все одинаково.
2: Вот.
3: Это важнейший аспект, который, конечно же, нельзя сбрасывать со
2: счета. Я думаю, что это вскоре заменит все-таки общественные бани.
3: Вот видите как.
2: Вот мне так вот уже видите. Сейчас как.
3: Мы идем, мы шагаем.
2: Шагаем.
3: Мы шагаем.
2: Ну что ж, огромное вам спасибо, Бронислав, за эту чудесную беседу. Напоминаю вам, что с нами был Бронислав Кукун, который, так сказать, директор сети диатеатров, который вносит в нашу жизнь новое. Скажи целлулоиду «да». Да?
3: Да.
2: Да. Да и да. Вот на
3: диафильмы для взрослых.
2: Ура! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу.
3: Спасибо.
2: Спасибо и до свидания.
3: Спасибо.
2: До свидания.
0: Диафильмы для взрослых. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Классика в эфире.
6: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
7: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
0: Классика в эфире.

0: И вот, наконец-то, я могу спокойно еще раз поговорить с настоящим старпомом. С морским, я скажу, закаленным настоящим старпомом Любовью Захаркиной. И вот мы заговорили, как
1: Любовь
0: с Мойвы.
1: Любовь Васильевна.
0: Любовь Васильевна, да, Любовь, дорогая моя. Как ситуация у вас развивалась, вот когда уже, так сказать, вы подружились с Мойвой?
1: Ну, как развивалась? Дружили, ну, она плавал он за нами, понимаете?
0: А, вот так прямо, да?
1: Плавал.
0: Ну, она билась об борт-то все время.
1: Ну, конечно. И даже и холод был уже не нужен. Потому что он нам и рыбу где показывал брать, и крабов где показывал брать.
0: Уёк, в смысле?
1: Да, уёк, да.
0: Уёк, да, да. Ну,
1: все
0: просто, дорогие,
1: полюбили, вся команда
0: полюбила. Я еще раз повторяю, да, что уёк – это Мойва.
1: Тихоокеанская
0: Мойва – это уёк по-настоящему.
1: Да, по-настоящему есть.
0: Она показывала вам рыбу.
1: Показывала рыбу, показывала все. Да все показывала, понимаете?
0: Все показывала.
1: Не показывала.
0: Да.
1: Какие номера порой показывала.
0: Но она неспокойная рыба.
1: Она неспокойная, поэтому номера были иногда среди ночи.
0: Что?
1: Давай колотиться о борт, давай, давай, Люба, вставай.
0: Ну да, просит, Люба.
1: Я такой выхожу на пол, да что тебе надо, Марат?
0: Марат.
1: Да спать-то, ну,
0: подожди,
1: что в самом деле?
0: Вы ее Марат называете?
1: Я же говорю, вы мне еще не даете договорить. Я говорю, Марат он был, это самец Уйка.
0: А, это самец Уйка, ну, ах ты господи.
1: Я ухожу, говорю, Марат, да дай поспать, да в чем дело?
0: Да, это Марат.
1: А он бьется.
0: Действительно, в руки
1: надо?
0: Не дается.
1: И тут
0: как бы,
1: потом
0: да.
1: Я поняла, что ну, просто хотелось общения.
0: Конечно, ну ему не хватало,
1: Мы все в каютках у себя, понимаете, разобрались.
0: Да, да.
1: А он бедный там в море, чешет.
0: Ну вы вообще, Любовь Васильевна, вы были как не разлей вода.
1: Да
0: вообще.
1: Вы не разлей вода, пока вот нет, баклан страшный.
0: А что с ним случилось? Как вообще, как случилось-то? Что?
1: Ну как, что случилось?
0: Как ее унесло-то?
1: Ну, понимаете, вы просто, понимаете, я понимаю, что
0: метров.
1: Вот эти люди, которые на суше живут, вот эти.
0: Да.
1: Сушные вот эти все люди.
0: Сушняк.
1: Сушняк,
0: ну, вы же,
1: да, они...
0: Любовь, вы так называете их, сушняк же,
1: ну,
0: да?
1: Пару, как только не называю.
0: Да я понимаю.
1: А сейчас все просто не могу говорить.
0: Ну все, не надо, но в основном сушняк говорить про тех, кто на берегу
1: засуха
0: живет.
1: Засуха сушняк.
0: Засуха, да, да.
1: Ну вот, и просто вы не знаете, сколько чудес, понимаете, что море это просто как это кладезь, понимаете, чудес.
0: То есть мы не знаем о море ничего.
1: Ну вы не знали, что бывают гигантские крабы, вы понять не имеете,
0: да,
1: что может встретиться,
0: да,
1: гигантская мойва уёб.
0: Вот и уёб, действительно.
1: Понимаете? Это никто не знал.
0: Ой,
1: что бывают гигантские чайки, вы знаете?
0: Нет.
1: Ну, а я вам говорю,
0: так это была гигантская чайка.
1: Гигантская чайка унесла Марата.
0: Унесла Марата.
1: Она долго за ним охотилась, кстати. Долго,
0: да?
1: Долго, да.
0: То есть что, она как бы сначала на...
1: Да, где-то с неделю
0: парила над вами,
1: прям,
0: да?
1: Чешет над нами, чешет.
0: Как, даже
1: хотел, я говорю, да, слушай, я говорю, Лень.
0: Да.
1: Ну, это помощник мой.
0: Леня его зовут.
1: Больни,
0: да,
1: ты чуть по этой птице-то.
0: А у вас специальный же есть этот, чем палить-то?
1: Ну, конечно.
0: А, ну да.
1: Естественно, пушка стоит.
0: Против гигантских, что ли?
1: Пушка для рыбы, рыбная пушка.
0: А, рыбная пушка, ну я понял.
1: Рыбная пушка, а я говорю, слушай, да попали ты это, по,
0: да,
1: этому,
0: ну, да,
1: этому уродцу.
0: Да, да, вот им действительно.
1: А он говорит, да нет, я не могу, это рыбная пушка,
0: ну,
1: это не,
0: да,
1: птичья пушка.
0: Так надо было отогнать,
1: надо
0: его
1: было
0: вовремя.
1: Надо птичью пушку с собой брать, потому что...
0: Птичью, да. Ну вот не брали птичью, теперь будете брать. И отогнали, естественно. Птичья пушка-то, она отличается от рыбной совсем, конечно. Ну что, боже мой. Любовь,
1: да,
0: Васильевна.
1: Да, как же, конечно, птичья, совсем другое дело.
0: Ну совсем другое дело, естественно, я говорю. Вообще море беспощадно.
1: Да море беспощадно, и так я потерял друга. Понимаете?
0: И так в результате.
1: Все из-за того, что Леня не взял птичью пушку.
0: Ничего просто, не успели даже. Вы что, выбежали, что,
1: ну,
0: ли?
1: Ну как не успели, мы все успели, 7 лет у нас дружба была.
0: Нет, 7 лет ты успели, а вот ее как-то ухватить бы за что-нибудь, я,
1: ну,
0: не,
1: да,
0: знаю.
1: Ну да птица-то, да что вы.
0: Бесполезно.
1: Да
0: было.
1: Что вы, да вы меня сейчас здесь не увидели, если меня что-то ухватить.
0: А, ну да, точно.
1: Гигантская, ой, птица, повторяю.
0: Ох, Любовь Васильевна, заканчивая...
1: Берегите друзей.
0: Вот берегите друзей, дорогие. Море беспощадно.
1: И берите с собой птичью пушку.
0: Это говорит вам настоящий
1: старпом. Птичью пушку
0: старпом.
1: С собой берите.
0: Берите птичью пушку, друзья. Всегда берите с собой птичью пушку.
1: Ну, когда вы ходите в это.
0: Мы прощаемся с Любовью Васильевной Захаркиной.
1: До
0: настоящий старпом. В своем роде единственное старпом.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Пока.
0: Удачи.
1: Пока.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Перегрызая камни,
2: превозмогая боль,
1: переплывая лаву,
2: шашлык из последнего.
1: Кафе у Варана. Днем и ночью.
2: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция к применению 358874. Жуй.
4: Кури.
1: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. Короче.
5: Скажите, а вот ваше вот исследование по поводу русской литературы, поэзии.
6: Вот я хотел коснуться этого. Ведь вы понимаете, в чем дело? Все гениально просто. А мы пошли дальше. ВГК. Все гениально коротко. Все гениально короче. Вот и все. Например, берем ГТ, граф Толстой. Вот сейчас изучают в школе. Не надо говорить граф Толстой. ГТ просто. ГТ. АК, Анна Каренина. ГТ, АК. То есть сегодня я прихожу в школу, я иногда прихожу, делаю мастер-классы.
5: Да. Ну, я вот что хочу спросить. Да, ну, например, ГТ?
6: ГТ,
5: граф Толстой. ВИМ.
6: ВИМ, да. Например,
5: ВИМ.
6: Ну, это ВИМ, это война и мир, да.
5: Ну, может быть, тогда уж ради, так сказать, ускорения, может быть, стоит ГТВМ?
6: Нет,
5: ВИМ. И упускаем как
6: нет,
5: бы. Война,
6: нет,
5: мир.
6: Нет.
5: Война, мир.
6: Нет, ВИМ.
5: Все-таки близко
6: потому
5: к оригиналу,
6: ВИМ,
5: да?
6: Он четкий, ВИМ. Например, так же, как ПИН, преступление и наказание.
5: ПИН.
6: Да.
5: ПИН это преступление и наказание.
6: ПИН.
5: Оказывается, вот в чем дело. А мы-то все время пользуемся
6: а
5: ПИНом.
6: А мы-то ПИНом просто.
5: А это, оказывается, преступление и наказание.
6: Это, конечно.
5: Вот куда ваш законопроект ведет. Мы берем, понимаете как,
6: это
5: каждый человек...
6: Федор Достоевский,
5: да,
6: конечно.
5: Каждый человек, подождите. Да? Каждый человек, получается, да?
6: Да.
5: Пользуясь вот этим ПИНом у себя и в телефоне.
6: Конечно.
5: И в своих, так сказать, банковских операциях.
6: Да.
5: Он, оказывается, преступление и наказание.
6: ПИН.
5: Преступление и наказание.
6: ПИН, все просто.
5: Как все просто.
6: Как все просто становится гениально.
5: ПИН. Да?
6: Все простое и гениально.
5: Может быть, вы тогда почитаете стихи?
6: Да, конечно, естественно. Например, может... Вот в школе, а после этого мы идем, например, прослушиваем студентов в театральное училище.
5: Давайте.
6: ВТУ. В театральное училище. ВТУ. Так вот, они читают, например, ну что, например, БПО. Белеет парус одинокий. Вот так мы и говорим. Пожалуйста, начните, что-нибудь из Мюла. Мюл. Кто такой Мюл? Вот скажи, я вас...
5: Михаил Юрьевич Лермонтов.
6: Ну, конечно, господи. Как просто. Не надо вот это загромождение. Михаил Юрьевич Мюл.
5: БПО.
6: БПО. Мюл. БПО.
5: ВТМГ.
6: Только чувство больше.
5: ВТМГ.
6: ВТМГ.
5: БПО. ВТМГ.
6: БПО. Белеет парус одинокий. Ну, то есть, в тумане море голубом.
5: Может так, да?
6: Да.
5: В.
6: Т. Роняя как бы. Роняя.
5: Как бы роняя.
6: Гения. Вот роняйте сейчас, роняйте.
5: БПО.
6: Нет. О. Как бы отдайтесь.
5: БПО.
6: Отдайтесь этому.
5: БПО.
6: Вот вы отдались почти, это хорошо.
5: ВТМГ. ВТМГ.
6: Вы чувствуете, как
5: в тумане море голубом. ВТМГ. ВТМГ.
6: Это качается лодка, этот пар. ВТМГ. Сразу. Я чувствую материю. Вы чувствуете?
5: Ну, например, тогда вот такой вопрос, который задают мне все. КВ ПВГ. Когда вам пришло в голову?
6: ПГ. Мне пришло МПВГ.
5: Я буду расшифровывать.
6: Да, МПВГ.
5: Мне пришло в голову.
6: Т.
5: Тогда?
6: Да.
5: Там?
6: К.
5: К.
6: Т.
5: Когда?
6: К. Я?
5: Когда я?
6: К.
5: Квасил?
6: Купался.
5: Купался!
6: Конечно!
5: Потрясающе!
6: Во время В. К.
5: В во время
6: к
5: вечерней
6: в к купание.
5: Купание?
6: Конечно.
5: Купание, во время вечернего купания. Купания. Во время вечернего купания.
6: Именно, когда вечеря уже вечерело, уже солнце садилось.
1: Короче. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»? Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
4: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
4: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
4: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Политика. Президент страны призвал правительство ускорить экономику. По его словам, он устал ждать и наблюдать за медленной экономикой. Мы попросили нашего эксперта по экономическим прогнозам Автандила Кубашвили прокомментировать это политическое решение.
2: В истории такое уже случалось, конечно, но мы видим, система достаточно стабильна. А что, давайте попробуем ускорить экономику, это даже интересно. Но она у нас какая-то вялая, знаете, без идей, не хочет ничего.
1: Здравоохранение. Больница номер один города Катамаранск решила провести чемпионат города по интеллектуальному панкреатиту.
3: Этот конкурс будет проводиться среди пьющей элиты. Ученые, врачи, писатели, скульпторы, поэты, художники нашего города. Всего у нас их трое. Первый приз – оплаченный курс лечения от алкогольной зависимости в нашей клинике.
1: Рассказал нам по телефону главный врач больницы Соломон Карась.
4: Культура.
1: Козельский академический симфонический оркестр имени Пахома Хтося не будет в текущем сезоне выступать с гастролями в Лондоне, Париже и Токио. Об этом нашей радиостанции сообщил руководитель коллектива, заслуженный дирижер Козельской республики Пахом Хтось.
5: Очень жаль, что нас снова не услышат наши зрители в Европе и Азии, но наши вины тут нет. Они не приглашают нас выступать уже 20 лет к себе. Не обогатят душу, увы.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
8: За кулисами вдохновения.
6: Итак, за кулисами вдохновения, здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она, как поэт-грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий. Киносценарий – это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
9: Да, но вы немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого. Совершенно,
6: да? Конечно. Говори даже не могут. А вы ведь достоверны.

0: Ну да, конечно, достоверность.
1: Но... А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
0: Вы знаете, ну сейчас еще идет, ну как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы, это сложный вообще момент всегда. Mm-hmm. Всегда mm-hmm. сложный момент.
1: Потому что... вы глубоко участвуете бы.
0: Естественно, без меня никуда. Ну как ты? Здрасте, мордась, так сказать. Без меня куда?
1: Понимаю.
0: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну вот. А значит, я участвую, да. Мне пока никто не нравится. Ну, может быть... Ну, может быть, одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая, mm-hmm. есть одна, например.
1: Не Ирина Лутко часом.
0: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, мы из молодых, Ирина Лутко.
1: Ну?
0: Ну, вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
1: Ну, простите.
0: Владислав, ну вы знаете, ну, должны
1: я...
0: знать.
1: Ну... Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
0: А там одна Ирина Лутко.
1: Да.
0: Угу. Вот так.
1: Вот
0: этим все и заканчивается.
1: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине,
0: да.
1: которая называется «Убегай»,
0: «Убегай»,
1: вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть.
0: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать, вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что да, буду. Я там буду, какой роли не скажу.
1: А-а-а.
0: Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Mm-hmm. Совершенно в неузнаваемом, но... Но хотят, меня хотят.
1: Mm-hmm.
0: Меня mm-hmm. хотят.
1: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Mm-hmm. Ну, это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
0: Вырвалась, наконец.
1: Да. Я вот что еще хочу спросить. Давай. Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
0: «Не засуну».
1: «Не засуну, не засуну эту память я назад». Вот я хотел у вас узнать.
0: Давай.
1: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
0: Неисчерпаемо, слышишь?
1: Боже!
0: Все неисчерпаемое, понимаете?
1: То есть...
0: Вы книгу видели?
1: Да, 474 страницы.
0: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
1: А-а-а!
0: Ну что
1: вот
0: вы?
1: Вот так вот.
0: Ну да, там не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продает.
1: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите
0: итог? Да какой-то, что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
1: мы,
0: нет,
1: ваши поклонники,
0: нет.
1: хотим...
0: Нет, ну, нет, если вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», и нет, вы не дождетесь, какая
1: слава
0: «Лебединая песня»,
1: тебе,
0: нет.
1: Господи,
0: ну,
1: Господи,
0: что,
1: слава
0: вы,
1: тебе, Господи.
0: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
1: Господи, слава
0: так
1: тебе.
0: Так пошло и поехало, понимаете? Наконец я освободилась от третьего мужа и понеслась, понимаете? Я могу вставать ночью, как хочу, захочу. Утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
1: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение,
0: да.
1: творчество настоящее,
0: да.
1: даже у такого великого поэта,
0: да.
1: поэта Грубияна, кстати,
0: да.
1: как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях,
0: да.
1: связана с одиночеством. Творчество – это одиночество.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: голое да. одиночество.
0: Голое одиночество, да. Да,
1: ну что да. ж, мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
0: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
1: Давайте.
0: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла. Какими-то там ранними стихами.
1: Угу.
0: Потому что они сейчас уже не переиздаются. Меня просят уговаривать. Но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, потому что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто. Жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
1: Господи, здесь здесь, к сожалению, у нас в студии нету зрителя. Я думаю, зал бы взорвал. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
0: Да.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу. Книгу стихов Вероники Листопадовой, да. Не засуну.
0: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас справляюсь большое турне. Большое турне? Да.
1: Спасибо, дорогая моя. Мы прощаемся с вами. До свидания.
0: До свидания, до свидания.
2: За кулисами вдохновения. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России.

0: 睡睡。
1: ストアジロ。Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
2: Очевидное.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
4: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный
3: абсолютно
4: метр.
3: Абсолютно полный метр.
4: 360D.
3: Да.
4: Я говорю, когда видно со всех сторон, все да. выпукло, все выпукло.
3: Все время, да?
4: Вот все это, время, все, все, вот так вот. Это очень тяжело
3: это же
4: работать.
3: Может как-то подташнивать,
4: у нас
3: нет?
4: И всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих. Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
3: на аппаратуру,
4: что начал прям? Стучать членом по грибам.
3: Так это опять со всех сторон да, снимали?
4: Да, да, да, да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам. Всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы я-то за камерой.
3: Ну, конечно, вам же за все вы ответите.
4: Да, ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
3: Плакали. А почему финал это три?
4: Три финала, потому что, ну, как бы, на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем, как бы.
3: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
4: Да.
3: А вы же не можете, как сказать, спросить у каждого...
4: Нет, а это же специально, это же онлайн все время, это уже другое поколение.
3: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
4: Будет, будет в кинотеатре
3: а
4: идти.
3: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
4: Нет, у него пульт в руке, он там...
3: Ну экран-то один?
4: Экран один.
3: А конечно. Как быть?
4: Ну вот он нажимает пультом, соответственно... И вот так они будут нажимать друг другу, значит...
3: И будет перескакивать тот, кто...
4: Будет перескакивать, да, и как бы в результате...
3: Ну, точно может стошнить, извините?
4: Естественно.
3: Ну, может, вы этого и да...
4: Конечно. Не могу я. Просто тяжело. Когда...
3: Какой-то... Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс...
4: Ну, ничего страшного.
3: Вы просто устали, наверное.
4: Да, да, потому что мы же все время...
3: Снимали на природе все время.
4: Ну, как это? Естественно, на природе.
3: В дождь?
4: В
3: снег?
4: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти постоянно эти тусики.
3: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот грипп. Я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом гриппе.
4: Да нет, дело в том, что это же настоящие были грибы. Это же не реквизиты, ну, не искусственные.
3: Ну, и что, вам жалко сильно... грибы или
4: нет,
3: что?
4: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
3: Так почему? Почему? Что
4: они...
3: вас так трогает?
4: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если бы вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
3: Ну вот сморчки я знаю.
4: Это еще хуже, понимаете? Гораздо, гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, и его тоже немножко подташнивал чуть-чуть. Ну а что делать?
3: Чего себе съемочки у вас были?
4: Всех, тяжело.
3: Всех рвало бесконечно.
4: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас,
3: ну,
4: даже
3: хоррор,
4: мы сделали
3: вот
4: три...
3: получился хоррор.
4: Мы получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть, где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно, все держат себя в руках. Вот
3: ага.
4: так. Вот, но я не буду рассказывать специально, это же никому
3: ну,
4: не
3: конечно,
4: интересно.
3: Ну, конечно, конечно.
4: Какие
3: конечно.
4: По-настоящему финалы, конечно. Что там происходит с нимфами в результате конечно. С этим Гарри.
3: Билеты очень дорогие, понимаете?
4: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
3: Ну,
4: понимаете,
3: да.
4: это же...
3: Я понимаю,
4: да,
3: конечно,
4: это первый
3: я понимаю.
4: Раз.
3: Не каждый сможет себе позволить.
4: Ну, есть скидочные, да. Так билет стоит...
3: А скидочные для кого?
4: Портер 480 рублей.
3: Так, а скидочные для кого?
4: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
3: то
4: нам...
3: То есть это, опять-таки, то есть это какие-то состязания? То есть не то, что там
4: мы проводим перед этим состязание, естественно. Называется это эротические старты. Это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
3: Да-да-да, ну, конечно, а как же?
4: Надо режиссера этого позвать.
3: А как зовут режиссера?
4: Матвей. Матвей Занов. Да, Матвей Занов, это абсолютно молодой парень.
3: Он такие
4: парень.
3: Всегда снимал домашние, милые сериалы.
4: Ну, домашние, у него «Хоум» было,
3: да.
4: Сначала начинал с хоум-видео. А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо кидаюсь в это, прям как на амбразуру. Ну, единственное, что я сам не участвую.
3: Ну и слава богу,
4: знаете что? Богу. Да, я не могу, я говорю, я переживаю.
3: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали, я же не знаю, что, чем бы все закончилось, вы нам очень дороги, понимаете? Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
4: Спасибо, ладно.
3: Просто по пальцам перечесть. Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич? Ну, мы благодарим вас. Благодарим про ваш рассказ.
4: Покурить это самое.
3: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
4: Да, да.
3: А ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходят. Но, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно. Он только
4: вам надо
3: выходить.
4: Посмотреть обязательно.
3: Да, ну я вот, ну, надо запасайтесь какими-то пакетами.
4: Я что это тяжело.
3: Пакетами,
4: тяжело,
3: потому
4: тяжело.
3: Что, вот как говорит Аркадий Алексеевич, подташнивать будет. Подташнивать
4: вам сколько?
3: Будет, да.
4: 21 есть уже?
3: Мне есть, да.
4: Ну, хорошо,
3: спасибо. Мне очень приятно. Вот. Так что, друзья, запасайтесь пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните.
4: Занов.
3: Ну, да. А оператор,
4: Матвей,
3: конечно.
4: Занов. Матвей Занов, да.
3: А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
1: Очевидное. Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Дорогие друзья, здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. Ираида Кремнева, урожденная русалка. Ну, расскажите поподробнее.
1: Ну, так вот, ну, понимаете, ну, конечно, он был капитаном корабля.
0: Боже!
1: Да, рыболовного судна.
0: Не какой-то там старший помощник?
1: Нет, не какой-то. Он был капитан. Капитан корабля. И, ну, ни для кого не секрет, что у нас есть под водой связь. Ну, не только у вас МГТС. У нас тоже есть свое МГТС. Да, морская глубинная телефонная сеть.
0: Конечно. Морская глубинная телефонная сеть.
1: Да, МГТС. И все как надо. Абонентская плата. Все это есть. Поэтому, мне кажется, люди очень мало знают вообще о нас. Вот. И он просто случайно мне позвонил. Случайно, ошибся номер.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что!
1: Да-да, просто вот так вот началось наше случайное знакомство.
0: Скажите, ну вот тут я хочу спросить, как повел себя русал ваш, который, кстати, как русала вашего звали, который последним за вами ухаживал?
1: Ну, мы его русала звали, вы знаете, простым именем Михаил.
0: Значит, Миша, русал Миша вдруг узнал о том, что за вами стал ухаживать капитан Леонид.
1: Капитан Леонид, нет.
0: Который работал на Сейнере.
1: На Сейнере, конечно.
0: Я понимаю.
1: Да, да. Вот, ну как он себя повел? Ну, конечно, он взбеленился, и был шторм, естественно.
0: Да, я слышал, что русалы ведь очень мощные.
1: Мощные, очень мощные.
0: Они мощные, прям реагируют, прям очень.
1: Мощный был очень большой шторм, и Леонид чуть не погиб.
0: Они же его запускают, что?
1: Они запускают, конечно. А тем более, если они группируются, они любят группироваться. Любят, да, группироваться, то если они уже в пятером, например, собрались, то все, это пиши пропало. И поэтому мой Леонид, он чуть и не погиб. Вот я его спасла, ну и пошла-поехала. То есть он-то хотел, Мишка хотел разрушить все, а получилось все наоборот.
0: Вот оно что. И вы полюбили, конечно, Леонида.
1: Полюбил Леонида.
0: Вы его спасли?
1: Я его спасла.
0: Вы его дотащили до берега?
1: Нет, я его обратно на Сейнер закинула, потому что с Сейнером было все нормально. Да. Закинул на Сейнер.
0: Он выпал с Сейнера, вы его на Сейнер обратно.
1: Я его обратно киданула, да. Ну, понимаете, потому и вот, собственно, с тех пор и началась моя вот эта рыбная ловля.
0: Ах, вот оно что!
1: Конечно, да.
0: Я вот что хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Вот вы когда, так сказать, у вас была любовь вот эта вот с Леонидом. Она же была такая, ну, так сказать, наверное, не как с русалом Мишей. Она была другого рода.
1: Да нет, ну, вы понимаете, русалы еще не, я не случайно назвала их животными, понимаете? Ну, никакой романтики, никаких подарков, никаких, никаких стихов не услышишь никогда от русала. Это просто хватит, хватит, бряк там.
0: Хватит, бряк.
1: Хватит, бряк, все.
0: Хватит, бряк, все.
1: Да.
0: И коротко достаточно.
1: Коротко и ясно, понятно. А вы думаете, от хорошей жизни русалки вот это выходят, хороводы водят, хохочут, поют? Угу. Да это же от отчаяния.
0: Ах, вот.
1: Ну, конечно, вы не представляете, как тяжела жизнь русалки.
0: Угу.
1: Вот, вот это страшная, совершенно страшная жизнь. А вы думаете, просто так вообще все эти истории про моряков, которых... Ну, а что делать? Ну, душа просит, романтика.
0: Потому что я понимаю, что все-таки русалы... То есть, ну, русалы мужского рода, они, конечно, ведут себя ужасающе.
1: Да просто чудовищно.
0: Относительно русалок.
1: Дико скабрёзные, все шутки, вот эти, вы понимаете?
0: Понимаю.
1: Все вот просто...
0: И, в общем, вы полюбили Леонида.
1: Я полюбила прекрасно.
0: И все шло хорошо.
1: И все шло хорошо.
0: Почему же оборвалось?
1: Он меня бросил.
0: Не понимаю, почему.
1: Я тоже не понимаю. Но... Я не знаю. То ли хвост, не знаю. Понимаете, на суше, мы пробовали жить на суше, но вот видите, даже сейчас это происходит, хвост как-то начинает обмекать.
0: Он обмекает как-то, да и немножко сохнет.
1: Сохнет.
0: Хвост.
1: Сохнет хвост. Понимаете, он теряет вот эту эластичность, теряет все свои вот эти прекрасные свойства. Сейчас он блестеть перестанет еще чуть-чуть. А, как вы понимаете, в море он не смог со мной жить. Ну, потому что жабер нет.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Ну, вот тут я слышал, что вы не хотели, чтобы он видел вас раздетым.
1: Ну, не хотела, я не хотела. Вообще, русалки очень застенчивые.
0: Ах, вот оно что, да?
1: Ну, а что, это ничего не с этим нельзя поделать, а он все разденься, да разденься, а вот у тебя, а что у тебя с хвостом, что за сухой хвост?
0: И вот так это медленно сошло на нет. Вот эта первая пылкая влюбленность.
1: Да,
0: она
1: да,
0: сошла. А уже к Мише вы вернуться-то и не могли, к русалу.
1: Нет, ну к Мише я не могла вернуться. Но скажу вам по секрету, что Леонид, он, конечно, меня не забывает. Ну, хотя у него уже жена, бухгалтер, я знаю. Но иногда мы с ним встречаемся.
0: Ага.
1: Он, да, да, да, да.
0: То есть кое-какая интимная жизнь все-таки у вас есть. То есть он...
1: Да, иногда бывает.
0: Леонид, капитан Леонид, изменщик.
1: Но он изменщик, да, но он все равно лучше любого русала, понимаете, лучше. Дело в том, что так как я уже пристрастилась к работе, ну вот помогая вот эту рыбу сгонять, вот,
0: ну, вот трафик, да, да, травы, да,
1: да, да, да, да. Поэтому, ну, сначала, как сказать, мне нужно было просто, ну, как сказать, каком-то, ну, отдохновение какое-то, чтобы было.
0: Русалка.
2: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: авто. Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
1: Сексуальная
0: революция.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу из Японии. Всеволод, напомню вам, кто не слышал нас, Всеволод Коньков слетал в Японию, узнав, что теперь продаются в Японии искусственные женщины. Полетел в Японию и сделал это приобретение. Ну, мы уже выяснили, что он не делал это приобретение наобум. Мы выяснили, что он сразу увидел Нию на сайте и полюбил ее. И удивительно, что Ния дождалась как бы своего Всеволода. Вот. Многое мы уже узнали, но вот что я, на чем я хочу заострить. Вы 7 раз были женаты на обычных женщинах, нормальных. Вот. Но все-таки решили и поняли, что...
3: А я вам скажу, почему.
2: Да.
3: Почему я сказал 6 раз неудачно, 7-й что-то вырисовывал у меня с браком. Но в результате Ниечка правильно сказала, что в результате все равно получилось не то.
4: Не то.
2: Вот оно что.
3: Но. Ситуация такая. Я на 7-й раз, вот когда был у меня 7-й брак, я это и почувствовал. И вот только когда на сайте-то я увидел вот эту удивительную... Ниечка была в кимоно, ну, потому что фирма Хидзуцу представляет моделей в национальных костюмах.
2: Понимаю.
3: Ниечка была в кимоно.
2: Понимаю.
3: Вот эти вот удивительные танку. Вот эти
2: на которых она, так сказать, в каблучках.
3: Вот. Но дело в том, что я этого хотел от 7-й своей жены, понимаете? Угу. Вот этого я хотел.
4: Хочу. Свадьбу.
2: Вот как просто.
3: Уже просто. И я понял, что мне нужна именно искусственная женщина.
4: Когда свадьба?
3: Да.
2: Вот какие вопросы сегодня задают мне. А ответа пока нет от нашего Всеволода.
3: Потихоньку, Ниечка, будет скоро. Потом. Скоро.
2: Прелесть какая.
3: Скоро.
2: Какая прелесть. Я еще вот что хочу вас, Всеволод, спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Когда вы были в Японии, первый раз вошли, ну, вот в это огромное, я видел на сайте фотографии, когда готовился к нашему интервью, я видел огромное количество, так сказать, искусственных женщин внутри вот этого ангара компании Хидзуцу.
3: Да.
2: И вы когда вошли, так сказать, первый раз туда, вы, конечно, расскажите об этом.
3: Ну, конечно, глаза разбежались. Не, ну, естественно, конечно, там были женщины, лошади.
4: Но я сразу подошла.
3: Вот.
2: Женщины, прошу прощения, лошади.
3: Женщины, лошади, конечно. Господи. То есть все то же самое, как у женщины, но такой легкий хвостик. Это дополнение. Это
4: женщины-пони.
3: Женщины-пони.
2: Вот, да.
4: Маленькие.
3: А Хироюка, так у них, так сказать, эта линия называется женщина-пони.
2: Женщина-пони.
3: То есть,
2: обратил внимание. А какие там еще есть искусственные?
3: Ну как, женщина-пони, значит, это...
4: Женщина-червяк.
3: Женщина-червяк.
2: Ох.
3: Да,
2: женщина-червяк. Удивительно,
3: да. Но там
2: то есть это женщины на все случаи жизни?
3: На все случаи, да. Женщина-душлак.
4: Дикобраз.
3: Да, дуршлаг даже.
2: Ой-ой-ой, это кто что такое может полюбить?
3: Да вот.
4: Находятся.
2: Макаронники.
3: Нет, макаронники.
2: Те, кто любит макароны, я имею в виду.
3: Конечно.
2: Удивительно. А вы выбрали Нию?
3: Нию.
2: Да.
3: Она во всем.
2: Эту красавицу.
3: Во всем хороша, во всем удивительна. Она просто вот, это что-то такое необыкновенное.
2: Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько повысилось ли потребление? Она же на электрической тяге.
3: Ну, это конечно.
2: Она на электрической тяге, и она, конечно, заряжается, я понимаю.
3: Аккумулятор, конечно,
2: аккумуляторная. Вот у меня, во-первых, сколько зарядов...
4: Японский аккумулятор.
2: Сколько выдерживает зарядок, это первое?
3: Да, значит, первое, это 2 дня.
4: Двое суток
2: заряд держит.
4: 48 часов без подзарядки.
2: Удивительно.
3: Причем она может работать во всех режимах.
4: И спящим.
3: Mm-hmm. Даже в режиме спящего можно заниматься, ну, вы сами понимаете, чем.
2: Ну, подождите, об этом подробно расскажете буквально через минуту. Мы вернемся после музыкальной паузы, дорогие друзья.
1: Сексуальная. Революция.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Мякотница однолистная,
6: Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.
7: С нами легко. Онлайн-радио. 101.
6: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк-радио.
8: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Джонни?
9: Мэй итна бока кью? Мэри гэрлфрэнд мужчэ чхоڑ кэ бхаг жати. Кучу нуска батайе.
8: Тум жаб пьяр мэ бока хокэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One,

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.

0: Доброго здоровья, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И напротив меня сегодня в программе «Чудо на белом». Это, конечно, программа прежде всего о, как раньше говорили, синематографе. Напротив меня потрясающий, в какой-то степени тоже чудо. Это Виктор Пистолетов. Да, друзья, мы добились его, наконец, это кинорежиссер. Это наша надежда. Я вас прошу, Виктор, это ваша, кстати, Пистолетов, это ваша настоящая фамилия? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, я прошу. Господи же, боже мой.
0: Ну, я вас прошу, ну как-то вы...
1: Боже мой, я...
0: Да?
1: Знаете, я, честно говоря, вы меня уже просто, вот я не постесняюсь, ну, не вы меня достали просто, да, понимаете? Нет, не настоящая это моя фамилия.
0: А
1: не
0: какая?
1: Настоящая.
0: Какая настоящая?
1: Настоящая у меня? Да, сколько можно повторить? Ну, моя настоящая фамилия Сергей Выюхов.
0: Сергей Выюхов.
1: Просто с ума можно
0: как
1: сойти.
0: Приятно.
1: Я этого не стесняюсь.
0: А это хорошо. Это хорошо.
1: Об одном и том же. Куда
0: давайте,
1: не придешь.
0: Вот давайте
1: куда
0: все-таки поговорим сегодня. Виктор, я вас прошу. Виктор, все-таки давайте, Виктор.
1: Давайте.
0: Давайте.
1: Конечно.
0: И вот о последней
1: Вы напомните,
0: работе.
1: Что я...
0: Вы Виктор Пистолетов.
1: Да.
0: А не Сергей Выюхов. Вы понимаете, о чем речь?
1: Нет, ну, я по паспорту я Сергей Выюхов.
0: Но, естественно, так, по паспорту вы Выюхов.
1: Мой творческий псевдонид Виктор Пистолетов.
0: Да вы Выюхов.
1: Объяснять.
0: Вы по всему, вы Выюхов. А так вы, естественно, Виктор Пистолетов. С нами Виктор Пистолетов. И вот я, Юрий Бурзон, хочу напрямую сейчас, прямо вот наотмашь, как бы, вот, это удивительная ваша последняя работа. «Лебедь, рак и щука. Возвращение». Скажите, это камедрамеди или нет?
1: Ну, безусловно, это камедрамеди.
0: Да?
1: Это камедрамеди. Я хочу
0: так
1: сказать, что, конечно, это я не назвал, мою работу. Это жанр, в котором я работаю.
0: Ну, жанр,
1: это камедрамеди. В камедрамеди, ну, вы понимаете, сегодня не так много в камедрамеди работников. Ну, не я, еще несколько ребят, которые работают, так сказать, по ту сторону океана. Ну, вы их тоже знаете неплохо.
0: Да, и прекрасно. Я даже не буду называть их фамилии, но
1: это непростой жанр. Камедрамеди.
0: Вот, поподробнее.
1: То есть это одновременно, как вы понимаете из названия, вы понимаете, что
0: это, кстати,
1: одновременно и комедия, одновременно и драма, одновременно и Ди.
0: Вы знаете, вот я хочу про Ди немножко поговорить, потому что все, вот знаете, вот, а вот, подождите, а трагедрамеди?
1: Ну что трагедрамеди? Ну что вы лезете?
0: Вот Ди, там тоже...
1: Это не мое.
0: Почему?
1: Ну, потому что там работает, Борис Сосов. Это известный кинорежиссер.
0: Да, естественно, мы знаем.
1: Знаете,
0: друзья,
1: прекрасно, Борис Сосов
0: это серьезный очень
1: кинорежиссер, конечно. Он работает в трагедрамеди.
0: А это его настоящая фамилия, кстати, или нет?
1: Да нет, конечно, господи. У кого в этом бизнесе настоящие фамилии? Ну что вы, сам деле? Его настоящая... И Кирилл Тетев.
0: Кирилл Тетев, господи.
1: Да, настоящая его фамилия.
0: Конечно.
1: Вот. А так он, конечно...
0: Он Тетев.
1: Он Тетев Кирилл, да?
0: Да нет,
1: он в титрах?
0: В титрах.
1: Он Борис Сосов.
0: Борис Сосов, конечно.
1: Ну,
0: да
1: все.
0: я помню.
1: Понимаете.
0: Его, он есть целый холдинг, Борис Сосов. Но у вас-то какой холдинг? Пистолетов и Ко. Да,
1: ну что вы, ну при чем здесь это?
0: Не, ну давайте уж не скромничайте, пожалуйста. Я вас прошу, давайте несколько слов о лебеде. Давайте, пожалуйста, о лебеде.
1: Ну, во-первых, если говорить об этой картине, то есть она далась мне непросто. Дело в том, что, во-первых, подумайте, во-первых, это же вторая уже работа была же «Лебедь, рак и щука». Никогда.
0: Помните, был.
1: А сейчас, так сказать...
0: «Лебедь,
1: рак и щука. Возвращение». Ну, конечно, как вы знаете, после успеха первой работы «Лебедь, рак и щука. Никогда». Естественно, я не беру уже переосмысление и, другие, посылы. Но сегодня «Лебедь, рак и щука. Возвращение».
0: Это итог или это все-таки...
1: Минимум это трилогия.
0: Трилогия
1: будет. А так вообще я рассчитываю на пятилогию.
0: Секундочку. Вот у вас актер, который вы хотели, взяли его, естественно, и опять взяли. Это знаменитый Тырин. Вот скажите, он что в нем вот такое вот все-таки? Что в нем? Он удивительный как бы человек такой, породистый, да?
1: Ну, послушайте.
0: Ну.
1: Тырин вообще хорош.
0: Вот.
1: Дерин хорош, это
0: да,
1: понимаете.
0: Да, он во всем хорош.
1: Ну, все знают.
0: С какой стороны его не возьмут?
1: Послушайте, ну да, да, да. Он породистый.
0: Да, он вот, породистый. Вот я и говорю, вот он породистый.
1: У него, так, кстати, у него это и во всем, и в лице, и...
0: Да,
1: и
0: во всем.
1: И в лице, и во всем, в ногах, и в теле, и в руках даже. У него, да.
0: И вот сейчас, перед тем, как мы продолжим разговор о ногах Тырина, я хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте немножечко паузу с вами сделаем и скажем вам до встречи через мгновение.

101, Are you? Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие мои, золотые мои! Ах, вы мои умнички! Так называю я вас, мои зрители, мои слушатели, мои друзья. Ваш покорный слуга, с вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко. Вот такая двойная фамилия у Илоночки. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Илоночка. Сейчас я коротко сделаю как бы такой предварительный такой вашу презентацию.
1: Вы не спешите.
0: Не спешу, Илоночка. Итак, Илона Пряжина-Карпенко, владелица и соучредитель сети салонов,
1: да,
0: Бигуди.
1: Да. Уже сеть. На бигудях.
0: И, да, простите, да, называется «На бигудях». Итак, что же это такое? Раскройте нам, пожалуйста. Я знаю, что вся жизнь у вас связана именно с бигудями. Откуда это повелось? Откуда это пошло, Илоночка? Расскажите нам, пожалуйста.
1: История долгая. Не думаю, что всем будет так уж прямо
0: интересно
1: это, но...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? А сейчас, когда бигудизм, он как бы проник уже во все сферы практически жизни, когда...
0: Бигудизм.
1: Ага,
0: как интересно.
1: Когда есть уже мужской бигудизм, и для детей есть специальные детские бигуди.
0: Ой.
1: Школьные бигуди.
0: Школьный бигудизм.
1: Да.
0: Mm-hmm, да.
1: Вот. Даже странно говорить о том, что когда-то это только возникало, и когда-то только, ну, как-то у себя дома этим занимались несчастные женщины.
0: Ой, боже мой, господи.
1: Вот. Да. А теперь-то уже, как сказать, это развивается. Ага. Слава тебе, господи, да.
0: Да.
1: Вот. Да, так что...
0: Откуда пошло?
1: Ну, пошло, ну, как обычно пошло. Из семьи, не могу сказать, что у меня много было приверженок.
0: Ну, все-таки бабушка ваша, вы говорили, что-то...
1: Ну, да. Вот как раз бабушка.
0: Что у нее было?
1: У бабушки были такие, вот знаете, еще железные
0: бигуди. А у вас их много уже было бабушек?
1: С ворсом такой, с щетиной внутри.
0: Ага.
1: Вот. И тогда еще маленькой, будучи девочкой.
0: Так.
1: Я как-то...
0: Вы заметили, что бабушка что-то делает там в каморке?
1: Да.
0: Ну, так скажите.
1: Она почему-то пыталась это, ну, как сказать...
0: Она пряталась.
1: Пряталась, пыталась сделать это как-то тайно.
0: Ну да, потому что дедушка ее наказывал, вы говорите,
1: нет, дедушка ее совершенно не наказывал.
0: А что он делал?
1: Понимаете, к тому времени уже они с дедушкой были в разводе. Поэтому дедушка не мог...
0: А не по этому поводу произошло развод?
1: Нет, совершенно не по этому. Так вот, ну и бабушка хотела это сделать как-то скрытно, а мне наоборот попал как-то, я когда ее увидела в бигудях, мне показалось, что это наоборот так интересно.
0: Но у нее бигуди везде были.
1: Не, ну конечно, вся голова в бигудях.
0: И все, только голова?
1: Да, конечно. Вот.
0: А, ну хорошо,
1: да. Вот. Поэтому
0: я знаю, извините, я-то знаю, что Илона Пряжина-Карпенко пошла дальше. И бигуди не только на голове, но об этом она сама расскажет, конечно.
1: Ну, естественно, конечно. Нет. Естественно, расскажу, да.
0: Да.
1: Так
0: да.
1: Вот. Собственно, это меня и поднатолкнуло на мысль, что, в принципе, бигуди на голове
0: поднатолкнуло,
1: женщины...
0: Поднатолкнуло, это как хорошо сказано.
1: Это, как это называется, это прелестно.
0: Это вторая же молодость.
1: Ну, конечно, да. В этом есть такой шарм, женственность.
0: Кураж есть.
1: Да, конечно.
0: Вот сейчас у вас, дорогие наши телезрители, вы можете просто лицезреть этот кураж на голове, этот блеск, этот бурлеск. Это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове просто.
1: Как приятно. Это еще не полный набор. Я, как сказать,
0: как называется,
1: достаточно
0: вот
1: скромно.
0: Это модель.
1: Скромно.
0: Как называется?
1: Нет, это модель. Здесь где-то около 6 видов.
0: Ну,
1: вообще бигудей очень много всяких видов.
0: Ну, все-таки.
1: Есть бигуди-бумеранги.
0: Так.
1: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
0: Вот расскажите, что это?
1: Ну, как что? Ну, вот это буквально то и значит.
0: А и жидкие есть? Жидкие бигуди?
1: А жидкие пока еще нет.
0: Ну, хорошо.
1: Пока нет. Есть бархатные бигуди.
0: Ой.
1: Есть коклюшки.
0: Коклюшки?
1: В конце концов.
0: А что это такое?
1: Термобигуди. Волшебные бигуди.
0: Да?
1: Да. И такие
0: теперь есть.
1: Чего только нет.
0: Да.
1: А есть липучки-ежики.
0: Пучки-ежики?
1: Липучки-ежики.
0: Липучки-ежики. А как
1: я
0: это?
1: Вот как раз сейчас на вас смотрю и понимаю, что вот вам бы было это...
0: Да,
1: вам
0: правда?
1: Вам было очень хорошо, да. И я бы вас очень хотела зазвать к нам в салон,
0: ну,
1: потому что вот пару ежиков...

0: хотела зазвать к нам в салон,
1: ну,
0: потому что вот пару ежиков, и это был бы совершенно другой вид, понимаете?
1: Ага. Это же у вас Пусинский. Малый Пусинский переулок, да?
0: Малый Пусинский переулок, ага. дом 10.
1: Дом 10, да. Очень хорошо, да.
0: Вот, так что разнообразие просто...
1: Просто море, да. Просто, я не знаю, какое-то, я не знаю, как это называется, вот это буйство.
0: Да,
1: буйство,
0: да, да, да.
1: Буйство бигудей.
2: На бигудях. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фрик Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.
0: Исторические хроники. И вот у меня еще какой сразу возникает вопрос.
2: Интересно.
0: Я, так сказать, слышал, не знаю, верно ли это, что положили начало как бы самому педикюру.
2: Так.
0: Ну, как бы педикюр ведь как бы начал борьбу с грибковыми войсками, получается так.
2: Да, вот это такая странная трансформация, понимаете, получилась.
0: В некотором смысле.
2: В некотором смысле, да.
0: Может быть, хотели, может быть, я не прав, но мне кажется, вдруг хотели придать какой-то эстетический вид этим, ну, боевым ногтям. Да. Боевым ногтям хотели придать.
2: Да, понимаете, другие правители, которые не были уже так заинтересованы в войне, конечно, они меняли и представление людей о красоте, потому что в то время, когда был Монтухотеп, красивым считался грибковый ноготь. Вот этот скореженный такой, желтоватый, как сказать, в этом считалось...
0: Постукивание вот этого ногтя.
2: Постукивание, да, в этом считалось, это был, как сказать, это было прекрасно.
0: А ведь согласитесь, сейчас такого постукивания ногтя уже не услышишь.
2: Да не услышишь, конечно.

0: его услышишь-то? Где?
1: Не услышишь, вот. Да.
0: И я вот что хотел узнать. Ведь начали-то все это, если я не ошибаюсь, сестры Эхнатон.
1: Эхнатон, да, были сестрами.
0: Они начали вот эту чесночную выжимку прикладывать к этим ногтям.
1: Но вы говорите уже о верхнем царстве, по-моему.
0: Ну, я не знаю, это же не мое.
1: Но почему же тогда мы пропускаем нижнее царство?
0: Давайте попробуем
1: нижнее. Нехорошо.
0: Вот, кстати, да, в нижнем царстве грибок, так сказать, он уже... Уже отошел.
1: Сошел грибок, понимаете, в Нижнем Царстве. В Нижнем Царстве уже пошел Рамзес, уже Тутанхамон. И там, как называется, вот Нижнее Царство – это белый колпак. Верхнее Царство – красный колпак. Поэтому отсюда пошел цвет ногтей. Интересный цвет, нейтральный цвет и красный цвет.
0: Вот оно же.
1: Конечно, да.
0: Так
1: да,
0: вот откуда взялась мода-то красная и белая? Красный колпак.
1: Да.
0: А охра... Я правильно понимаю?
1: Есть такое слово, да. Охристый цвет. Красили хной, вообще-то. Хной.
0: Хной.
1: Брали хну, красили ногти, красили волосы, красили губы. И, между прочим, воины перед походом красили ногти и красили губы.
0: Боже ты.
1: Это правда. Это совершенно, абсолютно
0: и такая вот так, научная и правда. И никто им не кричал в спину, так сказать, крашеный, крашеный. Правильно?
1: Да. Да. Другие были нравы, другие. Вот как вы думаете, для чего воины красили ногти и губы?
2: Ну, мне кажется, это, так сказать, ну...
0: Пугали.
1: Правы. Вот. Это страшно.
0: Вот. Конечно.
1: Просто очень
0: мужчина,
1: страшно.
0: Воин, а они же голые были.
1: Конечно, голые с накрашенными губами и
0: голые с накрашенными губами и с ногтями. А на ногтях еще грибок оставался.
1: Ну, а последствия легкие, да-да-да, конечно. Еще пока не вывели, да.
0: Еще в тот момент не вывели его.
1: Да.
0: И все-таки это уже были не грибковые войска.
1: Это уже нет. Уже не грибковые, такие губные,
0: да,
1: войска.
0: Исторические хроники. Но если мы вернемся от губных к грибковым туда, в самое начало,
1: в самое начало, да,
0: с чего мы начали.
1: Додинастический период.
0: Додинастический период. Да. Хотелось бы узнать, вот все-таки, да, там тоже красили губы или нет?
1: Вы знаете, если бы они еще при грибке таком красили губы, мне кажется, был перебор. Перебор. Думаю,
0: вкусово
1: нет.
0: Просто.
1: Вкусово. Потому что все-таки, понимаете, даже в то время вкус был... как сказать, на более высоком уровне.
0: Ага,
1: конечно,
0: ага.
1: Да. Не было перебора. Вот была именно та золотая середина.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, и дальше вот мы, приближаясь уже, как сказать, к нижнему...
1: К нижнему, да-да-да.
0: К нижнему приближаясь, как бы осматривая его нижний период, древнеегипетский, да. Мы понимаем, что у них и губы крашены.
1: Губы крашены.
0: Крашены. И сами они абсолютно голые, правильно?
1: Да.
0: И вот они, и тут они начинают применять все-таки оружие, да? А как же они окапываются, если у них нет ногтей?
1: Понимаете, в то время уже появились небольшие лопатки.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ну, такие примитивные, примитивные, очень примитивные.
0: А у меня вот все-таки, Валя, к вам вопрос.
1: Да.
0: Вы как историк должны мне ответить. То есть, получается, лопата погубила ноготь.
1: Приходится признать, что это так. Когда появилась лопата, ноготь стал не нужен.
0: Вот. Вот она суть. Лопата погубила ноготь.
1: Прогресс.
0: Потрясающе.
1: Иногда выступает разрушителем, понимаете, традиций. Серьезных традиций.
0: Исторические хроники.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до резни

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
4: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
2: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
7: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
8: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
9: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
10: 101.ru

0: чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
0: И вновь мы в нашей студии, а у нас на газу, а у нас повар, и у нас владелец сети элитных ресторанов, лакшери-ресторанов «Губы осьминога» Геннадий Гамак. Геночка, могу я вам теперь уже?
2: Бога ради,
0: действительно, ну, какие там наши годы. Я вам скажу так, ведь помимо того, что это вкусно, вот губы осьминога, да, вы готовите ведь только губы, правильно? Только губы. Две, верхняя и нижняя. Вы знаете, осьминог от 9 метров. Это действительно колоссально. Это махина.
2: Несколько тонн.
0: Он свежайший поступает к вам на кухню. Вы его готовите. И человек, который кушает это, он запивает это только крюшоном.
2: Соевым крюшоном.
0: Вот запомните, дорогие радиослушатели, для себя запишите, хотя не знаю, попадете ли вы когда-нибудь в ресторан Геннадий.
2: Проблематично.
0: Вы знаете, потому что записывается даже... Я уж раскрою ваш секрет, да?
2: Да, Бога ради.
0: Есть Бога ради, конечно, да. Как мне приятно, когда мы так с вами беседуем, вот так вот, незатейливо.
2: Вдруг беседуем,
0: как будто перед нами лежит этот осьминог уже как бы распростертый, да?
2: Да, распластанный.
0: Распластанный, как бы, да-да-да.
2: Мы же его пластуем.
0: Мы пластуем за осьминог, и мы как бы беседуем, легко как бы какие-то бобоны пожевываем.
2: Кстати, на закуску.
0: А все-таки есть.
2: Абонемент.
0: Тоже. На бобоны. Хорошо, это очень приятно, кстати. Обязательно обращусь. Обязательно. Сюда вот.
2: Юрий, для вас, пожалуйста.
0: Боже мой, честно. Геннадий.
2: Выкроем
0: несколько бобонов, да, и купонов. Да. Так вот, что я все скажу? Значит, смотрите, как это удивительное как бы у вас происходит, что вы готовите, но девушки и тоже любят...
2: В губы. Любят.
0: Вот. И вот вы пошли отсюда, как бы от этого оттолкнулись.
2: Ну, оттолкнулся я впервые.
0: Вот от чего вы
2: оттолкнулись?
0: Впервые
2: оттолкнулся. Я оттолкнулся от подоконника.
0: Ну, хорошо, так. Ну, давайте начнем, действительно.
2: Да.
0: Так, и
2: попал.
0: И попал.
2: Прямо в губы.
0: Боже мой. Вот ведь как оно.
2: Да.
0: И вот как судьба сложилась, как она удивительно у вас распределила ваши как бы обязанности.
2: Такой кульбит.
0: Кульбит. Да. И вы пришли в результате к губам осьминога. Да. То есть губы там были и губы здесь.
2: Да.
0: Но вы знаете, почему я заговорил про девушек? Потому что это ведь полезно очень. Нижняя губа.
2: Да.
0: Вот поподробнее расскажите для
2: здесь,
0: девушек.
2: Здесь Юрий.
0: После 18.
2: Юрий. Можно.
0: Ну, можно. О чем мы, Геночка? Ну, что мы здесь? Что мы?
2: Главное, не загубить губы.
0: Вот расскажите, знаете, поэтому, как это готовится.
2: Потому что это никакая консервация не помогает.
0: Так.
2: Только распластал.
0: Да.
2: Сделал челюстно-лицевую операцию.
0: А, то есть делается операция.
2: Изъятие губ.
0: Да. Это специальный, конечно, специалист.
2: Да, конечно.
0: Они занимаются только изъятием.
2: Ни один повар в мире, а их всего два.
0: А их два же.
2: Не
0: один
2: возьмется.
0: Здесь один и другой
2: в Японии.
0: Конечно. Это
2: Хирохито Самаката сам.
0: Господи боже.
2: Как без него? Это учитель, это сенсей.
0: Это сенсей. Гуру. Он же гуру. Так вот, и что вы рекомендуете, как вот когда специальный человек приготовил, изъял нижнюю губу, и когда она подается, с каким наслаждением девушки как бы принимают это?
2: Это просто, вот вам надо прийти все-таки.
0: Это тает?
2: Надо слышать.
0: Надо слышать
2: это
0: вот эти...
2: Стоны.
0: Боже мой, визги. Особенно после 19.
2: Это КО, да.
0: Да, именно которые после 19, это конечно.
2: Это эргоистично.
0: Да. Это тает на губах. То есть вы видите, как удивительно играют слова здесь. Губы тают на губах. Боже, это песня?
2: Это поэзия.
0: Губы тают на губах. Та-та-ри-та-ра-та-ти-та. Удивить, как мы спелись. Давайте еще раз пятерочку. Пятерочка. О, петушка. Мы с вами, как это удивительно.
2: Ну, петушков мы не готовим.
0: Мы не готовим петушков ни что. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни одного петуха не приготовлено Геннадием Гамаком за всю свою жизнь. Ни одного. Только губы осьминога ждут вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к тому, что за 6 месяцев записываются люди. Вот сделаем на этом паузу, легкую паузу, и вернемся к вам через мгновение.
1: На газу готовим вместе.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка». Да. Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
3: Ну, я не хочу просто про отца.
2: Не хочу, да?
3: Да. Ладно, значит, хорошо, не будь. Про дядю, про дядю.
2: Давайте про дядю. Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить. Да. Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
3: Его звали Степан. И, да, Степан Берзоев.
2: Степан Берзоев?
3: Да.
2: И он был просто физруком в вашей школе?
3: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
2: Естественно, естественно.
3: Вот.
2: Да.
3: Не, через, канат, не через козла, а имеется в виду,
2: через коня. Я понимаю, что совершенно разные вещи. Да. А скажите, а что же вы с канатом-то что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
3: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил, просто он у меня лежал дома. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
2: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
3: таскали. Я все время с собой его таскал.
2: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
3: Туда и канат я беру. И вот, он мне не случайно, он мне пригодился, и таким образом я спас дядю.
2: Григория Замлязова.
3: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку, первую вагонетку, кстати, он выгонял.
2: Первую котлованную вагонетку.
3: Да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
2: Метод.
3: Да. Постепенно я стал организовывать на горе. Известное, так сказать, это предгорье. И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
2: Затуманское взгорье.
3: Я применил там впервые рычажный метод. Уже в полную силу, скажем так.
2: Канатка заработала в полную силу. Правильно я понимаю, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз, а вверх?
3: Да, она пошла вверх.
2: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
3: На затуманские склоны наверх.
2: Так, значит, канатка идет вверх. По ней, так сказать, туда отправляются люди.
3: Да, естественно, туристов. Очень много туристов.
2: Вот самый главный вопрос.
3: Да.
2: Острый вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: А где люди? Потому что, как известно, те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был отправлен на это...
3: Вы хотите спросить, почему?
2: Никто не возвращался.
3: Ага, ну да, я понимаю. Да,
2: никто их больше не видал.
3: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
2: Ну, кстати, извините, но
3: да, нет, ничего, делать? Ничего, нормально, Ириша. Ириша, я могу вас так называть, Ириша, вы молоды, вы вы просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
2: спасибо,
3: даже,
2: спасибо.
3: Это даже не комплимент, это я просто считайте, что я поставил вас перед фактом.
2: Перед фактом. Очень мило, спасибо вам большое.
3: Ну да.
2: Спасибо, Дмитрий.
3: Понимаете, чем дело?
2: Да.
3: Почему не возвращаются?
2: Почему не возвращаются люди?
3: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
2: Да.
3: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
2: С горой?
3: Да, естественно, да.
2: Затуманские сводки, ведь они как-то поступают.
3: Сводки поступают. Людям там хорошо.
2: Хорошо.
3: Я объясню. Я устроил там рай.
2: Просто?
3: Да.
2: Просто рай.
3: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете, каждый камушек, каждую как бы скамеечку, каждую какую-то...
2: Правильно я понимаю, что там уже жилища какие-то?
3: Там жилища, там люди...
2: Земляночный какой-то там...
3: Там есть землянки, там есть и такие домики посолиднее.
2: Посолиднее уже, да?
3: Для солидных, так сказать, людей. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. То есть им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься. Вот. Они даже... Они
2: так
3: даже,
2: они катаются все-таки?
3: Ну, как бы они все-таки катаются.
2: Катаются. То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
3: Иногда, да.
2: Но
3: иногда,
2: внизу
3: да,
2: не сходят.
3: Да, да.
2: Не сходят.
3: Не сходят, они просто катаются и все.
2: Просто катаются?
3: Да, да. И не сходят.
2: И
3: да,
2: сколько
3: да.
2: там уже народу живет, интересно?
3: Дай бог памяти, 98 человек.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь
3: давайте.
2: Услышаться и увидеться.
3: Спасибо.
1: Веселые сапожата. Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Мы не свекла, не грибы.
2: Мы веселые бобы.
1: Если ты откроешь рот,
2: то отправишься в полет.
1: Мы такие заводные.
2: С нами вам всегда везет.
3: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
4: Здоровое питание.
5: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 4578429.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Все на чистоту!
2: Мы вернулись в студию, да. И мы вновь с вами.
3: Да.
2: С вами Юрий Бурзон. И удивительная, просто, ну, сама природа, я бы сказал, природа...
3: Ну, я в качестве рекламы, как бы.
2: В качестве рекламы, да.
3: Своих же капсул.
2: Людмила Барабас.
3: Здрасте.
2: Да.
3: Еще раз.
2: Удивительно. Здрасте, здрасте, здрасте.
3: Да.
2: Мы ждали вас, потому что нас интересовало, вот наших зрителей, наших слушателей, интересовало, ну как же так, как обойтись без личной жизни? Как же так, как же вот эта вот сфера, вот как без нее обойтись?
3: Вы знаете, это искусственно повышена планка необходимости.
2: А на самом деле?
3: На самом деле это все привнесено извне. Это совершенно кто искал? Что это необходимо. Ну, кто?
2: Да,
3: это,
2: ну, я понимаю, да.
3: Это вот в детстве неправильных сказок наслушаетесь, понимаете?
2: Ну, да.
3: И
2: ну,
3: пошло-поехало.
2: Подождите, а как же быть с продолжением рода тогда, извините?
3: Ну, понимаете, всегда будут вот эти вот, как сказать, люди несмелые,
2: ну,
3: я бы сказала, бояки.
2: Бояки? Вы их так называете, да.
3: Которые будут продолжать род, и пожалуйста.
2: И пожалуйста.
3: Но мы тоже можем. Ну, ради продолжения рода, нет, это возможно.
2: Возможно.
3: Ну, просто знать для чего.
2: Ну, естественно, понятно.
3: Знать для чего?
2: Ну, понимаю, я вас понимаю.
3: Да.
2: А вот просто вот сама, вот как бы первозданность в вас, я чувствую, вот как бы я вас представляю в каком-то таком лесу, каком-то таком, я не знаю, джунгли, да?
3: Ну, да, я просто только что с Гавайев.
2: Вот, вот, я и понимаю. Вот я чувствую, что вы с Гавайев.
3: Да.
2: И вся в Гавайях.
3: Да, на самом деле, чем дальше, тем больше понимаешь, какая разница, Гавайи или нет. Я таким же образом могу поехать куда-нибудь, я не знаю,
2: На Лебяжий остров?
3: На Лебяжий остров, нам вот здесь вот недалеко.
2: Ну,
3: и
2: да,
3: тоже
2: да.
3: Получить свое удовольствие.
2: Свободу,
3: да, конечно,
2: и наслаждение.
3: Да, да, да. Потому что эти прогулки на лодке.
2: Да, да,
3: на
2: да.
3: Лебяжий
2: я знаю,
3: остров,
2: что вы купаетесь нагишом.
3: Ну, а зависит от настроения.
2: От настроения,
3: хочу
2: да.
3: нагишом, хочу в пальто. От этого тоже можно получить.
2: И в пальто тоже, да, вы получаете?
3: Пальто в драповом особенно.
2: А, в драповом, я понимаю.
3: Вы знаете, когда-нибудь
2: пробовали? Оно же немножко тянет ко дну, как
3: а
2: бы.
3: Вы не пробовали никогда?
2: Нет, я не пробовал.
3: Вы знаете, я вам рекомендую. Вот,
2: да?
3: Знаете, в драповом пальто.
2: Да?
3: Если,
2: да, да, да.
3: И знаете, такие бывают еще шапки-пирожок.
2: О, вот это замечательно.
3: Вот эти.
2: И
3: да,
2: когда,
3: да, да.
2: И когда
3: да.
2: вы как бы уплываете да, в центр да, да. Лебяжьего острова, я знаю,
3: да,
2: что вы там
3: да,
2: часто
3: да.
2: бываете,
3: да?
2: Да,
3: да,
2: вот.
3: Да.
2: Вы как раз
3: да.
2: в шапке пирожок.
3: Но это не
2: и
3: я,
2: драповом.
3: Это мужской наряд, я вас
2: умоляю. А,
3: я вам рекомендую.
2: Ага, спасибо.
3: Понимаете?
2: Да.
3: Потому что
2: ага.
3: если вы никогда еще не
2: не
3: купались,
2: пробовал ни раз.
3: Не плавали в драповом
2: в пирожке,
3: пальто.
2: В пирожке нет, нет, в шляпе нет, не пробовал.
3: Я вам очень
2: рекомендую. А ботинки
3: рекомендую.
2: Должны быть какие-то, да, естественно? Да,
3: обязательно.
2: Обязательно.
3: Обязательно, желательно зимние.
2: Зимние? Угу. Бутсы.
3: Зимние.
2: Бутсы. Я понимаю вас, я понимаю. Какая удивительная женщина,
3: да,
2: дорогие вы мои.
3: Ботинки, да.
2: Зимние ботинки.
3: Да.
2: Это же вообще в этом есть залог чистоты, я так понимаю.
3: Ну,
2: залог, да?
3: понимаете, ну, как сказать, нужно пробовать что-то новое. Мы очень много в жизни не пробуем. Утыкаемся в эту личную
2: ну,
3: жизнь,
2: да,
3: понимаете,
2: вот
3: в эту банальщину.
2: Кухня, быт,
3: да,
2: вот
3: банальщина.
2: Это банальщина.
3: А вот так вот подходит уже
2: да.
3: время, знаете, к 60, к примеру.
2: Ну, например,
3: и
2: да,
3: вот, да.
2: да.
3: И спросишь себя, а вот, а плавал ли ты в пирожке?
2: Вот. Вот. А плавал ли ты в драповом пальто?
3: Да, или, а носил да, ли ты цветы из кабачка в голове?
2: В голове?
3: Нет.
2: Нет, нет.
3: Итак, представляете, сколько таких вещей, которые вы еще не попробовали?
2: Я знаю, что...
3: Потому что были заняты вот этой вот самой вот пресловутой скучнейшей историей.
2: Вот,
3: да,
2: и извиняюсь
3: да.
2: за выражение,
3: да.
2: так сказать.
3: Да.
2: да, а вот я знаю, что вы... ну, сейчас мы чуть позже коснемся, просто
3: ну,
2: сделаем
3: хорошо,
2: небольшую паузу.
3: Коснемся,
2: и потом еще позже. Об одном вашем увлечении.
3: Да, хорошо.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Стало понятно. Люди не герметичны. Фоменков и

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
6: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: Трезвенник.
1: Я не сижу на месте, Ирочка,
2: а
1: и Русик.
2: А как мы вас поймали? Как нам так посчастливилось?
1: И Русик, ну вы сейчас меня поймали просто. Я на дельтаплане спустился с горы Ай-Петри. Вы знаете, что такое Ай-Петри? Это Кавказ. Вау, я же
2: хач. То есть я правильно понимаю, что вы какой-то супермен?
1: Я хач, ох, слушай.
2: Вы понимаете, какой у нас удивительный гость, да? А, по-моему, таких еще не было.
1: Не было, конечно, не
2: да,
1: было.
2: Да, да, да, просто не
1: Ирка,
2: было.
1: Ирка, я тебя покатаю, честно.
2: Понимаете,
1: ну, что происходит? Мне ты мне понравилась. Ты так, ты классная, ты классная. Ты создана для этого.
2: Может быть, вы, может быть, вы оставите
1: какой-то... Хочешь взблёт, хочешь?
2: Может быть, вы оставите какой-нибудь телефончик для того, для тех,
1: тебе?
2: Кто хочет,
1: тебе?
2: Не мне, а нашим радиослушателям и нашим зрителям, которые бы захотели с вами прокатиться.
1: Вау.
2: Оставите?
1: Ирка, сначала тебя. Тебя.
2: Нет, вы знаете, я...
1: Тебя отпустят домашние твои, скажи?
2: Мои домашние? Меня
1: да.
2: не отпустят,
1: а ты когда-нибудь
2: боюсь.
1: Спускалась с парашютом сразу под воду?
2: Вы знаете, боюсь высокой скорости, поэтому придется отказаться. А вот многие из наших зрителей, они как раз были бы не против.
1: Ну, Ируся, ну я тебя прошу, чуть-чуть, буквально, вот спустимся с Ай-Петри, раз под воду, там батискаф на батискафе. Тю по газам!
2: Меня, понимаете, как сказать, подташнивать, начинает от скорости. И тогда произойдет не взлет,
1: мутить
2: а
1: тебя,
2: как
1: мутить.
2: Мы уже с вами сказали.
1: Тебя
2: мутить.
1: Да, мутить. Ну, это нормально. Это, если тебя мутит, это нормально. Это
2: меня
1: значит...
2: даже сейчас чуть-чуть мутит, потому что вы очень быстро двигаетесь. Чуть-чуть мелькаете перед глазами.
1: Это движмищ. Движмищ, понимаешь?
2: Я прям чувствую, что меня начинает что-то будоражить. Я не знаю, хорошо это или плохо.
1: Это хорошо.
2: Хорошо, да?
1: Это хорошо. Ты придешь домой потом. В солярии. У тебя есть солярий дома, да?
2: Нет, у меня нет солярия.
1: Вау,
2: дома.
1: Пойдешь в солярий просто. Пойдешь. Ты скажешь от лихача. Я от лихача тебя пропустят бесплатно.
2: А почему
1: солярий? А я люблю солярий.
2: А что-то по вам не заметно.
1: А сейчас не ходил.
2: А, но есть новая услуга невидимый солярий.
1: Невидимый солярий.
2: Как бы получаешь, но не
1: видно. И ты идешь в солярий, и вот там ты почувствуешь, вот это вот тебя немножечко отпустит, понимаешь?
2: Скажите, а у вас есть в машине подушки безопасности?
1: Нахрен они мне нужны.
2: Нету.
1: Нет.
2: А
1: просто
2: аптечка?
1: У меня есть подушки, просто подушки.
2: А аптечка?
1: Конечно.
2: Есть.
1: Да.
2: И
1: только
2: что
1: у меня
2: аптечке?
1: Там есть ап и течка. Две вещи. Они несовместимы абсолютно. Ап – это все, что вверх. Ап – это английский ап. Течка – это просто все текучее. Все лекарства текучие.
2: И что у вас там из текучего?
1: На таком скорости, я видишь, иногда хатч, я тебе говорю, на таком скорости,
2: а
1: да?
2: А на китайском можете? Спасибо, а то мы ничего не поймем. Итак, значит, ну скажите, что у вас в аптечке?
1: Кимайвань. Это значит, ты мне понравилась.
2: А,
1: да,
2: спасибо, благодарю.
1: Да,
2: так
1: да.
2: Что у вас в аптечке? Ну просто, чтобы
1: знали. В аптечке текучее, потому что на скорости таблетки ты не закинешь.
2: То есть вам
1: они не
2: важно,
1: засовываются на скорости.
2: Я спрашиваю, название есть?
1: Название есть.
2: Какие?
1: Успасмис.
2: Что это такое?
1: Ну, это такая штука, она меня заводит.
2: А хлоргексидин используете?
1: Нет, никакой это прошлый год, прошлый день, прошлый век.
2: Нет.
1: Все эти хроксидины, хроксибин... А?
2: Йод.
1: Йокарный бабай. Вот
2: зеленка.
1: Что у меня есть. Зеленка.
2: Мазь Вишневского. Нет, все это не для вас.
1: Тусузова, вот
2: хорошо,
1: это есть. Да.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Еще один вопрос,
1: ну,
2: потому
1: давайте,
2: что,
1: давайте.
2: Как ни странно, многие да. наши ну, слушатели интересуются.
1: Хочешь, мы обмажемся
2: есть?
1: Вместе и полетим.
2: Понимаете, что происходит?
1: Ирка, ну ты слушай, такая классная.
2: Правда, серьезно. Итак, да. Возвращаемся к моему вопросу.
1: Ну, давай.
2: Многие наши слушатели спрашивают, каково должно быть питание лихачей?
1: Я тебе говорю, оно тоже жидкое. Как лекарство, так все жидкое. Потечь. Я тебе говорю, ап и течка.
2: То есть суп?
1: Суп.
2: Компот?
1: Очень-очень сильно протертый. Компот даже нет, потому что ни в коем случае нет. Сливы начинают друг об друга тыкаться так. Это
2: кисломолочные.
1: Невозможно. Кисломолочные. Ну, что-то такое легенькое.
2: Легкий,
1: все да. Вообще, лихачи налегке всегда. Ты же
2: то
1: чувствуешь?
2: Есть вы употребляете налегке, только да. жидкое?
1: Жидкое.
2: То
1: потому
2: есть
1: что оно быстро усваивается, быстро опс, и все. Give it a day now. И все, понимаешь?
2: Ну, дорогие наши слушатели, зрители,
1: вы так,
2: поняли?
1: Поедем или нет, говорит Ирка?
2: Нет.
1: А глаза
2: нет,
1: горят
2: нет,
1: у тебя?
2: Нет. После эфира
1: глаза горят? Тебя тошнит, а глаза горят?
2: Ну, потому что меня взбудораживаешь, слегка подташнивает.
1: Ну, давай.
2: Так вот, я возвращаюсь к зрителям, да. нашим и слушателям, да. которым хочу сказать, что я вам говорила, что гость удивительный. Да. Я, по-моему, вас не обманула.
1: Ой, завелась ты, Ирка.
2: Итак,
1: ну, ладно,
2: у нас в гостях был Леонид Супеев-Ли.
1: Да, Супеев.
2: Который лихачит не по-детски.
1: Оближи губы сейчас.
2: Да.
1: Оближи. Ой, прошу тебя. Вот так. Ну хорошо. Я потом. Хорошо.
2: тот, кто захочет с ним связаться, наверное, сможет его найти, если догонит. Правильно я все сказала?
1: Правильно.
2: Спасибо, дорогой Леонид.
1: Спасибо, Иришка.
2: Было приятно с вами пообщаться.
1: Целую.
2: А теперь новости на Фоменко Фейк Радио.

0: Подходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: Хакеры бреющей сети.
2: Приветствую вас, дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Хакеры преющей сети». У нас в гостях те люди, лица и голоса, которых вы никогда не можете услышать. Но для нас они сделали исключение. И для вас, естественно, это хакеры. Володя и Сергей. Володя, кто из вас, извините, вы так и не сказали?
3: Кто из нас Володя?
2: Давайте. А кто Сергей?
4: Ну, хотя бы... угадай, детка.
2: Да? Ну, я бы сказала, что вот это Володя, а вы Сергей.
4: Угадала.
2: Угадала?
3: Да, слушай.
2: Ну, вот видите, как хорошо. Здорово. Ну, фамилию, естественно, они просят не называть, а по причинам, по-моему, нам всем известным. Итак, ну, расскажите, как все-таки внедриться, не внедряясь? Что делаете вы? Каким-то чудесным образом, да.
3: Не знаю, ну, как... Ну, давай ты.
4: Ну... Сам факт внедрения.
2: Ну, да, да.
4: Очень надо начинать.
2: Приоткройте.
4: Начинать надо с факта внедрения.
2: Да. Да.
4: Простые вещи.
3: Да.
4: Ясно.
2: Ясно.
4: Ну вот и все. Ну что, ну, вы уже понимаете, что планета сегодня наша небольшая.
3: Шарик.
4: Она откутана, окутана вся, окутана, опутана вся сетью.
2: Да.
4: Вот. Но тут основная история в том, что...
3: В чем прикол?
4: Ну, подожди.
3: Ну, да, ну давай, я не могу. Не, ну, вперед.
4: Ну, это вот, знаете, ведь как? Люди занимают... Сейчас все же у нас, вся планета сидит за компьютером, и вся, как бы, ну, планета считает, что она там рулит-шпилит, понимаете? Понимает. Все сейчас, каждый убогий программист, каждый через раз, понимаете, хакер все вскрывает.
3: Насопыркин.
4: Да.
3: Как мы и называем.
4: Да, но самое главное. Нужно иметь подход. А подход где он? И мы, естественно... Ну, что могу сказать? Мы... Детали открывать не будем, скажем только что. Но тут кто-то задумается сейчас, а кто-то нет. Сеть как таковая, она преет.
3: О.
2: Просто вот как, извините, как преет человек, так преет и сеть?
4: Ну, конечно.
2: Но я думала, что преет может только живой организм.
4: Мы внедряемся в опрелости сети. Мы не работаем напрямую с чужими компами, не заходим, ничего не расшиваем, как
3: не
4: говорится.
3: Паримся,
4: да, не запариваем пароли никакие никуда. Нам все ясно сразу. Мы работаем с опрелостью. Ну, так банально, мы вот это рассказываем сейчас.
2: Да.
4: А все равно догнать нас уже никто не сможет.
3: Нет.
4: Просто мы...
2: Вас не догонишь, конечно.
4: Недосягаемы. Да. Объясняю. Влияем на любое. Влияем на любое.
2: Через опрелость.
3: Через опрелость.
4: Через опрелость.
3: Еще потому раз, что по-любому.
4: Еще раз просто по-любому объясняю.
3: Да.
4: Ну, Атлантику ты представляешь?
2: Да.
4: Хоть как-то.
2: Ну, хоть как-то, да.
4: От одного континента до другого брошен кабель.
3: Угу.
2: По дну?
4: Конечно.
3: Угу.
4: Он в курсе дела, нет?
2: Ну, теперь в курсе. Раньше я не знала.
4: Кабель лежит.
2: Просто кабель. Лежит. Просто натуральный кабель.
3: Конечно.
4: Ну, хорошо. К дому у тебя кабель подходит?
2: Да.
4: Ты понимаешь?
3: Угу.
2: Да.
4: А к этому дому кабель подходит?
2: Угу. Да.
4: Это все называется сеть.
3: Ну.
2: А Wi-Fi?
4: Господи.
0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен.

на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Правда запахом кроксов. Фомин Фейк Радио. 101.ru.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Мы снова вернулись в студию.
3: Я такой вопрос хочу еще задать. Да. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
4: Ну...
3: Летом или зимой?
4: Летом лучше. Летом все равно летом.
3: А, то есть объем меньше?
4: Ну, да,
3: от меньшего как бы больше.
4: Как мы говорим, летом.
3: Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание, вызывает ли клизмование привыкание?
4: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот на, к этим вот моментам таким.
3: А не можете, не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
4: А вот это вы попали в точку. В точку, тра-та-та. Вы понимаете? Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый очень наконечник на горе, и он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
3: Ага.
4: Не та насадка. Как мы
3: то
4: говорим.
3: Мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
4: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
3: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмоваться?
4: Не больно.
3: Не больно?
4: Не больно. Конечно.
3: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
4: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
3: А вот такой вопрос.
4: Да.
3: А вот мы 3 часа готовились.
4: Да.
3: И потом сразу клизмуемся.
4: Да.
3: Сколько занимает времени клизмование?
4: 3-4 минуты.
3: Так, 3-4 минуты занимает 3-4 минуты.
4: Да.
3: Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник
4: просто. Конечно.
3: 35 литров?
4: Да.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку. Или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться.
2: но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
7: Важная сила.
8: И вот мы вернулись с вами, дорогие друзья, в нашу студию. С вами, как всегда, Юрий Бурзон. И передо мной Евгения Павловна Урина, врач, да, уринотерапевт. И да, она рассказывает о том, почему же все-таки подопытные ежи, которые как бы используются Евгенией Павловной, почему именно они привлекли вас?
9: Оказалось, что мыши сразу дохнут просто все. Моментально. Сколько ни возьми.
8: То есть они не выдерживают.
9: Не напасешься, получается.
8: Ну, да, я мышей, понимаю.
9: Крысы не выдерживают этих испытаний.
8: То есть вот как-то вы начали соединять икру и мочу.
9: Да, все.
8: И как
9: все,
8: бы им, да, им предлагать это, да, в рацион.
9: Да.
8: Мыши стали не выдерживать.
9: Падеж.
8: А ежи, тем не менее, держались до последнего.
9: Был огромный падеж.
8: Падеж?
9: Падеж.
8: Кого?
9: Мышей.
8: Мышей. Ну, мышей. А вот про ежей все-таки, вот расскажите, как они выдерживали?
9: У ежей тоже падеж наблюдался, но не в таком количестве.
8: Ну, вот вы говорили, на брюшке сыпь.
9: На брюшке
8: что
9: сыпь,
8: еще?
9: А потом удушье, смерть, все.
8: Вот так. Угу. Ну, понимаю, я понимаю.
9: Да, понимаете, чтобы исключить это все-таки у человека не хотелось.
8: Нет, конечно, у человека не должно быть этого. Вы знаете, вот еще все-таки хотелось бы сказать. Ну, просто побольше, скажем так, рассказать об вот этом. Знаете, когда говорят, вот постоянно нам муссируется это в прессе, так сказать, в СМИ вообще, да, что это омоложение, да?
9: Нет, вот это вот еще.
8: Вот развейте этот миф,
9: вот,
8: пожалуйста,
9: да, вот этот миф,
8: дорогие
9: мы...
8: друзья, послушайте,
9: да, да,
8: интересно.
9: Да, как сказать, говорим правду в этой книге,
8: да.
9: Я пишу правду, что это совершенная ложь, абсолютно
8: вот.
9: Никакого омоложения нету, наоборот, есть взросление.
8: Какое? Что это означает? Ну, что значит взросление?
9: Взросление, ну вот мне, например, 33 года.
8: Замечательно, очень хорошо.
9: Вот, ну видите, как сказать, я выгляжу я очень взрослым человеком.
8: Это очень хорошо.
9: Да, мне тоже это, ну, я считаю, что это хорошо, потому
8: нет, вы повзрослели, действительно.
9: Я повзрослела, но главное...
8: Я бы даже сказала, вы возмужали.
9: Ну, возмужала, может быть,
8: ну, в какой-то степени.
9: Не знаю, я бы хотела еще чуть-чуть возмужать, но у меня пока не выходит.
8: Ничего-ничего, это выйдет. Единственное, что вы скажете, там есть какая-то...
9: вытяжка,
8: скажем, какая-то дифференциация. То есть,
9: да,
8: для мужчин...
9: Если
8: что
9: мужчин,
8: такое взросление для... там для женщин, и что такое взросление для мужчин с помощью урины?
9: Ну, взросление у мужчин происходит несколько этапов.
8: Так-так.
9: Сначала в основном отражается на психологическом аспекте поведения мужчины.
8: То ну, есть... то есть как часто, как долго нужно принимать урину?
9: Нет, ну вот как бы первый этап, он длится года два, наверное.
8: Два года, мужчина, да, принимает,
9: да,
8: урину?
9: Да, еще не упаренную в чистом виде.
8: Не упаренную?
9: Да.
8: Угу.
9: Еще не упаренную урину в чистом виде.
8: Вот единственное, что чуть поподробнее по поводу упаренной.
9: Это я потом расскажу, когда перейдем ко второму этапу.
8: Сначала
9: в первый этап принимается,
8: да?
9: Принимается неупаренная обычная моча.
8: Так-то?
9: Своя только.
8: Только свою?
9: Исключительно
8: нельзя,
9: своя.
8: Вот нельзя вот супруга, чтобы
9: нет,
8: моча
9: другой
8: супруга.
9: Другой организм. Опять-таки, может история такая же быть, как
8: с ежами.
9: Да, как с ежами.
8: Мы пробовали с ежами вот супруги, чтобы ежей?
9: Мы пробовали все. Мы на ежах вообще. Мы все попробовали на ежах.
8: Вы выехали. Вы практически, вы знаете, дорогие друзья.
9: Ну, знаете, да. Ну, не случайно. Ну, не случайно.
8: И вся ваша лаборатория выехала на ежа.
9: Логотип нашей книги – это еж.
8: Да, да.
9: Это еж в небольшой лужице.
8: Еж твою действительно. И как ты хочешь сказать, эх!
9: Да, еж да. На желтом фоне. Ну, сами ёж понимаете, что фоне. Это значит.
8: А, да, у вас же эмблема, господи, так, я забыл.
9: Ну, конечно.
8: Есть
9: я
8: замечательная
9: вот, к сожалению,
8: эмблема.
9: Я забыла значки принести, хотела
8: надо,
9: вам
8: надо.
9: Подарить. Еж
8: на желтом фоне, это да. Замечательно, это красиво.
9: Да, да, мы вот стали недавно выпускать.
8: Да, да, да, да. Так вот, пожалуйста, да.
9: Значит, я возвращаюсь к тому, да. Что есть несколько этапов взросления да, да, да, мужчин. Да. Первый этап длится 2 года, и это еще не упаренная урина, своя принимается.
8: Своя, так.
9: Это
8: так,
9: когда
8: так.
9: Это в основном психологический аспект. Ведь потому что мы работаем, ведь, понимаете, как сказать, сначала нужно снять вот эти вот блок закрепощения, вот этих ложных табу, потому что это табуированная тема, как прием мочи, которые и все эти, как бы, ограничения, они очень, ну, как сказать, влияют на реализацию человека.
8: Вот я хотел, извините, да. Ради бога, я да. Просто, чтобы... есть такая вот тоже дифференциация,
9: да.
8: Как собирать... урину для того, чтобы да. Ее пить. Угу. Есть дифференциация Танева.
9: Танева?
8: Да, ну Танев этим занимался, так сказать,
9: знаю,
8: он
9: да,
8: написал
9: я
8: свою
9: знаю,
8: книгу
9: знаю, да.
8: «Моя моча».
9: Я знаю, да.
8: Так и написал он.
9: Не но ожидала, он что такой мы сегодня немножко... с вами в студии будем говорить о Таневе.
8: Нет, не будем о Таневе, конечно, не вы будем
9: знаете,
8: о Таневе. И вы знаете, я скажу, давайте забудем этого Танева, бог с ним.
9: Немного мне странно.
8: Да-да-да. И теперь давайте как раз сделаем легкую паузу лучше.
9: Да,
8: а вы передохнете, и мы вернемся в студию.
10: Влажная сила.
11: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
13: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш не топыря, карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
14: С нами легко.
15: Онлайн-радио.
16: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
4: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: веселые сапожата.
1: Мы снова вернулись в студию.
2: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
3: Изготавливаем?
2: Да.
3: Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там.
2: А скажи, я, кажется, слышал, что...
1: Маргошечка.
2: Да?
1: Может, я так буду вас называть?
3: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом.
2: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
3: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня и художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
1: Вы его так и зовете, дорогой друг?
3: Дорогой друг, да.
1: Скажите, пожалуйста, Марго.
3: Дима, его зовут Дима.
1: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
3: Да.
1: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это
3: люди. А вы знаете, что
1: люди очень интересуются. Как заняться малым бизнесом?
3: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Сейчас сидела дома, я ничего не делала, но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала: что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе. Извините, может быть, дура, это я могу так себе сказать. Я как бы: ну, хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну, давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
2: Скажите вам первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
3: Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
4: Так.
3: Я могу.
4: Так.
3: Ну, это у каждого по-разному.
4: Может, два раза.
3: Нет, ну, лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
1: Скажите, пожалуйста, а вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
3: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу. После этого я встала, оделась. Я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась,
1: хорошо
3: не, я хорошо оделась, но не в персиковый цвет. Нет, тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую обязательно.
4: Во всем алом?
3: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
4: Как его зовут?
3: С которым до сих пор мы вместе.
4: Как его зовут? Прелесть.
3: Его зовут Юрий.
1: Скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
3: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
1: А почему? Что произошло?
3: Ой, ну это была, ну, такая...
1: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
3: Ну, конечно, ну, понимаете, ну, когда бизнес развивается успешно, его хотят захватить.
4: Ну,
3: это противные люди, это нехорошие люди. Люди, это, как сказать...
4: Это не люди,
3: ну, это просто же не люди. Ну, дай бог им здоровья вообще.
1: А силы бороться у вас хватает?
3: Ну, конечно. Вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
4: А вы можете сказать?
3: Я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
4: Вы сейчас в маске.
3: А вы не видите?
4: Да.
3: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, и персиковый.
4: Да, вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали: «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского».
3: Да.
4: Давайте поподробнее немножко.
3: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
4: Так.
3: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, Но брызги шампанского — это потому, что обеденный перерыв — шампанское. Обязательно.
4: А всегда?
3: Всегда, конечно.
4: Боже мой, Марго.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
0: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»? Да

0: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас в гостях очень интересная личность, человек-автоответчик, Валентин. А скажите, почему только Валентин, а отчество, ваша фамилия?
1: Нет, я не хочу раскрывать.
0: И фамилию не скажете?
1: Нет, нет.
0: И отчество не скажете?
1: Нет.
0: Ну хорошо, просто Валентин.
1: Валентин.
0: Так вот, почему же все-таки на смену цифровым технологиям приходит человек? Скажите.
1: А потому что, я вам скажу, это интеллектуальное решение. Mm-hmm. Это интеллектуальное решение. Инженеры завода электроизделий «Плазма».
0: Ага, «Плазма», так.
1: Да, «Плазма». Совершили прорыв.
0: Mm-hmm.
1: То есть они создали уже новый тип автоответчика. Понимаете?
0: Новый тип автоответчика, это же получается, новый. Это живой человек.
1: Да, это живой человек. Понимаете, вот когда стали уходить эти обычные городские телефоны.
0: Ну да, сейчас мало
1: как
0: кто
1: бы
0: пользуется.
1: Мало кто пользуется, да. Уже неинтересно, уже все. Да. Вот. Горсеть.
0: Да,
1: обратилась именно в институт, да, в институт как бы электроизделий «Плазма». Попросила. И там нашли сильное такое вот прорывное
0: решение. Волевое решение.
1: Волевое такое, да-да. Они решили нанять людей.
0: То
1: вот,
0: есть,
1: понимаете?
0: То есть в телефоне теперь не включается автоответчик.
1: Не автоответчик, а есть конкретно...
0: Человек.
1: Человек, который сидит просто... Во-первых, он... Мы решаем вопрос занятости людей.
0: Угу.
1: Значит, он находится в офисе, он может находиться в квартире, может находиться,
0: да.
1: Не знаю, в депо.
0: В депо.
1: Например, если там нужен автоответчик.
0: Нужен, да, автоответчик.
1: Естественно,
0: да.
1: Это нормально. Вот. И он, естественно, все как бы конкретно объясняет.
0: То, что ему скажут, рассказывай.
1: Он рассказывает, естественно.
0: Слушайте, ну я сейчас, знаете, подумала, ведь это такая вообще уникальная вещь.
1: Да.
0: Уникальная вещь стоит в том, что таким же образом можно решить проблему... Одиночество.
1: Вот.
0: Понимаете?
1: Мы же про это и говорим.
0: То, что человек, который был без работы,
1: без всего.
0: Он получает работу,
1: да.
0: И общение.
1: Все
0: получается так. И даже человек, которому
1: и
0: нужен...
1: И он находит любовь свою.
0: Иногда и так, думаю, да?
1: Да, конечно. Да, уже таких много случаев у нас.
0: Да?
1: Люди благодарят. Мы сыграли уже 90 свадеб.
0: 90 свадеб?
1: Да, да.
0: С автоответчиком.
1: С автоответчиком, естественно. Так это называлось, кстати, свадьба с автоответчиком.
0: Потрясающе.
1: И так и говорят в ЗАГСе. Дорогой автоответчик, поцелуйте свою, как бы, эту самоответчицу. Ну и так далее.
0: Понимаете? Ну, кстати,
1: же, да.
0: А скажите, вот если, да, автоответчик, вот он же живой, абсолютно человек. Вы работаете же с подселением, да?
1: С подселением,
0: он
1: конечно.
0: Живет, да?
1: Естественно.
0: А если какая-то маленькая квартирка, многодетная семья, вот где ему жить? Автоответчик нужен.
1: Я понимаю, не страшно абсолютно.
0: Не страшно, да?
1: Да, да, да, да, да. Во-первых, они, так сказать, привыкают к этим ситуациям.
0: Мало места занимают.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Мало места,
1: абсолютно, да.
0: На полу могут спать, как
1: спать. Спать на полу.
0: Неприхотливые люди.
1: В коридоре. Некоторые устраиваются очень хорошо в ванной.
0: На балконе.
1: На балконе, на антресолях. Многие живут на антресолях.
0: Но надо успеть подойти к телефону.
1: Да, естественно, но на это и человек-автоответчик. Он с антресолей должен быстро выпрыгнуть.
0: Да, да, да, и подскочить к телефону. А скажите,
1: да?
0: Значит, предполагаю, что есть какие-то курсы для этих людей.
1: Потому конечно,
0: это
1: конечно,
0: же нужно
1: конечно.
0: Тренироваться, вот, чтобы была прыгучесть и ползучесть иногда, да, даже какая-то. А, вот, правильно?
1: Правильно, правильно.
0: Ползучесть,
1: мне кажется, должна быть. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Естественно, это он должен поползать, плавать, прыгать, летать практически.
0: Ну, это просто практически Супермен получается. Так я не удивляюсь,
1: да.
0: Насколько желающих, так сказать, связать свою судьбу.
1: Не случайно, что теперь уже часто человека-автоответчика называют Супермен.
0: Супермен.
1: Да.
0: А скоро узнаем чуть поподробнее.
2: Автоответчик. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.

0: отступай!
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости и как предшественник затхлости замшелости.
2: Замшелость, конечно.
1: Начинается с бровей.
2: Начинается с бровей.
1: С бровей, да.
2: Во-первых, они начинают...
1: Куститься.
2: Куститься. Есть даже политические деятели, не будем их сейчас там перечислять, их полно в разных странах.
1: Да и в нашей стране, так сказать,
2: которые были подвержены этой кустистости бровей.
1: Вот
2: эта замшелость, которая поражает.
1: И настигла их замшелость.
2: Она привела к затхлости. И к полной, раскоординации.
1: Да, унитазность была.
2: И унитазностью это уже все накрылось, унитазностью.
1: Это потрясающе, просто потрясающе. Вот еще очень важный вопрос.
2: Да.
1: Как известно, Ганин, который, собственно, создал этот институт, родоначальник.
2: Конечно.
1: У него была какая-то сложная история с самим Ватценбергом, который вот эту шкалу придумал.
2: Они поссорились.
1: Я вам больше скажу.
2: Они вышли в лес.
1: Вышли в лес на мох.
2: На мох.
1: Да.
2: То есть на мху.
1: На мху поссорились.
2: Они на мху поссорились. И когда они начали на мху ссориться, вот даже сам мох, он начал вдруг как-то себя вести очень агрессивно.
1: Агрессивно. Пошел бы спорами, наверное.
2: Спорами пошел по ногам. Естественно, сразу были поражены пальцы.
1: Брови
2: и пальцы большие.
1: Имеется
2: на ноге. Сначала брови, конечно.
1: Но сначала у нас идет замшелость, потом уже затхлость.
2: Сначала,
1: значит, брови.
2: Слава богу, унитазность не накрыла их, потому что иначе это было бы страшное дело. Просто. Вы понимаете?
1: Это ужасно.
2: Они ссорились, а мох отреагировал на эту агрессивность и сам стал агрессивной средой. А мох это может быть агрессивной средой.
1: Они поссорились, и все безвозвратно, дружба пропала, дружба исчезла.
2: Да, все, как говорится, вот в пух и прах. Коту под хвост, пух и прах, ёкарный бабай. Ну, то есть по-разному
1: можно назвать.
2: Так,
1: но тем не менее, все равно используется эта шкала Ватценберга.
2: Все равно. А я вам скажу почему. Все равно он стоит у истоков.
1: И
2: его шкала... это как таблица Менделеева, понимаете?
1: Никуда не денешься. Даже Ганин, несмотря на вот этот разлад, так сказать...
2: Все упирается в мох.
1: Слушайте, может быть, если бы не на мху это все происходило?
2: И совсем другое было.
1: Если бы это было где-то, не знаю, в песках, может быть, и не было бы ничего.
2: Если бы в песках, то это совсем было бы... А вот во мху...
1: Во мху вот такая история.
2: Вот и все.
1: Вот такой вопрос. Скажите, что вы из человека... так сказать, берете кровь или лимфу, или что именно, чтобы определить
2: затхлость?
1: Соскоб.
2: Конечно. Соскоб с большого пальца берется.
1: Опять-таки, с большого пальца.
2: Потому что он же подвержен этому.
1: Большого пальца. Именно ноги, руки, неважно.
2: В основном ноги.
1: Нога больше всего
2: подвержена, естественно.
1: То есть вы берете соскоб, его, значит, запускаете в какой-то специальный...
2: Центрифуга. Тыркина.
1: Тыркин, конечно, он же с Ганина начинал.
2: Тыркин изобрел специальную центрифугу именно для этого.
1: Евгений Петрович,
2: Евгений Петрович. Вот Тыркин. Видите, тоже Петрович.
1: Это, как сказать, это имена, понимаете?
2: Они все Петровичи. Конечно. До какой-то степени все Петровичи.
1: А вы тоже Петрович?
2: Да.
1: Борис Петрович?
2: Да, я Борис Петрович.
1: А я думаю, почему Борис Бо?
2: Борис Бо, конечно. Петровичи.
1: А честно
2: говоря... Все, кто ковыряется во мху, я вам скажу. Все Петровичи.
1: Я, значит, вот еще что хотела. Перед этим мы ненадолго прервемся, а потом у меня еще один есть, на мой взгляд, интересный вопрос.
2: Давай.
0: Не отступай!
3: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь».

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
2: Скуластая слава.
3: И вот мы снова с вами в студии. Перед нами Виктор Арсеньевич. Боже мой! Все-таки неповторимый.
4: А
3: неповторимый. Виктор Арсеньевич Жозин.
4: Ну, ты скажи, че.
3: Да, Жозин Виктор Арсеньевич. Боже мой, боже мой.
4: Я, между прочим, заслуженный тренер.
3: Заслуженный тренер, ну, а между прочим, да. И ну, президент Федерации скуластых.
4: Ну, ну, так и говори.
3: Вот так и говорим. Вот мы и разговариваем с Виктором Арсеньевичем.
4: А то человек включает радиостанцию, не знает, о чем разговаривает и с кем.
3: Да, вот именно. Так вот, значит, мировая закулиса, мы об этом сейчас заговорили, гоняется за скуластыми. Гоняется, понимаете?
4: Ну, как и все, во всех видах спорта. Мировая закулиса. Да. Но я хочу сказать, мировая закулиса, она просто охренела вообще.
3: То есть, что вы имеете в виду?
4: Просто они ведутся вообще.
3: А, в этом смысле.
4: Конечно. Mm-hmm. Естественно, в нашем новом виде спорта метание неровных, как я уже говорил, скуластые – это основа.
3: Да, естественно.
4: Люди со специальными скулами, у которых особенности...
3: Особенности есть скул. Скул, да.
4: Укладываем. Мы укладываемся. Это значит, там какие неровные предметы были.
3: Ну, естественно.
4: Я говорю, по правилам всего 10 секунд.
3: На то, чтобы...
4: На то, чтобы определить спортсмена, который будет метать.
3: Удивительно все-таки.
4: Вот. Как вы... Поэтому везем с собой такое количество. Конечно, когда мы приехали на чемпионат мира, и у нас было с собой 10 тысяч спортсменов.
3: В Шпангербине вы были.
4: Да, именно в Шпангербине, конечно. Это были потрясающие соревнования.
3: Потрясающие.
4: Кстати, хорошо организованные, надо сказать. Так
3: анимация,
4: вот там мировая закулиса, то, о чем ты говоришь.
3: Вот они начали сразу к вам подъезжать. Так
4: они
3: не
4: к нам начали подъезжать.
3: А к кому
4: же? Они к спортсменам начали.
3: К спортсменам я
4: А как можно к скуластым подъезжать?
3: Ну, бесполезно.
4: Скуласы особенности развития.
3: Это смешно, смешно.
4: Но
3: ведь пытались.
4: Пытались, конечно, но скуласы вот так продали. Окольными
3: не возьмешь. Окольными путями, что-то там, какие-то икивоки все время подпускали.
4: Ну, или посылают агентов своих.
3: Естественно,
4: заманивают финансовой составляющей.
3: Ну, а тем не менее, мы держимся крепко, да?
4: Мы не только мы держимся, но федерация держится.
3: Федерация.
4: Вот прям за...
3: А!
4: Не за скулу, как говорится.
3: Ну, и еще один, конечно.
4: А за нижнюю?
3: За нижнюю.
4: Угу.
3: Но это нижнее тазобедренное.
4: Да откуда он вырос? Скула вырастает откуда? Из этого
3: есть,
4: всего.
3: Конечно, конечно.
4: Это либо есть у спортсмена, либо нету. Понимаешь?
3: Да. Удивительно, ну, я даже проникся
4: ну,
3: этим.
4: Давай.
3: И, конечно, про допинг мы хотели бы спросить, Виктор Алексеевич, допинг для скул. Все-таки он
4: ты
3: есть.
4: Думаешь, головой
3: в газетах
4: ты,
3: сейчас
4: ты
3: в прессе, да?
4: Ну, смотри, значит, в этом новом виде спорта метание неровных.
3: Да.
4: Скуластые – это основа. Вырастить скуластого с самого детства вещь непростая.
3: Не согласен.
4: Надо, чтобы работало все.
3: Да.
4: Не только особенные тренировки, не только особенная психологическая работа.
3: Да.
4: Работа с родителями, с матерями.
3: Вот.
4: Прежде всего.
3: Вот. И что же к допингу? Вот я бы хотел.
4: Возвращаясь к допингу, хочу сказать: без лекарства скуластого не вырастить.
3: Какие все-таки требуются лекарства?
4: Ну, смотри, значит, специально для скуластых триптоний сделал.
3: Триптоний?
4: Да. Это новое лекарство.
3: Но это на основе сульфадрибадила.
4: Да!
3: Да.
4: Подготовился к передаче.
3: Виктор Алексеевич, вы обижаете.
4: Ну, смотри, когда принимали просто сульфадрибадил.
3: Да.
4: Сульфадрибадил.
3: Сульфадрибадил.
4: Просто.
3: Да.
4: Последствий таких не было. Скула не принимала той нужной формы.
3: Вот.
4: Мы сейчас идем к тому, что триптоний позволит нам...
3: Вот.
4: А я говорю об этом открыто.
3: Говорю об этом открыто.
4: Триптоний позволит нам в процессе сделать мягкую скулу.
3: А мягкая скула – это залог чего, Виктор Алексеевич?
4: Победы.
3: Победы. И вот сейчас на этом удивительном слове «победа» мы делаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
2: Скуластая слава. Флора и фауна
0: родной планеты.
5: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
0: 101.ru

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все

0: Последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
1: Реклама.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Оркестровая яма.
1: Дорогие друзья, сегодня вновь в эфире программа «Оркестровая яма». Как вы знаете, эта программа, конечно, посвящена прежде всего музыке, и это следует уже из названия. Я веду сегодня эту программу с известным композитором, с одним из соавторов новой постановки, о которой сейчас пойдет речь. Ну, в общем, я представляю. Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Малахитова и Орликин», прима театра оперетты имени Кальмана, народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова. Вот. И вместе с Алевтиной Алексеевной сегодня сюда пришел главный дирижер театра оперетты имени Кальмана Никислидис Домостопулос.
2: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня пойдет, конечно, у нас рассказ о той интернациональной постановке, но буквально которую ждет, ну, я даже не боюсь этого слова, вся, может быть, даже наша страна. Не просто, так сказать, город, но даже просто страна, да?
3: Спасибо. Да, приятно слышать.
1: Я буквально в двух словах скажу. Впереди премьера. Это спектакль театра оперетты, который называется «Набережная любви». Да, ну, я перечислю, конечно, всех, кто участвовал в нем, для того, чтобы, ну, так сказать, уже потом двинуться в нашу беседу. Итак, композиторы Алексей и Витоль Трескуновы, либретто Соломона Хвилидзе, балетмейстер Лариса Данзас, режиссер-постановщик Гедемина Стребаус, главный режиссер, как я уже, главный, простите, дирижер, Никислидис Домостопулос, который здесь, конечно, с нами.
3: Мой друг.
1: Художник, постановщик Боже Гейсик. Вот. Ну, да. Репетитор по вокалу Вероника Евгеньевна Ли. Ну и водитель Руслан Боев.
3: Боев, вот, да, хороший. Русланчик наш, да.
1: Ну что ж, ну, думаю, Никислидис, я думаю, да, что мы первый вопрос адресуем нашей героине, которая, да, сегодня, да, у нас здесь. Да. Напомню, что это Алексея Алексеевна Гусарова.
2: Я люблю ее.
3: Народная Никислидис, ну,
2: я люблю вас.
1: Ну, подождите, прошу вас.
2: Ждем.
1: Алевтина Алексеевна Гусарова. Алевтина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы ведь первая исполнительница Изольды, правда?
3: О, приятно, что вы об этом вспомнили. Да, это так. Тут я не могу скромничать. Это правда, потому что правда остается правдой. Да, всегда. Да.
2: Чудная, чудная. Я люблю ее.
1: Не только исполнительница Изольды, правильно?
3: Ну, конечно. Я исполнительница Изольды и Инги.
1: Да, прекрасно.
3: Да. В этой прекрасной оперете Феликса Зую. Вилькин переполох. Да, Никислидис это помнит.
2: Да, я помню.
1: Скажите, вот там же, ну, кто же может забыть вот это вот? Ты же помнишь.
3: Ты как с тобой
1: получилось?
3: Да.
1: Ну, вы-то подождите.
2: Ну, я не могу, я люблю ее. Ну, спасибо, хорошо.
1: Я прошу вас. Ну, так вот.
3: Да.
1: Вы сейчас подготовили вот эту новую постановку.
3: Да.
1: Об этой постановке говорят все. Скажите, пожалуйста, ну вот, это вопрос, наверное, не только к Алевтине Алексеевне Гусаровой, но и, конечно же, и к Никислидису, как главному дирижеру. Скажите, в чем разница между вот опереттой и...

0: уже набившим оскомину мюзиклом.
1: Никислидис, ну давай.
2: Я не могу. Прямо я. Ну, я хочу. Я не то, что не могу. Я и могу, и хочу, и я хочу просто сказать.
1: Скажи правду.
2: Я говорю правду. Она прелесть. Она прелесть. Она,
1: скажи, я люблю правду.
2: Ее. Ну, я правду говорю, что я люблю тебя.
1: Никислидис, зрители должны знать.
2: Пожалуйста.
1: В наше вот это вот страшное время, засилье, вот это мюзикловое засилье, понимаете, зритель, радиослушатель тоже, он должен знать разницу.
2: Да, понимаете? Я хочу сказать, разница есть огромная. Да, вот, например, «Баловни». Мы знаем этот удивительный мюзикл, так его окрестили, мюзикл. Ну, как эти баловни могут сейчас вот по всей стране, я чувствую вот это вот неприятие, зритель мучается,
1: да,
2: вы понимаете,
1: что?
2: Да?
1: Можно я перебью тебя, Никислидис, прости?
2: Давай, целуйся.
1: Понимаете, просто распущенность, понимаете, какая-то пропагандируется, вот эта вот распущенность нравов. Совершенно другое дело в оперете, где легкость, где...
0: Набережная любви.
1: Конечно, «Набережная любви», где прикосновение к руке – это уже целое огромное событие. И мы воспитываем молодежь,
0: понимаешь?
1: Понимаю
0: вас.
1: Да.
2: Оркестровая яма.
0: Вы вместе в этом спектакле с Яном Трепетовым. Так сказать, вы поете, так сказать, партию Гали.
1: Конечно,
0: а он партию Стива. Правильно?
1: Да,
0: что я хотел спросить. «Набережная любви». Вы не могли бы приоткрыть завесу тайны над, так сказать, сюжетными коллизиями, автором которых является Соломон Хвилидзе? Ну, либретто, я имею в виду.
1: Ну, вы знаете, мне вам сложно отказать.
2: Алевтиночка.
1: Обаятельный ведущий.
2: Я ревную. Алевтиночка, не надо.
1: Но я легкую завесу тайны могу, наверное, все-таки приоткрыть. Скажу так, на сцене будет вода. Да. Потому что у нас замечательный художник.
0: Вы имеете в виду, конечно же, Божика Гейсика?
1: Ну, конечно.
0: Он ведь приехал из Праги, правильно?
1: Конечно, из Праги. Понимаете, Прага – это родина. Родина всех выдающихся художников театра. Я открою еще одну вам тайну. Будет вода. И будут наши синхронистки. Да.
0: Вот это да!
1: Этого есть... еще не было нигде.
0: И все это как бы «Набережная любви».
1: «Набережная любви». Да? Ну, так быть, скажу еще о третьей вещи, но это еще не все. Я только три вещи скажу, больше не буду говорить. И Никислидис, не давай мне, если что, я могу заговорить. У нас еще будут дельфины.
0: Да. Так это просто непросто, непросто.
2: Я люблю,
1: я не просто. Вы не представляете, насколько это непросто все.
0: Это не просто спектакль, это уже, так сказать, какая-то феерия получается.
1: Феерия абсолютно.
0: Технологическая,
1: да,
0: правильно?
1: Да, именно так, именно так.
0: Не могли бы вы, Никислидис, буквально, ну, может быть, приоткрыть завесу и опять приподнять ее, так сказать, да? Может быть, какую-то короткую небольшую мелодию?
2: Конечно, я с удовольствием.
0: Напеть прямо сейчас.
2: Ты готов? Но я тебя прошу.
1: Но ты мужскую, мужскую.
2: Хорошо,
0: ну,
2: мужская.
0: Ну да, сегодня нет Яна Трепетова.
2: Да, сегодня нет, но я
0: поет Стива
2: вот,
0: здесь.
2: Вот этот его выход, когда Галя как бы томится. И он
0: ну,
2: таким...
0: На набережной
2: томится. Дельфины хвостами своими.
1: Девушки,
2: дельфины.
1: Синхронистки.
2: Все, я люблю их всех. Но вопрос главный, все. Когда вот первое его, как я и называю, это первое провидение, как бы вот такое. Он говорит: ну, неужели? А? Как оно звучит?
0: Знаете, я прямо чувствую, все-таки...
2: Неужели?
0: Вы знаете, у меня даже есть такое ощущение, что для братьев Трескуновых, которые композиторы, это, наверное, пожалуй, что, наверное...
2: Это их пик.
1: Это прорыв.
2: Это пик.
1: Вы знаете, это прорыв.
0: Прямо сейчас по этим двум нотам... Прямо по этим двум нотам я прямо почувствовал...
2: Ну, неужели?
1: А ответ, знаете, какой? Ну, неужели? Стив, это ты?
2: А?
1: Да.
2: Да?
0: Господи!
2: Боже
0: мой! Вы знаете, я, честно говоря, я еще не был ни на одном прогоне.
2: Я люблю тебя.
0: Я еще не видел, и даже и не слышал ничего, но вы все это держите в тайне, я понимаю.
2: Да, естественно.
0: Но, тем не менее, вот по этим буквально первым нотам здесь и нашим радиослушателям, я думаю, совершенно понятно, что это просто,
2: Это тревога.
1: Это дикая глубина. Понимаете, есть просто глубина.
2: Говори.
1: А есть глубина невероятная.
2: Говори.
1: Невероятная. Вот в этой музыке Трескунова просто достигли какого-то апогея глубины.
0: Да вы знаете, мне тоже показалось,
1: да.
0: Уж кощунственно скажу, как-то, вы знаете, где-то даже вот у меня внутренне закралось, господи, хотелось, сразу я услышал сейчас эти ноты, господи, да какой Евгений Онегин.
2: Да, почувствовал,
1: как,
2: да.
1: Сложно об этом говорить, но действительно так.
0: Да. А вот это мера воздействия одновременно, ведь вы перед мы ведь не забываем, там одновременно и драматические сцены,
1: конечно,
0: которые
1: играются
0: как в драматическом театре. И тут же переходит, так сказать, в арии и в песню.
2: Да.
0: Так сказать, да, как
1: молниеносно, и танец!
2: Конечно! Более того, танцуют все. Там есть удивительный
1: Алексеевич
2: очень любит.
1: Ники Слидис, не надо.
2: Ну ладно.
1: Все не танцуют, потому что не все могут.
2: Не все. Хорошо. Танцует Алексиночка.
1: Я танцую.
2: Да. Оркестровая яма.
0: У меня такой вот вопрос. А вы, поскольку, я понимаю, что... будете ли вы, так сказать, участвовать снова в конкурсе «Малахитовый Орликин»?
1: Юный «Малахитовый Орликин».
0: Ах, вот. Мне кажется, да. А скажите, а гастрольный план уже сверстан?
2: Уже. Я хочу Алевтиночку повезти в Бонюэ. Это, но вы знаете, это удивительно.
1: Бонюэ?
2: Да, в Бонюэ. Нет, я хочу, чтобы ты там была. Да, это такая удивительная страна, вы знаете, Бонюэ.
0: Да.
1: Сплошь набережная.
2: Да, сплошь.
0: Скажите вот еще такой вопрос.
1: Такая аллюзия.
0: Вот такой у меня вопрос технический. Сейчас Ла Скала очень любит, так сказать, на открытом воздухе представление давать.
2: Mm-hmm.
0: Не думали ли вы о том, чтобы набережную у любви продемонстрировать, так сказать, публике на открытом воздухе?
2: Это было, да. Я уж тогда скажу, это у нас с Алевтиночкой было в замысле в самом. Я говорю, мы хотели открыть, это open air.
0: Mm-hmm.
2: Это open air, да?
0: Mm-hmm.
2: А если в Бонюэ?
1: Конечно, на набережной.
2: Да.
1: А там единственная сложность, что дельфины могут уплыть, понимаете? Mm-hmm. Непонятно, как
2: не
1: сохранить.
2: Не волнуйся, я договорился.
1: Как сохранить этих
0: будете выгораживать
1: дельфинов?
2: Конечно,
1: есть еще опасность, связанная с синхронистками.
2: Они не уплывут, никуда, конечно.
1: Понимаете, некоторая загрязненность водоемов, она все присутствует.
0: Видите, получается, что одновременные набережные любви одновременно является экологическим, так сказать, проектом.
2: А вы чувствуете, я почему заговорил про эту удивительную республику Бонюэ? Потому что там всегда жарко, там всегда тепло, боже мой, там все открыто. Там все чисто. И там, и как это будет смотреться, Алевтиночка, дельфины, и все чисто.
0: Несколько слов я хотел бы спросить по отсутствующей сегодня у нас на интервью Ян Трепетов.
2: Трепетов,
0: Ян. Это ведь его первая большая работа.
2: Да.
0: И вы вот так как-то доверили ему. Кому принадлежит выбор самого непосредственно Яна? Решал ли это Ники Слидис, или это, может быть, Гедемина Стрыбаус?
2: Нет.
0: Или, может быть, это Алевтина Алексеевна?
1: Нет, Смешной вопрос. Как же мне работать с партнером, если я его не выберу, если не буду чувствовать его?
2: Да.
1: Понимаете, нужна какая-то сенсорная связь. Да, без нее
0: вот
1: никак.
0: Вот, Алевтина Алексеевна, здесь вот такой вот пришел сейчас острый вопрос по СМС.
1: Интересно.
0: Вас не пугает разница в возрасте, так сказать, между Галей и Стивом? Это пишет Виталий.
2: Угу.
1: А ее нет.
2: Она абсолютно.
1: Ее нет.
2: Алевтиночка...
0: То есть вы ровесники с Яном Трепетовым?
1: Понимаете, дело в том, что Ян Трепетов мне признавался на репетициях, но не сразу, разумеется, где-то чуть через неделю, что... Боже мой, говорил он, Алевтина Алексеевна...
2: Я старше
1: моложе,
2: вас. Да, он так и сказал.
1: Всех моих знакомых,
2: я помню.
1: Подруг. И Вы знаете, даже, ну, чтобы как-то сблизиться с Яном, мы даже были на несколько дискотеках.
2: Боже мой, вот это удивительно, это даже вот это такое.
1: А вот какие-то новые вот эти вот музыкальные стили, вы знаете, я вполне чувствую их и могу, и должна не отставать от вот этой музыкальной, вот этих музыкальных направлений.
2: Абсолютно.
0: Ну, и тогда у меня сразу вопрос к Нике Слидису. Значит, напомню, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в программе «Оркестровая яма» находится народная артистка Алевтина Алексеевна Гусарова, прима театра оперетты имени Кальмана, и главный дирижер Ники Слидис Домостопулос. Готовится премьера спектакля «Набережные любви», и мы с удовольствием беседуем об этом. Вот что я хотел узнать у вас. Скажите, пожалуйста, Ники Слидис, дело в том, что современные ритмы, которые, так сказать, вторгаются сегодня, вторгаются прямо в яму, прямо в оркестровую яму они вторгаются, и как бы оркестр уже начинает жить другой нотой, другим как бы жанром, другим стилем. Вот. Это как-то отражается на, ну, что ли, эти новые музыкальные веяния, отражаются на партитуре каким-то образом.
2: Да, да. Да, мы это почувствовали. Мы это почувствовали. Без этого все равно мы никуда не денемся. От этого и без этого, естественно. Мы просто... Я бы не был бы Ники Слидисом, если бы я в один момент не почувствовал, как отдается Алевтиночка. А как она отдается музыке?
1: Ну, понимаете, в партитуре сейчас появилось такое группетто и мордентов очень
2: много. Да, мордентов очень много.
1: Мордентов очень много. И вот эти вот варшлаги. Да. Вот эти прекрасные, варшлаги.
0: Тогда вы знаете, что ж, уже подходит к концу наше время.
2: Да.
0: Я хотел бы попросить все-таки в конце нашей программы буквально приоткрыть снова
1: завесу. Опять? Ну какой лукавый человек.
0: Небольшой отрывок все-таки спеть вдвоем, где вы, конечно, Ники Слидис споете за Яна Третьего.
2: Да, я с удовольствием это сделаю. Больше того, я с Левтиночкой настолько мне это нравится. Хорошо, давай.
1: Это
2: ты не одна, ты не один. Давай, вот это. Ты не одна, ты не один. Давай. Ты не

0: теряю.
1: Ты не один, ты не один.
0: Но я не знаю, если ты...
1: Поверь мне, друг
0: уйдешь,
1: мой.
0: Уйдешь на мгновение.
1: Прощай.
0: Прощай.
1: Прощай. Господи, дорогие друзья, вы только что прослушали отрывок из нового спектакля театра оперетты имени Кальмана «Набережная любви». Это... прозвучали голоса народной артистки Алевтины Алексеевны Гусаровой и главного дирижера Никитслидиса Домостополоса. Да. Потрясающе! Какая музыка! Музыку написали, как я уже говорил, Алексей и Витольд Трескуновы.
2: Они молодцы.
1: С нетерпением ждем всех в театре, если, конечно, сможем достать билеты.
2: Пока-пока!
3: Пока-пока!
2: Счастливо!
3: Оркестровая яма.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: бы.
1: А сегодня вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон в программе «Липкие бабы». И напротив меня сидит очаровательная, прекрасная, милая, чудная девушка Елена Липких. Здравствуйте, Леночка.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Леночка. Как мы ждали вас. Вы не представляете себе. А знаете, почему мы ждали? Потому что для нас, ну, скажем так, вот это ваше объединение «Липкие бабы» — это какой-то новый виток, наконец, для всех одиноких женщин.
2: Да, у нас общество сначала было акционерное закрытое.
1: А теперь?
2: А теперь открытое.
1: У кого уже открытые? Боже мой, вы распахнуты.
2: Нас много.
1: Вас много. Как приятно. Да. Как приятно. Очень хорошо. Вы знаете, обычно одинокие девушки, женщины, они в поиске вот своей мужской этой половинки.
2: Да, да.
1: Они как бы, ну, как бы, они страждут, они волнуются, они переживают. И их очень много.
2: Их много.
1: Вот скажите, и как же вы все-таки пришли к этому? Создание общества «Липкие бабы».
2: Ну, вы знаете, я вообще из животноводства пришла.
1: Наверное,
2: читали где-то уже. Я вообще из животноводства в Ховринской кунице работала. Да. В Ховринской кунице, да. Вот. Но потом как-то вот решила попробовать себя в кондитерском вот этом вот деле.
1: Ну, да.
2: Вот. И устроилась вот в слюнку нашу, но это сладкие слюни, да, фабрика.
1: Это фабрика сладкие слюни.
2: Мы слюнкой называем.
1: Вы ее слюнкой?
2: Да. И, ну, я сначала на тесторазделителе ПМК 90 работала, а потом уже, вот перешла в отдел, который отделкой занимается.
1: Так.
2: Да, вот. И там вот как раз меня эта идея,
1: так сказать,
2: посетила, потому что я там познакомилась там с Михаилом Ивановичем Мозов.
1: А, Мозов, да,
2: да.
1: Вы про него рассказывали.
2: Да.
1: Мы как бы очень много. Вот смотрите, почему липнут к вам теперь?
2: Потому что я изобрела аэрозоль.
1: Ну так давайте уж. Вот,
2: я изобрела аэрозоль Миша, ну, в честь Михаила Ивановича.
1: Михаила Ивановича?
2: Да.
1: Да.
2: Мишель девочки называют.
1: Мишель, да?
2: Да.
1: А почему вдруг так? Хорошо,
2: Ну, им нравится Мишель,
1: хорошо.
2: Да.
1: И что же с этой аэрозолью? Что с ней надо делать?
2: Ну, надо опрыскаться просто вот с ног до головы и все.
1: И все.
2: Я просто, понимаете, но обычно хочется, чтобы не ты кому-то липла, а к тебе липли.
1: Ну, конечно,
2: и я решила, ну сколько можно уже.
1: И теперь к вам.
2: Вот этого
1: и
2: всего.
1: И теперь к вам так
2: да,
1: липнут.
2: Да, да. Так вот взял, опрыскался и все.
1: И я знаю, что очень многие женщины, они просто счастливы.
2: Ну, конечно, у нас, целое общество уже девочек.
1: Целое общество липких
2: баб.
1: Да,
2: и уже все только и брызгаются, только успевай стираться, чтобы уже отлипли, понимаете?
1: Я понимаю. Ну, вот скажите, все-таки.
2: Да,
1: ну хорошо, все-таки. Как прилипнуть, понятно.
2: Да.
1: Как отлепить от себя мужчину, если это необходимо?
2: А вы знаете, очень непросто.
1: Да?
2: Да, очень просто.
1: Как?
2: А просто губку смочить водой и пообтереться полностью. Только надо руки как следует все обтереть.
1: Так.
2: Не пропускать ничего, потому что если пропустишь что-то, то опять прилипнет. С 3% раствором соды.
1: Соды.
2: Конечно, да, и все.
1: И все.
2: И все. А потом, когда захотела, чтобы обратно прилипло, то опять аэрозоль взяла Мишель и Мишелькой побрызгалась, и все.
1: И все.
2: И да.
1: Только это приятно. То есть так можно, в общем-то, много раз.
2: Да, конечно, да, это много раз. Ну, конечно, флакон заканчивается, и поэтому тогда девочки снова приходят к нам покупать.
1: Да, естественно, я знаю.
2: Помного берут штук
1: сразу.
2: Потому что вход идет, очень расход такой, да, пока расход большой у нас.
1: Расход большой.
2: Пока расход.
1: Я знаю, что вы хотели как бы изобрести целую линейку.
2: Ну, линейка там и крема, чтобы были всякие гели
1: Миша.
2: Для душа. И да, мишутка, там чтобы по-разному называли.
1: Маленькая клизмочка.
2: Нет, почему? Мишутка — это гель для душа.
1: А, гель для душа.
2: Да.
1: А почему она в форме клизмочки у вас?
2: Ну, потому что мы всегда с девочками советуемся,
1: да,
2: лучше. Им понравилось.
1: А, им понравилось. Так, просто
2: да.
1: В форме клизмочки.
2: Ну, потому что форма красивая.
1: Ну, форма красивая.
2: Ну, понимаете, груша все-таки.
1: Груша, да. Изначально это груша.
2: Да.
1: А вот скажите, вот, например, блеск для губ у вас,
2: Миша. Блеск для губ, и сейчас только работаем.
1: А, вот я знаю, я слышал уже, я просто читал.
2: Ну, уже скоро выпустим, уже у нас, уже есть уже заказы на него, да. Но все Миша, понимаете, вариация от Миши все идет. Уже от Миши никуда не денешься.
1: Ну, конечно, никуда не денешься, действительно.
2: Вот, поэтому все время Миша.
1: А куда же деться, когда липнут к вам и липнут
2: ваши... Уже теперь проблемы другие, уже, вот я говорю, губкой только успевать смачиваться, да, и обтираться.
1: Губки тоже ведь пользуются спросом. У вас
2: специальные? Губки специальные. Но сначала были не специальные. Самодельные губки были.
1: Да.
2: Но теперь
1: какие?
2: Да. А девочки сказали, что нужны специальные губки.
1: Поэтому
2: мы стали специальные губки.
1: Губки для губок.
2: Мы специальные теперь делаем губки. Они у нас разных цветов бывают. Они специально...
1: Я знаю, что у вас даже губки-неделька есть.
2: А, губки? Во-первых, губку,
1: вот
2: чтобы
1: расскажите.
2: Можно было с собой. Ну, знаете, как есть губка для обуви?
1: Раз, два, и все.
2: А тут у нас теперь вот такая же губка, которую футляр вставляется, и все. То есть не то, что тебе надо ждать до дома, чтобы отлипло что-нибудь. А ты можешь прямо по дороге. Надоел кто-нибудь, а ты раз протерлась губочка, и все. И все уже
1: это
2: отлипли.
1: Это же можно и на работе.
2: А потом опять, если что, опять я разочек с собой взял, попрыскался, и все.
1: Очки, как приятно. Я знаю, что у вас еще и с запахами есть, да?
2: Это с запахом все идет.
1: Я знаю, у вас специальный запах.
2: Но это
1: там,
2: все
1: конечно.
2: С запахом и
1: Но вы добавляете сейчас, по-моему, какие-то запах банана.
2: Но у нас и запах банана есть.
1: И вторая, запах чего, я не помню.
2: Запах банана есть.
1: И второй?
2: Есть запах известная трава. Расторопшая, конечно. Это удивительно, она и на обмен веществ влияет.
1: И даже на расторопшую просто...
2: И там такие ингредиенты, вот эти вот все...

0: Званый эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Веселые сапожата, Юрий, да. Бурзон.
2: Добрый вечер. Добрый
1: Владислав вечер. Жульпацкий. Мы сегодня встречаемся с Лидией Евгеньевной Хвостовой. И Лидия Евгеньевна — профессиональная соседка.
3: Да.
1: Скажите, как вот все-таки я хочу ухватить вот это самое начало вашей карьеры до того, как вы открыли компанию, которая сегодня такая успешная. И я понимаю, что скоро вы готовитесь выйти на IPO.
3: Да.
1: Потому что все-таки, соседи, они, как говорится, и в Африке соседи. Mm-hmm. Необходимые соседи всегда, всем и везде. Нашему человеку без соседа себя представить себе невозможно.
3: Правильно? Да. Менталитет.
1: Вот. Я хочу поговорить о сложной вот такой конфигурации, как сосед-драчун.
3: Да, есть, конечно. Да.
1: Расскажите, пожалуйста.
3: Очень востребованы.
1: Востребованы?
3: Очень востребованы.
1: Как
3: очень востребованы.
1: Это происходит?
3: Как это происходит? Во-первых, это востребовано очень, в основном, такими, знаете, мужчинами с таким, с доминантным, как сказать,
1: сознанием.
3: Таким, сознанием. Да, в основном вот эти вот мужчины хотят именно соседа-драчуна. Mm-hmm. Во-первых, ты тренируешься практически ежедневно.
1: Mm-hmm. Да? Это спорт.
3: Тренинг. Mm-hmm. Конечно,
1: мне, это просто спорт. Не надо ходить даже. Сосед-драчун, не надо ходить.
3: То есть ты не платишь за вот это вот, бешеные деньги, вот это вот фитнес, вот эти вот залы все. Mm-hmm. Понимаете, там вот эти абонементские билеты, которые бешеных денег стоят.
2: И потом, да? Ведь у соседа-драчуна, у него набор есть уже готовых.
1: Подождите секунду, так да. Мне приходит в голову, да. Сейчас, да. Да, что постепенно, да. Ваша компания, да,
3: будете, да.
1: Где-то вытесняет уже, это, кстати, фитнес-клубы.
3: Ну, чуть-чуть. Пока же, конечно, мы не можем претендовать. Мы
1: заводя
3: скромные, ребята.
1: Заводя соседа-драчуна, вы таким образом можете не ходить уже в фитнес-клуб.
3: Конечно.
1: Заниматься спортом, драться, на боксом и так далее.
3: Да. А сосед-драчун еще тем, чем хорош? Потому что он и подерется, он потом и полечит. Да, потом он еще и выиграет. Потому что как бы сценарий примерно один. Это драка. Такая настоящая драка. Угу. Потом лечение.
2: Так это лаосцы как раз вы говорили?
3: Нет. Это только наши люди.
2: Наши
3: могут этим заниматься. Да. Вот у нас самый главный человек, Семен Петрович, войскобойников. Да, вот он у нас, да, это просто вот, понимаете, заказ.
1: На расхват.
3: Да, на расхват, абсолютно. Потому что он и полечит, и потом и выпьет с вами. И как сказать, на следующее утро вы встаете отдохнувшим, здоровым, и сразу опять в бой, что называется.
1: Понимаю.
2: Интересно как.
1: А вот еще что. Я хочу спросить. Это когда мужчины.
3: Да.
1: Мужчины драчуны. Да. А вот бывают ли соседки драчуни?
3: Да,
1: вот что важно.
3: Конечно, бывает.
2: Да? Там да. Есть свои сложности, потому что они же хватают за волосы.
3: Они хватают за волосы.
2: Вот
3: они должны страшно
2: ужасно
3: ругаться. Вот это вот очень сложно, на самом деле, как кандидатур очень мало, когда мы ее принимаем на работу. Угу. Очень сложно, потому что это же адская ругань должна быть. Просто адская.
2: Да.
3: И такой, знаете, очень специфический голос такой, рядом с ультразвуком.
2: Да.
3: Но очень многим этого не хватает. Вы знаете, я была удивлена сама, просто потрясена, насколько многим людям не хватает сейчас вот этих вот простых человеческих.
2: Чтобы их потаскали за
1: вот. Я вот что хочу спросить. А вот у вас я когда осмотрел ваш каталог.
3: Да.
1: В нем я вдруг ни с того ни с сего увидел среди, кстати, там огромное количество, конечно, предложений разных.
3: Да, мы стараемся.
1: И это, и то, и 50-е. Соседка-подлюка. Вот у вас такая.
3: Есть,
1: буквально
3: да,
1: в двух словах расскажите.
3: Нет, вы знаете, это очень творческая история, потому что она должна, как сказать, это не явное такое хамство, понимаете? Как у, например, у драчуна, у драчуни. А это вот такие вот, понимаете, исподволь, вот такие вот, как сказать, под коврик положить какой-то что-то воняющее сильно, да?
2: Вот это вот, да.
3: Например, или взорвать что-то под дверью, позвонить в дверь. Или вы просыпаетесь там, а в квартире все мылом смазано, понимаете?
2: Обалдеть! Удивительно!
3: Причем дегтярным, понимаете?
1: Да. Вот это соседка-подлюка, так ведь бывает.
3: Просыпаешься как в дегтярной бочке. Просто
1: удивительно. Сейчас о профессиях, которые есть в компании твои соседи, у нашей гости Лидии Евгеньевны Хвостовой, мы расскажем буквально через минуту, когда вернемся к вам.
0: Веселые сапожата.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было, было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
1: Аптечный сомелье.
2: Дорогие друзья, аптечный сомелье. Здесь у вас Ростислав Вегетанов в гостях у Влада Жульпацкого, человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш аптечный сомелье Ростик, как мы любовно его называем, с удовольствием пробует таблетки. Да, эти таблетосы он, так сказать, глотает для того, чтобы определить, работает ли лекарство. Это его тяжелая, непростая профессия. Я ведь знаю, Ростик, да? Что у вас уже, как говорится, новая модель печени.
3: Да, печень 8. Угу. Так она в простонародье называется. Угу. Но так сказать, научно это ПЧ.
2: Да, ну вот это ПЧ, да. Уже вам меняли четырежды, да?
3: Четырежды, но именно восьмое, так сказать, это уже обновление. Угу. Это, ну, будем считать, что это уже апгрейд, вы понимаете?
2: А полный. Скажите мне, это так ли, что у вас, так сказать, к этой печени подключены еще и целый ряд, так сказать, сопутствующих?
3: Конечно, обязательно. Селезенка, печенка, значит, соответственно, работает вместе. Естественно, пузырь мочевой.
2: Да, а вот скажите, пожалуйста,
3: да.
2: Оксимедипесин.
3: Да.
2: Если его вместе с рыжолем.
3: А я вам говорю, что, вы знаете, оксимедипесин, он очень тонок в обращении, потому что его принимают ректально.
2: Много нельзя.
3: Много нельзя. Много нельзя. Вы можете переборщить, начнутся какие-то, ну, несуразные вещи. Не будем даже об этом говорить. Один раз я попробовал, было несуразно.
2: Хорошо. Да. А какова же тогда взаимосвязь между кристопрополом,
3: так,
2: и циклопропоном?
3: Скажу вам, это почти взаимозаменяемые препараты. Я разговаривал с ведущими фармакологами в Сиднее. Там, вы знаете, проводится основная, так сказать, конференция на тему «Сколько можно?».
2: «Кто больше съел?».
3: «Кто больше съел?». Там собирается аптечный сомелье, естественно, приглашает меня.
2: Ну, конечно, понятно, что вы сомелье с мировым именем.
3: Естественно, да, естественно. Вот. Там, вот мы, там мы говорили по поводу рыжоля очень серьезно. Рыжоль вызывает экзему. Экзему неба. Экзему неба. И вы знаете, никуда с этим не деться.
2: Но ведь вы же сами, как говорится, в сами свое время, я читал, вы сами предлагали для лечения этого недуга, я имею в виду экзему неба, вы предлагали пахметоген.
3: Пахметоген хорош, немножко рисковат.
2: И устарел, наверное, уже.
3: И устарел. Пахметоген – это же ведь порошок, вы понимаете?
2: Вы же его в юности, я помню, вы еще в юности тестировали.
3: Пробовал. Я его регистрировал.
2: Тестировал.
3: И тестировал, и после этого регистрировал.
2: А, вот оно.
3: Я же его, я первый, кто зарегистрировал пахметоген как общее, как бы человеческое составляющее лекарство. Мы пробовали на обезьянах, мартышки дохли, значит, орангутанги ели с наслаждением.
2: Вот в чем разница.
3: Вот в чем разница. А потому что это порошок, очень удобно. Как бы засыпаешь себе порошок, чудно. Если экзема неба не мешает, все замечательно.
2: Ну, мне кажется, ведь вот вы, я знаю, ярый противник удалений.
3: Ну, в общем, да.
2: Конечно. Ну, то есть ампутаций.
3: Ну, все, всяческого рода.
2: Вмешательств.
3: Да, да, да, вот эти.
2: Только лекарственным путем, правильно?
3: Только. Потому что я говорю, таблетки – это все.
2: Понимаю.
3: Таблетки – это все.
2: Понимаю. Итак, дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня у нас с вами в гостях был уникальный человек, аптечный сомелье, человек, который пробует на себе все новые лекарства, все новые таблетки. Это Ростислав Вегетанов. Да здравствует сульфадрибозол, пахметоген, оксимедипесин, рыжоль и кристопропол с циклопропоном. Это то, что создал наш дорогой Ростислав Вегетанов.
3: Ректально.
2: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
1: Аптечный сомелье.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
6: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
7: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
5: Упругость мякоти.
6: С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма. Так вот, да. Что вы, как вы делаете, как вы выращиваете, вот расскажите, ну, приведите пример.
7: Вы понимаете, да, хорошо,
6: себя
7: легкий
6: просто
7: пример.
6: Пожалуйста.
7: Вот, например, у нас на лице.
6: Вот что?
7: Существуют некие набряки.
6: Как?
7: Набряки.
6: Набряки.
7: Ну вот на веках бывают набряки.
6: Так, хорошо, набряки.
7: На щеках набряки.
6: Набряки, так.
7: Вот эти брякиши.
6: Так,
7: брякиши,
6: так, так,
7: вот
6: так,
7: здесь,
6: так,
7: здесь,
6: да,
7: здесь,
6: да,
7: потом,
6: да,
7: есть брякиши.
6: Так.
7: Понимаете, вот их не должно быть.
6: Не
7: нам
6: должно
7: они
6: быть.
7: Не нравятся.
6: Конечно.
7: Ну разве вам нравятся ваши,
6: нет,
7: бряки?
6: Нет,
7: бряки никому на бряки не нравятся.
6: Нет, ну это просто ужасно, когда набрякаешься, как бы с этими...
7: Ну набряки вот эти вот,
6: да, висят. Да, да, ну от слова брякнуться. Ведь есть русское слово брякнуться.
7: От слова набрякать.
6: Набрякаться.
7: Набрякать.
6: Набрякать.
7: Набрякать.
6: Ага, ну хорошо, пусть будет
7: набрякать. Они набрякают, набряки.
6: Хорошо, так. Ну так что, как вы справились?
7: Так вот, надо перераспределить эти набряки и просто направить их в нужную сторону.
6: Ну вот вы на примере на своем расскажите, что вы...
7: Ну вот у меня, например,
6: да,
7: от природы практически не было носа.
6: Да что вы?
7: Конечно. Практически маленькая, даже никакая картошка.
6: То есть вы родились с двумя дырочками?
7: Ну, практически, да, маленький там, да, мне всегда нравилось, ну, как это обычно бывает.
6: Да.
7: А когда чего-то, кажется, не хватает.
6: Хочется, чтобы этого было много.
7: Не хотелось, настоящий,
6: да,
7: нос.
6: Нос, конечно,
7: да,
6: боже. Как?
7: Вот.
6: Как это удивительно у вас произошло,
7: да,
6: расскажите.
7: Так вот, а набряки были.
8: Так.
7: Были чуть-чуть на веках набряки.
8: Так.
7: Чуть-чуть были под глазами набряки.
8: Так, и?
7: Вот, и я их подраспределила в сторону носа, вот, смотрите.
8: Боже, боже, вот еще и вот... в эту сторону.
7: Да.
8: Господи,
7: это
8: боже
7: вот
8: мой.
7: Это вот Каустас.
8: Это Каустас.
7: Каустас, Каустас.
8: Это чистый Каустас.
7: Но я просто
8: Каустас.
7: Сейчас, да, я да. не могу вам сказать именно вот что, как бы конкретные
8: что
7: упражнения
8: куда, что
7: показывать.
8: Куда, что куда ушло,
7: я
8: да.
7: Я вам говорю как, чтобы, да. понимаете, чтобы у вас не ушло желание купить книгу.
8: Нет,
7: не латай
8: вы,
7: себя
8: что,
7: два.
8: Вы, что вы, что? Не латай себя
7: вот, да.
8: два.
7: Вот да, распределение да, да. набрякиши да. вот этих вот, да.
8: Да, я
7: это
8: понял.
7: Это первое. А потом, ну, во-первых, у нас есть мазь под дуватин.
8: Под дуватин?
7: Да.
8: Мазь.
7: Под дуватин, которая помогает
8: это?
7: Поддувать туда, где надо.
8: А-а-а.
7: Да. Путем плюс некоторые сокращения. Не путать с мышцами.
8: Так, а какие сокращения?
7: Потому что, если бы мы мышцами, то это были бы, понимаете, крепкие, не
8: да,
7: такие.
8: Да,
7: а нам нужна мягкая вот
8: нам
7: эта
8: же,
7: упругость.
8: У нас и программа же называется «Упругость мякоти».
7: В том-то и дело.
8: И вы, вы же не случайно, вы используете этот термин
7: да.
8: «упругость мякоти».
7: Да.
8: В своей практике.
7: Да.
8: Конечно.
7: Конечно.
8: Еще раз хочу комплимент по поводу носа. Боже.
7: Да, это
8: результат какой-то удивительный.
7: Каустаса.
8: Это флюгер,
7: Каустас.
8: Который как бы обдается бризом.
7: Каустас. Спасибо.
8: Каустас. Это чистый да. Каустас.
7: Каустас
8: Боже
7: абсолютный.
8: Мой. Абсолютно.
7: Вот.
8: Да, да, хорошо.
7: Так вот. Так вот, вот сочетание специально подобранной мази, подуватин,
8: да. как да,
7: я
8: подуватин,
7: вам уже сказала.
8: Мазь вы запоминаете,
7: да,
8: дорогие друзья.
7: И специфических, я бы сказала, упражнений, которые связаны с да, легким, да, под, как сказать,
8: ну.
7: Подраживанием.
8: Подрагивание.
7: Да, да, да, да, да.
8: Да, да, да, да, да.
7: Вот оно способно увеличивать то, что вам нужно.
8: А, то есть вы, ну что, скажем так, вы, да, я понял, понял, понял, все, все, все, вы можете уже, я вас понял, боже мой, Ирмочка, это так приятно, но вы этим, так
7: то,
8: сказать...
7: То, что нужно увеличить,
8: вы увеличили,
7: немножко надо, и вперед.
8: И вы увеличили, и практически все увеличили.
7: Да, конечно.
8: Замечательно, у вас такой силуэт,
7: да.
8: боже мой, боже
7: да.
8: мой.
7: Это же... тогда в длину надо, понимаете?
8: Да, да, это удивительно. Да и волосы у вас, вот эти локоны, это же тоже Каустас.
7: Понимаете, вибрации.
8: Вибрация
7: это
8: волос.
7: Это очень полезная вещь.
8: Вибрация.
7: Она совершенно потрясающе воздействует на весь организм.
8: А как, скажите, пожалуйста...
7: Я же вообще была практически, у меня не то, что волос нет, были волосы.
8: У вас не было носа.
7: Ну, такие худосочные
8: и, ну, скажем так, это были какие-то...
7: Какая-то...
8: Это поросль,
7: какая-то, да,
8: поросль какая-то.
7: Какая-то была, понимаете, я
8: да.
7: бы сказала, шняга.
8: Ага, как интересно.
7: Это уже ваше...
8: Вы владеете, да, это да.
7: Иногда
8: шняга.
7: Ко мне разные люди приходят, какие-то слова мне нравятся.
8: И вам нравятся, какие-то попадают к вам слова. И Ирмочка,
7: поэтому
8: да.
7: избавляемся от шняги.
8: От шняги, как замечательно.
9: Упругость мякоти.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Только, блин, ретивое. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Короче, ага. Смысл вот в чем.
3: Да.
2: Битая лысо.
3: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
2: Конечно, я уже
3: это,
2: начал.
3: Это уже битвелось.
2: Значит, значит, наша задача, да? Наша задача взять, во-первых, продукты. Вот вы меня не случайно спросили, где я их беру.
3: Да, где?
2: Ну, конечно, я еду.
3: Ну, еду, и понятно.
2: Ну, конечно.
3: Ну,
2: я еду, бывает, ну, вот так я, знаете, рано выезжаю и рано еду. Ну, у меня, конечно, ну, вообще в нашем ресторане, чтобы вы понимали,
3: да.
2: Очень-очень все свежее. И
3: ну,
2: поэтому,
3: да, да, да.
2: А почему? Потому что я еду каждый
3: да,
2: раз.
3: Каждый раз.
2: Вот
3: да.
2: Каждый раз еду.
3: Да.
2: Вот мы пользуемся белорусскими продуктами и другими.
3: И, ну, итальянскими.
2: Разными. Ну,
3: конечно.
2: Итальянско-белорусскими.
3: Итальянско-белорусскими.
2: Вот, да. Ну, что можно сказать?
3: Да.
2: Значит, для битой лысьвы необходима репа.
3: Репа?
2: Так, ну,
3: так.
2: Репа, значит, берете обычную итальянскую репу.
3: Так.
2: Вот. Угу. Что такое битая лысьва вообще?
3: Вот, битая. Вот, вот, да, вот, вот.
2: Битая лысьва – это, понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете, уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете, да. Тут очень важно, очень важно не пропускать момент. Условно говоря, вы взяли, ну, по порядку.
3: Да.
2: Вы берете зеленую и черную репу.
3: Да, зеленую и черную.
2: Обе они итальянские.
3: Да, естественно.
2: На 4 порции вам потребуется 2 репы.
3: Они на пригорьях, да, где-то?
2: Ну, конечно, конечно, конечно. В Пьемонте.
3: В Пельмонте.
2: В Пельмонте, да.
3: В Пельмонте, да.
2: Пельмонте. Я понял, да. Вот. Тесто.
3: Так. Так.
2: Замешивайте тесто.
3: Так. Как?
2: Замешивайте просто. Густо. Просто на воде.
3: Густо.
2: Мука вода.
3: Да.
2: Мука вода. Не густо.
3: Не густо.
2: Не густо.
3: Не густо.
2: Да. Не густо.
3: Не густо.
2: Значит, замешивайте и как бы месите.
3: Так.
2: И вот вы размешали. Нет, а репу уже взяли.

0: репу жаль. И вот смотрите, вот я вам как бы говорю. Нарезаете сырую картошку. Режете прямо в кожуре, прямо режете кубиками. Вы видели, как я кубиками ее резал.
1: Ну, да вот я видел.
0: Я ее резал кубиками. Вот вы ее кубиками нарезали.
1: Да. Так.
0: И прямо со шкурой вместе.
1: Так.
0: И ее прямо в тесто.
1: В тесто, ага.
0: Прямо в тесто вы ее кладете.
1: Так. Ага.
0: И мнете вместе с тестом.
1: Прямо как вкусно бы, даже, уже вкусно. Уже
0: кубики да. Как бы вмешиваются в тесто, понимаете?
1: Уже вкуснятина какая-то, да?
0: Вмешивать. А в это время почистите репу.
1: Так.
0: Почистите ее.
1: Так.
0: Я говорил, зеленые и черные.
1: Зеленые и черные, да, естественно, да.
0: Вот пополам. И еще раз пополам.
1: Два раза пополам.
0: Еще раз пополам. И
1: ну,
0: еще
1: то есть это четыре получается.
0: Получается такое. Получается так.
1: Да.
0: А получается понимаю. Так.
1: Понимаю.
0: А что?
1: Вот как и у итальянцев.
0: Да. Вот так вот разложили.
1: Интересно.
0: Разложили. И это в воду.
1: В воду все.
0: Да, в холодную. В холодную воду.
1: Так.
0: Вот. В это время.
1: Да.
0: Подожгите газ.
1: Ну,
0: чтобы вода стала теплой и закипела уже.
1: Да.
0: Но не солить.
1: Да.
0: Ага. Не солить никаких ничего.
1: Ну.
0: Ничего.
1: Так.
0: Ага. Снова берете тесто и снова его...
1: Опять. Прямо...
0: Мнете его.
1: Вот так.
0: Но мнете... Нет, не так, как я показываю. Сейчас я уже показываю, как уже непосредственно биты уже делают.
1: А, это уже биты.
0: Вначале вы мнете. Вначале мнете. А потом начинается бита. То есть, условно говоря, когда уже когда репа уже закипает, она только-только вот начинает закипать.
1: Да.
0: Вы увидите, как вода там начинает уже только закипать.
1: Пузырики.
0: Вы начинаете... Тесто, в которое уже кубики картофельные, сырые картофельные вставили, начинайте прям бить.
1: Прямо.
0: И бьете.
1: Так.
0: Вот. После этого...
1: И лысьва.
0: После этого вы вынимаете репу, которая уже прокипела. Прокипела репу, вынимаете.
1: Так.
0: От кожуры очищаем.
1: Так.
0: Смотрим, очищаем.
1: Вижу.
0: И вкладываем в тесто.
1: О, как. Вот интересно.
0: И после этого все в духовку.
1: Все в топку.
0: Все.
1: Да.
2: На газу готовим вместе.
3: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
5: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Сто один точка ру.
2: Обуздыватель.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш, Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
4: Да, абсолютно, абсолютно.
3: Вы можете обуздать что угодно.
4: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я? Заговорил. Я сразу вспомнил, как это было, когда мы отправлялись на Галапагос.
3: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
4: Обуздываем.
3: И неприродные.
4: Дождь, ветер, смрад.
3: Вы можете обуздать и хулигана.
4: Я могу обуздать
3: хулигана. Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
4: Ну, если надо, если ко мне обратятся... Специальные какие-то органы.
3: Службы.
4: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
3: Ну, конечно.
4: Ну, естественно.
3: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
4: Да все, все, все.
3: Конечно.
4: Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
3: Обуздай смрад, это, конечно, серьезная работа.
4: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется. Смрадное.
3: Смрадное.
4: Да.
3: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
4: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
3: Понимаю вас.
4: Вы понимаете, о чем
3: ну,
4: я?
3: Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель, как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
4: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
3: Пытались его обуздать?
4: Я пытался обуздать его.
3: И что?
4: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все.